0: бизнеса.
1: В первом полугодии текущего года автоматизированная упрощенная система налогообложения АОСН стала пользоваться большой популярностью среди российского бизнеса, показывают данные аналитической системы Spark Interfax. АОСН является специальным налоговым режимом, который позволяет предпринимателям и организациям уменьшить налоговую нагрузку и упростить бухгалтерский учет. В рамках эксперимента он был введен в нескольких регионах с июля 2022 года, а с 2025 распространился на всю страну. Срок действия режима установлен до конца следующего года. В рамках АОСН ФНС самостоятельно рассчитывает налог, основываясь на данных контрольно-кассовой техники, банковских выписках и личном кабинете налогоплательщика. Предпринимателям не нужно подавать декларации по налогу, 6 НДФЛ и расчеты по страховым взносам. Среди основных преимуществ АОСН – освобождение от уплаты НДС при доходе до 60 миллионов рублей, а также отсутствие необходимости уплачивать фиксированные страховые взносы за себя и страховые взносы за руководителя и сотрудников. Ставки по АОСН составляют 8% при объекте доходы и 20% при доходы минус расходы, с минимальным налогом в 3% во втором случае. На 1 января этого года на АОСН было зарегистрировано 827 юрлиц и более 158 тысяч индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие суммарный показатель вырос более чем в 2,5 раза.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Подлинное счастье и удовлетворенность жизнью вы ощущаете тогда, когда делаете ценный вклад в свой мир. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Я написал более 75 книг, опубликованных на 42 языках и изданных тиражом более 10 миллионов экземпляров. А начиналось все из ничего. Я совершенно не знал, что и как нужно делать. Самая главная причина, почему я решил написать книгу, это желание поделиться своими знаниями на тему, которой сам очень увлечен. Моя первая книга называется «Достижение максимума». Она до сих пор остается лидером продаж по всему миру на 38 языках. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, почему и вам стоит написать книгу, и о тех преимуществах, которые даст вам статус публикуемого автора. Написание книги — это навык, который можно овладеть с помощью упражнения и повторения. Раньше я даже не думал, что смогу стать писателем. Я не закончил старшие классы и провалил экзамен по английскому 2 раза. И уж если получилось у меня, то у вас точно получится. Я разработал несколько курсов и учебных материалов, которые научат вас писать книги. Но сегодня хочу поговорить с вами о том, почему издание вашей книги и статус публикуемого автора изменит вашу жизнь. С позиции бизнеса написание книги — самый быстрый способ завоевать доверие, обозначить себя как эксперта и выстроить профессиональную репутацию. Книгу также можно использовать для продвижения вашего бизнеса как маркетинговый инструмент. Интересное наблюдение. Когда вы даете людям свою книгу по теме, в которой разбираетесь, они будут считать вас экспертом, причем гораздо более опытным и компетентным, чем тот, кто книг не писал. К вам будут обращаться за советами и заказывать консультации, даже не читая вашей книги, а лишь потому, что видели ее и знают о ней. Вспомните сами, какое впечатление возникает у вас, когда вы встречаете какого-то публикуемого автора. Даже если вы не знаете этого человека, то уже сразу допускаете, что он наверняка в чем-то разбирается как эксперт, если написал целую книгу и опубликовал ее. Другая причина, почему вам стоит написать книгу, заключается в том, что она дает вам возможность внести свой вклад в данную тему. И это останется с вами на всю жизнь. Вы можете поделиться своим опытом с другими. Один из универсальных законов успеха называется «закон служения». Согласно ему, все блага вашей жизни напрямую связаны с тем, сколько ценного вы отдаете другим. Поэтому чем больше вы развиваете свою способность вносить вклад в благополучие других людей, тем лучше будет становиться ваша жизнь во всех сферах. Если вы увлечены определенным предметом, то, скорее всего, есть люди, которые тоже им увлечены. И когда вы пишете книгу об этом, вы в чем-то помогаете другим, что, в свою очередь, принесет больше благ и в вашу жизнь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я пригласил сюда человека, у которого я сам хожу как клиент, да, это вот Рая, мой психолог. Хочу познакомить ее с вами тоже, друзья.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Рая на самом деле очень удивительный человек, потому что мы когда первый раз познакомились с ней, мне резко хорошо стало на душе. Я такой, ой-ой-ой, тут что-то человек чувствует, понимает на другом уровне. И сегодня, я думаю, вы это тоже почувствуете и поймете. И самая главная тема, которую мы выбрали, я думаю, она будет максимально полезна для всех. И сегодняшний у нас подкаст будет посвящен теме денег,
2: да,
1: денежному мышлению. И вот как зарабатывать больше, да? То есть это так звучит уже немножко, наверное, триггеряще, да? Сейчас все про это говорят. Но тут именно давайте погрузимся глубоко, зайдем не в инструменты, да, там уже многие знают, как там пользоваться соцсетями, таргеты и так далее. Давайте зайдем с точки зрения психологии.
2: Хорошо. На самом деле вся система человека, она закладывается в детстве, и финансовая в том числе. Какие бы у вас инструменты не были, насколько бы вы не были финансово грамотны, если в детстве есть ограничивающие убеждения негативные, то они сработают.
1: Пример какой?
2: Неважно, сколько вы зарабатываете, миллионы тенге или миллионы долларов, то есть эти убеждения могут сработать. Например, вы вкладываете деньги не в те проекты, вы их теряете, вы постоянно отдаете долг, и вам не возвращают, вы постоянно берете какие-то кредиты, вы не можете накапливать, то есть вы сливаете деньги. Про что это? Ну, по сути, вы просто избавляетесь от денег, потому что наше подсознание, оно заранее просчитывает, как все сложится. То есть для подсознания нет времени, оно путает реальность, для него нет будущего, прошлого. Поэтому, когда мы сливаем деньги, это про то, что деньги для нас небезопасны. Потому что у психики, у подсознания нет цели, чтобы мы стали богатыми и успешными. Единственная цель, чтобы мы выжили.
1: Выжили, да, да. Понял. Вот давайте рассмотрим сейчас такую, наверное, как я предполагаю, самую часто распространенную проблему. Это вот кредиты, рассрочки, долги, в общем, да, одним словом.
2: Да.
1: Это правда номер один, да, проблема? Вот, ну, я так догадываюсь.
2: Да, в основном с этим обращаются. Я, работая с людьми в практике, вывела статистику, да, то есть очень много людей, несколько тысяч людей. А у этих людей, у которых кредиты, долги, основное и ведущее чувство – это чувство вины. Чувство долга и чувство вины. Чувство вины ментально, оно переходит также на финансовые долги. То есть как вообще закладывается финансовая система человека? Она закладывается в детстве. Она, вот наш мозг – это как сверхточный компьютер. Какая-то история произошла в детстве, и там было очень много эмоций. То есть даже не первое соприкосновение с деньгами, а самое эмоциональное соприкосновение, оно закладывается как программа. И наш мозг в течение всей нашей жизни будет создавать похожие истории, чтобы мы проживали похожие эмоции, потому что он не знает, как строить по-другому отношения с деньгами. То есть для него деньги – это чувство вины, это безысходность, это эмоциональные качели, и все. И человек не осознает, например, когда я работаю с людьми постарше, да, плюс 60, они тоже сейчас работают, и я вижу, как эти сценарии повторяются на протяжении всей жизни. Ты, например, Арман, еще молодой, эти сценарии, да, возможно, один раз повторились, а может быть, даже не повторились. А там просто это замкнутый круг.
1: И что делать с этим?
2: Например, вот человек, допустим, если привык с самого детства к эмоциональным качелям, да, обратите внимание, вот деньги поступили, то есть этот человек что делает? Он сразу раскидывает, оплатил здесь, там, все оплатил.
1: И нет.
2: И да, нет денег, и ему нормально. Это такое состояние для него знакомые. Он по-другому не знает, что там деньги, все хорошо. То есть для него состояние эмоциональных качелей – это норма.
1: То есть идея такая, что я резюмирую, да, что, грубо говоря, у нас у каждого есть какая-то первая сильная ассоциация эмоциональная,
2: да,
1: в детстве
2: именно,
1: с деньгами.
2: Именно.
1: И мы по итогу потом во взрослой жизни повторяем это неосознанно.
2: Да.
1: И задача, во-первых, это первый шаг – осознать, да?
2: Осознать,
1: то есть
2: именно
1: увидеть, что я реально вот это вот делаю.
2: Очень важно прослеживать свои состояния, да? То есть осознать, а что я чувствую? вопрос, который можно задать, да, чтобы именно понять, проследить свои сценарии травмы. Первое, что я чувствую, каким я себя чувствую. Допустим, что ты чувствуешь, когда долги?
1: Когда я долги, я чувствую себя супергероем, который должен что-то решить.
2: Можно по-другому быть супергероем?
1: Да, можно быть героем, когда ты выигрываешь что-то.
2: Да. А эмоция какая? Вот ты чувствуешь себя супергероем, это каким я себя чувствую? А эмоция какая?
1: У меня такое типа дыхание, получается, собирается, да, захватывается из-за того, что появляется долг. И я такой, я сейчас его типа выиграю. То есть страх, который переходит потом в такое что-то
2: мотивацию.
1: Типа... Мотивацию.
2: Это в коучинге называется мотивация от.
1: Да.
2: То есть в твоем именно мышлении что-то должно произойти, от чего ты будешь отталкиваться.
1: Да, у меня всегда
2: это
1: так.
2: Это очень энергозатратно.
1: Вот у кого так, кто любит разрушить все и потом создавать с нуля. Вот всем привет.
2: Поэтому если это проследить, да, понять, откуда это пошло, проследить ту самую историю, осознать, если сам самостоятельно не получается, возможно, психика вытеснула на уровень подсознания, то это с психологом, да, с экспертом обязательно проследите для того, чтобы разорвать этот сценарий. А смотри, Арман, когда мы разрываем эти сценарии, то за ними нас ждет успех.
1: Супер.
2: Да.
1: Давайте тогда вот сейчас вот первую часть так за финалю. Практика, да, такая, вот как я понял примерно,
2: да.
1: Что первый шаг, выпишите, какие денежные события повторяются в вашей жизни.
2: Да.
1: То есть это могут быть долги, это могут быть быстрое избавление от денег. Какие еще могут? Давайте накидаем, чтобы люди могли увидеть свою.
2: Долги, избавляетесь от денег, шопинг тот же, какие-то неудачные проекты, партнеры, мошенники. Это все бессознательно, мы сами
1: еще
2: выбираем.
1: Есть люди, у которых всегда что-то крадут.
2: Теряют постоянно.
1: Да.
2: Если сценарий человек постоянно теряет, он обычно тоже родом из детства, то есть он в детстве потерял
1: Всё,
2: деньги.
1: Сейчас не будем погружаться в карту, просто давайте накидаем, какие есть.
2: Да. Вот. То есть теряют деньги, не в тот проект вкладывают, мошенники, деньги ассоциируются с ссорами, со слезами,
1: страх есть,
2: страхи,
1: больших денег.
2: Страх больших денег. То есть человек себя обычно ограничивает. И наш мозг, он нас загоняет в рамки наших сценариев, паттернов и программ. Поэтому он перестает замечать возможности, которые у него есть, потому что у нас мышление, по сути, туннельное.
1: Окей.
2: То есть оно именно в рамках этих сценариев.
1: Окей, то есть все, первый этап, выпишите, вот сейчас мы накидали разные варианты, выпишите, какой у вас повторяется.
2: Да.
1: Второй момент, выпишите, как вы себя чувствуете в этих событиях, когда они происходят. И третье, что
2: было? Каким вы себя чувствуете.
1: Каким вы себя чувствуете.
2: То есть какие эмоции вы испытываете. Так вот, даже можно дополнительно, допустим, подумайте о том, если бы у вас был миллион долларов, что бы вы с ним сделали? Вот первые 2-3 секунды, вот эти эмоции, это есть ваше отношение к деньгам. Вот что бы ты сделал, если бы у тебя было 10 миллионов долларов?
1: 10 миллионов долларов. О, хорошо.
2: Это какая эмоция первая пошла? Вот первые пару секунд.
1: Так, я сразу начал думать, мне нужно сесть и расписать, куда это все распределить. У меня такое...
2: Так,
1: опа.
2: Надо избавиться, да? Распределить.
1: Распределить, да.
2: Да,
1: надо избавиться.
2: Да.
1: Вот и все. Сегодня, кажется, мы далеко не уедем. Будем вот так вот, да, поймали.
2: Поэтому, возможно, пока этих 10 миллионов нет.
1: А я сейчас вспомнил картинку из детства. У меня папа, он, получается, когда к нему приходили деньги большие, он, получается, нам сразу покупал какие-то подарки и родственникам всем помогал и раздавал их за день-два.
2: Вот, вот. Это паттерн, который у тебя тоже заложился. То есть следующий момент, за счет которых закладывается финансовая система, это родительские программы.
1: Опа, все, мы перешли во вторую часть, да?
2: Да.
1: Супер, как у нас все идет в потоке, вообще кайф.
2: Да.
1: То есть получается, сейчас вот, ребята, вы зафиксировали первый этап, обнаружили.
2: Личная история, первый этап.
1: Кстати, отдельная, наверное, это была практика, что будет, если миллион долларов к вам придет?
2: Да, первые 2-3 секунды – это есть ответ. Потому что все же хотят миллион долларов, на самом деле не готовы. Многие не готовы.
1: Супер.
2: мы практически проваливаемся в эти сценарии. Допустим, приведу свой пример. Да? Я поняла, что за последние 2-3 года мы с мужем достигли всех тех целей, которые поставили на ближайшие 10 лет. Даже вот дом, о котором мы мечтали, мы его купили, хотя мы планировали через 5-6 лет, потому что произошло землетрясение, мы жили на 19 этаже и пришлось спускаться. И в результате я просто потеряла интерес какие-то цели ставить, что-то, да? Почему потом я осознала, проследила, это родительский паттерн. То есть после 40 мой папа, он, у него очень высокий потенциал был, бешеный прям потенциал, да, и до сих пор. В результате после 40, когда он помог всем родственникам, все распределил, весь бизнес, он перестал заниматься бизнесом, то есть он ничего уже нового не создавал. И то же самое у меня было, когда я присоединилась к этому сценарию. По сути, у нас есть возрастные сценарии, куда мы проваливаемся бессознательно. Например, у меня была девушка, да, которая к 33 годам, у нее папа разорился. В 32 года она долларовый миллионер, и прорабатываясь, она говорит: «Рая, мои деньги у всех, кроме меня, и мне комфортно». Я поняла, что это не так. И когда мы прослеживаем, говорю: «Тебе сколько лет?» Она говорит: «Ну, 32 с копейками». «Папа в каком возрасте разорился?» Она говорит: «В 33». И то есть мозг, да, не знает, как дальше строить отношения с деньгами после 33 лет.
1: То есть тут все так индивидуально, уникально, да?
2: Да, да.
1: А вот как, ну, методологически, да, вот как выявить сейчас, что нужно сделать? Выписать, может, как родители с деньгами относились?
2: Да, да, именно отношения с деньгами, какие были у родителей, какие у них были финансовые неудачи, то есть неудачные какие-то истории, да, мы в этом же возрасте можем бессознательно повторять их и даже не замечать. Даже я, будучи психологом, бессознательно присоединилась. Потом, когда мне подсветили мои же психологи: «Рая, у тебя же сейчас начинается депрессия, и это не твоя депрессия». Когда ты разрываешь сценарий, за этим тебя ждет успех, потому что ты проживаешь свой путь, свой сценарий. После этого у меня пошли разные предложения, то есть я вышла совершенно на другой уровень. Хотя я отговорки какие, то есть мы даже не осознаем, что это депрессия, это сценарий. У меня были отговорки, что у меня строится дом, мой ребенок идет в первый класс, мне сейчас не до бизнеса, мне нужно этим заняться. Хотя я не из той категории женщин, да, которые могут просто дома сидеть,
1: да, да, да,
2: потому что мне нужно реализовываться. И в результате, когда я осознала, то есть я вернулась к себе. То есть наша суть, наша цель – это вернуть себя себе, прожить свою жизнь, прожить свой путь, а не повторить чей-то.
1: Окей. И вот теперь, как мне выписать сейчас отношения родителей с деньгами? Как это сделать?
2: Ну, допустим, вспомнить, как родители относились к деньгам. Например, папа приходил уставший после работы. Заложился сценарий «деньги равно усталость». Папа с мамой ругались из-за денег. Заложился сценарий «деньги равно ссоры, слезы», ну и так далее. А папа, допустим, или мама зарабатывали через тяжкий труд. Есть сценарий, что деньги нужно зарабатывать через тяжкий труд. А как они влияют? То есть бессознательно ты будешь загонять себя в эти рамки, и ты не будешь замечать те варианты, где можно легко заработать деньги. Ты будешь просто пропускать эти возможности.
1: Супер.
2: Неосознанно.
1: То есть можно вот так сейчас записать, да, вот ребятам, как практику, что какие у моей, допустим, мамы были отношения с деньгами, и начать сейчас выписывать все мысли.
2: Да.
1: После этого написать, какие у моего папы были отношения с деньгами, и начать выписывать все мысли.
2: И эти паттерны, они у нас есть в любом случае, да? А когда мы в стрессе, что-то происходит в нашей жизни, эти паттерны, программы, сценарии, они включаются на автомате. Следующее, как закладываются деньги, есть такие программы, которые у нас общие, например, СССР, допустим, школа, садик. Во время СССР, то есть стабильность, да, была важна. Не высовывайся, все богатые спекулянты, все богатые воры.
1: Как предприниматели называли?
2: Спекулянты.
1: Спекулянт.
2: Да.
1: Спекулянт – это же очень негативная фраза,
2: да,
1: слово,
2: да,
1: в смысле.
2: Мой руки там, деньги грязные и так далее. Эти сценарии есть у всех, кто вырос в эти времена, да, бессознательно они у нас есть. Поэтому, когда мы хотим, да, допустим, денег на сознательном уровне, это 6-7% сознательная часть, да, бессознательно 93% нашей психики, подсознания, оно делает все возможное, чтобы этих денег не было. То есть мы зарабатываем, и потом мы сливаем их. потому что я же не хочу быть спекулянтом.
1: Или там, я же не хочу стать плохим.
2: Да, да.
1: Тоже же было в советское время тоже такое, да, что типа да. там... Ну, я, ну ладно, может, не советское, не знаю, просто часто слышал такие убеждения, что плохие люди. Или да, в фильмах, да, да. Типа, богатые люди, плохие люди.
2: Да, а вот, вот как раз следующее, что откуда мы берем установки, это масс-медиа. СМИ, книги, телевидение, музыка, песни, да, то есть везде они же пропагандируют бедность. Тот же «Титаник», главный герой, он бедный. А злодей, он богатый. То есть какая установка заложится у людей, у миллионов, миллиардов людей, да, бессознательно? Что богатство – это плохо,
1: да.
2: А бедность – это классно, это герой.
1: Но сейчас да? как будто наоборот в соцсетях.
2: Сейчас да, сейчас с Инстаграмом
1: все. Культ богатства.
2: Да.
1: А вот можно сейчас назад вернуться, чтобы вот я не хочу пропустить, чтобы вдруг там тоже для кого-то будет польза большая. Допустим, то, что в обществе, допустим, в нашем, какие убеждения да, хранятся, как их обнаружить практически?
2: Их, вообще, как все установки, да, я хочу дать практику в конце, да?
1: Да.
2: Сейчас мы по списку пройдемся, или могу сейчас, в принципе,
1: окей, я не знаю, как будет методологически правильно.
2: Да. Мы можем после того, как пройдемся по всем вариантам, да, как это закладывается, я дам практику. Как
1: а можем тогда хотя бы сейчас накидать, так скажем, такие ветки?
2: Нужно записать.
1: Да.
2: Записать, вспомнить, в какое время я жил. Ну, например, это могут быть религиозные убеждения, это могут быть семейные, да, допустим, менталитет у нас в Казахстане свой, там, что сглазят, что там позавидуют и так далее. Это тоже установка. Религиозная, допустим, что богатство, человек, то есть практикующий там верующий человек, он должен быть аскетичным, да, материальные блага для него не столь важны. Хотя, на самом деле, если с точки зрения, допустим, ислама, два столпа ислама, они про богатство. То есть тот же хадж, он стоит сколько? 3 миллиона. Тот же закят, да, чтобы его платить, тоже нужны деньги. Это тоже ограничивающее убеждение. То есть люди, когда приходят к вере, люди какой-то ментальности, они бессознательно отказываются от денег. То есть ограничивают себя, свои возможности, чтобы не было больше денег, чтобы не стать богатыми, потому что это плохо.
1: То есть общественность есть, потом еще какие-то группы разные, да?
2: Да.
1: Все, окей. Я думаю, если у вас какие-то возникли тут мысли, воспоминания, выпишите. Двигаемся дальше, да? Что еще есть?
2: То есть все эти установки, да, когда они закладываются, у нас включаются защитные механизмы психики. То есть происходит внутренний конфликт. Каким образом? Сознательная часть – я хочу быть богатым. Я хочу зарабатывать миллион долларов. Бессознательная часть – это небезопасно. Это опасно, туда нельзя идти. А что происходит в результате? Человек работает, грубо говоря, пашет на нескольких работах, все делает, при этом он бессознательно избавляется от денег, сливает их, заходит не в те проекты, где он потеряет деньги, не тех партнеров берет, где также его могут подставить или еще что-то, да? То есть он просто сливает это. Почему? Потому что здесь уже другой момент. У каждого из нас есть финансовая емкость.
1: Так, что это такое?
2: Это безопасный доход, который наша психика нам дозволяет иметь.

0: Чему готова его психика, да, это потенциальная финансовая емкость, нужно умножить на 2. То есть 2 миллиона психика ему позволит нормально, поэтапно расти. А если он заработает 5 миллионов, то 2 он использует по
1: Назначение.
0: потребностям, по назначению, а все остальное он сольет.
1: Да, я так
0: Да.
1: и делал, когда резко
0: Вот.
1: вырастал.
0: Вот. Если ты
1: Офигеть.
0: посчитаешь, потом проследишь, Арман,
1: Да.
0: именно эту сумму ты и сливал, скорее всего, которая свыше.
1: Офигеть. Я реально сейчас вспоминаю, как именно получается так, у меня один раз получилось за 1 месяц сделать X10. Ну вот реально, за 1 месяц. И вроде бы все хорошо, ну нужно радоваться. Я думал, что я буду радоваться, но вместо этого я испытал дикий стресс. И деньги распределил за день.
0: Распределила. Твоя
1: Сразу.
0: основная установка.
1: Да,
0: И она
1: я
0: идет от папы.
1: все
0: Да.
1: понял. Я прямо так и... Мне надо было
0: Надо
1: быстро их
0: избавиться.
1: раскидать. И у меня
0: Да.
1: реально потом на счету была та сумма, которая у меня
0: Вот.
1: была, ну вот X2 реально, от того, что я обычно делаю.
0: Поэтому можно,
1: Прикольно.
0: да, посчитать свою финансовую именно емкость, это средняя за полгода, а фактически какой сумме вы на данном этапе вашей жизни готовы, это X2. Но вот X10 можно тоже сделать поэтапно. Поэтапный рост, он самый экологичный для психики, самый безопасный.
1: Можно я сейчас зафиксирую, что вдруг кто-то там, может, мы так иногда обсуждаем параллельно, я просто боюсь, что можно потерять самое главное. Вот тут было что самое главное, только что сказано, да, что по сути то, что вы сейчас зарабатываете условно миллион, и вот X2, то есть 2 миллиона, это и есть комфортный для вас заработок, для вашей психики, это и есть ваша емкость на данный момент, но ее можно увеличивать.
0: Да, ее можно расширять, ее
1: Каким
0: можно
1: образом?
0: увеличивать, то есть расти поэтапно. Ты сделал X2, делай еще. Да, уже ты 2 миллиона заработал, ты уже можешь 4 заработать. То есть тот самый 10 миллионов, как бы та самая цель, которую ты поставил, ты это сделаешь за несколько месяцев, да, если будешь поэтапно к этому
1: То
0: двигаться.
1: есть X10, вот эта романтизация резкого,
0: Небезопасно
1: агрессивного
0: для
1: роста,
0: психики, да.
1: это на самом деле не прям уж и хорошо.
0: Не экологично. Поэтому часто у предпринимателей бывают такие вот скачки, да,
1: Да.
0: рост-падение,
1: Да-да.
0: да. Это стресс для психики, потому
1: А-а-а.
0: что деньги, они безопасны. То есть включается вся система, вся защита, включается, защитные механизмы психики включаются, нужно избавиться от денег. И ты начинаешь распределять.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид – неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амо CRM».
2: У меня 20 лет назад уехали родители, больше, из России. И я с самого начала взялся за правило на месяц-два уезжать. Причем уезжать далеко, с большой часовой разницей, там 8-10 часов часовой разницы. И это была замечательная идея и отличное решение, потому что компания пару месяцев в году работает без тебя. И тебя тренируют не лезть во все. И людей на местах учат, что иногда тебя нет. Не, ну ты есть, но через 10 часов. Они пишут вопросы, а ответ получают через 10 часов. И это вообще замечательно, что так сложилось в моей жизни, что вот все мои бизнесы всегда умели жить без меня. Это всегда мне позволяло максимально отдаляться от операционки, насколько это возможно. А я считаю, что первое лицо в компании должно быть как можно меньше вовлечено в операционку. Потому что есть в компании узкие места. Да, вот чего-то всегда не хватает. Вот больше всего всегда в компании не хватает так называемой стратегической инициативы. Что это такое? Это способность вносить изменения в процессы, в деятельность, в бизнес стратегического уровня. Например, запустить новый продукт, поменять структуру компании. На самом деле успешная компания от неуспешной часто отличается. Если не везением, то количеством этих изменений, которые она может проводить за единицу времени. Вот если твоя компания может в год делать 20-40 стратегических изменений, она неизбежно очень быстро дает свой успех, потому что, да, 15 этих изменений будут ошибкой, но 5-то будут удачных. Если ты делаешь всего 5 изменений в год, может быть, ни одного удачного не будет. А изменения компании может делать только первое лицо, и лучше, если это будет собственник. Почему? Потому что у него есть полномочия это делать. Потому что некоторые стратегические изменения могут быть убыточные, могут быть рискованные. Никто из наемных менеджеров не может стратегически менять компанию. Например, взять и сказать, там, ты агентство недвижимости, ты берешь и говоришь, мы больше не занимаемся арендой. В принципе. Кто из наемников может принять такое решение? Никто. Только собственник. Только первое лицо. Взять и убрать там 20% выручки. Ради чего? Ради будущих перспектив. Да, сейчас мы потеряем 20% выручки, но через 2 года мы заработаем в 2 раза больше за счет более правильного фокусирования и позиционирования. Или берем и говорим, мы решили объединить эти 3 отдела в один. Кто из наемников такое может делать? Никто, только ты. Так вот, первое лицо компании, его главная роль в компании – это не туалеты убирать, а проводить стратегические изменения, на которые только у него есть воля и полномочия. Если первое лицо занято операционкой, у него сжимается количество человек часов, которые он может тратить на стратегию, и компания делает меньше стратегических изменений. Чем больше компания может делать стратегических изменений в год, тем больше шансов на успех.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предстоящем рассмотрении законопроекта, который обяжет финансовые учреждения информировать граждан о взятых на их имя кредитах. Володин в своем телеграм-канале отметил, что согласно данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили более 12 миллиардов рублей у 23 крупнейших банков России. В прошлом году показатель снизился на 40%. Однако риск того, что мошенники могут оформить кредит на человека без его согласия, остается. В связи с этим предлагается обязать банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании от их имени кредитных договоров, подчеркнул Володин. Авторы инициативы считают, что уведомления должны отправляться через контактные данные заемщика или портал госуслуги в течение 15 минут. В уведомлении должны содержаться индивидуальные условия кредитования, процентная ставка, сумма займа, срок погашения, а также информация о возможности отказаться от кредита, если его сумма превышает 50 тысяч рублей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлис хуни жалоб дедатли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлис хуни жалоб дедатли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Поговорим о самоуважении. Чего делает или не делает уважающий себя человек? Когда мы говорим об уважении, то надо понимать, что человек – это поступок. Это не внешность, это не слова, которые он говорит. Это даже не титулы и звания. Это поступок. Во-первых, уважение возникает у нас, когда другой человек поступает так, как мы считаем нужно поступать, когда он проявляет то, что для нас ценно и важно. Соответственно, когда мы сами себя так ведем, то это вызывает у нас самоуважение. Давайте подумаем, какие же признаки человека, который уважает себя. Первое. Уважающий себя человек ценит свое время и время других. Он не позволяет себе неэффективно использовать время и не позволяет себе игнорировать то, что другие люди ценят время. Такой человек старается не опаздывать, такой человек живет по графику, не позволяет себе лениться. Второе. Уважающий себя человек не может игнорировать свой комфорт, свое здоровье, а также комфорт и здоровье окружающих. Уважающий себя человек никогда не позволит закурить, не спросив разрешения, или курить в присутствии других людей, или наносить вред здоровью других людей. Ценит свой комфорт, но при этом уважает комфорт окружающих. Такой человек никогда не позволит, чтобы его телефон зазвонил во время какого-то массового мероприятия, во время совещания. Такой человек не позволит себе взять телефон в руки, когда к тебе пришел человек. Этот человек потратил время, приехал к тебе. А тот, кто звонит, всего лишь набрал 9 цифр. Третье. Уважающий себя человек не может игнорировать свое собственное счастье и не задумываться о комфорте и счастье других людей. Каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Бог создал каждого из нас, чтобы мы использовали весь окружающий мир для того, чтобы выстроить свой собственный путь к своему собственному счастью. Уважающий себя человек, конечно же, это понимает. Следующее. Уважающий себя человек ценит свою свободу и свободу других людей. По Фрейду, свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Уважающий себя человек старается слышать себя, иметь свою собственную точку зрения, а не повторять чужие. Старается слышать, что ему подсказывает собственная интуиция, понимает, что нужно ему, и уважает, что другие люди тоже имеют право иметь собственную точку зрения и идти к собственному счастью. Уважающий себя человек, он очень толерантен. Вот эта демократичность, когда ты сам понимаешь, что имеешь право высказать свою точку зрения и предоставляешь другим право иметь свою точку зрения. К сожалению, эта демократичность, она формируется только если ребенок воспитан в демократичной среде и в демократичной семье, когда его слышали, когда у него было право сказать, что он думает. Уважающий себя человек никогда не завидует. Он не может позволить себе хотеть то, что ему не принадлежит. И это не проявление, это действительно внутреннее состояние. Было еще одно определение свободы, которое было сформулировано в рамках марксистско-ленинской философии. Я очень уважительно отношусь к этому определению. Свобода – это осознанная необходимость. Если я сам ассимилировал в себя какое-то ограничение, что что-то нельзя, то я не испытываю стресса от того, что мне это запретили. Я же сам решил так не делать. И вот когда человек сам решил так не делать, то он чувствует себя совершенно комфортно, даже в случае, если ему чего-то нельзя. Уважающий себя человек умеет признавать собственные ошибки, и как одно из проявлений этого, уважающего себя человека очень высокое чувство самоиронии. Вообще самоирония – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Он совершенно нормально относится к критике, и главным критиком себя всегда оказывается он сам. И при этом оказывается в выгодном положении, потому что если он сам критично к себе относится, то фактически он опережает тех, кто мог бы его критиковать. Интересно, если вышел человек на сцену, лектор, и он говорит: «Вы знаете, я немного волнуюсь, и, может быть, я буду запинаться. Я часто выступаю, но я не самый опытный спикер», то вот это вступление приведет к тому, что вся аудитория в течение всей лекции будет подмечать его удачи. А если человек вышел и сказал, что я самый лучший спикер в этой стране, то вся аудитория будет ловить его промахи. Как интересно. Всего лишь одна фраза полностью меняет отношение к нему всей аудитории в течение всей лекции. Следующий. Уважающийся человек не боится изменений. Он толерантен к неопределенности. Это одно из самых важных качеств, которые сейчас нужно формировать у наших детей. Мир становится все более неопределенным. Если раньше, по прошлому, можно было предсказать будущее, то сейчас это невозможно. Нашим детям жить в мире абсолютной неопределенности, когда все больше будет черных лебедей, появляющихся событий, которых мы совершенно не ожидали. И вот такой спокойный, уравновешенный, взвешенный внутри человек, устойчиво стоящий на ногах, вызывает уважение. Он настолько внутренне устойчив, что события внешнего мира не способны его раскачать и вывести его в состояние равновесия, потому он и не реагирует. И это вызовет доверие и уважение. Тебе захочется оказаться рядом с ним, если что-то будет происходить. Уважающий себя человек старается меняться сам, но не будет пытаться менять других людей. Уважающий себя человек принимает окружающих такими, как они есть. Уважающий себя человек никогда не будет самоутверждаться за счет других. Например, уважающий себя сильный никогда не позволит себе применить силу или упрекнуть тех людей, кто вокруг него, что они его глупее или слабее или беднее. Он самодостаточен, и поэтому ему не нужно унижать других для того, чтобы оказаться выше. И последний уважающий себя человек никогда не боится отличаться, никогда себя не сравнивает с другими людьми. Он самодостаточен, он знает себе цену, но при этом уважает других и понимает, что все разные, имеют право быть разными. Это опять о толерантности. Очень важно научиться уважать других людей. В каждом есть что-то, за что человека можно уважать. И, конечно же, очень важно соответствовать самому тем требованиям, которые предъявляют другим людям. С этого и начинается самоуважение.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Царудак. С севера Кикендак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже недалеко от этого места из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах по объяснению народной этимологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: По словам Баффета, он посвятил инвестициям очень много времени и сейчас советует рассматривать все возможные варианты. Таким образом, вы точно найдете выгодные сделки, и когда это произойдет, вам нужно незамедлительно действовать. Уоррен говорит, что с того момента, когда в 50-х годах прошлого века он начал заниматься инвестициями, ситуация не поменялась, и он считает, что ничего не изменится до конца его жизни. «Просто начинайте искать то, что вам нужно», — говорит миллиардер. На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам

0: Каждое изображенное как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает. И если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю. И, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из одного цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12-х. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами. Минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Много лет назад дьявол решил продать инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция? Здесь был блестящий кинжал зависти, а рядом с ним красовался молот гнева. На другой полке лежал лук страсти, а рядом с ним живописно разместились отравленные стрелы чревоугодия, вожделения и ревности. На отдельном стенде был выставлен огромный выбор сетей лжи. Были там орудия уныния, сребролюбия и ненависти. Все они были красочно представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык «Гордыня». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем у всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек. И тот ответил: «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся бессильными». Он с нежностью погладил деревянный клинышек. «Если мне удается вбить этот клинышек в голову человека, — продолжал дьявол, — он открывает двери и для всех остальных инструментов».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями, символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первом полугодии этого года в России зафиксирован рост спроса на вторичное жилье. Согласно данным Роскадастра, за этот период было продано почти 700 тысяч квартир, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом пишут ведомости. Эксперты компании ЦИАН отмечают еще более значительный рост. Так, за 6 месяцев этого года было зафиксировано 655 тысяч договоров купли-продажи квартир, что на 32% превышает показатели прошлого года. Компания «Этажи» также фиксирует заметное увеличение числа сделок. Особенно активно спрос растет в крупнейших регионах страны. В 19 субъектах число сделок возросло на 38%, достигнув 255 тысяч объектов. При этом часть сделок формально относится ко вторичному рынку, однако фактически они включают готовые квартиры от застройщиков. В частности, 12% сделок были заключены с жильем в домах, построенных менее 3 лет назад. Аналитики объясняют рост спроса на вторичное жилье снижением ипотечных ставок и перераспределением покупателей из сегмента новостроек. Готовое жилье позволяет быстрее завершить сделку и часто оказывается доступнее по цене, чем первичное, стоимость которого остается высокой.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, добрый день. Я очень рад вас приветствовать. Сегодня у нас проходит третий день нашего инвестбуткемпа, где мы проводим обучение, и не просто обучение, но и даем очень много практики всем нашим учащимся. И традиционно на каждый инвестиционный буткемп мы приглашаем именитых спикеров, которые известны в мире, особенно в русскоязычном пространстве. Это люди, которые доказали своими результатами, что они могут достигать успеха, что их методы работают. Мой друг Александр Герчик – это человек, который известен на постсоветском пространстве, в русскоязычном сегменте, известен своими книгами, видео. Вся его деятельность посвящена трейдингу на бирже. Это человек, который с простого таксиста в Нью-Йорке поднялся до биржевого трейдера. Итак, я не буду спойлерить, передаю слово Александру вам. Расскажите немного о себе.
2: Наверное, насколько простая история, настолько история, для фильма. Это чисто американская мечта. Я, как все советские дети, занимался профессиональным спортом. Я КМС по самбо. В 91-м году отслужил армию. И в 93-м уехал в Америку. $37 в кармане был. Сегодня я, кстати, вспоминал, мне было на самом деле $40. Я купил пачку сигарет, я тогда курил. И $37 я приехал в Америку. Работал везде, от посудомойщика, вот в прямом смысле слова, и на дилерской стоянке, и машины мыл, и успел поработать в магазине женской одежды, везде. И потом работал несколько лет на такси, 3 года я работал на такси, потом попал сначала в брокерскую компанию, 8 месяцев поработал брокером, потом сдал лицензию на трейдера, получил 3 лицензии, 7-я серия. 55-я серия, 61-я – это 3 самых тяжелых серии в Америке. Эти экзамены приравниваются к адвокатскому и медицинскому. Очень мало людей, то есть меньше 30% американцев сдают их с первого раза. Всегда очень тяжелый экзамен. У меня сейчас мой ребенок, будущий доктор, вот он готовится к экзамену к апрелю месяца. Для того, чтобы ты был конкурентоспособным, нужно получить минимум 95 баллов. Если ты не получаешь 95 баллов, просто чтобы вы понимали, конкурсное место приблизительно 500 человек. В медицинский институт. А в 98-м году я пришел в фирму. 99-й у меня первый уже был положительный год. Я заработал $195 000. Это я себе говорю, чистый заработок мне. В 2000-м году я был номер один в фирме. Стал через год. Я заработал 2 миллиона себе. В фирме заработал 6 миллионов. 2000-2001, 2002-2003 я был номер один дейтрейдер на Уолл-стрит. Так как тогда, по сути дела, многие любят так говорить красивые такие слова, так как, по сути дела, Уолл-стрит – это одно из немногих мест, где действительно там рождался дейтрейдинг, многие любят говорить такие красивые слова, и звучит это очень красиво, там, номер один трейдер в мире. Конечно, по мировым рейтингам я не знаю, но то, что я в Америке был там один из лучших, да, некоторые годы номер один – это да. Те статистические данные, которые были у меня, я не думаю, что на сегодняшний день может повторить хотя бы один трейдер вообще в индустрии. За 4 года трейдинга у меня было всего 9 убыточных дней. Всего. Все это было документально подтверждено. В 2006 году я был один из участников фильма Wall Street Warriors, снимали HBO, перевели на 15 языков. Это же самое скучное, я не люблю сниматься в кино и не люблю бизнес. Бизнес чисто бизнес, как управленец. Я очень неплохой управленец, но не люблю. Тебе нравится это, да, ты любишь, а я не люблю. После трейдинга, когда ты один, ты сам с собой, и у тебя нет никаких потусторонних вещей, которые могут у тебя что-то отнять. Санэпидемстанция, там, полиция, еще кто-то пришел, да, политика. Здесь ничего нет. Да. Ты вне политики, у тебя экран, 2 экрана, ты сидишь, делаешь свое дело. И в 2006 году я все всегда пропускаю через свою шкуру. Так, может, не очень красиво говорить, но по-другому не скажешь. Я всегда пытаюсь ощутить себя в обуви другого человека. И в 2006 году я открыл проб-компанию, то есть торговый центр, где люди торговали на мои собственные деньги. Я прочитал в книжке в одной, книжка 80-х годов была, где один из крутых трейдеров Ричард Деннис вот так вот нанял просто людей с улицы и сказал, что любого можно научить трейдингу, если он будет торговать по правилам.
1: Это эксперимент с черепашками, по-моему.
2: Абсолютно верно. Да. Это Ричард Деннис.
1: Это, кстати, я рекомендую. Классная.
2: Книжка очень хорошая. Куртис Фейс написал. Книга «Сам трейдер» — это Ричард Деннис. Угу. Черепашки за два года заработали 200 миллионов долларов. В 80-х годах это как 20 миллиардов сейчас.
1: Да, да.
2: И я решил повторить то же самое. Я решил, вот, ну вот, если я крутой, в чем заключается моя крутость, кроме заработка денег?
1: Uh-huh.
2: То есть деньги я всегда умел в трейдинге зарабатывать. Я подумал, а смогу ли я научить людей? Первое, учил я бесплатно.
1: Uh-huh.
2: Я сам набирал людей. Я провел 750 персональных интервью. 750.
1: Uh-huh.
2: Мы сидели с моим партнером тогда. У меня партнер был доктор биологических наук Сергей Федорович, выпускник Нью-Йоркского университета. Мы сидели в соседних комнатах и делали, как все любят, плохой полицейский, хороший полицейский.
1: Uh-huh.
2: И мы провели 750 персональных интервью, отобрали первую группу в 30 человек.
1: Uh-huh.
2: А, за несколько лет, в 2008 году, уже за два года в трейдинге, мы заработали больше 10 миллионов.
1: Ничего себе.
2: Мы платили, мы были лучшие, кто платил, мы платили 50% от заработка своим людям, а все расходы брали на себя. И потом чисто случайно, то есть я к этому времени уже заработал там больше 10 миллионов в трейдинге своих персональных, ко мне подошел один из моих студентов, и говорит, шеф, меня по сегодняшний день все шеф называют, может нравится всем там. И подходит и говорит, вот как вас называют, я вчера слышал, да, шеф, босс. Ну, это нормально, то есть человек должен понимать, что есть кто-то лучше, сильнее, чем он, которому он подчиняется, и он тянется к нему. То есть это не такое плохое слово. Я, например, всегда своего бывшего босса называл хозяин. И когда мне кто-то там типа сделал замечание, ну хозяин, он же там вам дает там кость или еще что-то. Я говорю, он был хозяин компании. Босс – это хозяин,
1: да,
2: значит,
1: да.
2: Он мой хозяин. Я работал в компании. Мне предложили прочитать курс в одном из банков.
1: Угу.
2: Ну, что я сказал, ребят, я не профессиональный коуч, я не умею это делать.
1: Это курс по тренингу был?
2: Да, для банковских сотрудников.
1: Угу.
2: Потому что тогда российские банки пытались строить вот эти дески, так называемые, да,
1: да, да,
2: для управления. Я прочитал курс, и потом вот так вот пошло-поехало. Но я упустил маленькую одну возможность. В 2003 году, когда я ушел от своего босса, потому что он меня кинул на деньги, ну, как часто бывает в индустрии, и другая брокерская компания, Hall Brothers, предложили мне партнерство. Я уже был умнее, я уже пошел, контракт у меня был, я был управляющий партнер, не управляющий директор, а управляющий партнер. И мне сказали, там, если ты компанию поднимаешь там, в течение 5 лет, потому что компания была практически банкрот. Я вчера ребятам рассказывал. И это было такое антикризисное управление. У меня была большая группа трейдеров, которые пошли со мной. Uh-huh. Мы были такие вот костяк. И фирма у нас была 144 в S&P. Одна из самых быстрорастущих компаний. Дошли мы приблизительно где-то до оборотки там, 250 миллионов. И в 2010 году мне просто до такой степени это стало скучно. Но я не люблю корпоративную среду. Во-первых, это надо там ездить в Манхэттен. Я живу в спальном районе.
1: Uh-huh.
2: Каждый раз ты ездишь в Манхэттен. И это скучно, и ты тратишь 3 часа времени. В общем, в 2010-2011 году я пришел к своему партнеру и сказал, ребят, вот я вот сделал то-то, то-то, то-то, выкупайте меня и все.
1: Угу.
2: Потом я 4 года отработал в Финаме, а потом я решил, что все равно я больше всего люблю трейдинг и остался в трейдинге. И периодически 3-4 раза в год я делаю курсы.
1: Угу. А вот интересный для меня такой момент. Вот вы провели собеседование с 750 человек.
2: Да, лично.
1: Лично. А вот есть какие-то паттерны, характеристики людей, какие-то фиксированные, которые показывают, что да, этот прирожденный трейдер?
2: А когда-то, опять же, вернусь к Ричарду Деннису, потому что я не вижу ничего плохого давать ссылки на людей, которые не то что именитые, но один из самых крутых трейдеров. Мне всегда говорят один вопрос, говорят, какое самое запоминающееся событие в вашей жизни?
1: Угу.
2: Мое самое запоминающееся событие в жизни было, когда я отказал Стивен Коэн. Это лучший трейдер в мире был. 20 миллиардов долларов. И я отказал Стивен Коэн в 2006 году.
1: Отказал?
2: Отказал, да. Он мне предложил к нему работать, я отказал. И мы сейчас вместе летели с Рэй Далио в самолете на соседних сиденьях. Я говорю, ну ты знаешь, я там в 2006 году там Стивен Коэн отказал. Он говорит, он, наверное, года 3 с тобой не разговаривал. Я говорю, он со мной не разговаривал, наверное, на лет 10. И потом, чисто случайно, мы где-то пересеклись еще на одном мероприятии. Так вот, Ричард Деннис сказал две вещи. Надо быть работоспособным и адекватным. Работоспособность заключается в том, что человек тратит время на то, что он адекватно воспринимает. То есть адекватность для меня – это ты человеку вот говоришь что-то, то-то, то-то, он тебе отвечает с адекватной точки зрения. Mm-hmm. Да, например, вот у меня прокололось колесо. К как бы его починить. Его надо снять, и ты какие-то делаешь адекватные действия. Когда я делал персональные, естественно, я пытался уводить человека от одного вопроса и приводить его к другим, чтобы сохранялась вот на протяжении всего времени адекватность. Дальше мы стали делать людям, мы играли в игры. Была такая игра, мы давали всем, можете посмотреть, это одна из самых распространенных игр, называется SET. Чем хороша эта игра, запатентована в Америке? Значит, это вот такие карточки с номерочками. Так как каждый трейдер – это визуалист, 80% людей визуалы, то мы давали вот такие вот карточки, на которых были нарисованы знаки. Правила давались всем одинаковые. Ровно 15 минут ознакомиться с правилами. И тут ты начинаешь понимать, что кто-то начинает выделяться. Что мы делали? 15 минут на ознакомление, потом игра. Рассаживали по столам людей, и каждые две игры ротировали стол. Ротация была. Мы со стороны сидели, смотрели. Я всегда понимаю, как устроен трейдер, потому что у меня уже к этому времени был колоссальный опыт управления и трейдинга. Я подходил и пульс проверял, и ладошки смотрел, чтобы у людей мокрые не были. То есть помимо того, что мы отсекли определенных людей, ну совсем глупых людей, мы начали, естественно, проверять, как себя ведет этот человек в той или иной среде. И вот тогда мы начали понимать одну вещь, что в первую очередь ты должен быть стрессоустойчивым. Вот, например, ты сидишь, да, и раз, вот, например, вдруг человек встает и начинает скакивать. И ты понимаешь, что когда он будет сидеть и что-то будет с деньгами происходить, он будет то же самое. Когда график будет идти, у него пульс будет там совсем другой. Я там научился у них пульс, как доктор определять, да, вот здесь, ладошки мокрые. Но я не делал никаких выводов, потому что я понимал, что эти люди, представляешь, это студенты простого Тульского государственного университета. Простой Тульский государственный университет. Вот они попали, и тут приехали дядьки красивые в костюмах в Америке. Мне тогда было 15 лет назад, 35 лет, в шикарной форме, крепенькие, в костюме. Приехали, и они, естественно, все растерялись. И, естественно, я сказал, давай не будем делать никакие выводы своему партнеру. Потому что мы ходили, у нас был такой листочек, и мы ставили крестики. Когда у нас были интервью, мы делали два интервью. Как всегда, как хороший полицейский, плохой. У меня такой красивый офис, цветочки, я такой на расслабоне. А в соседней комнате Сергей Федорович. 200 метров огромная комната, посреди стол стоит, как на допросе. Темнота закрыта, мы делали всегда интервью вечером. Потому что человек усталый, и его гораздо легче разговорить. Я очень много книг читал, мне нужен был психологический портрет, потому что то, что было написано в книжке, было одно, но я же рисковал своими собственными деньгами. Во все бизнесы, в которые я иду, я всегда рискую своими деньгами. Всегда. Если со мной идет кто-то в бизнес, и человек не рискует своими деньгами, я в бизнес с ним не иду. И вот представляешь, вот это 200 метров огромный зал, посреди просто стол, на столе лампа, вот как на допросе. На тебя эта лампа, ты там не видишь, кто тебе начинает задавать вопрос. И мы потом либо там по телефону, либо там ставим там плюсы, минусы и все остальное. Если сходились, сразу этот человек сразу попадал на вторичный экзамен. Если не сходились, то этот человек сразу попадал дальше. Мы должны были сесть и с ним вдвоем поговорить. Вот это было два. То есть они играли в эти карты сет. И ты знаешь, нам это очень сильно помогло. Мы не ошиблись с этой игрой, потому что мы выделили очень сильных людей. Лидеры. То есть ты сразу видишь, когда человек вот начинает... Лидерские качества как проявляются? Только когда человек попадает в среду. Ты никогда не знаешь, как человек отреагирует. Вот когда мне люди говорят, вот я знаю. Я говорю, ты никогда не знаешь. Да. Например, когда мне было 16 лет, я спас человека. Если бы мне сказали до того времени, что я спасу человека, я бы не знал, что я мог спасти человека. Да. Потому что я не знал, как я себя поведу. Да? Когда ты в драке, ты не знаешь, как ты себя поведешь. Да. Ты можешь там пытаться... понять себя, но ты не можешь знать, пока ты не попадаешь в среду. Вот мне надо было их максимально загнать в ту среду, в которой они никогда не были, и создать им условия, чтобы видеть. Дальше я смотрел, кто входит в раж.
1: А вот смотри, такой момент, пока на этом моменте остановимся. Игра, она что выявляет? Внимательность? Память?
2: Внимательность – раз. Память? Скорость – два. Память – три. Визуальное приспособление – четыре. Агрессивность. Самое важное – принятие решения. Почему? Вот эти все пять перечисленных факторов. Например, у каждого карточки есть. Если ты сказал сет, и у тебя не сошлись карты, все, ты сразу откидываешь назад, ты проиграл. То есть ты должен очень быстро. Эта игра на очень быстро. Вот можешь своим ребятам сделать, они получат колоссальное удовольствие. Это самая играемая игра в Америке. Самая простая, ее можно заказать. Она везде есть, она по патентам продается, называется SET. Да, мы все эти вещи придумывали сами.
1: Кстати, вот для зрителей моего канала скажу, у меня есть один знакомый, Алексей Литвинов, он на работу себе людей берет через игру. И он говорит: Марго Анатольевич, удивительный феномен. Мне один человек очень говорит, понравился, я хотел его на работу взять. А потом, когда мы играли, я увидел, что в игре он пытается...
2: Проявился, конечно, проявился по-другому.
1: Так как у него цель была выиграть, у всех была цель выиграть...
2: Он шел любой ценой.
1: Он расслабился и не заметил, что он хитрит. А я, говорит, со стороны смотрю, я понял, что я, говорит, на руководителя отдела продаж хотел его брать, я понял, что этого человека я не возьму.
2: Это не сотрудник органов, это не человек, который умеет себя вести и побить, например, этот вот...
1: Так что игра – классный инструмент для проявления скрытых характеристик человека.
2: Очень.
1: Потому что на собеседовании или в резюме люди могут три короба сочинить.
2: 90% резюме я вообще никогда не смотрел. Угу. Я брался, знаешь, как я вообще всех шокировал? Я 5 лет управлял деском в Финаме. И мы были номер один компания. Угу. Я просто, человек приходил, вот вы знаете, вот резюме. Я говорю, вот резюме беру, переворачиваю, говорю, рассказывай. Он говорит, что вам рассказать? Я суммарно провел где-то, наверное, 1200 интервью в своей жизни. Он говорит, что рассказывать? Я же просто рассказываю все, что ты хочешь, чтобы я знал о тебе. И все. И плакали люди у меня на интервью, и там бывает такое, вот, там, и родители плохо, и все. Когда мы брали людей на работу, я задавал всем один очень важный вопрос. Но ты не забывай, когда я задавал эти вопросы, я уже проработал в Америке 10 лет, я задавал простой вопрос. Представь себе, ты заработал первые деньги. Твои действия. Что ты будешь с ними делать? Он говорит, вы знаете, вот как сейчас помню, Илья Данилов, он говорит, у меня мама в МЧС работает. Я вот хочу маме купить дачный участок. Все, я больше с человеком больше не разговаривал. Я сказал, все, даже если ты все игры проиграешь, я тебя возьму. Объясню почему. Потому что когда у человека, который у тебя работает, есть душа, и ты знаешь, это единственное, в чем я не ошибся. Всех сотрудников, которых я взял базированно на душевных параметрах, они по сегодняшний день со мной дружат. Угу. И если бы я позвал их на работу к себе, они все на занимаемых должностях очень высоких. И я понял одну вещь, что вот если человек действительно, ты можешь до него достучаться. Если человек закрытый, то ты приходишь и говоришь, Илюх, ты херней страдаешь. Ну нельзя так. И он говорит, да, шеф, я понимаю. Ты выводишь его в кабинет, ты же понимаешь, ну, я тебе могу сейчас как пацана вот так вот, но я не хочу с тобой разговаривать. Мне не цель опустить тебя.
1: Да.
2: И всех, вот, кто у меня был с душой, и Денис Зарицкий, и Илюша Данилов, и там Синегубовский, и Вова Павлов, и Зайцев, я всех своих ребят по фамилиям помню, и Бариан, всех. И я вот ни в одном не ошибся. Они им было по 17 лет. Они у меня еще все на таких должностях, даже не могу сказать должность. И вот после того, как они начали играть в игру...
1: То есть, если у человека есть душа, то с ним можно работать.
2: И можно договориться.
1: Можно договориться, можно как-то влиять. Что такое душа? Это душа – это общие ценности, которые вы разделяете. Как Уоррен Баффет хорошо сказал, вы никогда не заработаете хороших денег с плохим человеком. Вот вам подтверждение.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В интернете можно встретить много советов о том, как стать счастливее. Не верьте им. Верьте нейрофизиологам, эти ребята дольше всех изучают наш мозг и поведение. Например, Алекс Корп, исследователь и нейрофизиолог, в своей книге «Восходящая спираль» делится последними наблюдениями науки. Он утверждает, что есть четыре основных компонента счастья. Первый – благодарность. Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, есть всего два варианта, как вы можете на нее отреагировать. Либо с благодарностью, либо с чувствами стыда, вины и беспокойства. И мы выбираем именно то, к чему привыкли. Если с детства нас окружали пессимистичные люди, то мы считаем, что это нормально, и наше тело с большим удовольствием испытывает вину, стыд и беспокойство. Стоп, с каким еще удовольствием? Ведь эти чувства крайне неприятны. Однако на уровне нейробиологии эти ощущения активизируют систему вознаграждения. Да, ваш мозг радуется, когда вам плохо. Все потому, что когда вы переживаете, вы думаете о проблеме и как будто бы ее решаете. Это все же лучше, чем ничего не делать. Однако это не сделает вас счастливее и не всегда решит проблему. Гораздо более продуктивно испытывать благодарность. Например, Тим Крейдер в своей книге «Мы не учимся ничему» рассказывает об ужасном эпизоде его жизни, когда его ударили ножом в горло. Он описывает это как одно из лучших событий его жизни. После этого целый год он не мог быть несчастливым. И он не сумасшедший, просто счастье быть живым перекрывает любые проблемы. Так что благодарность уместна даже в самых неуместных ситуациях. Если вы столкнулись с проблемой, гораздо полезнее найти в ней положительный урок и быть за него благодарным, вместо того, чтобы топать ножками, как маленький разгневанный ребенок. В действительности, благодарность – это самый проверенный с точки зрения науки способ быть счастливее. В своей книге «Психология счастья» Соня Любомирски утверждает, что аж 40% счастья возникает в результате наших сознательных действий. И всего 10% благодаря непредвиденным обстоятельствам. Так что именно вы – творец своего счастья. Я понимаю, что трудно неожиданно стать благодарным за проблемы, особенно если у тебя что-то украли, предали или если не хватает денег. Но помните, что я сказал в начале? Все дело в привычке. Роберт Эммонс в своих исследованиях пришел к выводу, что мы можем научить свой мозг быть благодарным. Все, что нам нужно, это каждое утро уделять 5 минут времени на заполнение дневника благодарности. Я это делаю в простой тетради, записываю 5 пунктов, за которые благодарен. Это может быть все, что угодно, от вкуса свежевыжатого сока до благодарности за то, что тебе дан еще один день. Если делать это достаточно долго, то скоро ваш мозг буквально перепрограммирует сам себя и будет по-другому реагировать на происходящие события. Это сделает вас счастливее. Второй пункт очень необычный. Дай название своему страданию. Например, вы по какой-то причине ужасно себя чувствуете. Окей, дайте название ужасности. Грусть, тревога, злость или страх. Нейробиолог Дэвид Рок в своей книге «Мозг. Инструкция по применению» объясняет, что мы привыкли подавлять негативные эмоции, но они никуда не уходят, они лишь прячутся на втором.

0: Мы настолько довольны жизнью, насколько способны помочь другим. И вовсе не обязательно исполнять мечты всех окружающих, достаточно небольшой помощи. Да, как бы банально это ни звучало, просто переведи бабушку через дорогу, или купи ужин нищему, или помоги сдать отчет коллеге. Словом, пусть это будет что-то простое для вас, но важное для другого. Исследования показывают, что самые счастливые из нас – это те, кто может осчастливить других. Четвертый и самый приятный компонент – трогай других людей. Замеры мозговой активности показывают, что когда мы долго никого не касаемся, активизируются те же участки мозга, что и при физической боли. А когда обнимаемся, особенно долго, изменяется вся химия нашего тела, что делает нас значительно счастливее, особенно в долгосрочной перспективе. Ученые утверждают, что всего 5 объятий в день значительно повышают удовлетворенность жизнью. Итак, сделать себя счастливее – это не так просто, но и не так сложно, как многие говорят. Все сводится к 4 привычкам – быть благодарным, распознавать свои негативные эмоции, помогать другим и обниматься. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру.

и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверситин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если вы много работаете, у вас много суеты, много задач, много дел, но при этом очень мало результатов, и вы мало чего-то добиваетесь в жизни, то у вас проблема со стратегией. Многие люди думают, что для того, чтобы получать много результатов, нужно больше двигаться, больше выполнять задач, больше работать и так далее. На самом деле, сами по себе беспорядочные хаотичные действия не приносят результат. Результат приносит именно целенаправленные, четко выверенные действия. А без стратегии этого невозможно достичь. Прежде всего, я хотел бы сказать, что любые ваши действия, не основанные на стратегии, это просто суета перед неудачей. Поэтому давайте разбираться, что же такое стратегия, и понимать, как она работает, и как вы можете применять ее в своей жизни. Многие думают, что стратегия – это просто планы, либо это какой-то технический термин, который применяется там в каких-то особых ситуациях, и для людей стратегия, слово «стратегия» воспринимается чересчур сложно, и они пытаются это как-то избегать. Но на самом деле стратегия – это планируемая линия наиболее эффективного поведения для достижения ваших целей за счет концентрации вашего внимания на том, что имеет наибольшую важность в долгосрочной перспективе. План – это, по сути, список дел, которые вы выполняете в определенном порядке. А стратегия – это линия поведения. Это не список дел, это линия поведения. Стратегия всегда преследует достижение вами долгосрочных целей. Она не направлена на достижение ваших краткосрочных целей. Вот это нужно тоже четко понимать. В то время как в планах вы очень часто ставите краткосрочные цели. За счет чего же достигается это? Это достигается за счет концентрации вашего внимания на самом главном, на самом важном. Что такое самое главное, самое важное? Смотрите, многие люди делают очень много действий и думают, что сами по себе действия приведут их к результату. На самом деле, сами по себе действия не приводят к результату, они просто увеличивают количество суеты и хаоса в вашей жизни. Вы просто попусту тратите свою энергию, бегая туда-сюда. Действия нужно делать только те, которые прямо влияют на достижение вами вашего результата. И такие действия называются точками приложения усилий. Так вот, стратегия – это, по сути, концентрация вашего внимания на точках приложения усилий, только на тех шагах, которые конкретно приведут вас к долгосрочным вашим целям и именно в долгосрочной перспективе. То есть стратегия – это не такая вещь, при котором вы раз-два шага сделали и получили немедленный результат. Как правило, стратегии дают долгосрочный результат. Очень важно выстраивать сначала стратегию, потому что если вы не выстраиваете стратегию, то вы как белка в колесе, вы каждый день боретесь с проблемами, которые прилетают вам ежедневно. А если вы работаете на основе стратегии, то вам просто перестают прилетать ежедневные проблемы. И вы занимаетесь более долгосрочными целями и делаете это не спеша и вдумчиво.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Уршак – одно из древнейших сел Агула и самое высокогорное село, расположенное у подножия вершины Джуфа-Дага в долине Кушан. Жители Буршака говорят на весьма своеобразном кушанском диалекте агульского языка. Вместе с соседними селами Арсук и Худик, расположенными в долине Кушан, Буршак образует оригинальный культурный, языковой и географический анклав, выделяющий их среди агулов. Близкое соседство с табасаранцами и даргинцами наложило свой отпечаток на быт, нравы и обычаи буршакцев. Традиционно жители села имели родственные связи не только с соседними агульскими селами, но нередко с табасаранцами и даргинцами. Во время строительных работ в селе были обнаружены домусульманские захоронения с богатым погребальным инвентарем, который позволяет отнести его к X веку. А известный востоковед Амри Рзаевич Шахсаидов свидетельствует, что джума-мечеть Буршаги построена 650 лет тому назад. Селение было построено на хорошо защищенном месте, в форме крепости с квадратными оборонительными башнями. Известно, что в окрестностях Буршага 11 июля 1851 года произошло жесткое столкновение отрядов князя Аргутинского и Хаджи Мурата, в результате которого отряд Наиба Шамиля имел многочисленные потери. Два больших кладбища павших в бою воинов отряда Хаджи Мурата до сих пор напоминают эти кровавые события и называют их здесь кладбищами шагидов, жертв за веру и ислам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: Притчи народов мира.
5: Жена одного бедного мужчины готовила масло, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина придавала маслу форму круга весом 1 килограмм. Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему масло, и решил взвесить купленные круги. Оказалось, что каждый из них весил не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину. На следующее утро, когда тот самый бедняк снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал: «Больше не приноси мне свое масло, я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик. Ты мне говорил, что каждый круг масла весит ровно килограмм, а на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить». Бедолага заметно скис, потупил взгляд и сказал: «Хозяин, у нас нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и взвешивали масло. Всегда помни, что твоей мерой будут измерять и тебе».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам, поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию. Не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Оглянитесь вокруг. Все, что мы видим, создано предпринимателями. За каждым брендом стоит создатель, за каждым продуктом изобретатель, за каждой компанией основатель. Меня зовут Михаил Кучмент, я почти 30 лет занимаюсь бизнесом, вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Итак, мне очень приятно представить Владислава Курбатова. Владислав возглавляет компанию «Пятерочка», и мы пригласили его не случайно, а потому что, во-первых, «Пятерочка» — это абсолютный лидер российского ритейла. Во-вторых, потому что сам российский ритейл – это очень динамичная отрасль, в которой происходит очень много изменений. Меняются покупательские предпочтения, появляются новые вызовы, постоянно какая-то динамика в конкуренции. Очень много турбулентности, которую все зрители любят, потому что турбулентность всегда дает нам какие-то новые возможности, новые вызовы, заставляет нас, предпринимателей, быть лучше. Ну и третье, самое главное, что Владислав – невероятный собеседник, очень интересный человек. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время прийти в этот подкаст. Мы с тобой еще поговорим обязательно о больших цифрах, о бизнес-моделях, о трендах. Но начать я хочу с такой, знаешь, очень простой человеческой такой вещи. Расскажи вообще, как ты начинал, какой твой первый опыт и почему именно ритейл?
2: Да, добрый день. Спасибо, во-первых, большое за приглашение. Ну, если говорить о моем опыте, то в ритейле именно. Он начинался еще в детстве. Когда мне было лет 12-13, я и жил у бабушки на даче. У нас был такой магазинчик, как у во всех, наверное, садоводствах, поселковый. И там была такая продавщица, она же директор. И, в общем-то, меня очень всегда тянуло туда. Я каждое лето начинал с того, что я шел знакомиться с этой продавщицей, и дальше ей во всем помогал. Там писал ценники, расставлял товары и так далее. И все это меня вот еще с детства манило. Но потом я, как ни странно, поступил в военное училище. Вот. И закончил его, прошел путь офицера, но потом, видимо, торговля, любовь к торговле победила, я вернулся в Петербург, ну и, наверное, как человек, прошедший армию, решил, чтобы стать генералом, надо начать солдата. И пошел работать продавцом кафельной плитки. Единственное, что я выбрал для себя магазин, который соответствовал, наверное, моим ожиданиям, как надо относиться к покупателю. И вот за эти там небольшие 25-30 лет я, в принципе, прошел путь от продавца кафельной плитки до генерального директора сети номер один в России.
1: Ну, это уникальный случай. Я думаю, что не каждый может похвастаться таким, честно говоря, карьерным ростом. Вот. Но, видишь, здорово, что такие возможности есть. А все-таки чем тебя привлек ритейл и почему ты продолжаешь вот столько лет уже оставаться именно в ритейле, а не в какой-то другой отрасли?
2: Ритейл, ну, во-первых, своей динамикой, потому что ритейл – это постоянные изменения, это что-то новое, это, скажем так, постоянные вызовы, которые дают тебе все время, ну, такой тонус, да. Второе – это люди. Мне нравится делать людей счастливыми. Человек, приходящий в магазин и закрывающий свои потребности, он выходит удовлетворенным, счастливым. И вот то, что ты помог человеку в чем-то, вот это как раз, наверное, про ритейл. Мне очень нравится делать хорошие магазины, которые именно про покупателя. Ну и вот это меня, в принципе, все 25 лет, которые я нахожусь в ритейле, стимулируют двигаться дальше.
1: Давай как раз к цифрам перейдем в этом моменте, потому что ты говоришь, что приносить радость покупателям, открывать магазины. А вообще сколько у «Пятерочки» магазинов? Сколько людей посещает магазины? Если можешь сказать, какой у вас вообще объем бизнеса?
2: Каждый раз, когда мне задают вопрос, я не знаю ответа, потому что «Пятерочек» каждый день становится больше. В районе, у нас сегодня...
1: Ты обсуждал так. Вчера да, вот, да. У нас каждый, сегодня две открываем.
2: Да. Каждый день у нас примерно в среднем открывается 5-6 «Пятерочек». То есть в этом году мы откроем около 2000 новых магазинов. Всего, наверное, сейчас в районе 20... 20 500, 20 600, да, я думаю, что до конца года их будет 20, ну, мы откроем 21-тысячную пятерочку, вот. Кстати, 15 февраля 24 года пятерочке будет 25 лет.
1: Тоже, то есть у вас как тоже. Бы можно, ну, вместе юбилей справлять.
2: Практически, я на год раньше попал в ритейл, чем пятерочка открыла первый магазин, а, соответственно, вот, ну, 21 тысячу магазинов мы открыли за 25 лет.
1: Сколько людей ежедневно посещают магазины пятерочки, чтобы мы вот поняли этот масштаб, какому количеству людей ты имеешь возможность поднять настроение?
2: В этом году пятерочка особенно популярна у покупателей, да, и мы видим это по результатам. Люди к нам возвращаются, приходят новые покупатели. А так вот в среднем у нас где-то 15-17 миллионов чеков за неделю.
1: Какие главные вызовы ты сейчас видишь? Вот твоими глазами именно генерального директора большой компании на дворе октябрь 2023 года. Какие у тебя главные вызовы?
2: Ну, сегодня один из главных вызовов, я думаю, это не только у меня, а во многих бизнесах, где требуются люди, это как раз люди. Потому что сегодня дефицит, кадровый дефицит на рынке, конечно, очень сильно ощущается. Причем как в линейном персонале, так и в менеджменте.

0: наверное, позитивного, мы сейчас начинаем ощущать, что у людей чуть-чуть увеличиваются доходы, то есть тревожность некая уходит, и люди начинают больше тратить, приходить и тратить. И это, как бы, наоборот, наверное, такой позитивный кейс. Ну и третье, конечно, конкуренция на рынке увеличивается, появляется все больше хард-дискаунтеров, которые работают именно как раз в первую очередь с ценами. Из-за этого снижается определенная маржинальность вообще в целом бизнеса, да, и это тоже ставит перед менеджментом большие вызовы в плане управления компанией и определенной, ну, скажем так, зарабатывания определенного доходности. Ну,
1: ты знаешь, сейчас такая высокая стоимость привлечения нового клиента в онлайне, что я уверен, рано или поздно многие компании поймут, что самый простой способ привлечения новых клиентов, самый дешевый способ, это открытие физической розницы. И многие компании, они уже на самом деле по этому пути идут.
0: Хороший пример Китай. Да. Алибаба же открыла Хему как раз таки, потому что нуждалась.
1: Это продовольственный гипермаркет, правильно?
0: Да. Или, например, в Америке, да, когда Amazon купил сеть премиальных супермаркетов.
1: Для Whole Foods.
0: Да, Whole Foods, да, чтобы они, соответственно, получили определенный опыт и то же самое, возможность. Там обмен идет, да, то есть офлайн приносит какой-то опыт для онлайна, особенно того, кто развивался, ну, соответственно, именно из онлайна. А вот в Китае, например, они просто проскочили офлайн, а потом стали в это возвращаться, потому что поняли, что это все равно дополнительные потребности.
1: Ну вот, кстати, мы затронули очень хорошую тему с покупкой Amazon Whole Foods, потому что они получили еще очень важную компетенцию в готовой еде. И можешь рассказать вообще, так понимаю, вот готовая еда – это один из важных трендов изменения поведения покупателей. Какие вот еще есть тренды и конкретно что вы делаете для того, чтобы увеличить бизнес по готовой еде?
0: Ну, вообще готовая еда – это, наверное, такой действительно сейчас один из самых главных трендов. По прогнозам всех аналитиков, готовая еда в ближайшие годы будет совершать какой-то стремительный бум. Да? Во-первых, потому что подрастает поколение, которое не сильно любит и умеет готовить. Во-вторых, потому что даже более старшее поколение постепенно понимает всю прелесть уже покупки готовой качественной еды фабричного производства, да, и это тоже дает возможность, ну, скажем так, разнообразить свое меню.
1: А вот можно я сразу такой шаг в сторону? Вот если бы сейчас здесь сидел представитель из, не знаю, фастфуда, ну, в принципе, он должен сидеть с грустным лицом, потому что вроде как покупательский тренд там не в его пользу, правильно? Даже речь идет не о здоровой еде, а просто о том, что люди хотят как-то больше покупать готовую еду. Или вот, или это не так? То есть с какого сегмента, скажем так, когда Пятерочка начинает продавать больше готовой еды, кто не получает деньги в кассу?
0: Хочется ответить все.
1: Так.
0: Вот. Просто Пятерочка сегодня, да, это очень масштабный бизнес. Да? У нас там больше 20 тысяч магазинов, но это, грубо говоря, больше 20 точек готовой еды. Понятно, что мы только начинаем и двигаемся, но вот как тебе пример просто, мы в прошлом году, как Пятерочка, заняли третье место среди, в топ-3 вошли среди продажи разливного кофе. И при этом у нас там в прошлом году было примерно 2500 магазинов всего оснащено. Поэтому я думаю, что в этом году мы станем номер один в этом сегменте. Вот. Наша цель, конечно, нарастить продажу готовой еды и долю, да, там, до примерно хотя бы 8-10% в обороте, потому что мы понимаем, что это новый тренд, и для нас это новая возможность, в том числе привлечение дополнительных клиентов, которые, может быть, до этого к нам и не ходили. С другой стороны, мы всегда рядом. Вот сегодня там, где мы открываем, предположим, пекарню с кофемашиной около студентов, там, скажем, или офисов, у нас днем всегда очереди, мы иногда даже ставим вторую кофемашину, потому что мы видим востребованность, плюс мы даем очень интересные предложения, комбо, которые позволяют, в принципе, студенту за 89 рублей купить очень качественный латте и какую-то выпечку. И это, в принципе, очень недорого. И для нас это очень хорошее продвижение.
1: Какие еще есть тренды, вот как меняется культура потребления? Мы поговорили про готовую еду. Есть что-то еще интересное?
0: Ну, мы с тобой уже говорили про онлайн. Это тоже очень такой большой тренд. И я думаю, что в ближайшие годы, как мы

0: проговорили, это тоже будет огромный рост в этом направлении. И, наверное, третий тренд – это STM, но не STM в том понятии, которое мы, наверное, его привыкли все видеть, да, это типа просто взять и перефасовать какой-то продукт и дать uh-huh. немножко более низкую цену, потому что, скажем так, меньше затрат на маркетинг, а это именно подход к STM как бренду. Сегодня, когда многие ушли с рынка, появились определенные ниши, которые точно можно таким системам, как X5, занимать и уже развивать свои какие-то бренды. Сейчас важно становится, для кого ты создаешь этот STM-бренд, да, то есть сегодня же ты делаешь определенную направленность бренда, например, для молодежи. Вот мы сейчас сделали определенный энергетик, который как бы очень популярен, и он там поступательно догоняет лидеров сегмента, да. Uh-huh. Вот, это на молодежь рассчитано. Потом у нас есть, предположим, Global Village, который знает уже 40% покупателей без подсказки. Вот, поэтому в данном случае у нас есть определенные бренды, которые уже могут становиться, постепенно завоевывать любовь покупателя.
1: Супер. Скажи, пожалуйста, вот размер имеет значение? Как вообще компания масштаба 3 триллиона реализует вот эту экономию на масштабе? Вот вдохнови вот предпринимателей, которым нужен как-то рост, они не понимают, они, может, боятся, я сейчас вырасту, а там я буду больше зарабатывать, не буду. Вот на твоем примере, как размер позволяет тебе больше зарабатывать?
0: Ну, первое, понятно, что когда у тебя компания большая, ты получаешь определенные условия, которые дают под твой объем бизнеса. А второе, наверное, немаловажное, что это позволяет работать с большим количеством поставщиков и тем самым выбирать еще более качественные и более лучшие товары. Еще одним из немаловажных моментов является то, что в большую компанию хотят приходить более толковые и качественные люди, и им это интересно. И самое важное, что у тебя еще остаются, из-за того, что компания большая, у тебя эффективность затрат того же там бэк-офиса или там каких-то других вещей, она в процентах уменьшается, да, и, соответственно, у тебя остаются еще возможности инвестирования в какие-то новые продукты, в новые проекты, в те же проекты дополнительной эффективности, автоматизации и так далее и тому подобное. Вот мы там 3 или 4 года назад, например, съездив и посмотрев в Китае кассу самообслуживания, приехали и инвестировав, придумали свои, которые стали стоить, mm-hmm. которые, в принципе, изменили рынок КСО в России, да, и которые стоили уже там меньше 100 тысяч рублей.
1: Какая доля, кстати, чеков сейчас через кассу самообслуживания?
0: У нас есть магазины, где доля доходит до 60%.
1: Просто
0: у нас пока еще не во всех, к сожалению, магазинах стоят кассы самообслуживания, но у нас вот ближайшая там дорожная карта на ближайшие 2 года, 2-3, может быть, это чтобы у нас во всех магазинах они появились.
1: То есть вы как раз технологиями помогаете сделать так, чтобы все-таки уровень безработицы как-то не падал ниже 3%, правильно?
0: Я могу сказать, что уровень безработицы еще долго не будет падать ниже 3%. Курьеры нас спасут.
1: Курьеры нас спасут, понятно. Это здорово. Слушай, мне кажется, такая очень очевидная идея, но я так понимаю, что до сих пор в продуктах ее никто не реализовал. Только, наверное, я, как обладатель подписки Яндекс.Плюс, может быть, имею там какой-то бенефит, я даже не знаю, в Яндекс.Лавке или нет, но я так понимаю, что пока вот основные такие конкуренты, фуд-ритейли, они еще это не реализовали.
0: Ну, я, по крайней мере, ни у кого вот так активно не видел, только скорее вот у Яндекса, у Сбермаркета.
1: Ну, вот это тоже здорово, быть первым и создать какое-то конкурентное преимущество, правильно? Mm-hmm. Потому что уже, скажем так, получить клиента из пятерочки сложно, а получить клиента из пятерочки, у которого подписка пакет, еще сложнее, правильно? То есть вы как бы создали такой как бы некий барьер, да?
0: Ну, ты знаешь, это как раз очень важный поинт, что по большому счету ты должен постоянно думать, что ты можешь предложить покупателю что-то нового, потому что невозможно каждый год растить лайки, только продавая бакалею, сахар. И почему вот какое-то время очень долго росла доля промо у всех? Потому что за счет промо это был единственный способ притянуть ноги для дополнительного лайка. Да? Вот у нас, например, сегодня доля промо, наоборот, падает. Uh-huh. Потому что мы нашли другие способы приводить людей.
1: Ну, наверное, да, промо – это как наркотик, давай так. Это как бы, наверное, такой самый простой способ, да, там, не знаю, поставить цену на 30% ниже и получить клиентов. Но вопрос, что, наверное, в долгую нужно, безусловно, искать какой-то более широкий набор инструментов для завоевания лояльности.
0: И потом это, ну, скажем так, не привязывает покупателя. Да, это он сегодня пошел сюда, завтра то. То есть такая публика, которая все-таки ходит конкретно за предложениями. Uh-huh, uh-huh. И это совсем другая, ну, другой покупатель, как ты говоришь, не такой вот, не классный покупатель. Да? То есть это вот покупатель, который скорее волатилен. Вот. Uh-huh, и uh-huh. второй момент, что когда у тебя доля промо достигает определенного процента, ну, например, процентов 40, то уже эффект от него становится совсем другой. Потому что ты уже не получаешь вот этого обратного выхлопа, потому что это уже очень сильно размазывает твою базовую корзину, и ты начинаешь очень довольно... Люди уже не так приходят, не так это само покупают, а с другой стороны, ты начинаешь терять деньги, потому что у тебя слишком большое уже влияние на маржу.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Чтобы понять, что у вашего собеседника есть все части тела и физически он является целым человеком, достаточно броского взгляда в его сторону. Физические характеристики очевидны, и мы сразу распознаем, если человек, например, является калекой. Однако внутренняя или психологическая цельность не только от нас скрыта, но несмотря на свое всеобъемлющее влияние, которое часто по важности превосходит любой физический недуг, обычно никого не интересует. Обычно мы смотрим на поведение человека и заключаем: он поступает хорошо. Однако это ничего не говорит о том, почему он так поступает, и совершенно не гарантирует, что он останется хорошим во всех жизненных ситуациях. С другой стороны, цельный человек – это тот, для кого добро – это взвешенный и осознанный принцип жизни. Цельный человек, во-первых, понял, кем является, какие ценности и почему отстаивает, а во-вторых, сумел сохранить то, что понял. Он прошел через череду тяжелых жизненных испытаний и не растерял собственную сущность. Он остался верен себе, собственным идеалам и не поддался давлению обстоятельств. Иными словами, он совладал со своим существом и остался целым. Хороший человек может быть хорошим в силу обстоятельств, потому что солнышко светит. Цельный человек поступает правильно из-за осознанных внутренних причин, которые преодолели не только пасмурную погоду, но и шторм, и бурю. Таким образом, у цельного человека есть две составляющие. Он знает, кто он такой, и он остается верен себе. Однако не каждый знает, кем он является. За редким человеком стоит понимание собственной сущности, и за еще гораздо более редким – власть над ней. Большинство никогда не дорастает до цельности, потому что нет того, что можно было бы сохранять. Нет осмысленных принципов, выстраданных зароков, нет клятв и нет стержня. Человек-масс живет так, как живут окружающие. Ему неизвестен внутренний закон, поскольку вместо него он подчиняется воле толпы и вечно остается слепым в отношении той внутренней реальности, которую мы называем «личность». Дело в том, что сформировать личность или найти себя – это задача гораздо более сложная, чем кажется большинству. Юнг пишет: «Личность – это проявление величайшего мужества перед лицом жизни, ведь ее развитие – это скорее проклятие, чем радость. Первым результатом этого процесса является неизбежное отделение человека от бессознательного стада. Это изоляция, от которой никто не спасет. Юнг называет его индивидуацией. В первую очередь человек встает на свой путь. Отныне слепо шагать дорогой большинства для него неприемлемо, и дело не в том, что она порочна или неправильна. Проблема скорее в неосознанном, автоматическом, бездумном следовании ей. Человек, обладающий развитой личностью, не просто является продуктивным участником общества, но делает это сознательно, по своему выбору, а это требует изначального отделения от остальных. К сожалению, пассивное большинство всегда будет недовольно, когда кто-то своим волевым поступком ставит под сомнение разумность их пути. Поэтому, отделившись, человек часто будет встречен упреком и насмешкой. Однако возвращение в толпу под ее давлением не только нежелательно, но и означает фактическое поражение личности перед лицом безвольной массы. Психологи называют это деиндивидуацией. Чтобы показать, как она работает, взглянем на исследования американских ученых. Они наблюдали за поведением детей в Хэллоуин. Если ребенок был один и мог украсть деньги, то чаще всего воздерживался. В действительности только 8% детей крали деньги, когда у них была возможность. Однако, как только ребенка помещали в большую группу детей, где каждый был одет в маску и, следовательно, его личность была скрыта, 80% детей решались на кражу. Личность каждого отдельного ребенка размывалась в общем порыве анонимной массы. У взрослых идея индивидуации проявляется не менее ярко. Чем больше группа и чем сильнее участники похожи друг на друга, тем меньше в каждом из них личности. Человек же, кто вопреки призывам большинства решает идти своей дорогой, оказавшись за пределами бушующего стада, начинает замечать абсурдность происходящего. Как бы он ни старался, он больше не может отождествиться с толпой. С этого момента он и делает первые шаги в направлении собственной цельности. Ему предстоит узнать самого себя, а значит познать свои недостатки и содрогнуться от собственных слабостей. Поняв их, он сформирует кредо, принципы жизни, которые не позволят внутреннему хаосу поработить разум. И однажды, если он будет достаточно силен, то обнаружит, что сохранил цельность, оставшись верным самому себе. В начале же своего пути он устанавливает личный стандарт поведения. Например, говорит: «Теперь я поступаю правильно». Этот шаг нужен для того, чтобы мы начали отслеживать собственное поведение и силы, которые на него влияют. Если обычно мы действуем автоматически, согласно привычке, внутренним порывам или воле большинства, то при наличии стандарта наши действия подвергаются внимательному осмыслению. Во-вторых, мы делаем честность с самим собой высшим приоритетом. Джордан Питерсон говорит: «Урок, который нам преподала Германия во время Второй мировой войны, заключается в следующем. Люди могут быть очень нехорошими. Добрый семьянин под влиянием опасной идеологии или мнения большинства может превратиться в монстра за пару лет. И ничто не отделяет его от этой участи, кроме него самого. Только величайший героизм личности, который выражается в радикальной честности с самим собой, может противостоять безумию толпы». Сейчас солнечная погода, и быть хорошим несложно. Однако, каждый ли останется таковым, изменись погода в худшую сторону? По мнению Джордана Питерсона, большинство современных людей, оказавшись в Германии 40-х годов, ровно как и люди прошлого, заняли бы свое место в машине убийств. И не потому, что они плохие, а потому что от плохого нас отделяет только честность с самим собой и верность своим принципам. Если мы будем достаточно честны с самими собой, то быстро обнаружим, что способны на ужасные вещи. Мы можем причинять боль, совершать аморальные поступки, предавать и лгать. А если мы будем честны с собой до конца, то поймем, что в некоторых обстоятельствах эти поступки могут быть даже приятны. Тогда перед нами встает вопрос: как жить, чтобы не воспользоваться возможностью таких обстоятельств, когда она у нас неизбежно появится? Мы должны быть тем ребенком, кто, оказавшись в анонимной толпе и столкнувшись с выбором, воровать или нет, осознает в себе дурные мотивы. Такой ребенок говорит себе: «Да, я хочу украсть, но нет, я не буду этого делать. И я не буду этого делать не потому, что мне страшно, и не потому, что я не знаю, как лучше это сделать, а потому что я установил личный стандарт, и я себя не предаю». Так и только так происходит формирование и утверждение личности. Это может показаться чем-то простым или даже банальным, однако редкий человек борется с собой и поступает правильно, когда никто не смотрит. Когда весь мир говорит «сделай», а ты, повинуясь личному убеждению, отказываешься, это и есть момент триумфа личности. Несмотря на свою первичную изоляцию, цельный человек не становится вечным изгоем. Напротив, чем лучше он понимает силы, что на него влияют, и чем дольше он остается верен себе, тем острее и ярче он осознает свой долг перед обществом. Он не может быть цельным для себя самого, но ощущает непреодолимую тягу сделать мир лучше. Юнг пишет: «Рождение личности – это есть благо не только для индивида, но, что гораздо более важно, для окружающих. Она трансформирует, освобождает и исцеляет общество. Наша эпоха требует сильного человека. Того, кто вырвал себя из-под неизбежного влияния коллектива, сохранил себя и зажег сигнальный костер надежды, объявляя другим, что по крайней мере один из них сумел достичь цельности. Чести и удачи!»
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни продолжаются работы по извлечению тел погибших животных из реки Каракайсо с использованием спецтехники. Чтобы уменьшить уровень воды в реке, местные власти временно остановили ее течение, установив плотину. Действия предприняты для облегчения спасательных работ, отметили в администрации Гергебельского района. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и в РИО главы республики Федор Щукин провели церемонию награждения школьников, достигших выдающихся успехов в учебе. Премьер-министр торжественно вручил сертификаты на сумму 100 тысяч рублей 28 учащимся, которые показали высокие результаты ЕГЭ по двум и более предметам. В числе награжденных оказались также обладатели аттестатов с отличием и медали за особые успехи в учении первой степени. Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий дополнительные меры поддержки для учителей. Согласно документу, профессия получит особый статус и будет признана важной для общества. Педагоги смогут рассчитывать на создание условий для профессионального роста. Тем, кто только начинает путь в профессии, будет предоставлен наставник. Кроме того, российские учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Специалисты Авито Работа, проанализировав данные за первые 6 месяцев прошлого и текущего годов, установили, что в Дагестане наиболее существенно возрос спрос на студенческие вакансии среди грузчиков. За год их количество увеличилось на 142%. Второе место по темпам роста заняли менеджеры по продажам. В тройку лидеров также вошли представители банковской отрасли. Риск глобального конфликта сейчас самый высокий с середины 60-х, утверждают аналитики Goldman Sachs. Отмечается, что опасность выше, чем во времена Карибского кризиса, холодной войны или после 11 сентября. Государства стремительно делятся на противоборствующие лагеря, а отказ от нейтралитета ускоряет эскалацию. Яндекс.Карты добавили возможность узнавать о ситуации на АЗС прямо в дороге. Теперь можно проверить наличие топлива и очереди, не отвлекаясь от управления автомобилем. В карточках АЗС указаны виды топлива и цены на них. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
3: 21 июля, вторник на календаре. Доброе утро, Дагестан. Еще вчера казалось, что до выходных далеко, а сегодня уже можно смело строить планы на эти самые выходные. Главное пытаться, друзья, не все за один день сделать, что откладывали там, знаете, на целый месяц. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами я, Расим Загиров. Доброе утро всем. Желаю, кто уже в дороге, кто открывает свой магазин, кто настроен на Диалог ФМ. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан, чтобы ваше утро начиналось с хороших новостей, любимой музыки и, конечно, с хороших улыбок. Итак, поехали!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Минпромторг рассматривает возможность расширить механизм российской полки после его запуска для детских товаров. Об этом РИА Новости сообщили замглавы ведомства Иван Куликов. Законопроект должен установить минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях, а также на маркетплейсах. Министерство отмечает, что во многих категориях сейчас преобладают импортные товары. Новые правила должны создать более выгодные условия для российских производителей. Работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири отложили до осени, чтобы летом сохранить необходимые объемы топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в июльском докладе Банка России. С мая по июнь предприятия региона увеличили выпуск нефтепродуктов. Крупные заводы работали с полной нагрузкой и перерабатывали рекордные объемы сырья. Нарастили производство и независимые предприятия. Одно из них почти вдвое увеличило загрузку своих мощностей. Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Напомню, что ситуацию контролирует правительство. Кабинет министров получил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч кредитных карт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Это почти на 20% больше, чем год назад. Или на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал россияне оформили около 4 миллионов кредиток. При этом объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем два года назад. Банки по-прежнему внимательно оценивают кредитные истории своих клиентов. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. По данным газеты.ру, сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиентам или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег. Ну и, друзья, Владимир Путин наградил накануне певца и композитора Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает газета metro.ru. Владимир Путин получил правительству пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки учителей. Об этом сообщает ТАСС. Выполнить поручение необходимо в течение 6 месяцев. Глава регионов также должны рассказать педагогам о доступных мерах государственной поддержки и помочь их с получением. Кроме того, власти на местах должны предусмотреть поощрение учителей за заслуги в сфере образования. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года, включительно. Документ опубликован на портале правовой информации. В мае аналогичное решение принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических и деловых поездок, посещения родственников и транзита. В России появится День хоккея. Его будут теперь отмечать ежегодно 22 декабря. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Новую памятную дату установили для популяризации дальнейшего развития хоккея в стране. Указ вступил в силу со дня его подписания. Евросоюз может изменить некоторые пункты 21-го пакета антироссийских санкций в связи с возражением Греции. Об этом сообщает издание «Политика». По данным источников, позиция Афин способна помещать реализацию ключевой части предложенных организаций. Греция не поддерживает запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа. Власти страны опасаются, что такая мера серьезно навредит греческим транспортным и судоходным компаниям. Я напомню, что ранее Владимир Путин указывал, что попытки ослабить Россию являются частью долгосрочной европейской политики. Ну и, конечно, невидимая щедрость от компании «Валберес». Продавцы, которые планировали отправить товары на склады «Валберес» в Котовске и «Электростали», смогут перенаправить поставки без штрафов. Об этом сообщили в компании. Изменить место доставки можно будет до 26 июля. Включительно товары примут в Рязани, Воронеже, Туле, Владимире и Твери, а также отдельные площадки для продуктов питания. Я, в свою очередь, напомню о том, что логистические центры в Котовске, Тамбовской области и подмосковной «Электростали» подверглись атаке в ночь на 18 июля. Я напомню, что в «Электростали» тогда погиб 1 человек, пострадали 57. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека Яна Латратова обратилась в Организацию Объединенных Наций. Российские IT-специалисты все чаще рассматривают переход в другую компанию. По данным ТАСС, о смене работы задумывались около 70% сотрудников отрасли. Главные причины – желание больше зарабатывать, отсутствие карьерного роста, нехватка профессионального развития и выгорание. Сейчас средняя зарплата в IT составляет около 180 тысяч рублей в месяц, тогда как сами специалисты рассчитывают примерно на 258 тысяч. При этом аналитики отмечают, что соискатели стали спокойнее оценивать рынок и менее требовательно подходить к выбору нового работодателя. Молодость против опыта. В городах Украины прошли протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова. Ранее Владимир Зеленский не исключал смены командующего ВСУ среди главных предметов спора и внедрения цифровых технологий на поле боя. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что проблема актуальна и для России. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
2: Во многих, прежде всего в крупных городах Украины, люди продолжают выходить на улицы, протестуя против отставки современного молодого цифрового министра обороны Михаила Федорова. Главный объект их критики, соответственно, нынешний главком ВСУ, как считается, генерал старой школы Александр Сырский. Его, среди прочего, обвиняют в откровенно тоталитарных методах управления войсками и сопротивлении современным технологиям. Западная пресса в большинстве своем поддерживает Федорова, что неудивительно. Союзные Украине правительства занимают нейтральную позицию, что также неудивительно, поскольку им важно, чтобы партнер оставался бы в боевой форме. Владимир Зеленский занял позицию над схваткой. Президент с народом, он его слышит, поэтому разбирается в ситуации. Некоторые сторонние наблюдатели утверждают, что протесты, скажем так, подогреваются некоторыми олигархами, противниками действующего лидера государства. Понятно, что менять командующего сейчас достаточно рискованно, однако логично предположить, что еще больший риск доверять управлению войсками молодым, но ранним реформаторам. С одной стороны, они, да, действительно могут что-то изменить к лучшему, а с другой, у них нет опыта и понимания, как нужно строить дисциплину во время боевых действий. Хотя это вопрос спорный. Но вот общество украинское так устроено, что оно готово даже в очень тяжелых условиях выходить и требовать. Как бы то ни было, мир в ближайшее время не наступит, это можно сказать с высокой долей уверенности. Ибо требуют граждане не переговоров, а качественного улучшения ведения военной кампании. Конечно, можно сказать, речь не идет о большинстве, но так иногда бывает, что меньшинство диктует свою волю большинству. Теперь, что касается цифровых технологий, которые бесспорно являются главным преимуществом, в том числе и в современной войне. Герман Греф давеча выступал в Совете Федерации, где как раз и говорил об этом. В частности, глава Сбера на вопрос о готовности России к кибератакам с применением нейросетей честно признался – не готова. По оценке экс-министра экономики, российские ИИ-разработки сейчас отстают примерно на год от американских и на полгода от китайских. Для того, чтобы достойно конкурировать и развивать собственную сферу искусственного интеллекта, у Российской Федерации, скажем мягко, не хватает возможностей. К слову, среди таковых можно выделить и указанный выше конфликт отцов и детей. Не верят многие в будущее, а предпочитают методы прошлого. А дети не хотят в прошлое. Пусть и не все. Хотя, конечно, в споре, чьи методы лучше, пока что нет очевидного победителя. Но в любом случае, это очень интересная тема.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 32. Малооблачная погода, без существенных осадков, легкий ветер с Каспийского моря. Если вы все-таки собираетесь на улицу, не забывайте воду, головной убор и солнцезащитные очки. А если едете на работу, пусть этот вторник будет легким, продуктивным и принесет только хорошие новости. Вы слушаете Диалог FM. Хорошего утра и отличного дня всему Дагестану.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Более 6 тысяч попыток незаконно провести наличные через российскую границу выявили за первые 6 месяцев этого года. Общая сумма превысила почти 1 миллиард рублей, а если быть точнее, 955 миллионов рублей. Как пишет парламентская газета со ссылкой на Федеральную таможенную службу, чаще всего граждане пытались вывести доллары и евро в Турцию, в Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Таджикистан и Китай. За контрабанду наличных возбуждено 62 уголовных дела. Еще почти 6 тысяч административных дел связаны с недекларированием денег или указанием недостоверных сведений. Ну и, друзья, Россия заметно нарастила импорт пива из Китая. Об этом сообщает РИА Новости. В первой половине года объем покупок превысил 25 миллионов долларов. Это более чем на 40% выше прошлогоднего уровня. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. Таким образом, в Роскомнадзоре ответили на вопрос ведомости о сбоях в работе сервиса. Ранее я напомню, что накануне российские пользователи начали опять жаловаться на сбои в работе App Store. С начала суток на сервис «Сбой РФ» поступило 293 жалобы. Наиболее часто с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Удмуртии, Курской, Ростовской, Волгоградской и Ставропольского края. Пользователи заявляли о трудностях с открытием приложения и загрузкой игр. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Иван Голуб назначен временно исполняющим министра сельского хозяйства Дагестана. Глава Дагестана Федор Щукин подписал указ о назначении Ивана Голуба временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Иван Голуб имеет опыт работы в федеральных органах власти. В разные годы занимал руководящие должности Министерства транспорта России и Росавиации. До июня 2026 года возглавлял отдел Центра агроаналитики Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Роспотребнадзор посоветовал работодателям уменьшать продолжительность рабочего дня сотрудников, если температура в офисе превышает определенные значения. При этом, как отметили в пресс-службе ведомства, в частности при наличии кондиционера, рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. Если климатического оборудования нет, рабочий день следует сократить на 1 час. При этом достижение 28,5 градусов люди могут покинуть свои рабочие места. Для тех, кто трудится на открытом воздухе, действуют отдельные правила. Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Европе аналогичный показатель составляет 34 года. По его словам, это связано с современными условиями жизни. Женщины все чаще стремятся до рождения ребенка получить образование, закрепиться в профессии и построить свой бизнес. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по распоряжению Владимира Путина, полностью оправдало себя в 2026 году и будет действовать бессрочно. Об этом сказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Его слова передает ТАСС. По словам Анзора Музаева, перенос сроков оправдал себя, так как нововведение не вызвало возмущения. Музаев подчеркнул, что вся система образования встретила изменения абсолютно спокойно и правильно. Ранее напомню, что министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что в 2026 году наблюдается заметный рост среднего балла на ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам, так как показатель по математике увеличился на 4,5 баллов. Бизнес потянуло на премии. Треть российских компаний тратит на отраслевые конкурсы уже от 500 тысяч рублей в год. Эти данные содержатся в совместном исследовании «Сильвер Меркурий» и агентства «Балаган». Растут не только бюджеты, но и число участников. Премии раскручивают бизнес. Помогает ли участие в конкурсах повышать узнаваемость бренда? Тему продолжат мои коллеги.
2: 80% всех премий сегодня коммерческие, говорят опрошенные Коммерсант FM-маркетологи. Цена вопроса от 100 тысяч за участие и до 10 миллионов за победу. Чем выше номинация, тем больше награды похожи на аукцион. Официального прайс-листа нет. Компания оплачивает условно входной билет, а может купить себе место. С каждого участника можно снимать X3, X5 денег. Например, лучший производитель молока, лучшая молочная упаковка и далее по списку. Основной мотив конкурсантов, как показывают социальные опросы, повышение узнаваемости бренда и привлечение новых клиентов. Но главное даже не участие, а окупаемость премии, подчеркивает основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: очень немного компаний, которые умеют правильно работать с премиями так, чтобы получать себе нужную аудиторию. Лучше отчитывать так, чтобы любое мероприятие хотя бы отбивалось в ноль. Мероприятия дорогие, и у малого и среднего бизнеса просто не хватит денег на постоянке участвовать в конкурсах. Вы можете в долгосроке просчитать, в среднем по воронке из 10 контрактов потенциально 2 контракта должны реализоваться. И вот так вы можете примерно условно прикинуть, купилось у вас мероприятие или нет. Часто просто происходит ситуация, что многие компании, они неправильно подготавливаются к мероприятиям, покупают просто участие и думают, что от того, что они купят премию, к ним все бегут с распростертыми объятиями, будут покупать у них услуги.
2: Одни премии работают на привлечение клиентов, другие – бизнес-партнеров. Раз компания участвует в номинации, значит, активно развивается. А еще есть те, что повышают рейтинги, говорит директор маркетингового агентства М360 Алена Литвинова. В июле она выиграла конкурс «Женщины-лидеры Урала» в номинации «Информтехнологии».
4: В разных участвовала. Если премия связана с властью, с госорганами, она будет по-любому прибыльной. Оттуда идут и клиенты, узнаваемость личного бренда и про возможность выступать на федеральном уровне. То есть, когда ты, например, заявляешься на какую-то конференцию в плане спикера, и у тебя прописано, что ты призер там такой-то премии, такого-то конкурса, сразу вырастает доверие. Из 100 предпринимателей 70 хотят пойти выступать как спикеры, ходить на форумы, быть партнерами, участвовать в розыгрышах. Это один из самых дешевых методов привлечения клиентов.
2: Рынок конкурсов формирует не только разнообразие мотивации для компании, но и развитие искусственного интеллекта, замечает соорганизатор Центрально-Азиатского фестиваля рекламы, директор по стратегии брендингового агентства «Депот» Фархад Кучкаров.
5: Почему сейчас бум рейтингов, вообще всевозможных рейтингов? Если раньше действительно была более сложная история под названием SEO-оптимизация в классических поисковиках, то вся аналитика сейчас демонстрирует переход поиска в ИИ. А ИИ так устроен, что для него авторитетными источниками являются в первую очередь рейтинги, награды, премии. Он сам классифицирует эту историю. Когда вы ищете подрядчика или партнера на что-то, в первую очередь ИИшка выдает свой поиск на основе рейтингов. А в рейтинги попадают на основе премий, соответственно, это большой драйвер для развития этой индустрии.
2: Рынок премий не поддается счету, отмечают собеседники Коммерсант ФМ, как нет и точных цифр, сколько крутится там денег. Это быстрорастущий сегмент. Раз есть повышенный интерес бизнеса, то вырастут и ценники за номинации.
1: Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Хозяйки спортбара в Махачкале выписали предписание за рекламу пива на многоэтажке. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану. В антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу в вывеску на доме по проспекту Имама Шамиля 18G. На ней изображена кружка пива. Проверка показала, что рекламная конструкция установлена незаконно, так же, как и сама реклама. Предпринимательница теперь должна демонтировать конструкцию, ей выписано сейчас предписание. Домик, где бесплатно кормят путников, появился у села Гоготали. Это в Дагестане. Об этом сообщает телеканал «Межгор». У трассы жители села установили крытую конструкцию. Внутри стоит стол с сиденьями. На столе есть бойлер с горячей водой, заварка, кофе, одноразовые пластиковые стаканчики, печенье, вафли, хлеб, сыр. Сельчане два раза в день пополняют продукты, следят за чистотой. Любой желающий, турист или местный житель, могут тут утолить совершенно бесплатно голод, отдохнуть. Ночью в домике можно включить свет, дверь при этом всегда открыто. Ну и, друзья, немного о кадровых перестановках в Дагестане поговорим, которые были накануне. Временно исполняющий министра финансов Дагестана назначен Заур Имранов. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана. Указ об этом подписал Федор Щукин накануне. До этого, я напомню, что Заур Имранов работал замдиректора департамента бюджетной политики в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, цифровой экономики и связи Минфина Российской Федерации. Ну и еще Анвар Шамилов назначен на должность временно исполняющего министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Ранее Анвар Шамилов занимал пост директора фонда развития территорий. В Дагестане 90 выпускников и 2 педагога-наставника получили региональные премии по 100 тысяч рублей за выдающиеся результаты на едином государственном экзамене. Награждение провел временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Всего в этом году 57 экзаменационных работ набрали максимально 100 баллов, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в правительстве региона. На торжественной церемонии, которая состоялась в Махачкале, временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин вручил сертификаты на получение региональных премий 90 выпускников. выпускникам и двум педагогам-наставникам. Каждый из них получил по 100 тысяч рублей за высокие достижения на ЕГЭ. Как отметил руководитель Дагестана, успехи школьников – это не только личные победы, но и доказательство того, что в регионе растет поколение умных и образовательных молодых людей, которым предстоит определить будущее не только Дагестана, но и в целом всей страны.
6: Искренне благодарю педагогов за высочайший профессионализм, преданность делу, родителей за поддержку и правильное воспитание ваших детей. На региональном уровне предусмотрены выплаты премий обучающимся с особыми образовательными результатами. В этом году такие премии получат 90 наших

0: выехали четверо спасателей на автомобиле с лодкой «Бестер». К моменту их прибытия очевидцы уже достали тело утонувшего. Спасатели оказали содействие в транспортировке тела в машину скорой медицинской помощи. Во время приемной кампании высшие учебные заведения жители Дагестана в 2.5 раза увеличили активность на портале госуслуг. Аналитики некоторых операторов связи связывают это с интересом абитуриентов, школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в вузы страны. Наибольший интерес у выпускников вызывают университеты Юга и Кавказа. Сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные заведения нашей страны. Среди выпускников Дагестана безусловным лидером остается Дагестанский государственный университет. На его официальный сайт приходится 40% локального трафика абонентов. Сразу за ним следует Дагестанский государственный медицинский, там 27%, а также Дагестанский государственный технический университет, и там 20%. Среди вузов, которые расположены в других регионах, у местных старшеклассников востребованы Северокавказский федеральный университет в Ставрополе, а также Кубанский государственный университет в городе Краснодар. Деньги любят тишину, друзья. Почему размер зарплаты становится табу? Сотрудники стали реже знать зарплаты своих коллег, так как российские компании все чаще скрывают эти данные. По данным Superjob, о доходах всей команды осведомлены чуть больше четверти работников. Год назад таких было более трети. Информированность о заработках начальника также упала. Тему продолжат мои коллеги.
1: В 8 из 10 российских компаний доходы сотрудников скрыты от лишних глаз, следует из данных Superjob. И с каждым годом рядовые сотрудники все меньше знают о заработках коллег. Владелец и соучредитель компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий считает такую закрытость абсолютно оправданной. По его словам, размер вознаграждения – строго конфиденциальные данные.
2: Это не только частная информация компании, но и самого сотрудника. На мой взгляд, то же самое, если проходил диспансеризацию, рассказывает, что у него плохой анализ мочи. Мы не разглашаем зарплаты и запрещаем это делать.
1: Со сменой рабочих поколений меняется и отношение к профессиональной этике, продолжает Максим Валецкий.
2: Для поколения бумеров, которые начинали работать еще в Советском Союзе, приватность имела меньшее значение, чем сейчас. Какая тогда была приватность? Приходила тетка из бухгалтерии с ведомостью и с пачкой денег. Иванов, подходи за 20 рублями. Петров, подходи за 25. Один у нас парень на работе говорил, что он хочет поменять фамилию на Итого, потому что Итого больше всех зарплат получает. Сейчас новые поколения принципиально другое отношение к личным границам.
1: Даже на одинаковых должностях в одной компании доходы сотрудников могут различаться. В креативных индустриях многое зависит от опыта и оперативности, на производстве, от разрядов и сверхурочных, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Особенно раскрытие зарплат разрушает коллектив в крупных компаниях, считает гендиректор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
3: У нас ставки одинаковые для коллег, с которыми мы работаем, поэтому они не скрываются и чаще всего знают, кто сколько получает. При росте компании не стоит вводить в корпоративную культуру практику открытого обсуждения. Редко когда приводит к какой-то здоровой конкуренции, к взаимопониманию, миру и дружбе в коллективе. Чаще такая информация скорее провоцирует лишние обсуждения, лишнюю зависть, обиды внутри коллектива. Кроме того, на формирование заработной платы могут влиять самые разные факторы. В каждой компании это работает по-своему. Где-то есть грейды, где-то есть премии за выслугу лет.
1: Но для работников тенденция имеет скорее негативные последствия, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчукова.
4: Работники имеют мало представления, сколько зарабатывают специалисты аналогичной квалификации в отрасли в целом в данном регионе. Это уже более негативная тенденция, если они неожиданно для себя подпадут под сокращение или когда придется срочно искать работу, люди не очень информированы, сколько конкретно стоит их собственная рабочая сила, им придется заново мониторить рынок труда, рискуют найти зарплату менее оплачиваемую, чем могли бы найти.
1: По данным Superjob, среди неосведомленных о доходах коллег лишь каждый четвертый хочет узнать эту информацию. С зарплатным неравенством сталкивалась треть опрошенных, и лишь немногие обсуждали это с начальством, просили прибавку или увольнялись. А половина вообще ничего не предприняли.
0: Июля на календаре. Друзья, давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно 21 июля во все года? В 365 году произошло одно из самых мощных землетрясений в истории Среднеземноморья. Оно напомнило нам, насколько велика сила природы. Хорошо, что сегодня самые сильные землетрясения обычно происходят, когда приходит уведомление. Зарплата поступила. В 1899 году родился Эрнест Хемингуэй, писатель, лауреат Нобелевской премии. Он говорил, что

Лучшая история рождается из самой жизни. Поэтому, если сегодня с утра что-то пошло не по плану, возможно, это начало интересной главы. В 1969 году, после первой высадки на Луну, экипажа «Аполлона-11» благополучно взлетел с ее поверхности и отправился домой. Даже после величайшего путешествия иногда больше всего хочется вернуться туда, где тебя ждут. А еще сегодня отмечается Всемирный день нездоровой еды. Но помните, один бургер еще никого не сделает несчастным. Вот хорошее настроение после вкусного завтрака – вполне реальная история. Еще один факт – вторник – день, когда большинство людей уже втянулись в рабочий ритм, поэтому если сегодня вам кажется, что вы все успеваете, никому об этом не рассказывайте. Могут добавить работы. Итак, каждый день – это, конечно, новая возможность стать чуточку лучше, чем вчера. Иногда для этого достаточно просто начать утро с улыбки. Вам желает доброе утро. Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: На обрушение скалы на экскаватор произошло во время дорожных работ в Дергебельском районе Дагестана. Водитель техники не пострадал, об этом сообщает телеграм-канал САПа «Кавказ». Водитель экскаватора вовремя заметил опасность и покинул экскаватор, однако обрушение скалы нарушило график работ. Специалисты уже начали укреплять обрушившийся склон. Планируются дополнительные геологические исследования местности для предотвращения повторных обвалов. Ну и, друзья, новую кадровую программу «Команда Дагестана» для дипломированных специалистов запустили в республике по инициативе Федора Щукина. О запуске проекта сам Щукин объявил на встрече с выпускниками школ и призерами Олимпиад. Программа открыта для всех молодых специалистов, как для тех, кто остается в республике, так и для тех, кто уедет учиться в другие регионы нашей страны. Глава Дагестана подчеркнул, что Дагестану нужны современные, сильные специалисты со смелыми идеями и большими амбициями. Ну и, друзья, подвоз питьевой воды организовали для жителей Избербаша накануне в связи с перебоями водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе Каспийск-Избербаш. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения. Заявки на подвоз воды принимают в диспетчерской службе Избербашского горводоканала. Я напомню, что прорыв на водоводе диаметром 1020 мм произошел еще 16 июля. Тогда еще мы в эфире «Диалог FM» говорили о том, что запасы резервуаров из Брибаша вроде справятся на эти дни, но, как оказалось, нет. В районе поста ГАИ в Каспийске также произошло там вот этот прорыв водовода диаметром 1020 мм. На месте сейчас работают аварийные бригады. Подача воды ориентировочно должна податься по факту сегодня уже. Ну и сотрудники госавтоинспекции Дагестана на прошлой неделе по 19 июля отстранили от управления автомобилем 78 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в ведомстве. Против 16 автомобилистов, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как мы, Диалог ФМ, ранее сообщали, что за предыдущую еще неделю, это до 12 июля, в республике за пьяную езду от управления транспортным средством были отстранены тогда 96 водителей. Друзья, Дагестан посетили 719 тысяч туристов в первом полугодии этого года. Это на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ». Со ссылкой на региональное министерство туризма и народным художественным промыслом Дагестана. Снижение трафика ведомстве связали с весенними паводками и обильными дождями, которые прошли в марте-апреле. Основные туристические локации и популярные места не пострадали, продолжают работать в штатном режиме. По данным на 1 июля этого месяца в республике действует 197 лицензированных турмаршрутов. Объем оказанных услуг в сфере туризма за первое полугодие составило 7 миллиардов рублей. Я напомню, что ранее крупнейшие туроператоры и объекты размещения Дагестана заявляли, что ожидают восстановления спроса и рост туристов в июле в августе, несмотря на увеличение количества отмен ранних бронирований. Энди Бёрнам готовится стать премьером Великобритании. Его предшественник Кир Стармер уже выступил с прощальной речью и пожелал новому лидеру лейбористов удачи. Перед выступлением на должность Бёрнам встретился с королем Карлом III. Еще до церемонии Бёрнам сделал несколько амбициозных заявлений. Среди них – перестройка политической системы, повышение уровня жизни в ближайшее время. Впрочем, зарубежные СМИ сомневаются, что новый премьер сможет выполнить свои обещания. Продолжим далее в обзоре иностранной прессы на «Диалог FM».
2: 56-летний Энди Бёрнам приходит на Даунинг-стрит в откровенно непростой период для правящей лейбористской партии. По данным агентства Survation, ее рейтинг сравнялся с правопопулистской Reform UK. Политическая сила во главе с Найджелом Фарреджем известна своей антимигрантской повесткой. По опросу издания «Политика» лейбористы уже на втором месте. Негативная динамика в отношении правящей партии наблюдалась больше года, и никто иной, как Энди Бёрнам, должен сломить этот тренд, пишет Рейтер. Бывший министр здравоохранения и мэр Манчестера сейчас самый популярный политик среди лейбористов. Его деятельность одобряют больше трети британцев, выяснили в аналитической компании YouGov. Впрочем, это вовсе не гарантирует Бёрнаму успеха. Кир Стармер оставил ему в наследство лишь одни проблемы. Среди них стагнация в экономике, повышение стоимости жизни, миграционный кризис и даже проблемы с водоснабжением. Новый премьер заявил, что перестроит страну. Кроме того, он назвал свое избрание лидером лейбористов, цитата, «самым значимым значимым событием в политике за последние 40 лет. Как пишет Рейтер, Бёрнам сразу примется за реформы, например, пересмотрит налоговую политику и увеличит госрасходы. Впрочем, именно здесь начинаются главные риски. Каждый новый премьер в итоге становится заложником неповоротливой государственной машины, отмечают эксперты, опрошенные Guardian. По их словам, одной решительности для полноценных перемен недостаточно. Чтобы исполнить практически любое из обещаний Бёрнама, потребуются миллиарды фунтов стерлингов из бюджета. Поэтому вскоре новый глава правительства вынужденно поднимет налоги, как и его предшественник. Похожую оценку дает и Financial Times. Издание указывает, что при Стармере расходы на оборону резко росли, и Бёрнам не сможет их сократить без серьезных внешнеполитических последствий. При этом новый премьер уже заявил, что курс Лондона в отношении Украины и НАТО не поменяется. Главный вопрос сейчас, удастся ли Бёрнаму найти баланс в первые 100 дней во главе правительства. По сути, лейбористской партии предстоит сдать один из самых сложных политических экзаменов, заключает Financial Times.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 32. Малооблачная погода, без существенных осадков, легкий ветер с Каспийского моря. Если вы все-таки собираетесь на улицу, не забывайте воду, головной убор и солнцезащитные очки. А если едете на работу, пусть этот вторник будет легким, продуктивным и принесет только хорошие новости. Вы слушаете Диалог FM. Хорошего утра и отличного дня всему Дагестану.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Новым заместителем министра природных ресурсов и экологии Дагестана назначен Махач Ахмедов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я, в свою очередь, напомню, что с сентября 2024 года Министерство природных ресурсов возглавлял Ратмир Расулов. Задержан бывший глава Каспийска накануне вечером Борис Гонцов. Об этом сообщает портал «Московский комсомолец» в Дагестане. Им же сообщил источник в правоохранительных органах. Задержание произвели в Дагестане. Эксмэра подозревают и в получении взятки. Я напомню, что Борис Гонцов имеет звание генерал-майор. Каспийск он возглавлял с 2020 года. Ушел с должности в начале июня текущего года. Арбитражный суд Дагестана аннулировал право собственности компании АБН-Строй на два объекта в микрорайоне 8 города Каспийска, что позволит продолжить реализацию инвестпроекта. Об этом сообщает Минимущество Дагестана. Спорные объекты находились на земельных участках, которые принадлежат республике. Из-за зарегистрированного права собственности власти не могли полноценно использовать территорию и реализовывать запланированный проект развития микрорайона. После вступления решения суда в законную силу управление Росреестра по Дагестану аннулирует записи о регистрации права собственности на эти объекты. 300 тысяч рублей – ценный подарок вручил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин выпускнице Республиканского центра образования Гюльмире Халифатовой, которая набрала рекордные 300 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Дагестана. Гюльмира стала первой в истории дагестанского образования, кто сдал на 100 баллов сразу три экзамена по русскому языку, профильной математике, а также физике. Федор Щукин поздравил выпускницу и ее отца Аслана Халифатова и выразил уверенность, что знание и упорство Гюльмиры принесут пользу родному Дагестану. Я напомню, что в Дагестане каждый стобалльник по ЕГЭ получает по 100 тысяч рублей. Гюльмира, как обладательница 300 баллов, получила сертификат на 300 тысяч рублей. И в России с сегодняшнего дня вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом агентству Prime рассказала юрист Марина Яковлева. Она пояснила, что формулировка об отмене двойного наказания звучит несколько шире, чем само содержание закона. Запрет существовал и раньше, проблема заключалась и в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360.ru, сейчас по закону к молодежи относятся граждане до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Эксперты отмечают, что изменение возрастной границы может расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.
0: Новости спорта.
3: Бывший футболист Ливерпуля и сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Двукратный обладатель золотого мяча считался одним из самых титулованных английских футболистов. С мерсисайдцами он трижды выиграл чемпионат Англии. В его активе также два кубка УЕФА, кубок Англии и кубок европейских чемпионов. Позже он выступал за Гамбург, с которым выиграл Бундеслигу. После завершения карьеры Киган тренировал Ньюкасл, Фулхэм, Манчестер-Сити и национальную сборную своей страны. Королевская бельгийская футбольная ассоциация не будет продлевать контракт с главным тренером сборной Руди Гарсией. 62-летний французский специалист возглавил команду в начале прошлого года, и под его руководством Бельгия обеспечила себе место в Лиге А Лиги наций и отобралась на чемпионат мира, где дошла до четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира сборной Испании. Президент Конмебол Алехандро Домингес объявил, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет с участием 64 сборных. В честь столетия турнир впервые в истории примут сразу 6 стран на 3 континентах. Матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае, а основная часть в Испании, Португалии и Марокко. Количество участников Мундиаля может вырасти сразу на 16 команд по сравнению с нынешним форматом, который был опробован на прошедшем чемпионате. В случае утверждения на введение команды будут разбиты на 16 групп, по 4 сборные, из которых в плей-офф выйдут по 2 лучшие. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет ФИФА. Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Яник Синнер начал 81-ю неделю в статусе первой ракетки мира и вышел на чистое 10-е место в истории по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP. Итальянец превзошел достижение австралийца Лейтона Хьюита, в активе которого было 80 недель в качестве лидера мирового тенниса. При этом свой отрыв в рейтинге Синнер гарантированно сохранит как минимум до открытого чемпионата США. В это же время первому номеру рейтинга ВТА Арине Соболенко покорилась сотней недель на вершине мировой классификации. Она стала всего 10-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь этой отметки. Групповой этап Лиги наций завершился матчем действующих чемпионов польских волейболистов и команды США, где в 3 сетах поляки выиграли и финишировали на 2-м месте, а первая с абсолютным результатом 12 побед из 12 заняла Япония. Главными неудачниками группового этапа стали Бразилия и Франция. Обе команды сенсационно не попали в плей-офф. В четвертьфиналах Словения встретятся с Турцией, Япония с Китаем, Италия с США и Польша с Украиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
1: 21 июля, вторник на календаре. Доброе утро, Дагестан. Еще вчера казалось, что до выходных далеко, а сегодня уже можно смело строить планы на эти самые выходные. Главное пытаться, друзья, не все за один день сделать, что откладывали там, знаете, на целый месяц. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, желаю, кто уже в дороге, кто открывает свой магазин, кто настроен на Диалог FM. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан, чтобы ваше утро начиналось с хороших новостей, любимой музыки и, конечно, с хороших улыбок. Итак, поехали!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и наша республика расположилась на предпоследнем 84-м месте в рейтинге регионов России по развитию ипотеки в 2026 году. Согласно исследованию РИА Новости, за последние 12 месяцев в Дагестане на 1000 человек экономически активного населения было взято только 3,5 ипотечных кредитов. Лидируют в этом рейтинге регионы Тыва, там 26,5 кредитов на 1000 человек, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, там 25 000 кредитов на 1000 человек. Ну и 360 единиц немаркированной питьевой продукции, включая соки и газированные напитки, изъяли из оборота в Бутлевском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Дагестану. Инспекторы территориального отдела выявили оборот продукции без обязательной маркировки средствами идентификации. Изъято 162 единицы соковой продукции и 168 единиц безалкогольных газированных напитков «Горилла». В отношении ответственных лиц сейчас возбуждены дела по части 2 статьи 15.12 КоАП Российской Федерации. Изъятая продукция сейчас арестована на территории Дагестана. Ну и, друзья, в Каспийске накануне произошла трагедия. 4-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже. От полученных травм ребенок скончался. Я бы хотел в эфире поговорить на тему, как защитить детей от падения закон. Я напоминаю, что в теплое время года, конечно, распахнутые окна дарят нам свежий воздух, но для маленьких детей они таят смертельную опасность. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Если показываете что-то в окне, крепко держите ребенка, предвидя возможные резкие движения. Убедитесь, что ваши руки сухие, ни в коем случае не держите ребенка за одежду. Больше рекомендаций вы можете узнать на сайте Центра управления регионов по Республике Дагестан. Ну и госпрограмму развития Дербента урезали по финансированию. 16 июля опубликовано распоряжение правительства Российской Федерации об утверждении изменений в перечень мероприятий по комплексному развитию нашего древнего Дербента. По сравнению с поправками октября 2025 года число мероприятий сокращено почти на 10 пунктов. Общая сумма уменьшена со 145 миллиардов рублей до 132 миллиардов рублей, в том числе с федерального бюджета. Вместо 44 миллиардов рублей теперь 40 миллиардов рублей. При этом траты из республиканского консолидированного бюджета увеличены до 6 миллиардов рублей. Внебюджетные средства сокращены до 86 миллиардов рублей, было 96. Отметим, что в программу вошли такие пункты, как строительство объектов образования, коммунальной инфраструктуры, транспорта и дорожного хозяйства Дербента. В Дагестане продолжает сокращаться рынок ипотечного кредитования. За последние 5 месяцев 2026 года объем выдачи жилищных займов в республике уменьшился на 13%. Это показатель оказался одним из самых низких на Северном Кавказе. Регионы Северного Кавказа традиционно занимают нижние строчки общероссийского рейтинга по развитию ипотеки, составленного экспертами РИА Новости. Так, например, в Дагестане за первое полугодие пришлось только 3,5 кредита на 1000 человек. При этом средний размер ипотечного займа в Дагестане на январь-май этого года достиг 4 миллионов рублей, что сопоставимо со Ставрополем, там такая же сумма. Ну и Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, об этом сообщает ТАСС. Из документа следует, что будет закреплен за собой особый статус и общественная значимость профессии учителя. Педагогам гарантируется обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, а тем, кто впервые приступил к работе, обещают помочь с наставником как минимум в течение года. Также российские учителя будут пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами бесплатно. Учителя, которые проработали в профессии 25 лет, получат звание ветеран труда. Ну и, друзья, удивительная новость поступила. Я вчера, честно говоря, ее читал и думал, взять, не взять в программу «Утро» на Диалог FM, решил взять. Житель Дагестана пытался переехать недруга автомобилем. До этого он несколько раз протаранил его машину. Инцидент произошел в Южно-Сахакумске. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского управления Следственного комитета России. Конфликт на почве ранее сложившихся неприятных отношений разгорелся между двумя жителями данного города, когда они были за рулем своих автомобилей. Один из мужчин дважды совершил столкновение с автомобилем другого. Последнее, спасаясь за жизнь и здоровье находившегося в машине супруги малолетнего ребенка, несколько раз выстрелил из травмата по машине нападавшего. Тогда первый мужчина совершил наезд на стрелявшего, сломав ему обе ноги. Уголовное дело сейчас возбуждено по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это хулиганство, покушение на убийство и умышленное повреждение имущества. В Дагестане более 280 самозанятых добровольно уже застраховали себя на случай болезни. Я напомню, что с начала года в республике более 280 самозанятых присоединились к программе добровольного медицинского социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Участие в ней дает право на выплаты по больничному листу при временной нетрудоспособности. Самозанятый получает право на больничный спустя 6 месяцев непрерывного уплаты страховых взносов. Размер выплаты зависит от стажа, периода уплаты взносов и выбранной страховой суммы. 35 тысяч либо 50 тысяч рублей. Тариф страховых взносов составляет почти 4% от выбранной страховой суммы. Ежемесячные платежи — это 1344 рубля при страховой сумме 35 тысяч рублей. Программа покрывает случаи болезни, травмы, нахождения на карантине, ухода за больничным членом семьи и прохождение лечения в стационаре. Ну и Кизилюрт на 4 дня останется без газа из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. По информации мэрии города, газ отключат сегодня утром и подадут только в 6 вечера 25 июля. Под отключение попадают все потребители, включая частный сектор, многоквартирные дома, котельные предприятия, запитанные от ГРС «Кизилюрт-1» и «Кизилюрт-2», об этом уточняют в мэрии. Отключение затронет и сельские поселения Кизилюртовского района, кроме сел Новый Черкей, Гульзеп, Стальская и Шушановка. Ну и, друзья, почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Сейчас регулярно работает с психологом только 14% опрошенных. Еще 16% проходили терапию раньше, а 19% были на консультациях несколько раз. Как пишет ТАСС, почти каждый четвертый россиянин хотел бы начать терапию, но пока откладывает этот шаг. Среди тех, кто не обращается за помощью, 29% считают, что могут справиться самостоятельно, а 28% не верит в эффективность вообще терапии. Еще 13% не готов обсуждать личные проблемы, а 7% не знают, как выбрать подходящего специалиста. Для каждого четвертого участника опроса главным препятствием стала высокая стоимость консультации. Больше половины россиян готовы платить за встречу с психологом не более 5000 рублей. Причем 28% респондентов считают комфортную сумму до 3000 рублей. И все-таки почему наши граждане боятся идти к психологу? Мы решили сделать опрос у нашего местного психолога Рамазана. Рамазан, тебе слово.
2: На самом деле большинство людей боятся не психолога, они боятся встречи с собой. Мы все выстраиваем определенный образ себя, сильного, правильного, самостоятельного человека. И мысль о том, вот, что придется столкнуться со своими страхами, болью или признать то, что долго отрицалось, может вызывать тревогу. Есть и другой страх. Многие думают, что психолог осудит, поставит диагноз или скажет, как правильно жить. Но хорошая терапия, она по-другому устроена. Психолог, он не оценивает человека и не принимает за него каких-то решений. Он помогает увидеть, что раньше было трудно самостоятельно заметить.
1: Ну и когда нужно обратиться за психологической помощью, часто мешают глубинные установки, которые формировались у людей годами. По словам, кстати, Рамазана, нашего психолога местного, на постсоветском пространстве по-прежнему остается сильная идея – справляться нужно самому.
2: Это убеждение, то, что, например, обращение является признаком слабости, хотя на практике все наоборот. А вот легче делать вид, что все нормально, чем честно признать, что мне сейчас тяжело, и я не справляюсь так, как хотел бы. И, наверное, самый глубокий страх заключается в том, что изменения потребуют какой-то ответственности, новых решений. И пока человек считает, что причина всех его трудностей вот, ну, в каких-то окружающих там людях или проблемах, то ему ничего менять же в себе не надо. Но терапия постепенно возвращает человеку ощущение собственного выбора. Это одна из ключевых задач. И это освобождает, но одновременно требует вот какое-то проявление зрелости. Поэтому поход к психологу – это не про слабость. Это про готовность познакомиться с собой и как-то немного честнее сделать то, что раньше не удавалось.
1: Также наш психолог добавил, что зачастую люди чувствуют себя скованными во время первой встречи с психологом. Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 32. Малооблачная погода, без существенных осадков, легкий ветер с Каспийского моря. Если вы все-таки собираетесь на улицу, не забывайте воду, головной убор и солнцезащитные очки. А если едете на работу, пусть этот вторник будет легким, продуктивным и принесет только хорошие новости. Вы слушаете Диалог FM. Хорошего утра и отличного дня всему Дагестану.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в интервью РИА Новости, что российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет. «Женщина в Европе рожает впервые в 34 года, у нас где-то в 30 лет», — поделился академик. Он пояснил, что такие сроки обусловлены желанием современных женщин до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и иметь устойчивый доход. В декабре минувшего года Онищенко говорил, что российские женщины впервые рожают в возрасте около 31 года. И в завершении выпуска: цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог Анжелика Еременко. Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение. При этом каждый цвет обладает естественным эволюционным и психологическим кодом. Так, красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности. Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии, а желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог

Новым заместителем министра природных ресурсов и экологии Дагестана назначен Махач Ахмедов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я, в свою очередь, напомню, что в сентябре 2024 года Министерство природных ресурсов возглавлял Ратмир Расулов. Задержан бывший глава Каспийска накануне вечером Борис Гонцов. Об этом сообщает портал «Московский комсомолец» в Дагестане. Им же сообщил источник в правоохранительных органах. Задержание произвели в Дагестане. Эксмэра подозревают и в получении взятки. Я напомню, что Борис Гонцов имеет звание генерал-майор. Каспийск он возглавлял с 2020 года. Ушел с должности в начале июня текущего года. Арбитражный суд Дагестана аннулировал право собственности компании АБН-Строй на два объекта в микрорайоне 8 города Каспийска, что позволит продолжить реализацию инвестпроекта. Об этом сообщает Минимущество Дагестана. Спорные объекты находились на земельных участках, которые принадлежат республике. Из-за зарегистрированного права собственности власти не могли полноценно использовать территорию и реализовывать запланированный проект развития микрорайона. После вступления решения суда в законную силу управление Росреестра по Дагестану аннулировало записи о регистрации права собственности на эти объекты. 300 тысяч рублей – ценный подарок вручил временно исполняющий главу Дагестана Федор Щукин выпускнице Республиканского центра образования Гюльмире Халифатовой, которая набрала рекордные 300 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Дагестана. Гюльмира стала первой в истории дагестанского образования, кто сдал на 100 баллов сразу три экзамена по русскому языку, профильной математике, а также физике. Федор Щукин поздравил выпускницу ее отца Аслана Халифатова и выразил уверенность, что знание и упорство Гюльмиры принесли суд пользу родному Дагестану. Я напомню, что в Дагестане каждый стобальник по ЕГЭ получает по 100 тысяч рублей. Гюльмира, как обладательница 300 баллов, получила сертификат на 300 тысяч рублей. Ну и в России с сегодняшнего дня вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом агентству Prime рассказала юрист Марина Яковлева. Она пояснила, что формулировка об отмене двойного наказания звучит несколько шире, чем само содержание закона. Запрет существовал и раньше, проблема заключалась и в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Теперь,

максимальной. Эксперты отмечают, что изменение возрастной границы может расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки. Глава Дагестана Федор Щукин накануне подписал указ о назначении Ивана Голуба временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Новый руководитель ведомства имеет солидный опыт работы в федеральных структурах. С 2012 по 2019 год Иван Голуб трудился в Министерстве транспорта Российской Федерации в должности заместителя начальника отдела, после чего в течение года по 2020 год занимал пост заместителя начальника управления Росавиации. Перед назначением в наш Дагестан до июня текущего год он работал в структуре Министерства сельского хозяйства России. Но Министерство имущественных и земельных отношений Республики Дагестан отчиталось о первых успехах цифровизации платежных процессов. Запуск сервиса уведомления о начислении по договорам аренды через портал госуслуги привел к трехкратному увеличению поступлений в дагестанский бюджет. Согласно, кстати, статистике ведомства, если до внедрения системы недельный объем сборов составлял более 4 миллионов рублей, то после рассылки уведомления арендаторам в период с 7 по 15 июля сумма платежей достигла 13 миллионов рублей. Помимо системы, тема оповещения министерство развивает. Я напомню, что личный кабинет арендатора. Это цифровой инструмент позволяет предпринимателям в режиме онлайн контролировать состояние договоров. Но и Дагестанский гуманитарный институт вошел в перечень из 10 вузов страны, которые получили предостережение от Рособорнадзора. Ведомство в рамках федерального надзора зафиксировало риски нарушения обязательных требований к образовательной деятельности и предложило принять меры по обеспечению их соблюдения. Информация об объявленных предостережениях размещена в едином реестре контрольных надзорных мероприятий. Из порта Махачкалы в Иран в июле отправлено более уже 35 тысяч тонн зерна. В частности, в наш порт поступило 16 тысяч тонн ячменя из Северной Осетии и такая же сумма кукурузы из Ставропольского края. Во время документальных проверок и досмотра грузов нарушений законодательства и фитосанитарных требований страны-импортера не выявлено. Я также напомню, что с начала 2026 года через порт Махачкалы Россельхознадзор отпустил на экспорт более 400 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Но в Дагестане стартовал новый этап реализации федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого накопленными предприятиями опыт бережливого производства начнут активно тиражировать в учреждениях социальной сферы. По информации Минэкономразвития Республики, с 2026 года к проекту подключаются организации здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Внедрение бережливых технологий, я напомню, что поможет сократить очереди в поликлиниках и МФЦ. Ну а сегодня отмечается один из гастрономических праздников – День нездоровой пищи или День вредной еды. Я напомню, что это день, когда можно отказаться от гастрономических запретов, диет без особого чувства вины и побаловать себя хотя бы неполезной едой. Считается, что термин «вредная еда» ввел в оборот американский микробиолог и защитник здорового питания Майкл Джекобсон. Еще в 1970-х годах он составил такой список продуктов. Я напомню, что в 2008 году американские ученые медицинского исследовательского центра доказали, что вредная еда оказывает на функции мозга точно такое же действие, как наркотики, которые вырабатывают пищевую зависимость. Мурат Алиев назначен накануне общественным помощником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Согласно этому распоряжению, он будет помощником премьер-министра республики по вопросам развития газовой отрасли и строительства инфраструктурных сооружений. Я напомню, что Алиев ранее был заместителем главы Махачкалы, в том числе некоторое время также исполнял обязанности главы города, а также первым заместителем был министр строительства и ЖКХ Дагестана. Ну и накануне нового руководителя представили также коллективы Минстроя, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. Временно исполняющий министра Анвар Шамилов официально приступил к обязанностям, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Экс-руководитель ведомства Бахтияр Улаев попрощался накануне с коллективом, подвел итоги совместной работы и поблагодарил сотрудников за службу. Валентин Клок также выразил благодарность Улаеву за вклад в развитие строительной отрасли региона, а Анвар Шамилов, выступая перед коллективом, подчеркнул, что намерен выстроить открытую работу с органами власти, муниципалитетами и подрядчиками. Экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова накануне задержали по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Его подозревают в получении взятки по статье 290, части 6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я, в свою очередь, напомню о том, что Борис Гонцов подал в отставку с поста мэра Каспийска 5 июня 2026 года. Он руководил Дагестанским Каспийском 5 лет и 6 месяцев.

0: с 27 ноября 2020 года. На второй срок он был переизбран в ноябре 2025 года. Правда, в отличие от своего избрания в 2020 году, за него проголосовали не единогласно, только 19 из 23 депутатов. Но в Дагестане годовая инфляция ускорилась почти на 6% в июне этого года. Об этом сообщили нам в Главном управлении Южного банка России. В июне цены в Дагестане выросли почти на 2% относительно мая того же года. Стоимость непродовольственных товаров заметно увеличилась почти на 6,5%. При этом цены на продовольствие и потребительские услуги выросли менее чем на 1%. Я также напомню, что за год продовольствие подорожало на 3,5%, а непродовольственные товары почти на 10%. Ну а бизнесмен Сулейман Керимов останется сенатором от нашей республики на новый срок, об этом сообщил РБК со ссылкой на источник. Каждый регион в Совете Федерации представляет два сенатора, один главы субъекта, другой – законодательное собрание. Когда кандидат выдвигается на выборы главы региона, они обязаны предложить три кандидатуры для назначения в палату. Я также напомню, что в период с 18 по 20 сентября в 8 субъектах России состоятся выборы у губернаторов. При этом в трех республиках – это Дагестане, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии – главу региона изберет парламент. В 39 регионах пройдут выборы в законодательное собрание. Ну и на этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который должен помочь стабилизировать ситуацию с топливом. Как пишет «Комсомольская правда», документ планируют принять сразу во втором и третьих чтениях. По словам председателя палаты Вячеслава Володина, изменения должны обеспечить бензином и другими видами топлива как граждан, так и предприятия. Я напомню, что ранее власти отмечали, что нынешняя ситуация затронула не только автомобилистов, но и бизнес. В первую очередь топливо планируют направлять торговым сетям, чтобы не допустить перебоев с доставкой продуктов и товаров повседневного спроса.
1: 56-летний Энди Бёрнам позиционирует себя как умеренно левый политик. Он также борец против закостенелых ожиревших элит за интересы рабочего класса. Кроме того, новый премьер-министр – последовательный сторонник Украины. Впрочем, судя по всему, главное качество короля Севера – это уметь колебаться вместе с линией партии. Ранее он порой жестко критиковал Дональда Трампа, но чем ближе продвигался к Даунинг-стрит-10, тем мягче становилась риторика. Теперь он готов находить общий язык с главой Белого дома. 47-й президент Соединенных Штатов также не демонстрировал свое расположение к новому премьеру, однако приветствовал намерение начать разведку и добычу в Северном море. Это многое изменило. Что касается России, отношение Энди Бёрнама к российскому курсу остается предельно жестким. Собственно, в свой первый рабочий день он обещает позвонить Владимиру Зеленскому и, опять же, Дональду Трампу. Соответственно, чтобы заверить о неизменности курса. Во втором случае нужно осуществить перезагрузку отношений с союзником номер один. Известно, что прошлый премьер Кир Стармер не очень ладил с Трампом и даже подвергался некоторому унижению с его стороны. Но теперь Великобритания намерена поступиться борьбой за климат, самой начать качать нефть и газ и поднять таким образом уровень жизни своих граждан. Как было сказано выше, Трампу такие идеи очень нравятся. Борьба с всемирным потеплением и с выхлопами углекислого газа его просто откровенно раздражает. В общем и целом, умеренно левому премьеру нужно стабилизировать страну после царства радикально левых. Также необходимо вооружаться. Британский лев больше не властвует на морях. И в футбол его родоначальники не могут добиться мирового чемпионства аж с 1966 года. Много проблем накопилось. Но вернемся к России. Если не только Лондон, но и Европа в целом, вместо красивых речей и фраз, предпринят реальные шаги, чтобы добиться энергетической независимости, хотя бы частично, для Москвы это будет не лучшим сценарием. Поскольку самый прибыльный для Российской Федерации рынок окончательно не потерян. Доходы по-прежнему поступают, пусть и не в таком объеме, как раньше. Северные потоки еще можно починить, теоретически. А вот если они начнут сами бурить, как того требует Дональд Трамп, а еще и расконсервируют атомную энергетику и угольные шахты, тогда все может сложиться и по-другому. Оборонные расходы они уже повышают, опять же по требованию Дональда Трампа. Хотя до всего этого еще далеко. Пока есть только обещания и намерения. Но первый шаг сделан. Энди Бёрнам готов уходить вправо. Другого выхода у него просто нет.
0: 21 июля на календаре, друзья, давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно 21 июля во все года? В 365 году произошло одно из самых мощных землетрясений в истории Среднеземноморья. Оно напомнило нам, насколько велика сила природы. Хорошо, что сегодня самое сильное землетрясение обычно происходит, когда приходит уведомление «Зарплата поступила». В 1899 году родился Эрнест Хемингуэй, писатель, лауреат Нобелевской премии. Он говорил, что лучшие истории рождаются из самой жизни. Поэтому, если сегодня с утра что-то пошло не по плану, возможно, это начало интересной главы. В 1969 году, после первой высадки на Луну, экипажа «Аполлона-11» благополучно взлетел с ее поверхности и отправился домой. Даже после величайшего путешествия иногда больше всего хочется вернуться туда, где тебя ждут. А еще сегодня отмечается Всемирный день нездоровой еды. Но помните, один бургер еще никого не сделает несчастным. Вот хорошее настроение после вкусного завтрака – вполне реальная история. Еще один факт. Вторник – день, когда большинство людей уже втянулись в рабочий ритм, поэтому если сегодня вам кажется, что вы все успеваете, никому об этом не рассказывайте. Могут добавить работы. Итак, каждый день – это, конечно, новая возможность стать чуточку лучше, чем вчера. Иногда для этого достаточно просто начать утро с улыбки. Вам желает доброе утро. Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Уведомления по налогам с 1 августа будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передает ТАСС. Сейчас, чтобы получать уведомления по налогам, на госуслугах нужно подать специальное заявление. Теперь эта необходимость отпадает. Начиная с августа, уведомления будут выгружены на госуслуги всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. При этом, по словам Демина, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Депутат назвал переход к автоматическим уведомлениям актуальным решением как для предпринимателей, так и для физических лиц.
4: Деньги дороги, как память.
3: В третьем квартале 2026 года потребительская корзина россиян может заметно подорожать. Наибольший рост цен затронет кофе, молочную продукцию и рыбу. По мнению главы группы компаний «Маршал» Михаила Белоусова, главным драйвером инфляции станет не дефицит товаров, а стремительный рост затрат на их транспортировку, хранение и распределение. Кофе полностью зависит от импорта из Латинской Америки и Африки, поэтому любое удорожание морских перевозок напрямую отражается на магазинном ценнике. Молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи. Использование рефрижераторов и низкотемпературных складов кратно увеличивает себестоимость молока, масла и сыра. Рыба дорожает из-за огромных расстояний от мест вылова до мегаполисов и высоких затрат на глубокую заморозку в пути.
4: Экономика должна быть экономной.
3: Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости. ФАС разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в Федеральной антимонопольной службе, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, заявили в ФАС. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
5: Обрушение скалы на экскаватор произошло во время дорожных работ в Гергебельском районе Дагестана. Водитель техники не пострадал, об этом сообщает телеграм-канал САПа «Кавказ». Водитель экскаватора вовремя заметил опасность и покинул экскаватор, однако обрушение скалы нарушило график работ. Специалисты уже начали укреплять обрушившийся склон. Планируется дополнительное геологическое исследование местности для предотвращения повторных обвалов. Ну и, друзья, новую кадровую программу «Команда Дагестана» для дипломированных специалистов запустили в республике по инициативе Федора Щукина. О запуске проекта сам Щукин объявил на встрече с выпускниками школ и призерами Олимпиад. Программа открыта для всех молодых специалистов, как для тех, кто остается в республике, так и для тех, кто уедет учиться в другие регионы нашей страны. Глава Дагестана подчеркнул, что Дагестану нужны современные, сильные специалисты со смелыми идеями и большими амбициями. Ну и, друзья, подвоз питьевой воды организовали для жителей Избербаша накануне в связи с перебоями водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе Каспийск-Избербаш. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения. Заявки на подвоз воды принимаются в диспетчерской службе Избербашского горводоканала. Я напомню, что прорыв на водоводе диаметром 1020 миллиметров произошел еще 16 июля. Тогда еще мы в эфире Диалог ФМ говорили о том, что запасы резервуаров из Брюбаша вроде справятся на эти дни, но, как оказалось, нет. В районе поста ГАИ в Каспийске также произошло там вот этот прорыв водовода диаметром 1020 мм. На месте сейчас работают аварийные бригады. Подача воды ориентировочно должна податься по факту сегодня уже. Ну и сотрудники госавтоинспекции Дагестана на прошлой неделе по 19 июля отстранили от управления автомобилем 78 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в ведомстве. Против 16 автомобилистов, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как мы Диалог ФМ ранее сообщали, что за предыдущую еще неделю, это до 12 июля, в республике за пьяную езду от управления транспортным средством были отстранены тогда 96 водителей. Друзья, Дагестан посетили 719 тысяч туристов в первом полугодии этого года. Это на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ». Со ссылкой на региональное министерство туризма и народным художественным промыслом Дагестана. Снижение трафика в ведомстве связали с весенними паводками и обильными дождями, которые прошли в марте-апреле. Основные туристические локации и популярные места не пострадали, продолжают работать в штатном режиме. По данным на 1 июля этого месяца в республике действует 197 лицензированных турмаршрутов. Объем оказанных услуг в сфере туризма за первое полугодие составило 7 миллиардов рублей. Я напомню, что ранее крупнейшие туроператоры и объекты размещения Дагестана заявляли, что ожидают восстановления спроса и рост туристов в июле-августе, несмотря на увеличение количества отмен ранних бронирований. Энди Бёрнам готовится стать премьером Великобритании. Его предшественник Кир Стармер уже выступил с прощальной речью и пожелал новому лидеру лейбористов удачи. Перед выступлением на должность Бёрнам встретился с королем Карлом III. Еще до церемонии Бёрнам сделал несколько амбициозных заявлений. Среди них перестройка политической системы, повышение уровня жизни в ближайшее время. Впрочем, зарубежные СМИ сомневаются, что новый премьер сможет выполнить свои обещания. Продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
6: 56-летний Энди Бёрнам приходит на Даунинг-стрит в откровенно непростой период для правящей лейбористской партии. По данным агентства Survation, ее рейтинг сравнялся с правопопулистской Reform UK. Политическая сила во главе с Найджелом Фарреджем известна своей антимигрантской повесткой. По опросу издания «Политика» лейбористы уже на втором месте. Негативная динамика в отношении правящей партии наблюдалась больше года, и никто иной, как Энди Бёрнам, должен сломить этот тренд, пишет Рейтер. Бывший министр здравоохранения и мэр Манчестера сейчас самый популярный политик среди лейбористов. Его деятельность одобряют больше трети британцев, выяснили в аналитической компании YouGov. Впрочем, это вовсе не гарантирует Бёрнаму успеха. Кир Стармер оставил ему в наследство лишь одни проблемы. Среди них стагнация в экономике, повышение стоимости жизни, миграционный кризис и даже проблемы с водоснабжением. Новый премьер заявил, что перестроит страну. Кроме того, он назвал свое избрание лидером лейбористов, цитата, «самым значимым событием в политике за последние 40 лет». Как пишет Рейтер, Бёрнам сразу примется за реформы, например, пересмотрит налоговую политику и увеличит госрасходы. Впрочем, именно здесь начинаются главные риски. Каждый новый премьер в итоге становится заложником неповоротливой государственной машины, отмечают эксперты, опрошенные Guardian. По их словам, одной решительности для полноценных перемен недостаточно. Чтобы исполнить практически любое из обещаний Бёрнама, потребуются миллиарды фунтов стерлингов из бюджета. Поэтому вскоре новый глава правительства вынужденно поднимет налоги, как и его предшественник. Похожую оценку дает и Financial Times. Издание указывает, что при Стармере расходы на оборону резко росли, и Бёрнам не сможет их сократить без серьезных внешнеполитических последствий. При этом новый премьер уже заявил, что курс Лондона в отношении Украины и НАТО не поменяется. Главный вопрос сейчас, удастся ли Бёрнаму найти баланс в первые 100 дней во главе правительства. По сути, лейбористской партии предстоит сдать один из самых сложных политических экзаменов, заключает Financial Times.
5: Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 32. Малооблачная погода, без существенных осадков, легкий ветер с Каспийского моря. Если вы все-таки собираетесь на улицу, не забывайте воду, головной убор и солнцезащитные очки. А если едете на работу, пусть этот вторник будет легким, продуктивным и принесет только хорошие новости. Вы слушаете Диалог ФМ. Хорошего утра и отличного дня всему Дагестану.

0: В Дагестане 9 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Мурат Алиев назначен накануне общественным помощником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Согласно этому распоряжению, он будет помощником премьер-министра республики по вопросам развития газовой отрасли и строительства инфраструктурных сооружений. Я напомню, что Алиев ранее был заместителем главы Махачкалы, в том числе некоторое время также исполнял обязанности главы города, а также первым заместителем был министр строительства и ЖКХ Дагестана. Ну и накануне нового руководителя представили также коллективы Минстроя, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. Временно исполняющий министра Анвар Шамилов официально приступил к обязанностям, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Экс-руководитель ведомства Бахтияр Улаев попрощался накануне с коллективом, подвел итоги совместной работы и поблагодарил сотрудников за службу. Валентин Клок также выразил благодарность Улаеву за вклад в развитие строительной отрасли региона, а Анвар Шамилов, выступая перед коллективом, подчеркнул, что намерен выстроить открытую работу с органами власти, муниципалитетами и подрядчиками. Экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова накануне задержали по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Его подозревают в получении взятки по статье 290 части 6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я, в свою очередь, напомню о том, что Борис Гонцов подал в отставку с поста мэра Каспийска 5 июня 2026 года. Он руководил дагестанским Каспийском 5 лет и 6 месяцев с 27 ноября 2020 года. На второй срок он был переизбран в ноябре 2025 года. Правда, в отличие от своего избрания в 2020 году, за него проголосовали не единогласно, только 19 из 23 депутатов. Но в Дагестане годовая инфляция ускорилась почти на 6% в июне этого года. Об этом сообщили нам в Главном управлении Южного банка России. В июне цены в Дагестане выросли почти на 2% относительно мая того же года. Стоимость непродовольственных товаров заметно увеличилась почти на 6,5%. При этом цены на продовольствие и потребительские услуги выросли менее чем на 1%. Я также напомню, что за год продовольствие подорожало на 3,5%, а непродовольственные товары почти на 10%. Ну а бизнесмен Сулейман Керимов останется сенатором от нашей республики на новый срок, об этом сообщил РБК со ссылкой на источник. Каждый регион в Совете Федерации представляет два сенатора, один главы субъекта, другой – законодательное собрание. Когда кандидат выдвигается на выборы главы региона, они обязаны предложить три кандидатуры для назначения в палату. Я также напомню, что в период с 18 по 20 сентября в 8 субъектах России состоятся выборы у губернаторов. При этом в трех республиках – это Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – главу региона изберет парламент. В 39 регионах пройдут выборы в законодательное собрание. Ну и на этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который должен помочь стабилизировать ситуацию с топливом. Как пишет «Комсомольская правда», документ планируют принять сразу во втором и третьих чтениях. По словам председателя палаты Вячеслава Володина, изменения должны обеспечить бензином и другими видами топлива как граждан, так и предприятия. Я напомню, что ранее власти отмечали, что нынешняя ситуация затронула не только автомобилистов, но и бизнес. В первую очередь топливо планируют направлять торговым сетям, чтобы не допустить перебоев с доставкой продуктов и товаров повседневного спроса. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Новости спорта.
3: Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, занявшая 6-е место на последней Олимпиаде, объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка проинформировала Тутберидзе о своем уходе по телефону. Петросян 3 раза подряд выиграла чемпионат России и столько же раз побеждала в финале национального гран-при. Также сообщалось, что фигуристка поступила в ГИТИС и в последнее время не вела полноценной подготовки к новому сезону. При этом 16 июля Международный союз конькобежцев присвоил ей нейтральный статус для участия в международных турнирах. Триумфатор турнира ATP 250 в Бостоне Андрей Рублев поднялся на 2 позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 14 место. Рублев опередил в таблице итальянца Лоренцо Музетти и американца Лернера Тиена. Лидером мирового рейтинга остается итальянец Яник Синнер, вторым идет немец Александр Зверев, а 3-ю позицию сохраняет испанец Карлос Алькарас. Новым генеральным директором Ростова, выступающего в РПЛ, назначен 49-летний бизнесмен Андрей Чайка. С 1997 года функционер был президентом одноименного футбольного клуба «Чайка», который под его руководством прошел путь от региональных соревнований до ФНЛ. Предыдущий гендиректор Ростова Игорь Гончаров, занимавший этот пост с лета прошлого года, останется работать в системе клуба. Турецкий «Галатасарай» объявил о переходе диагональной сборной России Виты Акимовой, заключив с ней 1-летний контракт. Команда в прошлом сезоне выиграла 2-й по значимости европейский трофей – Кубок Европейской конфедерации волейбола и получила специальное приглашение в Лигу чемпионов на следующий сезон. Акимова перебралась в Стамбул из миланского «Вера Волей», а до этого 2 года отыграла за итальянскую «Навару», где в первом же сезоне стала лучшим бомбардиром команды. Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 2-го тура первой лиги на своем поле обыграл СКА «Хабаровск» 1-0 благодаря голу с пенальти на 80-й минуте. Эта победа стала для «Ротора» первой в новом сезоне после гостевого поражения от Нижнего Новгорода в стартовом туре. Хабаровчане, в свою очередь, потерпели 2-е поражение подряд. Встреча завершилась массовой потасовкой между игроками обеих команд после финального свистка. Чтобы разнять игроков, понадобилась вся бригада арбитров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
1: 21 июля, вторник на календаре. Доброе утро, Дагестан. Еще вчера казалось, что до выходных далеко, а сегодня уже можно смело строить планы на эти самые выходные. Главное пытаться, друзья, не все за один день сделать, что откладывали там, знаете, на целый месяц. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами я, Расим Загиров. Доброе утро всем, желаю, кто уже в дороге, кто открывает свой магазин, кто настроен на Диалог FM. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан, чтобы ваше утро начиналось с хороших новостей, любимой музыки и, конечно, с хороших улыбок. Итак, поехали!

0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Минпромторг рассматривает возможность расширить механизм российской полки после его запуска для детских товаров. Об этом РИА Новости сообщили замглавы ведомства Иван Куликов. Законопроект должен установить минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях, а также на маркетплейсах. Министерство отмечает, что во многих категориях сейчас преобладают импортные товары. Новые правила должны создать более выгодные условия для российских производителей. Работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири отложили до осени, чтобы летом сохранить необходимые объемы топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в июльском докладе Банка России. С мая по июнь предприятия региона увеличили выпуск нефтепродуктов. Крупные заводы работали с полной нагрузкой и перерабатывали рекордные объемы сырья. Нарастили производство и независимые предприятия. Одно из них почти вдвое увеличило загрузку своих мощностей. Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Напомню, что ситуацию контролирует правительство. Кабинет министров получил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч кредитных карт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Это почти на 20% больше, чем год назад. Или на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал россияне оформили около 4 миллионов кредиток. При этом объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем два года назад. Банки по-прежнему внимательно оценивают кредитные истории своих клиентов. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. По данным газеты.ру, сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиентам или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег. Ну и, друзья, Владимир Путин наградил накануне певца и композитора Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает газета metro.ru. Владимир Путин получил правительству пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки учителей. Об этом сообщает ТАСС. Выполнить поручение необходимо в течение 6 месяцев. Глава регионов также должны рассказать педагогам о доступных мерах государственной поддержки и помочь их с получением. Кроме того, власти на местах должны предусмотреть поощрение учителей за заслуги в сфере образования. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года, включительно. Документ опубликован на портале правовой информации. В мае аналогичное решение принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических и деловых поездок, посещения родственников и транзита. В России появится День хоккея. Его будут теперь отмечать ежегодно 22 декабря. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Новую памятную дату установили для популяризации дальнейшего развития хоккея в стране. Указ вступил в силу со дня его подписания. Евросоюз может изменить некоторые пункты 21-го пакета антироссийских санкций в связи с возражением Греции. Об этом сообщает издание «Политика». По данным источников, позиция Афин способна помещать реализацию ключевой части предложенных организаций. Греция не поддерживает запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа. Власти страны опасаются, что такая мера серьезно навредит греческим транспортным и судоходным компаниям. Я напомню, что ранее Владимир Путин указывал, что попытки ослабить Россию являются частью долгосрочной европейской политики. Ну и, конечно, невидимая щедрость от компании «Валберес». Продавцы, которые планировали отправить товары на склады «Валберес» в Котовске и «Электростали», смогут перенаправить поставки без штрафов. Об этом сообщили в компании. Изменить место доставки можно будет до 26 июля. Включительно товары примут в Рязани, Воронеже, Туле, Владимире и Твери, а также отдельные площадки для продуктов питания. Я, в свою очередь, напомню о том, что логистические центры в Котовске, Тамбовской области и подмосковной «Электростали» подверглись атаке в ночь на 18 июля. Я напомню, что в «Электростали» тогда погиб 1 человек, пострадали 57. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека Яна Латратова обратилась в Организацию Объединенных Наций. Российские IT-специалисты все чаще рассматривают переход в другую компанию. По данным ТАСС, о смене работы задумывались около 70% сотрудников отрасли. Главные причины – желание больше зарабатывать, отсутствие карьерного роста, нехватка профессионального развития и выгорание. Сейчас средняя зарплата в IT составляет около 180 тысяч рублей в месяц, тогда как сами специалисты рассчитывают примерно на 258 тысяч. При этом аналитики отмечают, что соискатели стали спокойнее оценивать рынок и менее требовательно подходить к выбору нового работодателя. Молодость против опыта. В городах Украины прошли протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова. Ранее Владимир Зеленский не исключал смены командующего ВСУ среди главных предметов спора и внедрения цифровых технологий на поле боя. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что проблема актуальна и для России. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
2: Во многих, прежде всего в крупных городах Украины, люди продолжают выходить на улицы, протестуя против отставки современного молодого цифрового министра обороны Михаила Федорова. Главный объект их критики, соответственно, нынешний главком ВСУ, как считается, генерал старой школы Александр Сырский. Его, среди прочего, обвиняют в откровенно тоталитарных методах управления войсками и сопротивлении современным технологиям. Западная пресса в большинстве своем поддерживает Федорова, что неудивительно. Союзные Украине правительства занимают нейтральную позицию, что также неудивительно, поскольку им важно, чтобы партнер оставался бы в боевой форме. Владимир Зеленский занял позицию над схваткой. Президент с народом, он его слышит, поэтому разбирается в ситуации. Некоторые сторонние наблюдатели утверждают, что протесты, скажем так, подогреваются некоторыми олигархами, противниками действующего лидера государства. Понятно, что менять командующего сейчас достаточно рискованно, однако логично предположить, что еще больший риск доверять управлению войсками молодым, но ранним реформаторам. С одной стороны, они, да, действительно могут что-то изменить к лучшему, а с другой, у них нет опыта и понимания, как нужно строить дисциплину во время боевых действий. Хотя это вопрос спорный. Но вот общество украинское так устроено, что оно готово даже в очень тяжелых условиях выходить и требовать. Как бы то ни было, мир в ближайшее время не наступит, это можно сказать с высокой долей уверенности. Ибо требуют граждане не переговоров, а качественного улучшения ведения военной кампании. Конечно, можно сказать, речь не идет о большинстве. Но так иногда бывает, что меньшинство диктует свою волю большинству. Теперь, что касается цифровых технологий, которые бесспорно являются главным преимуществом, в том числе и в современной войне. Герман Греф давеча выступал в Совете Федерации, где как раз и говорил об этом. В частности, глава Сбера на вопрос о готовности России к кибератакам с применением нейросетей честно признался – не готова. По оценке экс-министра экономики, российские ИИ-разработки сейчас отстают примерно на год от американских и на полгода от китайских. Для того, чтобы достойно конкурировать и развивать собственную сферу искусственного интеллекта, у Российской Федерации, скажем мягко, не хватает возможностей. К слову, среди таковых можно выделить и указанный выше конфликт отцов и детей. Не верят многие в будущее, а предпочитают методы прошлого. А дети не хотят в прошлое. Пусть и не все. Хотя, конечно, в споре, чьи методы лучше, пока что нет очевидного победителя. Но в любом случае, это очень интересная тема.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 32. Малооблачная погода, без существенных осадков, легкий ветер с Каспийского моря. Если вы все-таки собираетесь на улицу, не забывайте воду, головной убор и солнцезащитные очки. А если едете на работу, пусть этот вторник будет легким, продуктивным и принесет только хорошие новости. Вы слушаете Диалог FM. Хорошего утра и отличного дня всему Дагестану.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Более 6 тысяч попыток незаконно провести наличные через российскую границу выявили за первые 6 месяцев этого года. Общая сумма превысила почти 1 миллиард рублей, а если быть точнее, 955 миллионов рублей. Как пишет парламентская газета со ссылкой на Федеральную таможенную службу, чаще всего граждане пытались вывести доллары и евро в Турцию, в Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Таджикистан и Китай. За контрабанду наличных возбуждено 62 уголовных дела. Еще почти 6 тысяч административных дел связаны с недекларированием денег или указанием недостоверных сведений. Ну и, друзья, Россия заметно нарастила импорт пива из Китая. Об этом сообщает РИА Новости. В первой половине года объем покупок превысил 25 миллионов долларов. Это более чем на 40% выше прошлогоднего уровня. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. Таким образом, в Роскомнадзоре ответили на вопрос ведомости о сбоях в работе сервиса. Ранее я напомню, что накануне российские пользователи начали опять жаловаться на сбои в работе App Store. С начала суток на сервис «Сбой РФ» поступило 293 жалобы. Наиболее часто с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Удмуртии, Курской, Ростовской, Волгоградской и Ставропольского края. Пользователи заявляли о трудностях с открытием приложения и загрузкой игр. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Иван Голуб назначен временно исполняющим министра сельского хозяйства Дагестана. Глава Дагестана Федор Щукин подписал указ о назначении Ивана Голуба временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Иван Голуб имеет опыт работы в федеральных органах власти. В разные годы занимал руководящие должности Министерства транспорта России и Росавиации. До июня 2026 года возглавлял отдел Центра агроаналитики Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Роспотребнадзор посоветовал работодателям уменьшать продолжительность рабочего дня сотрудников, если температура в офисе превышает определенные значения. При этом, как отметили в пресс-службе ведомства, в частности, при наличии кондиционера, рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. Если климатического оборудования нет, рабочий день следует сократить на 1 час. При этом достижение 28,5 градусов люди могут покинуть свои рабочие места. Для тех, кто трудится на открытом воздухе, действуют отдельные правила. Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Европе аналогичный показатель составляет 34 года. По его словам, это связано с современными условиями жизни. Женщины все чаще стремятся до рождения ребенка получить образование, закрепиться в профессии и построить свой бизнес. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по распоряжению Владимира Путина, полностью оправдало себя в 2026 году и будет действовать бессрочно. Об этом сказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Его слова передает ТАСС. По словам Анзора Музаева, перенос сроков оправдал себя, так как нововведение не вызвало возмущения. Музаев подчеркнул, что вся система образования встретила изменения абсолютно спокойно и правильно. Ранее напомню, что министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что в 2026 году наблюдается заметный рост среднего балла на ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам, так как показатель по математике увеличился на 4,5 баллов. Бизнес потянуло на премии. Треть российских компаний тратит на отраслевые конкурсы уже от 500 тысяч рублей в год. Эти данные содержатся в совместном исследовании Silver Mercury и агентства «Балаган». Растут не только бюджеты, но и число участников. Премии раскручивают бизнес. Помогает ли участие в конкурсах повышать узнаваемость бренда? Тему продолжат мои коллеги.
2: 80% всех премий сегодня коммерческие, говорят опрошенные Коммерсант FM-маркетологи. Цена вопроса от 100 тысяч за участие и до 10 миллионов за победу. Чем выше номинация, тем больше награды похожи на аукцион. Официального прайс-листа нет. Компания оплачивает условно входной билет, а может купить себе место. С каждого участника можно снимать X3, X5 денег. Например, лучший производитель молока, лучшая молочная упаковка и далее по списку. Основной мотив конкурсантов, как показывают социальные опросы, повышение узнаваемости бренда и привлечение новых клиентов. Но главное даже не участие, а окупаемость премии, подчеркивает основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: очень немного компаний, которые умеют правильно работать с премиями так, чтобы получать себе нужную аудиторию. Лучше отсчитывать так, чтобы любое мероприятие хотя бы отбивалось в ноль. Мероприятия дорогие, и у малого и среднего бизнеса просто не хватит денег на постоянке участвовать в конкурсах. Вы можете в долгосроке просчитать, в среднем по воронке из 10 контрактов потенциально 2 контракта должны реализоваться. И вот так вы можете примерно условно прикинуть, окупилось у вас мероприятие или нет. Часто просто происходит ситуация, что многие компании, они неправильно подготавливаются к мероприятиям, покупают просто там участие и думают, что от того, что они купят премию, к ним все бегут с распростертыми объятиями, будут покупать у них услуги.

0: из 100 предпринимателей 70 хотят пойти выступать как спикеры, ходить на форумы, быть партнерами, участвовать в розыгрышах. Это один из самых дешевых методов привлечения клиентов.
1: Рынок конкурса формирует не только разнообразие мотивации для компании, но и развитие искусственного интеллекта, замечает соорганизатор Центрально-Азиатского фестиваля рекламы, директор по стратегии брендингового агентства «Депот» Фархад Кучкаров.
2: Почему сейчас бум рейтингов, вообще всевозможных рейтингов? Если раньше действительно была более сложная история под названием SEO-оптимизация в классических поисковиках, то вся аналитика сейчас демонстрирует переход поиска в ИИ. А ИИ так устроен, что для него авторитетными источниками являются в первую очередь рейтинги, награды, премии. Он сам классифицирует эту историю. Когда вы ищете подрядчика или партнера на что-то, в первую очередь ИИшка выдает свой поиск на основе рейтингов. А в рейтинги попадают на основе премий, соответственно, это большой драйвер для развития этой индустрии.
1: Рынок премий не поддается счету, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Как нет и точных цифр, сколько крутится там денег. Это быстрорастущий сегмент. Раз есть повышенный интерес бизнеса, то вырастут и ценники за номинации.
3: Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Хозяйки спортбара в Махачкале выписали предписание за рекламу пива на многоэтажке. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану. В антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу в вывеску на доме по проспекту Имама Шамиля, 18G. На ней изображена кружка пива. Проверка показала, что рекламная конструкция установлена незаконно, так же, как и сама реклама. Предпринимательница теперь должна демонтировать конструкцию, ей выписано сейчас предписание. Домик, где бесплатно кормят путников, появился у села Гоготель. Это в Дагестане, об этом сообщает телеканал «Мышгор». У трассы жители села установили крытую конструкцию. Внутри стоит стол с сиденьями. На столе есть бойлер с горячей водой, заварка, кофе, одноразовые пластиковые стаканчики, печенье, вафли, хлеб, сыр. Сельчане два раза в день пополняют продукты, следят за чистотой. Любой желающий, турист или местный житель, могут тут утолить совершенно бесплатно голод, отдохнуть. Ночью в домике можно включить свет, дверь при этом всегда открыто. Ну и, друзья, немного о кадровых перестановках в Дагестане поговорим, которые были накануне. Временно исполняющий министра финансов Дагестана назначен Заур Имранов. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана. Указ об этом подписал Федор Щукин накануне. До этого, я напомню, что Заур Имранов работал замдиректора департамента бюджетной политики в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, цифровой экономики и связи Минфина Российской Федерации. Но еще Анвар Шамилов назначен на должность временно исполняющего министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Ранее Анвар Шамилов занимал пост директора фонда развития территорий. В Дагестане 90 выпускников и 2 педагога-наставника получили региональные премии по 100 тысяч рублей за выдающиеся результаты на едином государственном экзамене. Награждение провел временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Всего в этом году 57 экзаменационных работ набрали максимально 100 баллов, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в правительстве региона. На торжественной церемонии, которая состоялась в Махачкале, временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин вручил сертификаты на получение региональных премий 90 выпускникам и 2 педагогам-наставникам. Каждый из них получил по 100 тысяч рублей за высокие достижения на ЕГЭ. Как отметил руководитель Дагестана, успехи школьников – это не только личные победы, но и доказательство того, что в регионе растет поколение умных и образовательных молодых людей, которым предстоит определить будущее не только Дагестана, но и в целом всей страны.
4: Искренне благодарю педагогов за высочайший профессионализм, преданность делу, родителей за поддержку и правильное воспитание ваших детей. На региональном уровне предусмотрены выплаты премий обучающимся с особыми образовательными результатами. В этом году такие премии получат 90 наших школьников и 2 педагога-наставника. Дорогие ребята, вы настоящая гордость Республики Дагестан, и всем бы очень хотелось, чтобы, получив качественное образование, профессиональный опыт и знания, вы связали свое будущее с родным Дагестаном, который нуждается в ваших знаниях, в вашем таланте, в вашей энергии и ваших новых идеях.
3: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ в студии Расим Загиров. Тело 25-летнего урожая

0: Женца Курахского района Дагестана достали из моря очевидцы в Дербенте в районе городской центральной больницы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. Сигнал об утонувшем поступил диспетчеру накануне дербентского гарнизона. В 14:50 на место выехали четверо спасателей на автомобиле с лодкой «Бестер». К моменту их прибытия очевидцы уже достали тело утонувшего. Спасатели оказали содействие в транспортировке тела в машину скорой медицинской помощи. Во время приемной кампании высшие учебные заведения жители Дагестана в 2.5 раза увеличили активность на портале госуслуг. Аналитики некоторых операторов связи связывают это с интересом абитуриентов, школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в вузы страны. Наибольший интерес у выпускников вызывают университеты Юга и Кавказа. Сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные заведения нашей страны. Среди выпускников Дагестана безусловным лидером остается Дагестанский государственный университет. На его официальный сайт приходится 40% локального трафика абонентов. Сразу за ним следует Дагестанский государственный медицинский, там 27%, а также Дагестанский государственный технический университет, и там 20%. Среди вузов, которые расположены в других регионах, у местных старшеклассников востребованы Северокавказский федеральный университет в Ставрополе, а также Кубанский государственный университет в городе Краснодар. Деньги любят тишину, друзья. Почему размер зарплаты становится табу? Сотрудники стали реже знать зарплаты своих коллег, так как российские компании все чаще скрывают эти данные. По данным Superjob, о доходах всей команды осведомлены чуть больше четверти работников. Год назад таких было более трети. Информированность о заработках начальника также упала. Тему продолжат мои коллеги.
1: В 8 из 10 российских компаний доходы сотрудников скрыты от лишних глаз, следует из данных Superjob. И с каждым годом рядовые сотрудники все меньше знают о заработках коллег. Владелец и соучредитель компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий считает такую закрытость абсолютно оправданной. По его словам, размер вознаграждения – строго конфиденциальные данные.
2: Это не только частная информация компании, но и самого сотрудника. На мой взгляд, то же самое, если проходил диспансеризацию, рассказывает, что у него плохой анализ мочи. Мы не разглашаем зарплаты и запрещаем это делать.
1: Со сменой рабочих поколений меняется и отношение к профессиональной этике, продолжает Максим Валецкий.
2: Для поколения бумеров, которые начинали работать еще в Советском Союзе, приватность имела меньшее значение, чем сейчас. Какая тогда была приватность? Приходила тетка из бухгалтерии с ведомостью, с пачкой денег. Иванов, подходи за 20 рублями, Петров, подходи за 25. Один у нас парень на работе говорил, что он хочет поменять фамилию на Итого, потому что Итого больше всех зарплат получает. Сейчас новые поколения принципиально другое отношение к личным границам.
1: Даже на одинаковых должностях в одной компании доходы сотрудников могут различаться. В креативных индустриях многое зависит от опыта и оперативности, на производстве, от разрядов и сверхурочных, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Особенно раскрытие зарплат разрушает коллектив в крупных компаниях, считает гендиректор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
3: У нас ставки одинаковые для коллег, с которыми мы работаем, поэтому они не скрываются и чаще всего знают, кто сколько получает. При росте компании не стоит вводить в корпоративную культуру практику открытого обсуждения. Редко когда приводит к какой-то здоровой конкуренции, к взаимопониманию, миру и дружбе в коллективе. Чаще такая информация скорее провоцирует лишние обсуждения, лишнюю зависть, обиды внутри коллектива. Кроме того, на формирование заработной платы могут влиять самые разные факторы. В каждой компании это работает по-своему. Где-то есть грейды, где-то есть премии за выслугу лет.
1: Но для работников тенденция имеет скорее негативные последствия, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчукова.
4: Работники имеют мало представления, сколько зарабатывают специалисты аналогичной квалификации в отрасли в целом в данном регионе. Это уже более негативная тенденция, если они неожиданно для себя подпадут под сокращение или когда придется срочно искать работу. Люди не очень информированы, сколько конкретно стоит их собственная рабочая сила. Им придется заново мониторить рынок труда, рискуют найти зарплату менее оплачиваемую, чем могли бы найти.
1: По данным Superjob, среди неосведомленных о доходах коллег лишь каждый четвертый хочет узнать эту информацию. С зарплатным неравенством сталкивалась треть опрошенных, и лишь немногие обсуждали это с начальством, просили прибавку или увольнялись. А половина вообще ничего не предприняли.
0: 21 июля на календаре. Друзья, давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно 21 июля во все года? В 365 году произошло одно из самых мощных землетрясений в истории Среднеземноморья. Оно напомнило нам, насколько велика сила природы. Хорошо, что сегодня самые сильные землетрясения обычно происходят, когда приходит уведомление. Зарплата поступила. В 1899 году родился Эрнест Хемингуэй, писатель, лауреат Нобелевской премии. Он говорил, что лучшие истории рождаются из самой жизни. Поэтому, если сегодня с утра что-то пошло не по плану, возможно, это начало интересной главы. В 1969 году, после первой высадки на Луну, экипажа «Аполлона-11» благополучно взлетел с ее поверхности и отправился домой. Даже после величайшего путешествия иногда больше всего хочется вернуться туда, где тебя ждут. А еще сегодня отмечается Всемирный день нездоровой еды. Но помните, один бургер еще никого не сделает несчастным. Вот хорошее настроение после вкусного завтрака – вполне реальная история. Еще один факт. Вторник – день, когда большинство людей уже втянулись в рабочий ритм. Поэтому, если сегодня вам кажется, что вы все успеваете, никому об этом не рассказывайте. Могут добавить работы. Итак, каждый день – это, конечно, новая возможность стать чуточку лучше, чем вчера. Иногда для этого достаточно просто начать утро с улыбки. Вам желает доброе утро. Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
3: Обрушение скалы на экскаватор произошло во время дорожных работ в Гергебельском районе Дагестана. Водитель техники не пострадал, об этом сообщает телеграм-канал САПа «Кавказ». Водитель экскаватора вовремя заметил опасность и покинул экскаватор, однако обрушение скалы нарушило график работ. Специалисты уже начали укреплять обрушившийся склон. Планируются дополнительные геологические исследования местности для предотвращения повторных обвалов. Ну и, друзья, новую кадровую программу «Команда Дагестана» для дипломированных специалистов запустили в республике по инициативе Федора Щукина. О запуске проекта сам Щукин объявил на встрече с выпускниками школ и призерами Олимпиад. Программа открыта для всех молодых специалистов, как для тех, кто остается в республике, так и для тех, кто уедет учиться в другие регионы нашей страны. Глава Дагестана подчеркнул, что Дагестану нужны современные, сильные специалисты со смелыми идеями и большими амбициями. Ну и, друзья, подвоз питьевой воды организовали для жителей Избербаша накануне в связи с перебоями водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе Каспийск-Избербаш. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения. Заявки на подвоз воды принимаются в диспетчерской службе Избербашского горводоканала. Я напомню, что прорыв на водоводе диаметром 1020 мм произошел еще 16 июля. Тогда еще мы в эфире Диалог ФМ говорили о том, что запасы резервуаров из Бребаша вроде справятся на эти дни, но, как оказалось, нет. В районе поста ГАИ в Каспийске также произошло там вот этот прорыв водовода диаметром 1020 мм. На месте сейчас работают аварийные бригады. Подача воды ориентировочно должна податься по факту сегодня уже. Ну и сотрудники госавтоинспекции Дагестана на прошлой неделе по 19 июля отстранили от управления автомобилем 78 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в ведомстве. Против 16 автомобилистов, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как мы, Диалог ФМ, ранее сообщали, что за предыдущую еще неделю, это до 12 июля, в республике за пьяную езду от управления транспортным средством были отстранены тогда 96 водителей. Друзья, Дагестан посетили 719 тысяч туристов в первом полугодии этого года. Это на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ». Со ссылкой на региональное министерство туризма и народным художественным промыслом Дагестана. Снижение трафика ведомстве связали с весенними паводками и обильными дождями, которые прошли в марте-апреле. Основные туристические локации, популярные места не пострадали, продолжают работать в штатном режиме. По данным на 1 июля этого месяца в республике действует 197 лицензированных турмаршрутов. Объем оказанных услуг в сфере туризма за первое полугодие составило 7 миллиардов рублей. Я напомню, что ранее крупнейшие туроператоры и объекты размещения Дагестана заявляли, что ожидает восстановление спроса и рост туристов в июле-августе, несмотря на увеличение количества отмен ранних бронирований. Энди Бёрнам готовится стать премьером Великобритании. Его предшественник Кир Стармер уже выступил с прощальной речью и пожелал новому лидеру лейбористов удачи. Перед выступлением на должность Бёрнам встретился с королем Карлом III. Еще до церемонии Бёрнам сделал несколько амбициозных заявлений. Среди них перестройка политической системы, повышение уровня жизни в ближайшее время. Впрочем, зарубежные СМИ сомневаются, что новый премьер сможет выполнить свои обещания. Продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
4: 56-летний Энди Бёрнам приходит на Даунинг-стрит в откровенно непростой период для правящей лейбористской партии. По данным агентства Survation, ее рейтинг сравнялся с правопопулистской Reform UK. Политическая сила во главе с Найджелом Фарреджем известна своей антимигрантской повесткой. По опросу издания «Политика» лейбористы уже на втором месте. Негативная динамика в отношении правящей партии наблюдалась больше года, и никто иной, как Энди Бёрнам, должен сломить этот тренд, пишет Рейтер. Бывший министр здравоохранения и мэр Манчестера сейчас самый популярный политик среди лейбористов. Его деятельность одобряют больше трети британцев, выяснили в аналитической компании YouGov. Впрочем, это вовсе не гарантирует Бёрнаму успеха. Кир Стармер оставил ему в наследство лишь одни проблемы. Среди них стагнация в экономике, повышение стоимости жизни, миграционный кризис и даже проблемы с водоснабжением. Новый премьер заявил, что перестроит страну. Кроме того, он назвал свое избрание лидером лейбористов, цитата, «самым значимым событием в политике за последние 40 лет». Как пишет Рейтер, Бёрнам сразу примется за реформы, например, пересмотрит налоговую политику и увеличит госрасходы. Впрочем, именно здесь начинаются главные риски. Каждый новый премьер в итоге становится заложником неповоротливой государственной машины, отмечают эксперты, опрошенные Guardian. По их словам, одной решительности для полноценных перемен недостаточно. Чтобы исполнить практически любое из обещаний Бёрнама, потребуются миллиарды фунтов стерлингов из бюджета. Поэтому вскоре новый глава правительства вынужденно поднимет налоги, как и его предшественник. Похожую оценку дает и Financial Times. Издание указывает, что при Стармере расходы на оборону резко росли, и Бёрнам не сможет их сократить без серьезных внешнеполитических последствий. При этом новый премьер уже заявил, что курс Лондона в отношении Украины и НАТО не поменяется. Главный вопрос сейчас, удастся ли Бёрнаму найти баланс в первые 100 дней во главе правительства. По сути, лейбористской партии предстоит сдать один из самых сложных политических экзаменов, заключает Financial Times.
3: Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 32. Малооблачная погода, без существенных осадков, легкий ветер с Каспийского моря. Если вы все-таки собираетесь на улицу, не забывайте воду, головной убор и солнцезащитные очки. А если едете на работу, пусть этот вторник будет легким, продуктивным и принесет только хорошие новости. Вы слушаете Диалог FM. Хорошего утра и отличного дня всему Дагестану.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Дагестана Федор Щукин накануне подписал указ о назначении Ивана Голуба временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Новый руководитель ведомства имеет солидный опыт работы в федеральных структурах. С 2012 по 2019 год Иван Голуб трудился в Министерстве транспорта Российской Федерации в должности заместителя начальника отдела, после чего в течение года по 2020 год занимал пост заместителя начальника управления Росавиации. Перед назначением в наш Дагестан до июня текущего года он работал в структуре Министерства сельского хозяйства России. Ну и Министерство имущественных и земельных отношений Республики Дагестан отчиталось о первых успехах цифровизации платежных процессов. Запуск сервиса уведомления о начислении по договорам аренды через портал госуслуги привел к трехкратному увеличению поступлений в дагестанский бюджет. Согласно, кстати, статистике ведомства, если до внедрения системы недельный объем сборов составлял более 4 миллионов рублей, то после рассылки уведомления арендаторам в период с 7 по 15 июля сумма платежей достигла 13 миллионов рублей. Помимо системы, тема оповещения министерство развивает. Я напомню, что личный кабинет арендатора. Этот цифровой инструмент позволяет предпринимателям в режиме онлайн контролировать состояние договоров. Но и Дагестанский гуманитарный институт вошел в перечень из 10 вузов страны, которые получили предостережение от Рособорнадзора. Ведомство в рамках федерального надзора зафиксировало риски нарушения обязательных требований к образовательной деятельности и предложило принять меры по обеспечению их соблюдения. Информация об объявленных предостережениях размещена в едином реестре контрольных надзорных мероприятий. Из порта Махачкалы в Иран в июле отправлено более уже 35 тысяч тонн зерна. В частности, в наш порт поступило 16 тысяч тонн ячменя из Северной Осетии и такая же сумма кукурузы из Ставропольского края. Во время документальных проверок и досмотра грузов нарушений законодательства и фитосанитарных требований страны импортера не выявлено. Я также напомню, что с начала 2026 года через порт Махачкалы Россельхознадзор отпустил на экспорт более 400 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Но в Дагестане стартовал новый этап реализации федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого накопленными предприятиями опыт бережливого производства начнут активно тиражировать в учреждениях социальной сферы. По информации Минэкономразвития Республики, с 2026 года к проекту подключаются организации здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Внедрение бережливых технологий, я напомню, что поможет сократить очереди в поликлиниках и МФЦ. Ну а сегодня отмечается один из гастрономических праздников – День нездоровой пищи или День вредной еды. Я напомню, что это день, когда можно отказаться от гастрономических запретов, диет без особого чувства вины и побаловать себя хотя бы неполезной едой. Считается, что термин «вредная еда» ввел в оборот американский микробиолог и защитник здорового питания Майкл Джекобсон. Еще в 1970-х годах он составил такой список продуктов. Я напомню, что в 2008 году американские ученые медицинского исследовательского центра доказали, что вредная еда оказывает на функции мозга точно такое же действие, как наркотики, которые вырабатывают пищевую зависимость. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Бывший футболист Ливерпуля и сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Двукратный обладатель золотого мяча считался одним из самых титулованных английских футболистов. С мерсисайдцами он трижды выиграл чемпионат Англии. В его активе также два кубка УЕФА, кубок Англии и кубок европейских чемпионов. Позже он выступал за Гамбург, с которым выиграл Бундеслигу. После завершения карьеры Киган тренировал Ньюкасл, Фулхэм, Манчестер Сити и национальную сборную своей страны. Королевская бельгийская футбольная ассоциация не будет продлевать контракт с главным тренером сборной Руди Гарсией. 62-летний французский специалист возглавил команду в начале прошлого года, и под его руководством Бельгия обеспечила себе место в Лиге А Лиги наций и отобралась на чемпионат мира, где дошла до четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира сборной Испании. Президент Конмебол Алехандро Домингес объявил, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет с участием 64 сборных. В честь столетия турнир впервые в истории примут сразу 6 стран на 3 континентах. Матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае, а основная часть в Испании, Португалии и Марокко. Количество участников Мундиаля может вырасти сразу на 16 команд по сравнению с нынешним форматом, который был опробован на прошедшем чемпионате. В случае утверждения на выведение команды будут разбиты на 16 групп, по 4 сборные, из которых в плей-офф выйдут по 2 лучшие. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет ФИФА. Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Яник Синнер начал 81-ю неделю в статусе первой ракетки мира и вышел на чистое 10-е место в истории по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP. Итальянец превзошел достижение австралийца Лейтона Хьюита, в активе которого было 80 недель в качестве лидера мирового тенниса. При этом свой отрыв в рейтинге Синнер гарантированно сохранит как минимум до открытого чемпионата США. В это же время первому номеру рейтинга ВТА Арине Сабальдино Ленка покорилась сотней недель на вершине мировой классификации. Она стала всего 10-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь этой отметки. Групповой этап Лиги наций завершился матчем действующих чемпионов польских волейболистов и команды США, где в 3 сетах поляки выиграли и финишировали на 2-м месте, а первая с абсолютным результатом 12 побед из 12 заняла Япония. Главными неудачниками группового этапа стали Бразилия и Франция. Обе команды сенсационно не попали в плей-офф. В четвертьфиналах Словения встретится с Турцией, Япония с Китаем, Италия с США и Польша с Украиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: «21 июля, вторник на календаре. Доброе утро, Дагестан. Еще вчера казалось, что до выходных далеко, а сегодня уже можно смело строить планы на эти самые выходные. Главное пытаться, друзья, не все за один день сделать, что откладывали там, знаете, на целый месяц. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами я, Расим Загиров. Доброе утро всем, желаю, кто уже в дороге, кто открывает свой магазин, кто настроен на Диалог FM. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан, чтобы ваше утро начиналось с хороших новостей, любимой музыки и, конечно, с хороших улыбок. Итак, поехали!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и наша республика расположилась на предпоследнем 84-м месте в рейтинге регионов России по развитию ипотеки в 2026 году. Согласно исследованию РИА Новости, за последние 12 месяцев в Дагестане на 1000 человек экономически активного населения было взято только 3,5 ипотечных кредитов. Лидируют в этом рейтинге регионы Тыва, там 26,5 кредитов на 1000 человек, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, там 25 тысяч кредитов на 1000 человек. Ну и 360 единиц немаркированной питьевой продукции, включая соки и газированные напитки, изъяли из оборота в Бутлерском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Дагестану. Инспекторы территориального отдела выявили оборот продукции без обязательной маркировки средствами идентификации. Изъято 162 единицы соковой продукции и 168 единиц безалкогольных газированных напитков «Горилла». В отношении ответственных лиц сейчас возбуждены дела по части 2 статьи 15.12 КоАП Российской Федерации. Изъятая продукция сейчас арестована на территории Дагестана. Ну и, друзья, в Каспийске накануне произошла трагедия. 4-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже. От полученных травм ребенок скончался. Я бы хотел в эфире поговорить на тему, как защитить детей от падения закона. Я напоминаю, что в теплое время года, конечно, распахнутые окна дарят нам свежий воздух, но для маленьких детей они таят смертельную опасность. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Если показываете что-то в окне, крепко держите ребенка, предвидя возможные резкие движения. Убедитесь, что ваши руки сухие. Ни в коем случае не держите ребенка за одежду. Больше рекомендаций вы можете узнать на сайте Центра управления регионов по Республике Дагестан. Ну и госпрограмму развития Дербента урезали по финансированию. 16 июля опубликовано распоряжение правительства Российской Федерации об утверждении изменений в перечень мероприятий по комплексному развитию нашего древнего Дербента. По сравнению с поправками октября 2025 года число мероприятий сокращено почти на 10 пунктов. Общая сумма уменьшена со 145 миллиардов рублей до 132 миллиардов рублей, в том числе с федерального бюджета. Вместо 44 миллиардов рублей теперь 40 миллиардов рублей. При этом траты из республиканского консолидированного бюджета увеличены до 6 миллиардов рублей. Внебюджетные средства сокращены до 86 миллиардов рублей, было 96. Отметим, что в программу вошли такие пункты, как строительство объектов образования, коммунальной инфраструктуры, транспорта и дорожного хозяйства Дербента. В Дагестане продолжает сокращаться рынок ипотечного кредитования. За последние 5 месяцев 2026 года объем выдачи жилищных займов в республике уменьшился на 13%. Этот показатель оказался одним из самых низких на Северном Кавказе. Регионы Северного Кавказа традиционно занимают нижние строчки общероссийского рейтинга по развитию ипотеки, составленного экспертами РИА Новости. Так, например, в Дагестане за первое полугодие пришлось только 3,5 кредита на 1000 человек. При этом средний размер ипотечного займа в Дагестане на январь-май этого года достиг 4 миллионов рублей, что сопоставимо со Ставрополем, там такая же сумма. Ну и Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, об этом сообщает ТАСС. Из документа следует, что будет закреплен за собой особый статус и общественная значимость профессии учителя. Педагогам гарантируется обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, а тем, кто впервые приступил к работе, обещают помочь с наставником как минимум в течение года. Также российские учителя будут пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами бесплатно. Учителя, которые проработали в профессии 25 лет, получат звание ветеран труда. Ну и, друзья, удивительная новость поступила. Я вчера, честно говоря, ее читал и думал, взять, не взять в программу «Утро» на Диалог FM, решил взять. Житель Дагестана пытался переехать недруга автомобилем. До этого он несколько раз протаранил его машину. Инцидент произошел в Южно-Сахакумске. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского управления Следственного комитета России. Конфликт на почве ранее сложившихся неприятных отношений разгорелся между двумя жителями данного города, когда они были за рулем своих автомобилей. Один из мужчин дважды совершил столкновение с автомобилем другого. Последнее, спасаясь за жизнь и здоровье находившегося в машине супруги малолетнего ребенка, несколько раз выстрелил из травмата по машине нападавшего. Тогда первый мужчина совершил наезд на стрелявшего, сломав ему обе ноги. Уголовное дело сейчас возбуждено по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это хулиганство, покушение на убийство и умышленное повреждение имущества. В Дагестане более 280 самозанятых добровольно уже застраховали себя на случай болезни. Я напомню, что с начала года в республике более 280 самозанятых присоединились к программе добровольного медицинского социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Участие в ней дает право на выплаты по больничному листу при временной нетрудоспособности. Самозанятый получает право на больничный спустя 6 месяцев непрерывного уплаты страховых взносов. Размер выплаты зависит от стажа, периода уплаты взносов и выбранной страховой суммы – 35 тысяч либо 50 тысяч рублей. Тариф страховых взносов составляет почти 4% от выбранной страховой суммы. Ежемесячные платежи – это 1344 рубля при страховой сумме 35 тысяч рублей. Программа покрывает случаи болезни, травмы, нахождения на карантине, ухода за больничным членом семьи и прохождение лечения в стационаре. Ну и Кизилюрт на 4 дня останется без газа из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. По информации мэрии города, газ отключат сегодня утром и подадут только в 6 вечера 25 июля. Под отключение попадают все потребители, включая частный сектор, многоквартирные дома, котельные предприятия, запитанные от ГРС «Кизилюрт-1» и «Кизилюрт-2», об этом уточняют в мэрии. Отключение затронет и сельские поселения Кизилюртовского района, кроме сел Новый Черкей, Гульзеп, Стальская и Шушановка. Ну и, друзья, почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Сейчас регулярно работает с психологом только 14% опрошенных. Еще 16% проходили терапию раньше, а 19% были на консультациях несколько раз. Как пишет ТАСС, почти каждый четвертый россиянин хотел бы начать терапию, но пока откладывает этот шаг. Среди тех, кто не обращается за помощью, 29% считают, что могут справиться самостоятельно, а 28% не верит в эффективность вообще терапии. Еще 13% не готов обсуждать личные проблемы, а 7% не знают, как выбрать подходящего специалиста. Для каждого четвертого участника опроса главным препятствием стала высокая стоимость консультации. Больше половины россиян готовы платить за встречу с психологом не более 5000 рублей. Причем 28% респондентов считают комфортную сумму до 3000 рублей. И все-таки почему наши граждане боятся идти к психологу? Мы решили сделать опрос у нашего местного психолога Рамазана. Рамазан, тебе слово.
2: На самом деле большинство людей боятся не психолога, они боятся встречи с собой. Мы все выстраиваем определенный образ себя, сильного, правильного, самостоятельного человека. И мысль о том, вот, что придется столкнуться со своими страхами, болью или признать то, что долго отрицалось, может вызывать тревогу. Есть и другой страх. Многие думают, что психолог осудит, поставит диагноз или скажет, как правильно жить. Но хорошая терапия, она по-другому устроена. Психолог, он не оценивает человека и не принимает за него каких-то решений. Он помогает увидеть, что раньше было трудно самостоятельно заметить.
1: Ну и когда нужно обратиться за психологической помощью, часто мешают глубинные установки, которые формировались у людей годами. По словам, кстати, Рамазана, нашего психолога местного, на постсоветском пространстве по-прежнему остается сильная идея – справляться нужно самому.
2: Это убеждение, то, что, например, обращение является признаком слабости, хотя на практике все наоборот. А вот легче делать вид, что все нормально, чем честно признать, что мне сейчас тяжело, и я не справляюсь так, как хотел бы. И, наверное, самый глубокий страх заключается в том, что изменения потребуют какой-то ответственности, новых решений. И пока человек считает, что причина всех его трудностей вот, ну, в каких-то окружающих там людях или проблемах, то ему ничего менять же в себе не надо. Но терапия постепенно возвращает человеку ощущение собственного выбора. Это одна из ключевых задач. И это освобождает, но одновременно требует вот какое-то проявление зрелости. Поэтому поход к психологу – это не про слабость. Это про готовность познакомиться с собой и как-то немного честнее сделать то, что раньше не удавалось.
1: Также наш психолог добавил, что зачастую люди чувствуют себя скованными во время первой встречи с психологом. Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 32. Малооблачная погода, без существенных осадков, легкий ветер с Каспийского моря. Если вы все-таки собираетесь на улицу, не забывайте воду, головной убор и солнцезащитные очки. А если едете на работу, пусть этот вторник будет легким, продуктивным и принесет только хорошие новости. Вы слушаете Диалог FM. Хорошего утра и отличного дня всему Дагестану.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
12: Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. При расчете будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год. Об этом ТАСС сообщил член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Как пояснил эксперт, перерасчет затронет пенсионеров, за которых работодатели в течение минувшего года уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает ли человек трудиться в 2026 году или уже прекратил работу. Ключевым условием является наличие страховых взносов, перечисленных за 2025 год. Машаров отметил, что подавать заявление в социальный фонд не потребуется. По его словам, перерасчет проводится автоматически. Член-корреспондент Российской академии наук Ольга Ткачева сообщила РИА Новости, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодой возраст заканчивается в 45 лет. Кандидат биологических наук Александр Халявкин, в свою очередь, напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет гораздо ниже тех, что присутствует в классификациях ВОЗ – 45 и даже 59 лет. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И в завершении выпуска китайская компания в Чэньчжэне провела первый турнир, в рамках которого гуманоидные роботы соревновались в поединках. Общий призовой фонд соревнований составил 10 миллионов юаней, это около 115 миллионов рублей, сообщает Global Times. В турнире приняли участие 32 команды из разных стран. Регламент позволял командам оснащать машины собственной броней и вносить инженерные доработки, влияющие на их характеристики. Во время соревнований судьи оценивали точность ударов, устойчивость роботов, эффективность защитных действий, качество алгоритмов принятия решений и надежность конструкции. Информация о победителе первого турнира пока не раскрывается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

Новым заместителем министра природных ресурсов и экологии Дагестана назначен Махач Ахмедов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я, в свою очередь, напомню, что с сентября 2024 года Министерство природных ресурсов возглавлял Ратмир Расулов. Задержан бывший глава Каспийска накануне вечером Борис Гонцов. Об этом сообщает портал «Московский комсомолец» в Дагестане. Им же сообщил источник в правоохранительных органах. Задержание произвели в Дагестане. Ксмэра подозревают и в получении взятки. Я напомню, что Борис Гонцов имеет звание генерал-майор. Каспийск он возглавлял с 2020 года. Ушел с должности в начале июня текущего года. Арбитражный суд Дагестана аннулировал право собственности компании АБН-Строй на два объекта в микрорайоне 8 города Каспийска, что позволит продолжить реализацию инвестпроекта. Об этом сообщает Минимущество Дагестана. Спорные объекты находились на земельных участках, которые принадлежат республике. Из-за зарегистрированного права собственности власти не могли полноценно использовать территорию и реализовывать запланированный проект развития микрорайона. После вступления решения суда в законную силу управление Росреестра по Дагестану аннулирует записи о регистрации права собственности на эти объекты. 300 тысяч рублей – ценный подарок вручил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин выпускнице Республиканского центра образования Гюльмире Халифатовой, которая набрала рекордные 300 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Дагестана. Гюльмира стала первой в истории дагестанского образования, кто сдал на 100 баллов сразу три экзамена по русскому языку, профильной математике, а также физике. Федор Щукин поздравил выпускницу ее отца Аслана Халифатова и выразил уверенность, что знание и упорство Гюльмиры принесли пользу родному Дагестану. Я напомню, что в Дагестане каждый стобалльник по ЕГЭ получает по 100 тысяч рублей. Гюльмира, как обладательница 300 баллов, получила сертификат на 300 тысяч рублей. Ну и в России с сегодняшнего дня вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом агентству Prime рассказала юрист Марина Яковлева. Она пояснила, что формулировка об отмене двойного наказания звучит несколько шире, чем само содержание закона. Запрет существовал и раньше, проблема заключалась и в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Но в России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360.ru, сейчас по закону к молодежи относятся граждане до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Эксперты отмечают, что изменение возрастной границы может расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки. Глава Дагестана Федор Щукин накануне подписал указ о назначении Ивана Голуба временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Новый руководитель ведомства имеет солидный опыт работы в федеральных структурах. С 2012 по 2019 год Иван Голуб трудился в Министерстве транспорта Российской Федерации в должности заместителя начальника отдела, после чего в течение года по 2020 год занимал пост заместителя начальника управления Росавиации. Перед назначением в наш Дагестан до июня текущего года он работал в структуре Министерства сельского хозяйства России. Ну и Министерство имущественных и земельных отношений Республики Дагестан отчиталось о первых успехах цифровизации платежных процессов. Запуск сервиса уведомления о начислении по договорам аренды через портал госуслуги привел к трехкратному увеличению поступлений в дагестанский бюджет.

едином реестре контрольных надзорных мероприятий. Из порта Махачкалы в Иран в июле отправлено более уже 35 тысяч тонн зерна. В частности, в наш порт поступило 16 тысяч тонн ячменя из Северной Осетии и такая же сумма кукурузы из Ставропольского края. Во время документальных проверок и досмотра грузов нарушений законодательства фитосанитарных требований страны-импортера не выявлено. Я также напомню, что с начала 2026 года через порт Махачкалы Россельхознадзор отпустил на экспорт более 400 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Но в Дагестане стартовал новый этап реализации федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого накопленными предприятиями опыт бережливого производства начнут активно тиражировать в учреждениях социальной сферы. По информации Минэкономразвития Республики, с 2026 года к проекту подключаются организации здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Внедрение бережливых технологий, я напомню, что поможет сократить очереди в поликлиниках и МФЦ. Ну а сегодня отмечается один из гастрономических праздников – День нездоровой пищи или День вредной еды. Я напомню, что это день, когда можно отказаться от гастрономических запретов, диет без особого чувства вины и побаловать себя хотя бы неполезной едой. Считается, что термин «вредная еда» ввел в оборот американский микробиолог и защитник здорового питания Майкл Джекобсон. Еще в 1970-х годах он составил такой список продуктов. Я напомню, что в 2008 году американские ученые медицинского исследовательского центра доказали, что вредная еда оказывает на функции мозга точно такое же действие, как наркотики, которые вырабатывают пищевую зависимость. Мурат Алиев назначен накануне общественным помощником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Согласно этому распоряжению, он будет помощником премьер-министра республики по вопросам развития газовой отрасли и строительства инфраструктурных сооружений. Я напомню, что Алиев ранее был заместителем главы Махачкалы, в том числе некоторое время также исполнял обязанности главы города, а также первым заместителем был министр строительства и ЖКХ Дагестана. Ну и накануне нового руководителя представили также коллективы Минстроя, архитектуры и жилищного коммунального хозяйства Дагестана. Временно исполняющий министра Анвар Шамилов официально приступил к обязанностям, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Экс-руководитель ведомства Бахтияр Улаев попрощался накануне с коллективом, подвел итоги совместной работы и поблагодарил сотрудников за службу. Валентин Клок также выразил благодарность Улаеву за вклад в развитие строительной отрасли региона, а Анвар Шамилов, выступая перед коллективом, подчеркнул, что намерен выстроить открытую работу с органами власти, муниципалитетами и подрядчиками. Экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова накануне задержали по делу о получении взятки, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Его подозревают в получении взятки по статье 290 части 6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я в свою очередь напомню о том, что Борис Гонцов подал в отставку с поста мэра Каспийска 5 июня 2026 года. Он руководил Дагестанским Каспийском 5 лет и 6 месяцев с 27 ноября 2020 года. На второй срок он был переизбран в ноябре 2025 года. Правда, в отличие от своего избрания в 2020 году, за него проголосовали не единогласно, только 19 из 23 депутатов. Но в Дагестане годовая инфляция ускорилась почти на 6% в июне этого года. Об этом сообщили нам в Главном управлении Южного банка России. В июне цены в Дагестане выросли почти на 2% относительно мая того же года. Стоимость непродовольственных товаров заметно увеличилась почти на 6,5%. При этом цены на продовольствие и потребительские услуги выросли менее чем на 1%. Я также напомню, что за год продовольствие подорожало на 3,5%, а непродовольственные товары почти на 10%. Ну а бизнесмен Сулейман Керимов останется сенатором от нашей республики на новый срок, об этом сообщил РБК со ссылкой на источник. Каждый регион в Совете Федерации представляет два сенатора, один главы субъекта, другой – законодательное собрание. Когда кандидат выдвигается на выборы главы региона, они обязаны предложить три кандидатуры для назначения в палату. Я также напомню, что в период с 18 по 20 сентября в 8 субъектах России состоятся выборы у губернаторов. При этом в трех республиках – это Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – главу региона изберет парламент. В 39 регионах пройдут выборы в законодательное собрание. Ну и на этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который должен помочь стабилизировать ситуацию с топливом. Как пишет «Комсомольская правда», документ планируют принять сразу во втором и третьем чтениях. По словам председателя палаты Вячеслава Володина, изменения должны обеспечить бензином и другими видами топлива как граждан, так и предприятия. Я напомню, что ранее власти отмечали, что нынешняя ситуация с

0: затронула не только автомобилистов, но и бизнес. В первую очередь топливо планируют направлять торговым сетям, чтобы не допустить перебоев с доставкой продуктов и товаров повседневного спроса.
1: 56-летний Энди Бёрнам позиционирует себя как умеренно левый политик. Он также борец против закостенелых ожиревших элит за интересы рабочего класса. Кроме того, новый премьер-министр – последовательный сторонник Украины. Впрочем, судя по всему, главное качество короля Севера – это уметь колебаться вместе с линией партии. Ранее он порой жестко критиковал Дональда Трампа, но чем ближе продвигался к Даунинг-стрит-10, тем мягче становилась риторика. Теперь он готов находить общий язык с главой Белого дома. 47-й президент Соединенных Штатов также не демонстрировал свое расположение к новому премьеру, однако приветствовал его намерение начать разведку и добычу в Северном море. Это многое изменило. Что касается России, отношение Энди Бёрнама к российскому курсу остается предельно жестким. Собственно, в свой первый рабочий день он обещает позвонить Владимиру Зеленскому и, опять же, Дональду Трампу. Соответственно, чтобы заверить о неизменности курса. Во втором случае нужно осуществить перезагрузку отношений с союзником номер один. Известно, что прошлый премьер Кир Стармер не очень ладил с Трампом и даже подвергался некоторому унижению с его стороны. Но теперь Великобритания намерена поступиться борьбой за климат, самой начать качать нефть и газ и поднять таким образом уровень жизни своих граждан. Как было сказано выше, Трампу такие идеи очень нравятся. Борьба со всемирным потеплением и с выхлопами углекислого газа его просто откровенно раздражает. В общем и целом, умеренно левому премьеру нужно стабилизировать страну после царства радикально левых. Также необходимо вооружаться. Британский лев больше не властвует на морях. И в футбол его родоначальники не могут добиться мирового чемпионства аж с 1966 года. Много проблем накопилось. Но вернемся к России. Если не только Лондон, но и Европа в целом, вместо красивых речей и фраз, предпринят реальные шаги, чтобы добиться энергетической независимости, хотя бы частично, для Москвы это будет не лучшим сценарием. Поскольку самый прибыльный для Российской Федерации рынок окончательно не потерян. Доходы по-прежнему поступают, пусть и не в таком объеме, как раньше. Северные потоки еще можно починить, теоретически. А вот если они начнут сами бурить, как того требует Дональд Трамп, а еще и расконсервируют атомную энергетику и угольные шахты, тогда все может сложиться и по-другому. Оборонные расходы они уже повышают, опять же, по требованию Дональда Трампа. Хотя до всего этого еще далеко. Пока есть только обещания и намерения. Но первый шаг сделан. Энди Бёрнам готов уходить вправо. Другого выхода у него просто нет.
0: «21 июля на календаре. Друзья, давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно 21 июля во все года? В 365 году произошло одно из самых мощных землетрясений в истории Среднеземноморья. Оно напомнило нам, насколько велика сила природы. Хорошо, что сегодня самое сильное землетрясение обычно происходит, когда приходит уведомление. Зарплата поступила». В 1899 году родился Эрнест Хемингуэй, писатель и лауреат Нобелевской премии. Он говорил, что лучшие истории рождаются из самой жизни. Поэтому, если сегодня с утра что-то пошло не по плану, возможно, это начало интересной главы. В 1969 году, после первой высадки на Луну, экипажа «Аполлона-11» благополучно взлетел с ее поверхности и отправился домой. Даже после величайшего путешествия иногда больше всего хочется вернуться туда, где тебя ждут. А еще сегодня отмечается Всемирный день нездоровой еды. Но помните, один бургер еще никого не сделает несчастным. Вот хорошее настроение после вкусного завтрака – вполне реальная история. Еще один факт. Вторник – день, когда большинство людей уже втянулись в рабочий ритм, поэтому если сегодня вам кажется, что вы все успеваете, никому об этом не рассказывайте. Могут добавить работы. Итак, каждый день – это, конечно, новая возможность стать чуточку лучше, чем вчера. Иногда для этого достаточно просто начать утро с улыбки. Вам желает доброе утро. Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
8: МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колес.ру. Хорошей дороги!
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
9: На обрушение скалы на экскаватор произошло во время дорожных работ в Гергебельском районе Дагестана. Водитель техники не пострадал, об этом сообщает телеграм-канал «САПа Кавказ». Водитель экскаватора вовремя заметил опасность и покинул экскаватор, однако обрушение скалы нарушило график работ. Специалисты уже начали укреплять обрушившийся склон. Планируются дополнительные геологические исследования местности для предотвращения повторных обвалов. Ну и, друзья, новую кадровую программу «Команда Дагестана» для дипломированных специалистов запустили в республике по инициативе Федора Щукина. О запуске проекта сам Щукин объявил на встрече с выпускниками школ и призерами Олимпиад. Программа открыта для всех молодых специалистов, как для тех, кто остается в республике, так и для тех, кто уедет учиться в другие регионы нашей страны. Глава Дагестана подчеркнул, что Дагестану нужны современные, сильные специалисты со смелыми идеями и большими амбициями. Ну и, друзья, подвоз питьевой воды организовали для жителей Избербаша накануне в связи с перебоями водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе Каспийск-Избербаш. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения. Заявки на подвоз воды принимаются в диспетчерской службе Избербашского горводоканала. Я напомню, что прорыв на водоводе диаметром 1020 мм произошел еще 16 июля. Тогда еще мы в эфире «Диалог ФМ» говорили о том, что запасы резервуаров Избербаша вроде справятся на эти дни, но, как оказалось, нет. В районе поста ГАИ в Каспийске также произошло там вот этот прорыв водовода диаметром 1020 мм. На месте сейчас работают аварийные бригады. Подача воды ориентировочно должна податься по факту сегодня уже. Ну и сотрудники госавтоинспекции Дагестана на прошлой неделе по 19 июля отстранили от управления автомобилем 78 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщили в ведомстве. Против 16 автомобилистов, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как мы, Диалог ФМ, ранее сообщали, что за предыдущую еще неделю, это до 12 июля, в республике за пьяную езду от управления транспортным средством были отстранены тогда 96 водителей. Друзья, Дагестан посетили 719 тысяч туристов в первом полугодии этого года. Это на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ». Со ссылкой на региональное министерство туризма и народным художественным промыслом Дагестана. Снижение трафика ведомстве связали с весенними паводками и обильными дождями, которые прошли в марте-апреле. Основные туристические локации и популярные места не пострадали, продолжают работать в штатном режиме. По данным на 1 июля этого месяца в республике действует 197 лицензированных турмаршрутов. Объем оказанных услуг в сфере туризма за первое полугодие составило 7 миллиардов рублей. Я напомню, что ранее крупнейшие туроператоры и объекты размещения Дагестана заявляли, что ожидают восстановления спроса и рост туристов в июле в августе, несмотря на увеличение количества отмен ранних бронирований. Энди Бёрнам готовится стать премьером Великобритании. Его предшественник Кир Стармер уже выступил с прощальной речью и пожелал новому лидеру лейбористов удачи. Перед выступлением на должность Бёрнам встретился с королем Карлом III. Еще до церемонии Бёрнам сделал несколько амбициозных заявлений. Среди них перестройка политической системы, повышение уровня жизни в ближайшее время. Впрочем, зарубежные СМИ сомневаются, что новый премьер сможет выполнить свои обещания. Продолжим далее в обзоре иностранной прессы на «Диалог FM».
10: 56-летний Энди Бёрнам приходит на Даунинг-стрит в откровенно непростой период для правящей лейбористской партии. По данным агентства Survation, ее рейтинг сравнялся с правопопулистской Reform UK. Политическая сила во главе с Найджелом Фарреджем известна своей антимигрантской повесткой. По опросу издания «Политика» лейбористы уже на втором месте. Негативная динамика в отношении правящей партии наблюдалась больше года, и никто иной, как Энди Бёрнам, должен сломить этот тренд, пишет Рейтер. Бывший министр здравоохранения и мэр Манчестера сейчас самый популярный политик среди лейбористов. Его деятельность одобряют больше трети британцев, выяснили в аналитической компании YouGov. Впрочем, это вовсе не гарантирует Бёрнаму успеха. Кир Стармер оставил ему в наследство лишь одни проблемы. Среди них стагнация в экономике, повышение стоимости жизни, миграционный кризис и даже проблемы с водоснабжением. Новый премьер заявил, что перестроит страну. Кроме того, он назвал свое избрание лидером лейбористов, цитата, «самым значимым событием в политике за последние 40 лет». Как пишет Рейтер, Бёрнам сразу примется за реформы, например, пересмотрит налоговую политику и увеличит госрасходы. Впрочем, именно здесь начинаются главные риски. Каждый новый премьер в итоге становится заложником неповоротливой государственной машины, отмечают эксперты, опрошенные Guardian. По их словам, одной решительности для полноценных перемен недостаточно. Чтобы исполнить практически любое из обещаний Бёрнама, потребуются миллиарды фунтов стерлингов из бюджета. Поэтому вскоре новый глава правительства вынужденно поднимет налоги, как и его предшественник. Похожую оценку дает и Financial Times. Издание указывает, что при Стармере расходы на оборону резко росли, и Бёрнам не сможет их сократить без серьезных внешнеполитических последствий. При этом новый премьер уже заявил, что курс Лондона в отношении Украины и НАТО не поменяется. Главный вопрос сейчас, удастся ли Бёрнаму найти баланс в первые 100 дней во главе правительства. По сути, лейбористской партии предстоит сдать один из самых сложных политических экзаменов, заключает Financial Times.
9: Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 32. Малооблачная погода, без существенных осадков, легкий ветер с Каспийского моря. Если вы все-таки собираетесь на улицу, не забывайте воду, головной убор и солнцезащитные очки. А если едете на работу, пусть этот вторник будет легким, продуктивным и принесет только хорошие новости. Вы слушаете Диалог FM. Хорошего утра и отличного дня всему Дагестану.

0: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Мурат Алиев назначен накануне общественным помощником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Согласно этому распоряжению, он будет помощником премьер-министра республики по вопросам развития газовой отрасли и строительства инфраструктурных сооружений. Я напомню, что Алиев ранее был заместителем главы Махачкалы, в том числе некоторое время также исполнял обязанности главы города, а также первым заместителем был министр строительства и ЖКХ Дагестана. Ну и накануне нового руководителя представили также коллективы Минстроя, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. Временно исполняющий министра Анвар Шамилов официально приступил к обязанностям, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Экс-руководитель ведомства Бахтияр Улаев попрощался накануне с коллективом, подвел итоги совместной работы и поблагодарил сотрудников за службу. Валентин Клок также выразил благодарность Улаеву за вклад в развитие строительной отрасли региона, а Анвар Шамилов, выступая перед коллективом, подчеркнул, что намерен выстроить открытую работу с органами власти, муниципалитетами и подрядчиками. Экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова накануне задержали по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Его подозревают в получении взятки по статье 290 части 6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я в свою очередь напомню о том, что Борис Гонцов подал в отставку с поста мэра Каспийска 5 июня 2026 года. Он руководил дагестанским Каспийском 5 лет и 6 месяцев с 27 ноября 2020 года. На второй срок он был переизбран в ноябре 2025 года. Правда, в отличие от своего избрания, в 2020 году за него проголосовали не единогласно, только 19 из 23 депутатов. Но в Дагестане годовая инфляция ускорилась почти на 6% в июне этого года. Об этом сообщили нам в Главном управлении Южного банка России. В июне цены в Дагестане выросли почти на 2% относительно мая того же года. Стоимость непродовольственных товаров заметно увеличилась почти на 6,5%. При этом цены на продовольствие и потребительские услуги выросли менее чем на 1%. Я также напомню, что за год продовольствие подорожало на 3,5%, непродовольственные товары почти на 10%. Ну а бизнесмен Сулейман Керимов останется сенатором от нашей республики на новый срок, об этом сообщил РБК со ссылкой на источник. Каждый регион в Совете Федерации представляет два сенатора, один главы субъекта, другой – законодательное собрание. Когда кандидат выдвигается на выборы главы региона, они обязаны предложить три кандидатуры для назначения в палату. Я также напомню, что в период с 18 по 20 сентября в 8 субъектах России состоятся выборы у губернаторов. При этом в трех республиках – это Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – главу региона изберет парламент. В 39 регионах пройдут выборы в законодательное собрание. Ну и на этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который должен помочь стабилизировать ситуацию с топливом. Как пишет «Комсомольская правда», документ планируют принять сразу во втором и третьих чтениях. По словам председателя палаты Вячеслава Володина, изменения должны обеспечить бензином и другими видами топлива как граждан, так и предприятия. Я напомню, что ранее власти отмечали, что нынешняя ситуация затронула не только автомобилистов, но и бизнес. В первую очередь топливо планируют направлять торговым сетям, чтобы не допустить перебоев с доставкой продуктов и товаров повседневного спроса. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко, подключайся к своим.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня чай – это привычный напиток, а в начале 17 века он был настоящей роскошью. 21 июля 1610 году голландские купцы впервые привезли чай в Европу. Партия была небольшой, а цена была заоблачной. Позволить себе чашку чая могли только представители высшей знати. Но для бизнеса эта поставка стала точкой отчета большой истории. Ради чая прокладывали новые морские маршруты, развивали страхование грузов и совершенствовали флот. Потеря партии означала огромные убытки. Вскоре в чайную торговлю включились англичане, и именно чай стал одним из главных двигателей роста Ост-Индийской компании. Так экзотический товар превратился в мощный экономический феномен. Вокруг него выросли порты, биржи и новые профессии, от брокеров до дегустаторов. История чая – это и есть история становления современной торговой системы. А со временем чай прошел удивительный путь. Из символа статуса и предмета спекуляции он стал массовым продуктом, который объединил континенты не только торговыми связями, но и культурой. От роскошных чаепитий аристократии до привычной чашки в каждом доме. За этой простотой стоит целая эпоха предпринимательской смелости, рискованных рейсов и масштабных бизнес-решений. И если присмотреться, многие механизмы мировой торговли, которые мы считаем само собой разумеющимися, впервые обкатывались именно на чайных караванах и аукционах.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости спорта.
1: Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, занявшая 6-е место на последней Олимпиаде, объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка проинформировала Тутберидзе о своем уходе по телефону. Петросян 3 раза подряд выиграла чемпионат России и столько же раз побеждала в финале национального гран-при. Также сообщалось, что фигуристка поступила в ГИТИС и в последнее время не вела полноценной подготовки к новому сезону. При этом 16 июля Международный союз конькобежцев присвоил ей нейтральный статус для участия в международных турнирах. Триумфатор турнира ATP 250 в Бостоне Андрей Рублев поднялся на 2 позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 14 место. Рублев опередил в таблице итальянца Лоренцо Музетти и американца Лернера Тиена. Лидером мирового рейтинга остается итальянец Яник Синер, вторым идет немец Александр Зверев, а 3-ю позицию сохраняет испанец Карлос Алькарас. Новым генеральным директором Ростова, выступающего в РПЛ, назначен 49-летний бизнесмен Андрей Чайка. С 1997 года функционер был президентом одноименного футбольного клуба «Чайка», который под его руководством прошел путь от региональных соревнований до ФНЛ. Предыдущий гендиректор Ростова Игорь Гончаров, занимавший этот пост с лета прошлого года, останется работать в системе клуба. Турецкий «Галатасарай» объявил о переходе диагональной сборной России Виты Акимовой, заключив с ней 1-летний контракт. Команда в прошлом сезоне выиграла 2-й по значимости европейский трофей – Кубок Европейской конфедерации волейбола и получила специальное приглашение в Лигу чемпионов на следующий сезон. Акимова перебралась в Стамбул из миланского «Вероволей», а до этого 2 года отыграла за итальянскую «Навару», где в первом же сезоне стала лучшим бомбардиром команды. Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 2-го тура первой лиги на своем поле обыграл СКА «Хабаровск» 1-0 благодаря голу с пенальти на 80-й минуте. Эта победа стала для «Ротора» первой в новом сезоне после гостевого поражения от Нижнего Новгорода в стартовом туре. Хабаровчане, в свою очередь, потерпели 2-е поражение подряд. Встреча завершилась массовой потасовкой между игроками обеих команд после финального свистка. Чтобы разнять игроков, понадобилась вся бригада арбитров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В первом полугодии текущего года автоматизированная упрощенная система налогообложения АОСН стала пользоваться большой популярностью среди российского бизнеса, показывают данные аналитической системы Spark Interfax. АОСН является специальным налоговым режимом, который позволяет предпринимателям и организациям уменьшить налоговую нагрузку и упростить бухгалтерский учет. В рамках эксперимента он был введен в нескольких регионах с июля 2022 года, а с 2025 распространился на всю страну. Срок действия режима установлен до конца следующего года. В рамках АОСН ФНС самостоятельно рассчитывает налог, основываясь на данных контрольно-кассовой техники, банковских выписках и личном кабинете налогоплательщика. Предпринимателям не нужно подавать декларации по налогу, 6 НДФЛ и расчеты по страховым взносам. Среди основных преимуществ АОСН – освобождение от уплаты НДС при доходе до 60 миллионов рублей, а также отсутствие необходимости уплачивать фиксированные страховые взносы за себя и страховые взносы за руководителя и сотрудников. Ставки по АОСН составляют 8% при объекте доходы и 20% при доходы минус расходы, с минимальным налогом в 3% во втором случае. На 1 января этого года на АОСН было зарегистрировано 827 юрлиц и более 158 тысяч индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие суммарный показатель вырос более чем в 2,5 раза.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. При расчете будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год. Об этом ТАСС сообщил член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Как пояснил эксперт, перерасчет затронет пенсионеров, за которых работодатели в течение минувшего года уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает ли человек трудиться в 2026 году или уже прекратил работу. Ключевым условием является наличие страховых взносов, перечисленных за 2025 год. Машаров отметил, что подавать заявление в социальный фонд не потребуется. По его словам, перерасчет проводится автоматически. Член-корреспондент Российской академии наук Ольга Ткачева сообщила РИА Новости, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодой возраст заканчивается в 45 лет. Кандидат биологических наук Александр Халявкин, в свою очередь, напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет гораздо ниже тех, что присутствует в классификациях ВОЗ – 45 и даже 59 лет. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И в завершении выпуска китайская компания в Чэньчжэне провела первый турнир, в рамках которого гуманоидные роботы соревновались в поединках. Общий призовой фонд соревнований составил 10 миллионов юаней, это около 115 миллионов рублей, сообщает Global Times. В турнире приняли участие 32 команды из разных стран. Регламент позволял командам оснащать машины собственной броней и вносить инженерные доработки, влияющие на их характеристики. Во время соревнований судьи оценивали точность ударов, устойчивость роботов, эффективность защитных действий, качество алгоритмов принятия решений и надежность конструкции. Информация о победителе первого турнира пока не раскрывается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не перебивайте собеседника и не пытайтесь закончить его фразы. Показывайте заинтересованность короткими комментариями или кивками. Если что-то непонятно, переспросите. Это лучше, чем сделать вид, что поняли.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Дорожные новости.
1: МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотребления льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колес.ру. Хорошей дороги.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни. Глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз. То есть цены увеличились, а мы даже красавцы. Мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть, они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год тоже было ровное время, все жили спокойно, опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу в первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. В этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас столько сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбэк деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки, но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 14-м году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 14-м году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 14-го года по июнь. Потом все все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены, а мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта, и была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде, и Аршавин был в тренде со своим пальцем. То есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговли оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то, мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что, так можно было? Говорят, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И псяшь лак, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный, как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничение, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете, приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы с собственником отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило, не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. как получить рекомендации. Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее откреститься. А вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Ну как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге-то все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь.
0: Личный коуч. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношения с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. Прежде всего, если вы хотите научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности.
2: Маргулан Сисимбаев, казахский инвестор, общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Дагестана Федор Щукин накануне подписал указ о назначении Ивана Голуба временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Новый руководитель ведомства имеет солидный опыт работы в федеральных структурах. С 2012 по 2019 год Иван Голуб трудился в Министерстве транспорта Российской Федерации в должности заместителя начальника отдела, после чего в течение года по 2020 год занимал пост заместителя начальника управления Росавиации. Перед назначением в наш Дагестан до июня текущего года он работал в структуре Министерства сельского хозяйства России. Но Министерство имущественных и земельных отношений Республики Дагестан отчиталось о первых успехах цифровизации платежных процессов. Запуск сервиса уведомления о начислении по договорам аренды через портал госуслуги привел к трехкратному увеличению поступлений в дагестанский бюджет. Согласно, кстати, статистике ведомства, если до внедрения системы недельный объем сборов составлял более 4 миллионов рублей, то после рассылки уведомления арендаторам в период с 7 по 15 июля сумма платежей достигла 13 миллионов рублей. Помимо системы, тема оповещения министерство развивает. Я напомню, что личный кабинет арендатора. Этот цифровой инструмент позволяет предпринимателям в режиме онлайн контролировать состояние договоров. Но и Дагестанский гуманитарный институт вошел в перечень из 10 вузов страны, которые получили предостережение от Рособорнадзора. Ведомство в рамках федерального надзора зафиксировало риски нарушения обязательных требований к образовательной деятельности и предложило принять меры по обеспечению их соблюдения. Информация об объявленных предостережениях размещена в едином реестре контрольных надзорных мероприятий. Из порта Махачкалы в Иран в июле отправлено более уже 35 тысяч тонн зерна. В частности, в наш порт поступило 16 тысяч тонн ячменя из Северной Осетии и такая же сумма кукурузы из Ставропольского края. Во время документальных проверок и досмотра грузов нарушений законодательства и фитосанитарных требований страны импортера не выявлено. Я также напомню, что с начала 2026 года через порт Махачкалы Россельхознадзор отпустил на экспорт более 400 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Но в Дагестане стартовал новый этап реализации федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого накопленными предприятиями опыт бережливого производства начнут активно тиражировать в учреждениях социальной сферы. По информации Минэкономразвития Республики, с 2026 года к проекту подключаются организации здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Внедрение бережливых технологий, я напомню, что поможет сократить очереди в поликлиниках и МФЦ. Ну а сегодня отмечается один из гастрономических праздников – День нездоровой пищи или День вредной еды. Я напомню, что это день, когда можно отказаться от гастрономических запретов, диет без особого чувства вины и побаловать себя хотя бы неполезной едой. Считается, что термин «вредная еда» ввел в оборот американский микробиолог и защитник здорового питания Майкл Джекобсон. Еще в 1970-х годах он составил такой список продуктов. Я напомню, что в 2008 году американские ученые медицинского исследовательского центра доказали, что вредная еда оказывает на функции мозга точно такое же действие, как наркотики, которые вырабатывают пищевую зависимость. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Уведомления по налогам с 1 августа будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передает ТАСС. Сейчас, чтобы получать уведомления по налогам на госуслугах, нужно подать специальное заявление. Теперь эта необходимость отпадает. Начиная с августа, уведомления будут выгружены на госуслуги всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. При этом, по словам Демина, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Депутат назвал переход к автоматическим уведомлениям актуальным решением как для предпринимателей, так и для физических лиц.
2: Деньги дороги, как память.
1: В третьем квартале 2026 года потребительская корзина россиян может заметно подорожать. Наибольший рост цен затронет кофе, молочную продукцию и рыбу. По мнению главы группы компаний «Marshall» Михаила Белоусова, главным драйвером инфляции станет не дефицит товаров, а стремительный рост затрат на их транспортировку, хранение и распределение. Кофе полностью зависит от импорта из Латинской Америки и Африки, поэтому любое удорожание морских перевозок напрямую отражается на магазинном ценнике. Молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи. Использование рефрижераторов и низкотемпературных складов кратно увеличивает себестоимость молока, масла и сыра. Рыба дорожает из-за огромных расстояний от мест вылова до мегаполисов и высоких затрат на глубокую заморозку в пути.
2: Экономика должна быть экономной.
1: Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости. ФАС разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в Федеральной антимонопольной службе, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, заявили в ФАС. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 21 июля 1816 года родился Пол Джулиус Рейтер, человек, который сделал новости товаром. Он первый понял, в финансах время – это деньги. Используя телеграф, Рейтер доставлял биржевые котировки быстрее всех и продавал эту скорость тем, кто готов был платить. Так родилась индустрия деловой информации, а его агентство Рейтерс стало одним из главных поставщиков финансовых данных в мире. История Рейтера – это про то, как идея, упакованная в правильную технологию и бизнес-модель, способна создать целую отрасль. И особенно впечатляет, насколько точно он уловил логику рынка. Рейтер не просто собирал новости, он строил инфраструктуру доверия и скорости. Он нанимал самых надежных корреспондентов, выстраивал цепочки передачи данных, где каждый узел должен был работать как часы, и жестко контролировал точность. Ведь ошибки в котировке могла стоить клиентам состояния. Его сеть росла как кровеносная система – от телеграфных линий между Парижем и Лондоном до глобальной сети репортеров, которая в XIX веке покрывала ключевые биржи Европы, а позже дотянулась и до Азии и Америки. Сегодня, когда мы за доли секунды получаем котировки, экономические отчеты и политические новости на экране смартфонов – легко забыть, что когда-то каждая цифра была маленьким подвигом логистики. Рейтер доказал, что информация – это не просто сведения, а актив, который можно упаковывать, доставлять и продавать. Его наследие живет не только в названии агентства, но и в самой сути современного финансового рынка. В том, что скорость и достоверность – это валюта, за которую бизнес готов платить снова и снова.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предстоящем рассмотрении законопроекта, который обяжет финансовые учреждения информировать граждан о взятых на их имя кредитах. Володин в своем телеграм-канале отметил, что согласно данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили более 12 миллиардов рублей у 23 крупнейших банков России. В прошлом году показатель снизился на 40%. Однако риск того, что мошенники могут оформить кредит на человека без его согласия, остается. В связи с этим предлагается обязать банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании от их имени кредитных договоров, подчеркнул Володин. Авторы инициативы считают, что уведомления должны отправляться через контактные данные заемщика или портал госуслуги в течение 15 минут. В уведомлении должны содержаться индивидуальные условия кредитования, процентная ставка, сумма займа, срок погашения, а также информация о возможности отказаться от кредита, если его сумма превышает 50 тысяч рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в интервью РИА Новости, что российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет. «Женщина в Европе рожает впервые в 34 года, у нас где-то в 30 лет», — поделился академик. Он пояснил, что такие сроки обусловлены желанием современных женщин до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и иметь устойчивый доход. В декабре минувшего года Онищенко говорил, что российские женщины впервые рожают в возрасте около 31 года. И в завершении выпуска: цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог Анжелика Еременко. Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение. При этом каждый цвет обладает естественным эволюционным и психологическим кодом. Так, красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности. Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии, а желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Горе мне, горе, вздыхал человек, сидя на лавке, и слезы ручьем лились по его лицу. Что ты все ноешь? Рассердилась жена. Если хочешь быть счастливым, будь им. Как же мне быть счастливым, если счастье не приходит ко мне? Зато несчастья одно за другим сыплются на мою бедную голову. Урожай не созрел, крыша прохудилась, забор сломался, ноги болят. Ох, горе мне, горе, плакал человек. Услышала счастье эти стенания и пожалела беднягу. Решила оно заглянуть к нему в дом. Постучало счастье в окошко и проговорило: «Если хочешь быть счастливым, будь им». «Подожди плакать, посмотри, что-то сияет в нашем окошке», остановила человека жена. «Закрой шторы, этот свет слепит меня и мешает горевать», велел человек жене и снова зарыдал. Жена закрыла шторы, села рядом на скамейку и тоже заплакала. Так и сидят они до сих пор и жалуются на свою несчастную жизнь. Удивилось счастье и улетело прочь.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главная тема их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У всех из нас бывают моменты в жизни, когда мы выходим из себя. В висках бьет кровь, дыхание сбивается, а глаза наполняются звериным бешенством. Но бывают и противоположные по внешнему виду ситуации. Когда сердце бьется все так же часто, дыхание становится прерывистым, а лицо бледнеет. Но мы чувствуем не злобу или агрессию, а наоборот, неуверенность, слабость, беспокойство, и не можем выдавить двух слов. Удивительно, но оба этих состояния, несмотря на их внешнее отличие, являются следствиями одних и тех же физиологических процессов. Ученые изучили эти процессы и научились в кратчайшие сроки избавлять вас от нежелательных кондиций сознания. В этом видео мы поговорим о том, как успокоить себя в считанные секунды и что делать на постоянной основе, чтобы спокойствие стало вашим вторым именем. Дыхание. Дыхание – это главнейший процесс в нашем организме. Мы всегда дышим. Удивительно, но именно дыхание способно изменять гормональный фон в считанные секунды. Раздраженный человек дышит чаще, но если он сознательно начинает дышать медленнее и следить за процессом вдоха и выдоха воздуха, буквально в следующие несколько секунд его психическое состояние улучшится. Помимо чистоты дыхания, стоит обратить внимание на то, как вы дышите. Диафрагмальное дыхание – это самый эффективный для успокоения способ. Старайтесь пропускать воздух в нижнюю часть живота, можно даже к тазобедренной кости. Расширяйте не грудную клетку, а именно живот. 7 глубоких диафрагмальных вдохов и выдохов хватает, чтобы существенно снизить уровень основных стрессовых гормонов. Обратите внимание вовне. Раздражение берется от некачественных внутренних установок. Направьте свой взгляд с них на что-то внешнее. Это может быть какой-то маленький предмет, например, кружка или яблоко, которое кто-то очень, кстати, положил рядом с вами. Старайтесь подмечать мельчайшие детали в выбранном объекте. Если так можно выразиться, вы должны стать этим объектом. Почувствуйте температуру объекта, его цвет, голос, звук, его ощущения. Звучит абсурдно, но попробуйте. В связке с осознанным, глубоким, медленным диафрагмальным дыханием вы моментально успокоитесь и придете в нормальное состояние сознания. Это были фишки для моментального успокоения. Дальше я расскажу об упражнениях, которые сделают из вас удава по жизни. Медитация. Да, я знаю, что очень часто говорю о медитации на своем канале, и иногда может показаться, что это панацея от всех бед. Можно сказать и так. Однако скажу точно, если вы практикуете медитацию на постоянной основе, очень скоро вы заметите фундаментальные подвижки в вашей психологической стабильности. Спорт. Тренировки не должны быть экстремальными. Сейчас очень многие пропагандируют такой спорт, после которого еле уносишь ноги домой. Такой подход со временем обязательно расшатает вашу центральную нервную систему, отчего вы станете только более раздражительным человеком. Все должно быть в меру, пусть это будет физическая нагрузка, после которой вы испытываете приятную усталость. Хорошие признаки качественной тренировки – это когда все проблемы вдруг становятся решаемыми, настроение приподнимается, а энергичность увеличивается. Занимаясь таким спортом, вы абсолютно точно укрепите свою нервную систему и станете более спокойным человеком. Наблюдение масштаба мира. Что я имею в виду? Чаще бывайте на природе, наблюдайте за массивами гор, смотрите в ночное небо и поражайтесь количеству звезд. Вы всегда должны ощущать масштаб собственных проблем в сравнении со Вселенной. Взгляните на мир вокруг вас, пусть вас удивит, насколько он разнообразен. Очень важно выбираться из своей маленькой коробочки привычных знаний и установок. Природа – это лучший учитель. Познакомившись с ней поближе, вы больше не захотите раздражаться по мелочам. У вас будет с чем сравнивать. Делать это, разумеется, нужно в одиночестве. Не ожидайте результата, если приезжаете на пляж с друзьями, включаете музыку и общаетесь. Отношения с природой – это очень личные отношения. Она не терпит любовных треугольников или, не дай бог, многоугольников.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следственный комитет России раскрыл подробности уголовного дела в отношении бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова. Чиновник брал взятки квартирами. С апреля по май 2023 года Гонцов получил от директора коммерческой организации 5 квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей. Делал он это в сговоре с начальником отдела муниципального контроля мэрии. Квартиру он получил за содействие выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. Сам дом был построен с нарушением требований разрешительной и проектной документации. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского управления Следственного комитета России. О задержании Бориса Гонцова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере мы, Диалог ФМ, сообщали накануне вечером. Ну и в рамках федерального проекта «Земля для туризма», направленного на повышение капитализации территорий, по состоянию на 1 июля 2026 года обнаружено 149 земельных участков общей площадью 200 гектар с потенциальным для развития туристической сферы. Ключевым проектом, реализуемым на вовлеченных землях, станет всесезонный курорт на побережьях Каспийского моря в Дербинском районе. Его площадь составит 310 гектар. Проект отличается удобной логистикой. Всего 4 километра Дербента и 7,5 километра станции «Дагестанские огни». Специалисты ДГЭнерго сегодня завершают второй этап реконструкции участка воздушной линии электропередач 110 кВт в Шамильском районе. Общая протяженность обновляемого участка более 38 километров в труднодоступной горной местности. Я напомню, что реконструкция ДГЭнерго повысит надежность электроснабжения для свыше 70 тысяч жителей Тляратинского, Цунтинского, Шамильских районов и Бештинского участка Республики Дагестан. Полностью завершить работы планируют до конца 2026 года. Ну а Китай сегодня продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы также 30 дней. Я также напомню, что накануне Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая в России до 31 декабря 2027 года. Разрыв в зарплатах в регионах России достиг рекордных 200 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. За год разрыв в зарплатах увеличился на 11%. Аналитики полагают, что это связано с разницей в изначальном размере зарплаты. Индексация на 10% для северных регионов дает прибавку почти в 25 тысяч рублей. По данным службы статистики Росстата, сейчас проживающие на Чукотке в среднем получают около 250 тысяч рублей, а в Ингушетии 47,5 тысяч рублей. Снизить разрыв, как полагают эксперты газеты «Известия», можно не только за счет социальных выплат, но и за счет создания новых рабочих мест. Ну а поколение зумеров начало скупать гаджеты 90-х годов. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%. Фотоаппаратов Polaroid на 79%. А в крупных городах и вовсе в разы, об этом пишет «Известия». Для молодежи физический носитель – часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит вполне закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию, считают эксперты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 21 июля 1883 года на Березняковском заводе получили первый пуд соды. Так в России появилась собственная содовая индустрия. Пермский купец Иван Любимов и бельгийский химик Эрнест Сальве вложили в проект по 125 тысяч рублей и объединили капитал с передовой технологией. Уже вскоре завод выпускал 1 000 000 пудов соды в год, избавив страну от импорта. Сода была нужна стекольным, мыловаренным, текстильным производством. Запуск завода дал импульс целой группе отраслей. А партнерство Любимова и Сальве показало, как чужой опыт можно превратить в собственную промышленную силу. История Березняковского завода – это пример дальновидного предпринимательства и удачного трансфера технологий. В 1887 году на базе предприятия создали акционерное общество «Любимов, Сальве и Ко». Это позволило масштабировать производство и закрепить модель технологического партнерства. А еще завод стал настоящей школой кадров. Здесь готовили инженеров, которые потом запускали другие химические производства в стране. И примечательный факт – предприятие дошло до наших дней. Сегодня акционерное общество «Березняковский» содовый завод остается одним из крупнейших производителей соды в России.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости спорта.
1: Бывший футболист Ливерпуля и сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Двукратный обладатель золотого мяча считался одним из самых титулованных английских футболистов. С мерсисайдцами он трижды выиграл чемпионат Англии. В его активе также два кубка УЕФА, кубок Англии и кубок европейских чемпионов. Позже он выступал за Гамбург, с которым выиграл Бундеслигу. После завершения карьеры Киган тренировал Ньюкасл, Фулхэм, Манчестер Сити и национальную сборную своей страны. Королевская бельгийская футбольная ассоциация не будет продлевать контракт с главным тренером сборной Руди Гарсией. 62-летний французский специалист возглавил команду в начале прошлого года, и под его руководством Бельгия обеспечила себе место в Лиге А Лиги наций и отобралась на чемпионат мира, где дошла до четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира сборной Испании. Президент Конмебол Алехандро Домингес объявил, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет с участием 64 сборных. В честь столетия турнир впервые в истории примут сразу 6 стран на 3 континентах. Матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае, а основная часть в Испании, Португалии и Марокко. Количество участников Мундиаля может вырасти сразу на 16 команд по сравнению с нынешним форматом, который был опробован на прошедшем чемпионате. В случае утверждения на введение команды будут разбиты на 16 групп, по 4 сборные, из которых в плей-офф выйдут по 2 лучшие. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет ФИФА. Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Яник Синнер начал 81-ю неделю в статусе первой ракетки мира и вышел на чистое 10-е место в истории по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP. Итальянец превзошел достижение австралийца Лейтона Хьюита, в активе которого было 80 недель в качестве лидера мирового тенниса. При этом свой отрыв в рейтинге Синнер гарантированно сохранит как минимум до открытого чемпионата США. В это же время первому номеру рейтинга ВТА Арине Соболевой покорилась сотней недель на вершине мировой классификации. Она стала всего 10-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь этой отметки. Групповой этап Лиги наций завершился матчем действующих чемпионов польских волейболистов и команды США, где в 3 сетах поляки выиграли и финишировали на 2-м месте, а первая с абсолютным результатом 12 побед из 12 заняла Япония. Главными неудачниками группового этапа стали Бразилия и Франция. Обе команды сенсационно не попали в плей-офф. В четвертьфиналах Словения встретится с Турцией, Япония с Китаем, Италия с США и Польша с Украиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первом полугодии этого года в России зафиксирован рост спроса на вторичное жилье. Согласно данным Роскадастра, за этот период было продано почти 700 тысяч квартир, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом пишут ведомости. Эксперты компании ЦИАН отмечают еще более значительный рост. Так, за 6 месяцев этого года было зафиксировано 655 тысяч договоров купли-продажи квартир, что на 32% превышает показатели прошлого года. Компания «Этажи» также фиксирует заметное увеличение числа сделок. Особенно активно спрос растет в крупнейших регионах страны. В 19 субъектах число сделок возросло на 38%, достигнув 255 тысяч объектов. При этом часть сделок формально относится ко вторичному рынку, однако фактически они включают готовые квартиры от застройщиков. В частности, 12% сделок были заключены с жильем в домах, построенных менее 3 лет назад. Аналитики объясняют рост спроса на вторичное жилье снижением ипотечных ставок и перераспределением покупателей из сегмента новостроек. Готовое жилье позволяет быстрее завершить сделку и часто оказывается доступнее по цене, чем первичное, стоимость которого остается высокой.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
4: выступать без волнения,
1: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Личный коуч.
1: Знаешь, какая одна из самых главных проблем современного общества? Это рост количества незавершенных дел. Да, то есть мы начинаем дела, но их не заканчиваем, то есть не приходим к конечному результату. Хороший пример. Оскар Хартман недавно делал пост о том, что к нам пришло ИИ, но у нас не выросло количество полученного результата. У нас, говорит, выросло количество незавершенных проектов. Просто раньше была проблема с тем, кто находится на входе, человек, который генерирует код, придумывает вот эти вещи. Сейчас мы это дело заменили. Но человеческая проблема переместилась в стадию завершения. Если брать вот отдельно предпринимательство, да, то есть ты занимаешься бизнесом, и у тебя растет количество незавершенных дел. Во-первых, незавершенное дело, оно открывает вот это вот кортизольное окно. Когда мы достигаем результата, мы получаем дофамин. Когда мы не достигаем результата, да, у нас находится незавершенное дело, у нас начинает вырабатываться кортизол. Хотим мы этого или не хотим. Подсознание у нас всегда вот мучается. Я там начал, но не доделал, начал, но не доделал. Количество недоделанных дел приводит к чему? К депрессии. И это мешает тебе достигать других результатов. Теперь давай разберем, почему это происходит.

0: делать свое дело – это правильно. Но вот излишний перфекционизм, он мешает завершить дело до конца. Как с этим бороться? Мне эту идею тоже подсказал один прекрасный зубной техник. Он говорит, я, говорит, понимаю, что когда я делаю какой-то, ну, творческий момент, у меня на это уходит время. Но этот продукт все равно не покупается. Да? То есть мне нужно делать стандартный красивый продукт на четверочку. Он говорит, я для себя сделал такую формулу, что, говорит, из 100% работы, которую я делаю очень качественно, 2-3% я делаю идеально так, как я хочу. Но я буду делать это долго, когда у меня время есть. Я ее делаю не для клиента, не для кого-то, я это делаю для себя, чтобы удовлетвориться. Но, а все остальное я делаю для того, чтобы зарабатывать деньги. Когда мне мой товарищ открыл глаза, что люди бывают двух типов – инициаторы и дожиматели. И ты можешь через себя сколько угодно перешагивать, но тебе это будет даваться с мучением. И мы там с ним сидели, он говорит, вот ты инициатор, а я дожиматель. Ты бы сделал табуретку, а я бы ее шлифовал, доглаживал. И тут меня вот как бы вот эта вещь осенила. И я понимаю, что я как человек, как предприниматель с типом инициатора, я кого беру к себе на работу? Таких же инициаторов, классных, креативных мы запускаем. Только у нас продукт не завершается до конца, и никто операционкой вот этой мелкой заниматься не хочется. И пришлось сделать усилия над собой, нанимать неудобных людей. То есть я стал смотреть, что эти люди не такие, как я, они могут дожимать. И вот здесь как раз предприниматель может решить вот эту функцию дожимания делегировать, передавать, нанять тех людей, которые будут делать за тебя. Но существует еще четвертая, прям банальная вещь – усталость. То есть мы не доделываем дела, потому что мы устали. Мы говорим, а, сделаем завтра. Сам этим делом переболел, я считал, что я циклоид, да, у меня то энергии много, то энергии мало, то энергии много, то энергии... Я устал, прям ничего не могу. Я стал перекомпоновывать свою жизнь. Потом я уже прояснил, что у человека бывают подъемы и падения, да, что это нормально, что падение нужно правильно, квалифицированно прожить, чтобы оттолкнуться от дна и набрать новый энергетический уровень. Ну, если с точки зрения физиологии, мы знаем, в спортзале тренируется спортсмен-бодибилдер. Да, он должен нагрузить себя так сильно, чтобы у него упала энергия, и оттуда идет гиперкомпенсация. Что он делает? Да, потребляет белки, лежит на диване, растет. То же самое с мозгом, с головным. Ты дал на него гиперкомпенсацию, соответственно, ты должен его расслабить. А как расслабить? Старая русская поговорка, да, нет лучше отдыха, чем смена вида деятельности. То есть ты меняешь умственную на физическую. Я, например, оставляю кучу рутинных дел. То есть у меня нет энергии на генерацию идей. Я чувствую, такая вот апатия возникает. Но в этот же момент я могу прибраться на столе. Я начинаю расчищать папочки на своем компьютере, приводить порядок. Я не останавливаюсь, не лежу, да, а продолжаю делать, просто переставлять ноги. Но тоже делаю какую-то работу. Все, как только я это дело прожил, отрефлексировал, посмотрел, накопил энергии и дальше потом в бой. Невозможно двигаться в одинаковом тонусе. В голове меняется сама формула, да. Вот человек, который на росте, на энергии, сейчас классно, да, а потом мне это сейчас плохо. Когда ты начинаешь понимать этот процесс, когда у тебя сейчас классно, ты думаешь, так, если после этого классно, будет падение, да, и ты к этому начинаешь готовиться. То есть S-образные кривые никто не отменял. А когда ты попадаешь в яму, ты чувствуешь, вот это классное чувство, вот сейчас опустошение, значит, у меня после этого будет подъем. И у тебя начинаются по-другому гормоны выделяться, да, то есть ты в падении начинаешь чувствовать себя счастливым и спокойно заниматься другими делами. А в итоге, не доделывая дела до конца, ты начинаешь даже в организме запускать неправильные биохимические процессы. То есть, соответственно, у тебя ломается настроение, депрессия, у тебя ломается тело, ты получаешь дополнительные заболевания, поэтому нужно беречь себя, давать хорошую нагрузку, давать хороший отдых. Но то, что нам мешает отдыхать, как бы мы ни выделяли под это время, это вот это количество незавершенных дел, которые живут в нашем головном мозге. Поэтому доделывайте дела до конца, применяйте технологии и будьте счастливы.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста

0: для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Какие могут быть максимальные наказания для самозанятых? И, в принципе, могут ли посадить самозанятого за эти нарушения? Давайте прежде всего разберем те ситуации, случаи, когда самозанятого могут как-то наказать. Штраф номер один – это 20% от суммы, если мы не пробили или пробили не вовремя какую-то сумму в чеке. Я напомню, что самозанятый, прежде чем регистрируется, он скачивает приложение «Мой налог». Это «Мой налог» является, кроме того, что регистрирующим моментом, он является еще как бы кассовым аппаратом. Короче, мы туда должны внести все свои поступления для того, чтобы налоговая увидела, мы выдали чек в итоге нашему контрагенту, который у нас заказал какую-то услугу, с нее потом мы заплатили свой налог. Вы представьте себе, что если вдруг вы не пробили или не вовремя пробили этот чек, то первый раз налоговая штрафует на 20% от суммы непробитой в нашем приложении «Мой налог». И здесь мне хочется остановиться на таком моменте, как создание чека не вовремя. Я напомню, что мы должны заплатить налог, он удерживается, там, формируется в самом приложении «Мой налог» до 25 числа каждого месяца. То есть, допустим, мы сумму провели в феврале, то 25 числа, 25 марта у нас будет сумма оплачена за февраль. И поэтому, если мы это сделали не вовремя, соответственно, налоговая инспекция штрафует на 20% от той суммы, которую мы не пробили. Вторая же мера наказания – это уже 100% от той суммы, которую мы скрыли, ну или, может быть, даже опоздали с указанием этой цифры. Дело в том, что тут налоговая нас уже расценивает как злостных рецидивистов по сокрытию налоговой базы и, соответственно, уже штрафует на полностью на всю сумму.
3: Внимание, вопрос, а как она понимает? Ну вот, например, мне пришло там 10 тысяч от папы и 10 тысяч от клиента. Как налоговая понимает, что я скрыл какие-то доходы, а какие-то не скрыл?
2: Но прежде всего, клиент, который какую-то сумму нам платил, он обычно платит на расчетный счет или на тот счет, который открыли в банке. То есть клиент показал сумму к уменьшению своей налоговой базы, а мы ее не показали. Это называется стыковка. То есть налоговики состыковали данные клиента и данные наши. У клиента цифра есть, у нас ее нету. Соответственно, кто что не показал, тот, кому это выгодно. Соответственно, наш самозанятый. А если же вам перевел какой-то другой человек, который не показывает это в расходах, то есть ему не нужны ваши чеки, подтверждения, то это остается уже на вашей совести. Если вдруг налоговики каким-то образом это вскроют, соответственно, вы можете опять же попасть на те штрафные санкции, которые я только что рассказал. Очень часто получается так, что те, кто заплатил наличкой, то есть те, кому сильно не нужны эти чеки, документы и так далее, они, в общем-то, без чеков и остаются. И самозанятые далеко не все показывают эти цифры в приложении «Мой налог». Опять же, на откуп, на совесть и до случая какой-то проверки. Скажу вам откровенно, не заплатить налоги самозанятому крайне сложно. Во-первых, само приложение таким образом настроено, что 25 число каждого месяца у нас сумма сохраняется и уплачивается в бюджет. То есть за февраль мы заплатили 25 марта, все у нас уходит. Если вы вдруг решили каким-то образом все-таки не платить, то нужно сделать так будет, чтобы на расчетном счету, наверное, деньги не оставались. Но поскольку у самозанятого, в общем-то, объем выручки в этом режиме составляет 2 400 000 рублей за тот период в течение года, когда он является самозанятым, то те суммы, которые необходимо будет оплачивать в рамках 4 либо 6% ставочки налога на самозанятость, ну, они на самом деле являются крайне небольшими, поэтому просто здесь вот жадничать из-за этого, мне кажется, очень глупо. Конечно же, налоговики предусмотрели и пени для тех, кто не вовремя оплачивает налоги и какие-то страховые взносы. Я напомню, что она рассчитывается по формуле. 1/300 от ставки рефинансирования умножена на сумму задолженности, разделенная на количество дней и умноженная на количество дней просрочки. Я напомню, что сумма пени тоже рассчитывается автоматом в самом приложении. Ну а банки, которые вас сопровождают, где вы открыли расчетный счет, они, скорее всего, автоматом эту сумму удержат. Но на самом деле самым страшным здесь является не вовремя заплатить налог или там пеню и так далее. Самое страшное – это слететь с этого режима. То есть у нас здесь есть ряд ограничений. Я напомню, что выручка для самозанятого 2 400 000 рублей. Если превысили – то нас автоматом выбрасывает на новый налоговый режим. Если у нас вдруг получилось так, что мы приняли сотрудника себе на работу, а самозанятый не может их принимать, опять же мы слетели и так далее. Если мы подали заявление, или, допустим, когда мы регистрацию проводили самозанятого, то, соответственно, вдруг, если неправильно заполнили документы, мы не находимся на режиме самозанятости, мы находимся на любом другом налоговом режиме, который у нас является по умолчанию. Допустим, вы открыли себе ИП и решили в один из видов деятельности сделать на режиме самозанятости. Это возможно сделать. Но если вы при этом не подали одновременно, допустим, заявление о переходе на упрощенку, то в случае, если вы слетаете с режима самозанятости, то вы остаетесь на общей системе налогообложения. Поэтому я всегда рекомендую, если вы вдруг каким-то образом видите, что вы рискуете, а это бывает частенько, ко мне часто обращаются из-за того, что «Ой, вчера перескочили через 2400, вдруг клиенты заплатили». Поэтому отслеживайте, во-первых. А во-вторых, если вы вдруг решили в случае чего постелить соломки, постелите соломку в виде того, чтобы подайте заявление на упрощенку. Выберите себе наиболее подходящий вид, доходы 6%, либо доходы минус расходы 15%. И тогда, когда вы вдруг, не дай бог, с этого режима следите, у вас будет не начисление налога на доходы физического лица и НДС, а только упрощенный налог. Давайте представим самый страшный сон самозанятым. Если вдруг вы зарабатывали, но вместо 2400 мы заработали 3400. Вот эти 2400 у нас в итоге облагается, допустим, 4%. Я напомню, что если мы работаем с населением, население нас покупает, мы облагаем эту сумму 4%. Так вот, 2400 будет облагаться 4%, будет составлять 96 тысяч рублей налога. Если же мы превысили на миллион, то мы, допустим, находясь на упрощенке, на 6% упрощенке, мы с этого миллиона, то есть суммы превышения, уплачиваем еще 6%. И это уже будет 60 тысяч рублей. То есть получается 96 плюс 60, 156 тысяч рублей будет налога с 3400. В общем-то, сумма не маленькая. Но есть еще страшнее сон. Если вдруг мы перевалили 2400, стало 3400, а мы не подавали никакого заявления на упрощенку, вообще никакого. Мы провалились сразу на общую систему. Общая система на что? НДС 20% и налог на доходы физического лица 13%. Так вот, с этого превышения, с миллиона, мы, соответственно, заплатим уже 13,20, 33% получается налога, 330 тысяч. 96 и 330 тысяч, получается 426 тысяч рублей с 3400. Скажу откровенно, ни один самозанятый не обрадуется такой сумме. И при этом, при всем, у нас есть статья 199 Налогового кодекса, часть 1, часть 2, которая как раз и отрабатывает вопрос уголовного преследования. То есть посадить могут по суммам, которые начинаются от 15 миллионов рублей. Поэтому даже если у нас самозанятый вдруг начинает превышать на какие-то суммы свой доход, он просто не может попасть под действие этой статьи. Поэтому сесть в тюрьму, конечно же, он не может.
3: 15 миллионов это надо не заплатить за год?
2: 15 миллионов это надо не заплатить за 3 года.
3: То есть по 5 миллионов в год?
2: Ну да.
3: То есть ему нужно на 15 миллионов торговать и при этом забыть, что он слетел
2: ему на ОСН? Ему нужно торговать как минимум миллионов на 45, чтобы он слетел. И вот у него пятнашка была, это сумма налога, которую он не уплатил. Вот об этом речь. Поэтому тут, скорее всего, не пройдет. Но давайте прямо скажу. Сам банк уже, скорее всего, заблокирует счет, просто потому что увидит, что слишком как-то многовато доходов для самозанятого. Ну и налоговики, на самом деле, тоже легко отслеживают, потому что вся информация, которая проходит через приложение «Мой налог», она достаточно быстро попадает в налоговую инспекцию, и они уже видят все то, что проходит через приложение нашего самозанятого.
1: Юридическая рубрика

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. На 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский АУ». Здесь специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Казбековском районе Дагестана временно приостановлена подача природного газа для потребителей, запитанных от газораспределительной станции «Ленин-Аул». Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе «Моздок-Казимгамед». Подача газа будет возобновлена только 25 июля. В зону отключения попадают населенные пункты Артлух, Буртунай, Гертма, Густала, Гуни, Данух, Дылым, Инчха, Калинин-Аул, Ленин-Аул и Хубар. А в трех районах Дагестана – Чародинском, Клератинском и Дахадаевском – отрезанными от мира остаются жители 9 сел, об этом сообщает Минтранс Дагестана. Из-за схода оползня на автомобильной дороге Ашты-Дербакмахи в Дахадаевском районе отсутствует транспортное сообщение селом Дербакмахи. Восстановительные работы осложнены подъемом уровня воды в реке. В Чародинском районе закрыт подъезд к селу Цемер, где повреждены мостовые сооружения, ведутся аварийные восстановительные работы. Ситуацию сейчас осложняют неблагоприятные условия и медленный спад уровня воды в реке. Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Но в оперативной сводке Главного управления МЧС России по Дагестану за прошедшие сутки сообщается о двух трагедиях на воде. В Дербенте в море утонул мужчина 2001 года рождения. В селе Новокаякенка Якенского района в районе базы отдыха Тимхан утонул мужчина 2003 года рождения. Также пожарно-спасательные подразделения МЧС ликвидировали два техногенных пожара. В селе Черкей Буйнакского района пожар произошел на площади 50 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать. В селе Ботлих Ботлевск района произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Огонь повредил все имущество на площади 165 квадратных метров. Обошлось без жертв. Также спасатели участвовали в ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека. Но водитель имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если такой документ оформлен в электронном виде. Об этом сказано в Верховном суде. Суд рассматривал дело водителя, которого на дороге остановил инспектор госавтоинспекции для проверки документов. Автомобилист оформил к тому моменту полис ОСАГО, но не имел при себе бумажного вида. В результате водителю выписали протокол об административном правонарушении. Водитель обжаловал это решение и в ходе разбирательств дошел до суда. Высшая инстанция установила, что на момент остановки у водителя был страховой полис, срок действия которого не истек. Это подтверждается данными страховой компании. Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения. На власти Индонезии планируют создать собственную инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой и рассматривают Россию в качестве одного из главных технологических партнеров. Об этом ТАСС заявил посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толчунов. Дипломат уточнил, что несколько месяцев назад президент островного государства подписал указ о строительстве космодрома в Индонезии. О планах строительства космодрома стало еще известно несколько лет назад. Например, в декабре 2024 года Национальное агентство исследований инноваций Индонезии выпустило заявление о сотрудничестве с Роскосмосом. Аргентинский нападающий Лионель Месси сообщил партнерам по сборной, что провел последний матч за национальную команду. Об этом заявил журналист Эрон Кастильо в соцсетях. По информации источника, Лионель Месси произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, где аргентинцы уступили в дополнительное время со счетом 0-1. 39-летний Месси – чемпион мира 2022, серебряный призер мировых первенств 2014-2026 годов, олимпийский чемпион 2008 и двукратный обладатель Кубка Америки 2021-2024 годов. И напомню, что ему принадлежит рекорд по числу золотых мячей. Их составляет 8. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колес.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков. Так, во время прихода Нарича в 1239 году монголы разрушили мечеть возле минарета и разорили село. Также через Хив прошли войска Надиршаха, опустошая и разоряя все на своем пути. Оставшиеся в живых хивцы построили небольшое село. Дата начала строительства, естественно, неизвестна. Однако палеографические материалы, сохранившиеся в виде надписей на могильных памятниках, дают возможность раскрыть некоторые тайны истории села. На восточном кладбище села Хив в марте 1966 года была обнаружена самая ранняя датированная эпитафия Северного Кавказа. Это могила, принадлежащая некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафьяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели одинаковое право на пользование ими. А вот сенокосные участки были и частные. В селении жили умелые мастера – плотники, каменщики, кузнецы и специалисты других ремесел. Некоторые результаты их труда сохранились и до наших дней.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 21 июля 1758 года в России появился медный банк. И это был один из первых шагов к безналичным расчетам. В середине 18 века основанная масса денег была медная, а возить ее на дальние расстояния было тяжело и дорого. Банк предложил решение вместо мешков монет – векселя. Купцы, заводчики и помещики могли расплачиваться бумажными обязательствами, а банк гарантировал их покрытие медью. Так в экономике появилась удобная альтернатива наличным расчетам, а торговля стала быстрее и дешевле. История медного банка – это про то, как неудобство с монетами подтолкнуло к созданию более современного денежного оборота. Правда, эксперимент оказался недолгим. Уже в 1763 году медный банк закрыли. Оказалось, что вексельный механизм легко использовать для злоупотреблений, а спрос на медные деньги начал падать. Но главное было сделано. Экономика получила наглядный урок. Удобство оборота важнее привычной формы денег. Этот опыт позже учитывали при создании новых кредитных учреждений и развитии банковской системы России. Так, одна смелая попытка упростить расчеты стала важной вехой на пути к современным финансовым инструментам.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Решение начинать единый государственный экзамен не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента России, полностью подтвердило свою эффективность в 2026 году и будет действовать на постоянной основе. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменение сроков проведения экзаменационной кампании не вызвало негативной реакции со стороны участников образовательного процесса. Музаев отметил, что система образования спокойно восприняла нововведение, а для педагогов оно стало более удобным. Глава Рособорнадзора пояснил, что раньше последние звонки традиционно проходили около 25 мая, тогда как ЕГЭ в отдельные годы стартовал уже 23-го, когда праздничные мероприятия в школах еще не завершились. После переноса экзаменов появилась возможность без спешки провести последние звонки и подготовиться к началу государственной итоговой аттестации. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами, поскольку им хватает общения вне работы. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог Сергей Волков. Специалист объяснил, что представители этого поколения воспринимают работу лишь как инструмент жизни, а не ее часть. Зумеры не вовлекаются в компанию эмоционально, испытывая раздражение из-за утверждения о том, что коллектив является одной большой семьей. При этом, по словам психолога, так молодые люди относятся не только к романам, но и к различным корпоративным мероприятиям и тимбилдингам, в том числе к празднованию дней рождений и другим торжествам. Многие зумеры придерживаются мнения, что личная жизнь не должна быть встроена в работу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Накануне примерно в 00:00 в селе Нововладимировка Кизлярского района 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, управляя мопедом РС-50, не справился с управлением, в результате чего его пассажир, 16-летний житель Кизляра, упал с мопеда и с различными телесными повреждениями был доставлен в центральную городскую больницу города Кизляр. В период с 13 по 19 июля сотрудниками госавтоинспекции Дагестана выявлены и пресечены следующие нарушения правил дорожного движения. 753 факта выезда на полосу встречного движения. 3613 случаев использования мобильного телефона за рулем. 249 фактов управления транспортными средствами с незаконно установленными LED-лампами. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция Дагестана призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, отказаться от опасных привычек за рулем и помнить, безопасность начинается с личной ответственности. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии текущего года автоматизированная упрощенная система налогообложения АОСН стала пользоваться большой популярностью среди российского бизнеса, показывают данные аналитической системы Spark Interfax. АОСН является специальным налоговым режимом, который позволяет предпринимателям и организациям уменьшить налоговую нагрузку и упростить бухгалтерский учет. В рамках эксперимента он был введен в нескольких регионах с июля 2022 года, а с 2025 распространился на всю страну. Срок действия режима установлен до конца следующего года. В рамках АОСН ФНС самостоятельно рассчитывает налог, основываясь на данных контрольно-кассовой техники, банковских выписках и личном кабинете налогоплательщика. Предпринимателям не нужно подавать декларации по налогу, 6 НДФЛ и расчеты по страховым взносам. Среди основных преимуществ АОСН – освобождение от уплаты НДС при доходе до 60 миллионов рублей, а также отсутствие необходимости уплачивать фиксированные страховые взносы за себя и страховые взносы за руководителя и сотрудников. Ставки по АОСН составляют 8% при объекте доходы и 20% при доходы минус расходы, с минимальным налогом в 3% во втором случае. На 1 января этого года на АОСН было зарегистрировано 827 юрлиц и более 158 тысяч индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие суммарный показатель вырос более чем в 2,5 раза.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Разные мысли.
1: Человеческие ценности имеют огромное значение для успеха в бизнесе, особенно в сфере услуг. Доверительные отношения с людьми, клиентами, сотрудниками, партнерами – основа качественного сервиса. Руководитель должен следовать принципам, которые декларирует компания. Он показывает сотрудникам, как взаимодействовать с клиентами. Когда сотрудники гордятся своей компанией, они это чувствуют, транслируют клиентам. Успешный наем в сервисе – это поиск сотрудников, которые готовы проявлять терпение и сочувствие, хотят помогать людям и способны учиться. Одна из самых сложных задач SEO сервисных компаний – найти баланс между необходимостью роста и требованиями к качеству работы. Успех невозможен без постоянного развития. Непрерывно улучшать бизнес помогают отзывы и жалобы клиентов. Нужно выполнять обещания. Качественное обслуживание – это надежность, а не дружелюбие.

0: дубовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
1: «Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный».
2: «Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни! Повидло яблочное для выпечки сказочно, томатная паста для супа прекрасна!
3: И в салат, и в маринад, уксус яблочный всем рад, с ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше». Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
0: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Уведомления по налогам с 1 августа будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передает ТАСС. Сейчас, чтобы получать уведомления по налогам, на госуслугах нужно подать специальное заявление. Теперь эта необходимость отпадает. Начиная с августа, уведомления будут выгружены на госуслуги всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. При этом, по словам Демина, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Депутат назвал переход к автоматическим уведомлениям актуальным решением как для предпринимателей, так и для физических лиц.
2: Деньги дороги, как память.
1: В третьем квартале 2026 года потребительская корзина россиян может заметно подорожать. Наибольший рост цен затронет кофе, молочную продукцию и рыбу. По мнению главы группы компаний «Маршал» Михаила Белоусова, главным драйвером инфляции станет не дефицит товаров, а стремительный рост затрат на их транспортировку, хранение и распределение. Кофе полностью зависит от импорта из Латинской Америки и Африки, поэтому любое удорожание морских перевозок напрямую отражается на магазинном ценнике. Молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи.

0: Оборудование рефрижераторов и низкотемпературных складов кратно увеличивает себестоимость молока, масла и сыра. Рыба дорожает из-за огромных расстояний от мест вылова до мегаполисов и высоких затрат на глубокую заморозку в пути.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости. ФАС разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в Федеральной антимонопольной службе, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, заявили в ФАС. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Личный коуч.
3: Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках, но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: «Ну, рынок сейчас сложный». Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы. Например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, Во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного, очарование красивой истории, а не фактами, и поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствие отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.
2: Личный коуч. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Я думаю, что определение величия заключается в том, чтобы вдохновлять людей рядом с вами. Я думаю, что это и есть величие. Это не то, что живет и умирает с одним человеком. Это то, как вы можете вдохновить человека, чтобы затем, в свою очередь, вдохновить другого человека. И именно так вы создаете то, что, как мне кажется, длится вечно. И я думаю, что это наша задача как людей, чтобы понять, как наша история может повлиять на других и мотивировать их, чтобы создать свое собственное величие. Вот цитата одного из моих учителей английского языка. Это отличная цитата, которая говорит, что отдых в конце, а не в середине. И это то, чем я всегда живу. Я не собираюсь отдыхать, я буду продолжать двигаться сейчас. Есть много ответов, которых у меня нет. Даже есть вопросы, которых у меня нет. Но я просто буду продолжать идти, и я разберусь со всем, пока буду идти, и продолжать строить свое будущее таким образом. Я стараюсь следовать этому все время. На что похожа любовь? Думаю, я бы назвал любовь счастьем. Я думаю, что описал бы это как прекрасное путешествие. У него есть свои взлеты и падения, будь то брак, будь то карьера. Вещи никогда не бывают идеальными. Но через любовь вы продолжаете упорствовать, и вы движетесь вперед, вы движетесь от нее, а потом сквозь бурю появляется прекрасное солнце. Поэтому я думаю, что любовь — это определенная решимость и настойчивость, чтобы пройти через хорошие и плохие времена с кем-то или чем-то, что вы действительно любите. Мои родители были великолепны. Когда я рос, они внушали мне важность воображения и любознательности. Понимание того, что если хочешь чего-то добиться, не нужно просто сидеть и говорить: «Да, ты можешь делать все, что захочешь». Да, ты можешь, но ты также должен приложить усилия, чтобы добиться чего-то. И они научили меня этому в самом раннем возрасте. И когда вы растете, думая, что мир будет у ваших ног, это возможно, если вы приложите усилия, чтобы добиться этого. Это значит, что вы растете с фундаментальной верой. Прямо сейчас ты узнаешь, кто и при каких обстоятельствах изменил жизнь Коби Брайанта. Однажды летом я играл в баскетбол. Мне было 10 или 11 лет. И вот я прихожу, играю, и ни разу не попадаю в кольцо. Я помню, как был расстроен из-за этого. Отец обнял меня и сказал: «Наберешь ли ты 0 очков или 60 очков, я буду любить тебя, несмотря ни на что». И это самое важное, что вы можете сказать ребенку, потому что с тех пор я был в порядке. Это дало мне всю уверенность в мире, чтобы потерпеть неудачу. Это моя безопасность. И я старался сильнее. Я просто продолжал тренироваться. Вызовом для меня всегда были сострадание и сопереживание. Я думаю, в 2009 году все начало меняться. Я действительно начал делать сознательные усилия, чтобы лучше понимать. И это не значит, что из-за сострадания и сочувствия вы становитесь мягким. Это больше похоже на то, что вы отводите себя в сторону и ставите себя на место других, и понимаете, что они чувствуют. Что вы чувствуете, когда проигрываете? Это очень интересно. Почему это так интересно? Потому что это означает, что у вас есть разные способы стать лучше. Есть определенные вещи, которые вы можете понять, чтобы сделать выводы. Определенные слабые места, которые были выявлены, которые нужно укрепить. Так что это захватывающе. Я имею в виду, проигрывать — это отстой, но в то же время в проигрыше есть ответы, если вы только их найдете. Прежде всего, следуйте за своей страстью. Когда я вышел из игры, я сидел и задавал совершенно неправильные вопросы. И вы должны сидеть там и спрашивать себя, «Окей, чем я действительно увлечен? Что мне нравится делать?» И когда вы ощущаете, что никогда не работали ни дня в своей жизни, это самая забавная вещь в мире, когда вы встаете утром в восторге от того, что делаете. И вы должны быть по-настоящему честны сами с собой. Если вы просыпаетесь утром и боитесь идти на работу, делайте что-нибудь другое. Это трудные решения, но когда вы их принимаете, это очень освобождает, и вы обнаружите, что награда придет.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следственный комитет России раскрыл подробности уголовного дела в отношении бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова. Чиновник брал взятки квартирами. С апреля по май 2023 года Гонцов получил от директора коммерческой организации 5 квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей. Делал он это в сговоре с начальником отдела муниципального контроля мэрии. Квартиру он получил за содействие выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. Сам дом был построен с нарушением требований разрешительной и проектной документации. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского управления Следственного комитета России. О задержании Бориса Гонцова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере мы, Диалог ФМ, сообщали накануне вечером. Ну и в рамках федерального проекта «Земля для туризма», направленного на повышение капитализации территорий по состоянию на 1 июля 2026 года, обнаружено 149 земельных участков общей площадью 200 гектар с потенциальным для развития туристической сферы. Ключевым проектом, реализуемым на вовлеченных землях, станет всесезонный курорт на побережьях Каспийского моря в Дербинском районе. Его площадь составит 310 гектар. Проект отличается удобной логистикой. Всего 4 километра Дербента и 7,5 километров от станции «Дагестанские огни». Специалисты ДГЭнерго сегодня завершают второй этап реконструкции участка воздушной линии электропередач 110 кВт в Шамильском районе. Общая протяженность обновляемого участка более 38 километров в труднодоступной горной местности. Я напомню, что реконструкция ДГЭнерго повысит надежность электроснабжения для свыше 70 тысяч жителей Тляратинского, Цунтинского, Шамильских районов и Бештинского участка Республики Дагестан. Полностью завершить работы планируют до конца 2026 года. Ну а Китай сегодня продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы также 30 дней. Я также напомню, что накануне Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая в России до 31 декабря 2027 года. Разрыв в зарплатах в регионах России достиг рекордных 200 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. За год разрыв в зарплатах увеличился на 11%. Аналитики полагают, что это связано с разницей в изначальном размере зарплат. Индексация на 10% для северных регионов дает прибавку почти в 25 тысяч рублей. По данным службы статистики Росстата, сейчас проживающие на Чукотке в среднем получают около 250 тысяч рублей, а в Ингушетии 47,5 тысяч рублей. Снизить разрыв, как полагают эксперты газеты «Известия», можно не только за счет социальных выплат, но и за счет создания новых рабочих мест. Ну а поколение зумеров начало скупать гаджеты 90-х годов. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%. Фотоаппаратов Polaroid на 79%. А в крупных городах и вовсе в разы, об этом пишет «Известия». Для молодежи физический носитель – часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит вполне закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию, считают эксперты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня чай – это привычный напиток, а в начале 17 века он был настоящей роскошью. 21 июля 1610 году голландские купцы впервые привезли чай в Европу. Партия была небольшой, а цена была заоблачной. Позволить себе чашку чая могли только представители высшей знати. Но для бизнеса эта поставка стала точкой отсчета большой истории. Ради чая прокладывали новые морские маршруты, развивали страхование грузов и совершенствовали флот. Потеря партии означала огромные убытки. Вскоре в чайную торговлю включились англичане, и именно чай стал одним из главных двигателей роста Ост-Индийской компании. Так экзотический товар превратился в мощный экономический феномен. Вокруг него выросли порты, биржи и новые профессии, от брокеров до дегустаторов. История чая – это и есть история становления современной торговой системы. А со временем чай прошел удивительный путь. Из символа статуса и предмета спекуляции он стал массовым продуктом, который объединил континенты не только торговыми связями, но и культурой. От роскошных чаепитий аристократии до привычной чашки в каждом доме. За этой простотой стоит целая эпоха предпринимательской смелости, рискованных рейсов и масштабных бизнес-решений. И если присмотреться, многие механизмы мировой торговли, которые мы считаем само собой разумеющимися, впервые обкатывались именно на чайных караванах и аукционах.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предстоящем рассмотрении законопроекта, который обяжет финансовые учреждения информировать граждан о взятых на их имя кредитах. Володин в своем телеграм-канале отметил, что согласно данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили более 12 миллиардов рублей у 23 крупнейших банков России. В прошлом году показатель снизился на 40%. Однако риск того, что мошенники могут оформить кредит на человека без его согласия, остается. В связи с этим предлагается обязать банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании от их имени кредитных договоров, подчеркнул Володин. Авторы инициативы считают, что уведомления должны отправляться через контактные данные заемщика или портал госуслуги в течение 15 минут. В уведомлении должны содержаться индивидуальные условия кредитования, процентная ставка, сумма займа, срок погашения, а также информация о возможности отказаться от кредита, если его сумма превышает 50 тысяч рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
4: Депутат Сергей Миронов направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом и воспитанием ребенка. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Он уточнил, что размер выплат зависит от возраста матери и ребенка. Если матери менее 25 лет, родственники могут получать до 45 700 рублей в месяц. Если матери 25 и старше, до 38 200 рублей. В письме Миронов предложил распространить этот механизм на родителей, введя родительскую зарплату. По его мнению, один из родителей, который не работает из-за ухода за ребенком, должен ежемесячно получать сумму в размере прожиточного минимума. При этом право на такую выплату, как считает депутат, должно предоставляться при рождении каждого ребенка, а не только первенца. С 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговое уведомление в личном кабинете на портале госуслуги. Для этого больше не потребуется подавать специальное заявление, сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам парламентария, с указанной даты начнет действовать автоматическое направление налоговых уведомлений через портал госуслуги. Сейчас для получения таких уведомлений пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления автоматически разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. При этом граждане, не пользующиеся госуслугами, продолжат получать налоговое уведомление привычным способом – заказными письмами. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в Рио губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если вы сдаете недвижимость, я расскажу вам неприятную вещь. В 2026 году владеть недвижимостью в России станет дороже на сотни тысяч рублей в год. Я разберу с вами, как государство усилит контроль, что даже легализация и оплата налогов не помогает. Сначала зафиксируем главное. Почему государство взялось за недвижимость именно сейчас? Когда экономика замедляется и государству нужны деньги, оно идет за теми источниками, которые невозможно спрятать. Бизнес может уйти в тень, доходы граждан могут уменьшиться, но квартира в собственности остается на одном месте, в Росреестре, на ваше имя. Это самый прозрачный, самый учтенный, самый легко контролируемый актив из всех существующих в стране. И когда вокруг этого актива выстраивается цифровая инфраструктура, банки, операторы связи, мессенджеры, налоговая, Росреестр, собственник недвижимости становится самым удобным объектом для пополнения бюджета. А потенциал там огромен. По данным статистики, только 10% арендодателей работают в белую. В перспективе пополнение бюджета от налоговых поступлений может составить до 200 миллиардов рублей в год. Это лакомый кусок для властей. А с 1 сентября начинает работать система, которая увеличит эффективность поиска нарушителей в десятки, а может быть сотни раз. Это просто новая реальность, в которой вы, как владелец недвижимости, должны принимать решения с другим уровнем осведомленности, чем 3 года назад. Первая мера самая коварная, потому что ее маскируют под помощь. Государство уже несколько лет уговаривает арендодателей легализоваться. Придумали патент «плати 40 тысяч рублей в год и сдавай недвижимость сколько хочешь». К сожалению, не сильно помогло. Потом создали институт самозанятости со ставкой 4%. Заходите, регистрируйтесь, платите копейки и спите спокойно. И многие на это смотрят и думают: звучит логично, чего я как дурак рискую. И вот тут начинается самое интересное. Самозанятость — это не статичный режим, это режим с лимитом. Лимит 2,4 миллиона рублей дохода в год. Если вы в Москве сдаете двушку за 80 тысяч и однушку за 60, это уже 1 680 000 еще в лимите. Добавили третий объект, повысили арендную ставку на инфляцию, вылетели из лимита. И в момент превышения вы автоматически становитесь обязаны платить либо НДФЛ 13% со всей суммы, либо переходить на ИП. Дальше. Налог на самозанятых пересматривается практически каждые 2 года. Сегодня 4%, завтра обсуждают повышение до 6%, потом до 8%. И главное, отыграть назад уже невозможно. Один раз засветили адрес квартиры в системе самозанятости, она навсегда в базе как объект коммерческого использования. Государство теперь знает, что вы здесь зарабатываете, и забыть этого уже не сможет. И вот это ключевой момент, который большинство арендодателей не учитывает. Вы соглашаетесь на сегодняшние 4%, но привязываете себя к любым налоговым изменениям, которые произойдут в следующие 10-20 лет. А они произойдут, потому что государству нужны деньги, и оно эти ставки точно будет двигать вверх. Те, кто сейчас перешел на самозанятость от страха, через 3-5 лет могут оказаться в ситуации, где платят 10-12% с тех же сумм и уйти из этого режима уже не могут, потому что вся история деклараций как на ладони. Это удар по доходности вашего капитала на длинной дистанции. Не один год минус 4%, а 20 лет постепенно растущей налоговой ставки, от которой вы не сможете уклониться. Вторая мера. Сейчас будет неприятно тем, кто сдает квартиру десятилетием по проверенной схеме. Большинство арендодателей в России работает по одной и той же модели. Заключают договор аренды на 11 месяцев. Не на год, не на два, а именно на 11. Логика простая. По Гражданскому кодексу договор аренды дольше года обязательно регистрируется в Росреестре, а договор до года нет. И вот эта схема 11 месяцев и пересоздаем десятилетиями была золотым стандартом серых арендодателей. Вы не светите квартиру в Росреестре как сданную, налоговая официально не видит факт аренды. Все чисто. В 2026 году эта схема перестает работать. И вот почему. Налоговой больше не нужен зарегистрированный договор. Ей вообще не нужен никакой договор. У нее есть три вещи. Первое. Данные банков о ежемесячных одинаковых поступлениях на ваш счет. Второе. Данные Росреестра о вашей собственности и о том, что вы там не прописаны или не проживаете фактически. Третье. Данные операторов о геолокации, которые подтверждают, что вы живете в другом месте. Этого достаточно для возбуждения проверки. Договор на 11 месяцев или на 365 дней не дает вам никакой защиты, потому что налоговая сегодня работает не по договорам, она работает по денежным потокам. И вот тут самый болезненный момент. Если вы много лет сдавали по схеме 11 месяцев серую, у налоговой могут быть к вам претензии за весь срок, который они смогут доказать. По общему правилу, это 3 года назад. 3 года ежемесячных поступлений по 60 тысяч рублей – это 2 миллиона 160 тысяч дохода. Налог 13% – 280 тысяч, плюс пени, плюс штраф 40% от неуплаченного налога – еще 112 тысяч. Итого претензия на 400-450 тысяч за то, что вы делали как все. И в этом самая неприятная особенность данного удара. Он бьет ретроспективно. Не с этого момента платите, а за все, что вы делали раньше, заплатите. И еще один важный момент, о котором я обязан вас предупредить. Если вы думали, что у налоговой просто не хватит ресурсов проверить каждого гражданина по банковским переводам, у меня для вас плохая новость. С 1 сентября 2026 года налоговая запускает систему на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически мониторить операции каждого человека в режиме реального времени. Эффективность такой проверки вырастет в десятки, а по некоторым операциям и в сотни раз. То, что раньше требовало от инспектора недели ручной работы, ИИ делает за секунды. Поэтому моя рекомендация одна – работать сугубо в правовом поле. Избежать выявления нарушений в этой системе будет практически невозможно. И теперь самая болезненная, третья мера. Это та ловушка, в которую попадает именно правильный арендодатель. Те, кто все легализовал, все оформил, все платит. Объясню. По обычным правилам, если вы владели квартирой больше 5 лет, продаете ее без налога вообще. Если получили в наследство или дарение, больше 3 лет. Это базовое правило, которое спасает большинство собственников. Купили квартиру в 2017 году за 8 миллионов, продаете в 2026 за 14 миллионов, никакого налога на 6 миллионов прибыли. Льгота, заработанная сроком владения. Но если налоговая признает, что квартира использовалась в предпринимательской деятельности, а сдача через ИП или превышение лимита самозанятости – это и есть предпринимательская деятельность по умолчанию, правило сроков владения для вас не работает вообще. Вы продаете квартиру за 14 миллионов и обязаны заплатить налог. Не с прибыли, не с разницы, не с 6 миллионов, а со всех 14. Если у вас упрощенка 6%, это 840 тысяч рублей. Если упрощенка 15%, это 2 миллиона 100 тысяч. С квартиры, которой вы владели 8 лет и которая по обычным правилам продавалась бы вообще без налога. И самое неприятное, большинство ИПшников об этом узнает только в момент продажи, когда уже ничего не сделать. Зашел в режим, вышел из льготы по сроку владения. Точка. Я лично знаю несколько кейсов, когда люди легализовались на самозанятости несколько лет назад, чтобы спать спокойно. А сейчас при продаже узнают, что налоговая считает их квартиру коммерческим объектом и хочет налог со всей суммы. И вот теперь главный вопрос инвестиционной стратегии. Что для вас выгоднее? Платить 13% как физическое лицо, иметь больше расходов сейчас, но сохранить льготу по сроку владения при продаже? Или платить 4-6% сейчас, экономить на текущих платежах, но потерять миллионы при выходе из актива? Это считается индивидуально по вашей ситуации, по сроку владения, по планируемой цене продажи, по количеству объектов. Универсального ответа нет. Зависит от ваших цифр. Но факт в том, что в 2026 году выбор схемы легализации – это не формальность, это инвестиционное решение, которое влияет на ваш капитал на годы вперед. И большинство арендодателей принимают это решение по совету бухгалтера или по аналогии с соседом, а это самые дорогие способы выбора стратегии в недвижимости. Соберем все три момента в одну экономику. Первое. Если вы сдаете квартиру, посчитайте полную экономику легализации именно под вашу ситуацию на горизонте всего срока владения. Не принимайте решение по принципу «у соседа самозанятость, я оформлю». Считайте, сколько вы заработаете на аренде, минус налоги, минус потенциальный налог при продаже. Часто оказывается, что физическое лицо с 13% выгоднее ИП с 6% на дистанции. А часто и наоборот. Зависит от ваших цифр. Второе. Если вы планируете покупку квартиры в 2026 году специально для сдачи, на этапе покупки решайте, на кого оформлять. На физическое лицо, на ИП или на компанию. Это разные налоговые режимы и разные последствия при продаже.

0: Потому что объект нельзя спрятать, а денежные потоки вокруг него теперь прозрачны. Это неплохо и нехорошо. Это новая реальность. Вопрос не в том, как избежать налогов. Этого варианта в 2026 году у вас уже нет. Вопрос в том, как сохранить максимум доходности своего капитала в этих новых условиях. Это уже инвестиционная задача. И она решается индивидуально для каждой ситуации.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Вот сейчас мне интересно твое мнение. Люди, которые работают в компании, они гораздо более толерантны к ошибкам, неправильно принимаемым решениям каким-то,
5: конечно,
4: да?
5: Конечно.
4: Что они не боятся того, что что-то, какая-то кара на них спустится.
5: Одна из как раз больших проблем бюрократии, про это все время говорят, да, это вот типа нулевая терпимость к ошибкам.
4: Да, система штрафов и так далее.
5: Вот, на наш взгляд, это то, что убивает всю инициативу.
4: Угу.
5: Вот. И, конечно, в этом смысле есть вот такая философская история, да, что как бы, а как? В этом смысле нету штрафов. Нет, каждый может попробовать, да. Но при этом мы все понимаем, что все могут ошибиться. Это нормально, да. Понятно, что у нас, естественно, есть система, да, которая, так скажем, у нас одни из самых больших ошибок – это открытие магазинов.
4: Угу.
5: Да, и понятно, что когда спрашивают, там, сколько вы закрываете, мы, конечно, закрываемся. Да, потому что ошибки вместе открылись там неудачно.
4: Статистика
5: вот.
4: Просто.
5: Да, ну потому что невозможно.
4: Невозможно.
5: Потому, что если ты боишься, что тебя там, не знаю, отрубят там, тебе палец, да, ну как бы ты, наверное, просто перестанешь открываться. Ну, то есть будешь открываться только в гарантированных местах, да. Естественно, потеряешь кучу мест, которые они не гарантированы, но там было бы выстрело, да. Естественно, что среди тех, кто открывает, да, ну там по статистике определяется, кто лучше. Да, в основном говоря, прогнозируют. Если как кто-то открывает, и там 10 открыл, все неудачно, ну, наверное, 11 просто ему не дадут открывать сама команда.
4: Ну, понятно, потому что команда сама посмотрит на статистику и скажет, блин, неэффективно, да, у тебя не получается, давай
5: поднадёжим. Не получается, просто не твоя работа.
4: Да.
5: У тебя почему-то не получается, да. Поэтому все равно, то есть вот это ошибки, все равно надо за ними следить, да, и все время как бы улучшаться, да. И мы называем это, есть тоже вот такая у нас одна из любимых книжек, «Принцип черного ящика». Там... Черный ящик – это как оранжевый ящик самолетный.
4: Uh-huh.
5: То есть идея в том, что если что-то произошло, вот понятно, что там они говорят про падение Боингов, вот, то нужно внимательно разобраться, что было, для того, чтобы стать лучше. И у них есть очень прекрасный образ, что невозможно научиться там, условно, в гольф играть там, в темной комнате. Да? А по сути бюрократия, там, да, менеджмент – так и звучит, да, то есть менеджеры, там, условно говоря, бьют клюшкой, но не видят, куда попали, да, им только говорят, там, типа, возьми левее, возьми сильнее, там, да, и тому подобное, да. Мы же говорим просто, а давайте выйдем в открытое поле, да, и вы будете, как бы, этот мячиком бить. Ну, это идея из книжки ровно, да, и там даже буквально столько, что есть профессий, в которых настолько не принято, условно, учиться, да, а это единственный способ обучения, да, выйти и смотреть на результаты своих ударов.
4: Ну, это вот то, что мы с тобой изначально обсуждали, что книжки по менеджменту, они написаны теоретиками, а не практиками,
5: да,
4: которые ни разу не сталкивались, и ты понимаешь, что это теория. И, но при этом про вот эту вот систему штрафов и так далее, насколько я понимаю, мне очень понравилась идея, это, по-моему, твои прям слова буквально, что если работа выполнена, неважно, как она выполнена, она должна быть оплачена.
5: Да.
4: Это может, если ты ее сделал плохо, это может повлиять на твое будущее, но в моменте ты сделал работу, она должна быть оплачена.
5: Это строго.
4: Вот это
5: строго.
4: Очень интересная идея.
5: Да, поэтому у нас нету, в системе нет ни одного, и мы прямо категорически против, чтобы система зарплаты, бонус зависел от качественного показателя, только от количественного. А все KPI от качества.
4: Да.
5: Вот, и это как бы...
4: А качество, оно всегда субъективно?
5: Во-первых, всегда субъективно. Во-вторых,

0: действительно, когда человек вот, как бы, там, что-то ну, косякнул, да, то там, то же самое курьер, ну, или там, таксист, да. Яндекс, они же как выстрелили. Да? Если ты плохо обслужил, у тебя снижается балл.
1: В следующий, раз меньше
0: ты,
1: получишь.
0: Ты уже наказан.
1: Да.
0: То есть, по сути, и нельзя еще раз наказывать. Угу. То есть, ты за эту поездку должен столько же получить. Да? И это, как бы, в этом смысле, это прям такая большая история, и поэтому у нас как бы наш совет, то, что мы внедряем, да, то есть зарплата зависит от именно количественного результата.
1: Здорово. Я так понимаю, смотри, все, что вы делаете, по сути, оно проходит через какой-то ценностный вот цензор. Я не помню, к сожалению, как это у вас называется, но я помню прекрасный пример про то, что вы тестируете бесконечное количество гипотез, все эти команды постоянно что-то запускают, и какая-то из команд запустила алкогольное мороженое. Да, и это алкогольное мороженое, оно выстрелило. И когда встал вопрос, что давайте раскатаем это на все магазины, вы посмотрели на вот эту ценностную свою картину и сказали, нет, мы магазин здорового питания, к сожалению, алкогольное мороженое, да, дети будут и так далее, ну, то, что это не ложится. Как это называется и как это формируется
0: это,
1: штука?
0: Это у нас как бы такая двухуровневая система, угу. Да, вот именно действительно, что каждая команда может запускать эксперимент. Угу. Да. Более серьезное решение принимается, когда нужно масштабировать на всю сеть. Uh-huh. Да, и это прям ну, во многих моментах, да, то есть с самим командам, ну, может быть, конечно, такое бывало, что какие-то мелкие вещи, не очень важные, да, масштабировались, но такие вещи, вот, как вот устроено, у нас есть управление единой концепцией,
1: вот, который, управление единой концепцией,
0: да, который мы тоже взяли из книжки Яспера Кунде, да, который очень, очень классно описал, да, и вот все время бюрократия об этом говорится, да, как научиться продавать не товар, да, условно говоря, а ценность покупателю, да. И вот эта единая концепция, это и есть вот прямо про это. Да? В единую концепцию входит отдел продуктологов, которые, по сути, занимаются, ну, обещают, да, покупателям именно ценный состав продуктов. Да? И когда команда проэкспериментировала, да, у них получилось, они пришли в этот отдел продуктологов, а продуктологи, это их, вообще говоря, ну, по сути, ну, как бы в терминах бюрократии, должностная инструкция. То есть, чем они занимаются, да? И они сказали, а мы такой продукт, в основном, масштабировать не можем.
1: А он не ложится в нашу концепцию.
0: Да, но это не потому, что у них не было права вето на это их работа. Угу. Их работа запускать, условно говоря, продукты, вот именно, вот, которые пошли там, массово всю сеть. Да, и они говорят, мы такой продукт запустить не можем, потому что мы нарушим наше обещание клиенту. Клиент будет расстроен.
1: Еще раз, как единое...
0: Управление единой концепцией.
1: Управление, да, единой концепцией. А вот идеи и, собственно, концепции, которые ложатся в эту единую линию, они каким образом туда приходят в нее? То есть они же постоянно, я так понимаю, дополняются, докручиваются. Как это происходит?
0: Вот,
1: это как генеральная линия.
0: Как ни странно это звучит, это есть люди, да, у которых это постоянно работает, это их профессиональная деятельность. Угу. И в этом смысле они ездят по выставкам, они читают статьи, да, то есть в этом смысле там действительно получается, одно время эта добавка была там, условно говоря, вредной, потом пошли исследования, она стала, например, не очень вредной, да. То есть это прям такая отдельная история. Угу. Да? Постоянно проводятся, условно говоря, опросы, да, угу, с покупателями, да, там с тем же самым мороженым, с алкоголем, это тоже, естественно, там, они провели опрос, да, и выяснили, да, что люди там, ну, условно говоря, там как бы к этому отнеслись очень неоднозначно, да. Ну, то есть это у них, это прямо их профессиональная деятельность. И в этом смысле и нет человека, даже свет управляющий, в общем-то, скажу даже такой типичный разговор, да, там на свет управляющий выносится вопрос, давай, да, с мороженым, да, например, да, давайте решим как бы свет управляющих, да, типа, смотри, что с этим делать мороженым, да. Я скажу, мы можем час как бы пообсуждать, и решение всегда будет такое. Все решает УИК. Мы не профессионалы.
1: Мы можем, да, просто подискутировать.
0: Мы, да, можем подискутировать, да. И в этом смысле вот у нас есть прямо специальные методики, да, и у нас достаточно много записано, как проводить вообще встречу людям, да, которые там 25 человек, как им решать. Вот буквально не обсуждать вот такие вопросы.
1: То есть вы можете обсуждать только то, на что вы влияете, да, конкретно.
0: Да, да, да. Мы никак не влияем на, условно говоря, продукты, да. Никто из нас не запускает продукты, мы это не обсуждаем.
1: Мне очень интересен такой момент. Ты фаундер, ты основатель. Как вот ты бывает же, наверняка идешь, видишь, вот это надо поменять. Вот как, что у тебя в тот момент происходит? Ты же, по сути, в такой системе ты не можешь единолично повлиять ни на что.
0: А я и не влияю.
1: И даже, ты и не хочешь.
0: Я в этом смысле вот прямо точно прямо осознал, да, и в этом смысле я со многими предпринимателями, другими обсуждал, да, что на самом деле это, ну, по сути, вредно очень.
1: Да,
0: потому что надо, да, потому что действительно в этом надо разбираться. Да, и такой дилетантский взгляд. То есть, и мы всегда за это, да, что, условно говоря, да, то есть ты какой-то, ну, там, это есть, в принципе, 10 тысяч часов. Да, то да, есть да. есть область, в которой ты действительно разбираешься. Да. Попытаться давать советы, ну, можно. Да, но все мы знаем, да, к чему они приводят, да. То есть, в этом смысле, если даже что-то тебе не нравится, да, что-то бывает не нравится, да, самое правильное, да, это, ну, во-первых, чтобы была построена такая система, что есть кто-то человек, ну, который, условно говоря, в этой теме разбирается. Uh-huh. Да? Если никто не разбирается в теме, то это проблема.
1: Это, значит, проблема системная.
0: Это системная проблема. Да. И тогда совет управляющий должен разбираться. Да? Uh-huh. Если же есть человек, да, и это там, условно говоря, там что-то не нравится, да, и это и есть, вот, по сути, это как раз основная задача, да, что, ну, доверять этой команде, считать, что типа, ну, она, ну, так получилось. То есть не всегда бывает идеально. Uh-huh. Да, то есть это, значит, какой-то баланс был. То есть команда пыталась выявить баланс между там, стоимостью, там, качеством, да, и скоростью развития. Да. И в этом смысле это, нахождение этого баланса – это очень сложная тема. И при этом, естественно, будут возникать вещи, которые, ну, скажем, это, знаешь, как есть история, да, никогда не сдавай, никогда показывай работу в середине пути. Uh-huh. Да, ну, то есть это тоже… Ну,
1: ее заклюют.
0: Заклюют всегда, да. А он, по сути, всегда в середине пути, да, потому что постоянное экспериментирование, uh-huh. но всегда приводит к тому, что всегда есть какие-то проблемы, да. И в этом смысле бюрократии, как бы, да, вот считают, что нет проблем, но это же неправда. Всегда не есть, но они просто умалчиваются.
1: Ну да, да, делается да. все, чтобы создать да. видимость их отсутствия.
0: Да. Отсутствия, да. Всегда много проблем.
1: А как же, вот здесь такое уточнение небольшое, а как же вот предпринимательская интуиция, когда, знаешь, снизошло на тебя, ты чувствуешь, сердце тебе говорит на уровне тела, на кончиках пальцев, и ты чувствуешь, что надо так у тебя?
0: Я такого никогда не чувствовал, поэтому, да, я не знаю, что это такое.
1: То есть ты под такой все-таки через разум, логика, через вот эти призмы, ну, принимаешь
0: в чем-то,
1: решение?
0: В чем-то, да.
1: А по поводу вот этого вот концептуального вашего центра, в какой линии по отношению к клиенту он находится?
0: Ну, это прям совет управляющих. Это вообще один из первых людей.
1: А, один из первых конечно. Органов
0: да,
1: вообще,
0: да? Потому что... И там Алена 12 лет, ну, то есть она буквально с основания.
1: А, то есть вообще, в ней нас... ДНК ну, вообще прям вообще, пронизана.
0: Так она, по быть, сути, да. она ДНК свою
1: ну, отдала. Ну да, она и создала этот ДНК. Ну,
0: у нас вообще так получается, да, что у нас эти управляющие сейчас люди, там, 8 человек, про которых мы говорили, да, они там больше 10 лет работают. Угу. То есть, в принципе, они дали ДНК. В этом смысле, там, почему я так, как бы, прям на полном серьезе считаю, я себя считаю сооснователем, да, ну, потому что в этом смысле это... Там, если в избёнке еще действительно я был один, да, uh-huh. то в Кусл это уже там 12 человек.
1: Я вот прямо сейчас сижу по ощущениям, и мне такое интересное внутри происходит, такие эмоции, потому что я, когда смотрел разные интервью с тобой, у меня всегда было ощущение, что ты как бы не очень хочешь рассказывать что-то, да, и так подзакрываешь, но я сейчас вот чувствую, что это дикий интерес, и мне кажется, я мог бы еще с тобой 3 часа разговаривать и обсуждать это, потому что это невероятно интересно. Но, тем не менее, учитывая нашу ограниченность во времени, я хочу подвести вот к... Тебе, мы мало говорили про тебя конкретно, а больше про идеи, которые ты транслируешь, и про тебя как предпринимателя. Вот я слышал много раз, что ты не предприниматель, что ты случайно попал, еще раз вот хочу на этом акцентировать внимание, но тем не менее, сейчас с колокольни своего опыта, с опыта 14-летнего построения компании, вот ты можешь подвести какие-то ключевые идеи и линии, которые тебе помогли прийти к этому? Потому что то, что ты сделал, это то, что вы с командой сделали, это действительно достойно гиперуважения и феноменальные результаты. Что лежит в основе всего этого? Какие идеи, какие принципы?
0: Смотри, мне достаточно легко отвечать, потому что из меня за год, за последний, это вытащили.
1: Навытягивали. Прекрасно. Давай сделаем это общедоступным.
0: Да, по сути, успешен либо только тот бизнес, да, который смог понять, да, в чем ценность для потребителя. Да, и, наверное, вот именно чем-то мне повезло, да, что я там работал в компании, да, которая как бы, такие идеи были, mm-hmm. да, что бизнес не только про деньги. Вот, и ну, в каком-то виде, может быть, так достаточно гипертрофировано у нас когда-то это бывало, да, сейчас оно уже оформилось в концепцию, да, потому что вот именно если думаешь только про ценности покупателям, mm-hmm. да, забываешь про финансы и там, про развитие, да, на самом деле там... Ну, ничего хорошего не происходит, вот так скажем, да, то есть никогда нет баланса, да, и в этом смысле мы смогли добавить вот к этому к ценностному предложению, да, внимание, да, потребителю, еще все-таки, да, что это должно быть экономически оправдано, ну и с развитием, да, поэтому основной бизнес – это именно понять, а что нужно потребителю, то есть не пытаться ему продать там свое какой-то продукт, свою технологию, да, на чем… На мой взгляд, и погорают почти все. Да, почему не получается? Uh-huh. Да, потому что я люблю свою технологию. Я вот,
1: блин, неважно, кто что про нее думает.
0: Да,
1: важно, что я про нее думаю.
0: Да, да. Да. Вот важно понять именно, на самом деле, а что нужно людям.
1: Супер, здесь зафиксировали. А если говорить про тебя лично и про твои личные качества, что тебе больше всего помогает? Я не знаю, опыт физтеха, я слышал, ты где-то сказал, вот этот физик-исследователь, да?
0: Да, это у нас...
1: Физик-экспериментатор, да, ты это назвал, это, да?
0: Да, потому что физтеха там номер один предпринимательский вуз,
1: да, да, по всем параметрам. Судя, да, по параметрам, как бы, вообще, да, бесспорно.
0: Да, вообще, да. Вот, и мы это, как бы, тоже много раз обсуждали, и это мы, в общем-то, и преподаем в нашей школе, да, действительно, вот этот лин-подход, да?
1: Да.
0: На самом деле, выдвигая гипотезу, ну, как это прямо вот, как бы, в бизнес-сообществе, да, этот лин-подход, выдвинь гипотезу, условно, поставь эксперимент, посмотри результат, и продолжай дальше, да? Но это ровно физики так делают.
1: Ну да, да.
0: Это,
1: да,
0: один,
1: да,
0: к одному, что делают
1: физику. Ты много-много-много, да, раз ставишь эксперименты, да, пока, да, не получишь какой-то, вот, удовлетворяющий результат.
0: Есть вторая тема, которая, на самом деле, тоже вот особенно мне пришла сейчас вот это с трансцендентностью. Вот этот нематериальный мир, да, да, это мир, так скажем, символов, да, который невозможно пощупать. И вот физиков, ну, вот МФТИ, да, очень много предметов, да, которые, ну, теория относительно Эйнштейна. Почему он сказал, что Достоевский, да? Ну, потому что это умение понимать то, чего не бывает, да? И вот есть у нас разные предметы, это какие-нибудь там, да, теория функций Кобзевского переменного, да? То есть, угу, это вещи, которые не существуют в материальном мире, да? И вот физиков учат, да, как мир, там, условно, представить вот таким, типа, моделями, да? И вот есть такая, как бы, знаете, как, типа, наблюдение, да, что физик, там, да, который выучил этот трансцендентный мир, mm-hmm, там, ты в КП, да, он элементарно выучит бухучет, что тоже является, да, но тот, кто выучил бухучет, никогда не выучит ты в КП.
1: Здорово.
0: Да? И в этом смысле как раз вот чем хороша вот эта физическая подготовка, да, она позволяет действительно, вот, скажем, погрузиться, да, понять, что существует нематериальный мир, да, и очень много, вот все, что мы говорим, вот эти ценности, как устроена компания, менеджмент, да, это нематериальный мир, да, то есть это вот, там, не знаю, юрлицо даже, это уже нематериальный мир, его не существует,
1: да,
0: да, это надо понимать, да, и в этом смысле это вот, и надо учиться, в основном, рассуждать, да, над теми вещами, которых не существует, это только у нас в головах.
1: В головах, это чистая картинка, которую ты сам себе рисуешь, да, и создаешь.
0: А физиков ему постоянно об этом учат, да, вся физика современная, это только картинки в голове.
1: Супер. Мне очень понравилась эта идея, пускай она будет финальной. Андрей, спасибо тебе большое. Я на самом деле искренне доволен разговором. Скажу тебе честно, я перед встречей с тобой переживал, потому что я очень хотел, чтобы... Я понимал, насколько ты глубокий и интересный, но я очень переживал найти, как бы, какой-то, поймать вот эти вибрации. Мне кажется, у нас удалось. Ты как сам оцениваешь?
0: Да.
1: Да.
0: Не, мне эта тема просто очень нравится, да.
1: Очень рад был.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Ребят, пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Казбековском районе Дагестана временно приостановлена подача природного газа для потребителей, запитанных от газораспределительной станции «Ленин-Аул». Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе «Моздок-Казимгамед». Подача газа будет возобновлена только 25 июля. В зону отключения попадают населенные пункты Артлух, Буртунай, Гертма, Густала, Гуни, Данух, Дылым, Инчха, Калинин-Аул, Ленин-Аул и Хубар. А в трех районах Дагестана – Чародинском, Клератинском и Дахадаевском – отрезанными от мира остаются жители 9 сел, об этом сообщает Минтранс Дагестана. Из-за схода оползня на автомобильной дороге Ашты-Дербакмахи в Дахадаевском районе отсутствует транспортное сообщение селом Дербакмахи. Восстановительные работы осложнены подъемом уровня воды в реке. В Чародинском районе закрыт подъезд к селу Цемер, где повреждены мостовые сооружения, ведутся аварийные восстановительные работы. Ситуацию сейчас осложняют неблагоприятные условия и медленный спад уровня воды в реке. Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Но в оперативной сводке Главного управления МЧС России по Дагестану за прошедшие сутки сообщается о двух трагедиях на воде. В Дербенте в море утонул мужчина 2001 года рождения. В селе Новокаякенка Якенского района в районе базы отдыха Тимхан утонул мужчина 2003 года рождения. Также пожарно-спасательные подразделения МЧС ликвидировали два техногенных пожара. В селе Черкей Буйнакского района пожар произошел на площади 50 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать. В селе Боутлех Боутлевского района произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Огонь повредил все имущество на площади 165 квадратных метров. Обошлось без жертв. Также спасатели участвовали в ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека. Но водитель имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если такой документ оформлен в электронном виде. Об этом сказано в Верховном суде. Суд рассматривал дело водителя, которого на дороге остановил инспектор госавтоинспекции для проверки документов. Автомобилист оформил к тому моменту полис ОСАГО, но не имел при себе бумажного вида. В результате водителю выписали протокол об административном правонарушении. Водитель обжаловал это решение и в ходе разбирательств дошел до суда. Высшая инстанция установила, что на момент остановки у водителя был страховой полис, срок действия которого не истек. Это подтверждается данными страховой компании. Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения. На власти Индонезии планируют создать собственную инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой и рассматривают Россию в качестве одного из главных технологических партнеров. Об этом ТАСС заявил посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толчунов. Дипломат уточнил, что несколько месяцев назад президент островного государства подписал указ о строительстве космодрома в Индонезии. О планах строительства космодрома стало еще известно несколько лет назад. Например, в декабре 2024 года Национальное агентство исследований инноваций Индонезии выпустило заявление о сотрудничестве с Роскосмосом. Аргентинский нападающий Лионель Месси сообщил партнерам по сборной, что провел последний матч за национальную команду. Об этом заявил журналист Эрон Кастильо в соцсетях. По информации источника, Лионель Месси произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, где аргентинцы уступили в дополнительное время со счетом 0-1. 39-летний Месси – чемпион мира 2022, серебряный призер мировых первенств 2014-2026 годов, олимпийский чемпион 2008 и двукратный обладатель Кубка Америки 2021-2024 годов. И напомню, что ему принадлежит рекорд по числу золотых мячей. Их составляет 8. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосы и пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первом полугодии этого года в России зафиксирован рост спроса на вторичное жилье. Согласно данным Роскадастра, за этот период было продано почти 700 тысяч квартир, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом пишут ведомости. Эксперты компании ЦИАН отмечают еще более значительный рост. Так, за 6 месяцев этого года было зафиксировано 655 тысяч договоров купли-продажи квартир, что на 32% превышает показатели прошлого года. Компания «Этажи» также фиксирует заметное увеличение числа сделок. Особенно активно спрос растет в крупнейших регионах страны. В 19 субъектах число сделок возросло на 38%, достигнув 255 тысяч объектов. При этом часть сделок формально относится ко вторичному рынку, однако фактически они включают готовые квартиры от застройщиков. В частности, 12% сделок были заключены с жильем в домах, построенных менее 3 лет назад. Аналитики объясняют рост спроса на вторичное жилье снижением ипотечных ставок и перераспределением покупателей из сегмента новостроек. Готовое жилье позволяет быстрее завершить сделку и часто оказывается доступнее по цене, чем первичное, стоимость которого остается высокой.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. При расчете будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год. Об этом ТАСС сообщил член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Как пояснил эксперт, перерасчет затронет пенсионеров, за которых работодатели в течение минувшего года уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает ли человек трудиться в 2026 году или уже прекратил работу. Ключевым условием является наличие страховых взносов, перечисленных за 2025 год. Машаров отметил, что подавать заявление в социальный фонд не потребуется. По его словам, перерасчет проводится автоматически. Член-корреспондент Российской академии наук Ольга Ткачева сообщила РИА Новости, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодой возраст заканчивается в 45 лет. Кандидат биологических наук Александр Халявкин, в свою очередь, напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет гораздо ниже тех, что присутствует в классификациях ВОЗ – 45 и даже 59 лет. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И в завершении выпуска китайская компания в Чэньчжэне провела первый турнир, в рамках которого гуманоидные роботы соревновались в поединках. Общий призовой фонд соревнований составил 10 миллионов юаней, это около 115 миллионов рублей, сообщает Global Times. В турнире приняли участие 32 команды из разных стран. Регламент позволял командам оснащать машины собственной броней и вносить инженерные доработки, влияющие на их характеристики. Во время соревнований судьи оценивали точность ударов, устойчивость роботов, эффективность защитных действий, качество алгоритмов принятия решений и надежность конструкции. Информация о победителе первого турнира пока не раскрывается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Система ДЗИП. Делегирование, замена, инвестиции и производство. Эта система представляет собой комплексный подход, позволяющий оценить значимость каждой задачи с учетом финансовых и энергетических затрат. Прежде чем передавать работу другому, необходимо тщательно взвесить ее важность и уровень энергозатратности. Рассмотрим 4 ключевых сектора этой системы. Первый – делегирование. Задачи в этом секторе приносят небольшой доход, но отнимают много энергии. Это административная работа, выставление счетов, фактуры и другие рутинные дела. Их следует передать другому исполнителю. Второй – замена. Приносит достойный заработок, но отнимает много энергии. Этот сектор включает ключевые задачи, такие как продажи, маркетинг и управление командой. Они по-прежнему важны, но уже не приносят вам прежнего удовольствия. Третий – инвестиции. Задачи в этом секторе пока приносят небольшой доход, но имеют перспективу на будущее. Они заряжают вас энергией. Сюда можно отнести установление контактов, написание книги, выступления на конференциях, участие в подкастах или деловые обеды с коллегами. В этот сектор входят хобби и общение с семьей и друзьями. Четвертый – производство. Задачи из этого сектора приносят значительный доход и вдохновение. Именно к этому квадранту нужно стремиться. Когда большинство задач относится к этому сектору, вы получаете высокий доход и чувствуете прилив сил. Здесь вы можете наслаждаться свободой. Цель данного принципа – максимально увеличить время, проведенное в секторе производства, а часть доходов направить в квадрант инвестиций. Необходимо как можно быстрее избавиться от задач в секторе делегирования. Не откладывайте задачи в производственном секторе на потом. Наоборот, сосредоточьтесь на них здесь и сейчас, ведь именно на этом этапе большинство людей допускают ошибки. Безусловно, найм сотрудников – прекрасный способ расширить компанию. Однако он оправдан только в том случае, если вы стремитесь сэкономить время. Иначе рискуете вернуться к прежнему уровню в секторе делегирования.
0: Личный

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Мысли вслух.
9: Михаил Токовинин, основатель компании Amusire.M.
10: Надо понимать, что бизнес – это прежде всего купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя, это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. И если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу, он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность, это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я иногда могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем,

0: что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир, жир направляй там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь энтерпрайз-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
1: Мысли вслух.

0: Дорожные новости.
1: МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колес.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Глеб, и сегодня мы поговорим о светлом технологическом будущем. В современном мире ходит мнение, что мы вот-вот решим все проблемы с помощью технологий. Многие утверждают, что за углом нас ждет прекрасный мир, в котором мы сольемся с машинами и станем разумнее, быстрее, эффективнее и в целом лучше. Но я бы хотел задать вот какой вопрос. Способны ли технологии в принципе решать глубокие моральные проблемы? Если хорошему вору дать автоматизированную руку, которая эффективнее его собственной руки в 100 раз, он не станет неожиданно хорошим человеком. Этот вор из хорошего вора превратится в отличного вора. Если невежде, считающему себя самым умным, дать доступ к интернету и знаниям, он не станет неожиданно искать новую информацию, пытаясь докопаться до истины. Такой человек лишь найдет больше подтверждений своим ложным убеждениям. И более того, если этому же человеку внедрить в голову чип, позволяющий находить данные в 1000 раз быстрее, это лишь ухудшит ситуацию. Он останется тем же глупцом, но с ним будет невероятно трудно спорить. Технологии — это как лупа. Они берут то, что уже есть в каждом из нас, и увеличивают в сотни, а то и в 1000 раз. Технологии действительно способны сделать тебя мудрее, но только в том случае, если ты уже мудр. Стремящегося к силе они сделают сильнее, но не обеспечат разумное применение этой силы. Раба, желающего оставаться таковым, они утвердят в его желаниях, а угнетателя сделают более изощренным в своих методах угнетения. В современном мире меня настораживает громадный акцент на технологическом развитии и абсолютное невнимание к воспитанию. Ведь недостаточно просто механически улучшить качество жизни, необходимо также параллельно с той же скоростью прогрессировать в этике, логике, философии и морали. Прежде чем масштабировать нашу суть, следует убедиться, что эта суть гармонична. Однако в современном мире, с одной стороны, я вижу повсеместный рост нигилизма, падение уровня образования и отсутствие морального компаса, а с другой – элитизацию образования и идеологии. Нетрудно представить, что результатом такого развития будет еще больше войн, страданий и расслоения общества. По всем параметрам. Как сказал Шон Паркер, дайте нам, миллиардерам, еще 100 лет, и вы узнаете, что такое настоящее неравенство. Мы не позволяем детям играть со спичками и не выдаем разрешения на оружие психически неуравновешенным людям. Но как мы не видим опасности во все ускоряющемся технологическом прогрессе, который не соответствует нашему моральному прогрессу? Как бы сильно мы ни развивали технологии, насколько бы умными бы ни стали машины и как далеко бы мы ни забрались в космос, это не решит наших проблем, а сделает их еще более сложными. Мы можем перевоспитать ребенка, склонного к насилию, который издевается над жучками, но когда он вырастет, обретет силу, ресурсы и сможет отстаивать свои интересы, его уже нельзя будет остановить, и его садистские наклонности проявятся во всю силу. Так же и мы. Прежде чем массово вводить технологии, нам следует массово ввести воспитание. Остановить технологический прогресс невозможно, точно так же, как невозможно остановить рост ребенка. Гениальные идеи будут приходить в головы людям, но это наша ответственность – сделать так, чтобы порох не превратился в пулю, ядерная энергия в бомбу, а искусственный интеллект, генная инженерия и нанотехнологии в инструмент массового уничтожения. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Кизилюртовский районный суд в Дагестане вынес приговор молодому человеку, который похитил чужие наличные в отделении банка. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Инцидент произошел еще в октябре прошлого года, как установил суд. Подсудимый находился в помещении кредитной организации, когда банкомат выдал 20 тысяч рублей, предназначенные для другого посетителя. Забрав купюру, злоумышленник скрылся. В ходе разбирательства фигурант полностью признал вину и добровольно возместил всю сумму. Пострадавший получил деньги обратно, претензий к нему не имеет. При вынесении решения суд учел, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризируется положительно, а также принял во внимание его молодой возраст и искреннее раскаяние. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану выдало предпринимательнице из Махачкалы предписание демонтировать рекламу с изображением кружки пива на фасаде многоквартирного дома в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Проверку антимонопольная служба провела после жалобы жителей на рекламную вывеску кружки пива на фасаде дома по улице Шамиля, 18G. В ходе рассмотрения выяснилось, что реклама пива размещена не только на фасаде, но и на отдельной конструкции перед спортбаром. В управлении Федеральной антимонопольной службы напомнили, что размещение рекламы алкогольной продукции на фасадах жилых домов запрещено российским законодательством. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в Дагестане выросли почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 122 миллиарда рублей за первое полугодие этого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Премьер-министр Магомед Рамазанов отметил, что исполнение доходной части бюджета идет в соответствии с установленными показателями. Отчетный период завершился, я напомню, что с профицитом более 10 миллиардов рублей. Ну и два навеса в селе Кухановское, это Кизлярский район Дагестана, там выставили на аукцион Минимущество Дагестана для использования в сельскохозяйственной деятельности, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Аренда предоставляется сроком на 10 лет, в лот входят два навеса площадью 817 и 1310 квадратных метров. Начальная годовая арендная плата за оба объекта составляет 207 тысяч рублей. Прием заявок от потенциальных арендаторов продлится до 2 августа на сайте закупок Российской Федерации. Но судью Верховного суда Дагестана Зулжат Ментимирову проводили в почетную отставку после более чем полувека службы. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Трудовая деятельность Зулжат Ментимировой началась в 1975 году с должности деловода в Хасаюртовском районном суде. Затем были годы работы секретарем судебного заседания, заведующей канцелярией, ведущим специалистом, консультантом и администратором. В 2000-х годах она была назначена мировым судьей судебного участка номер 85 Хасаюртовского района, а с 2005 года более 12 лет трудилась судьей Хасаюртовского районного суда. В 2017 году была назначена судьей Верховного суда Дагестана, где до последнего времени исполняла свой долг. На удары по складам в Алберес, Тамбовской и Московских областях могут признать военным преступлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после расследования. Я в свою очередь напомню, что в ночь на 18 июля атаки подверглись логистические центры в Котовске и в Электростале. В результате погибли 8 человек, еще более 80 получили ранения. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 21 июля 1816 года родился Пол Джулиус Рейтер, человек, который сделал новости товаром. Он первый понял, в финансах время – это деньги. Используя телеграф, Рейтер доставлял биржевые котировки быстрее всех и продавал эту скорость тем, кто готов был платить. Так родилась индустрия деловой информации, а его агентство Reuters стало одним из главных поставщиков финансовых данных в мире. История Рейтера – это про то, как идея, упакованная в правильную технологию и бизнес-модель, способна создать целую отрасль. И особенно впечатляет, насколько точно он уловил логику рынка. Рейтер не просто собирал новости, он строил инфраструктуру доверия и скорости. Он нанимал самых надежных корреспондентов, выстраивал цепочки передачи данных, где каждый узел должен был работать как часы, и жестко контролировал точность. Ведь ошибки в котировке могла стоить клиентам состояния. Его сеть росла как кровеносная система – от телеграфных линий между Парижем и Лондоном до глобальной сети репортеров, которая в XIX веке покрывала ключевые биржи Европы, а позже дотянулась и до Азии и Америки. Сегодня, когда мы за доли секунды получаем котировки, экономические отчеты и политические новости на экране смартфонов – легко забыть, что когда-то каждая цифра была маленьким подвигом логистики. Рейтер доказал, что информация – это не просто сведения, а актив, который можно упаковывать, доставлять и продавать. Его наследие живет не только в названии агентства, но и в самой сути современного финансового рынка. В том, что скорость и достоверность – это валюта, за которую бизнес готов платить снова и снова.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости спорта.
1: Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, занявшая 6-е место на последней Олимпиаде, объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка проинформировала Тутберидзе о своем уходе по телефону. Петросян 3 раза подряд выиграла чемпионат России и столько же раз побеждала в финале национального гран-при. Также сообщалось, что фигуристка поступила в ГИТИС и в последнее время не вела полноценной подготовки к новому сезону. При этом 16 июля Международный союз конькобежцев присвоил ей нейтральный статус для участия в международных турнирах. Триумфатор турнира ATP 250 в Бостоне Андрей Рублев поднялся на 2 позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 14 место. Рублев опередил в таблице итальянца Лоренцо Музетти и американца Лернера Тиена. Лидером мирового рейтинга остается итальянец Яник Синер, вторым идет немец Александр Зверев, а 3-ю позицию сохраняет испанец Карлос Алькарас. Новым генеральным директором Ростова, выступающего в РПЛ, назначен 49-летний бизнесмен Андрей Чайка. С 1997 года функционер был президентом одноименного футбольного клуба «Чайка», который под его руководством прошел путь от региональных соревнований до ФНЛ. Предыдущий гендиректор Ростова Игорь Гончаров, занимавший этот пост с лета прошлого года, останется работать в системе клуба. Турецкий «Галатасарай» объявил о переходе диагональной сборной России Виты Акимовой, заключив с ней 1-летний контракт. Команда в прошлом сезоне выиграла 2-й по значимости европейский трофей – Кубок Европейской конфедерации волейбола и получила специальное приглашение в Лигу чемпионов на следующий сезон. Акимова перебралась в Стамбул из миланского «Вероволей», а до этого 2 года отыграла за итальянскую «Навару», где в первом же сезоне стала лучшим бомбардиром команды. Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 2-го тура первой лиги на своем поле обыграл СКА «Хабаровск» 1-0 благодаря голу с пенальти на 80-й минуте. Эта победа стала для «Ротора» первой в новом сезоне после гостевого поражения от Нижнего Новгорода в стартовом туре. Хабаровчане, в свою очередь, потерпели 2-е поражение подряд. Встреча завершилась массовой потасовкой между игроками обеих команд после финального свистка. Чтобы разнять игроков, понадобилась вся бригада арбитров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии текущего года автоматизированная упрощенная система налогообложения АОСН стала пользоваться большой популярностью среди российского бизнеса, показывают данные аналитической системы Spark Interfax. АОСН является специальным налоговым режимом, который позволяет предпринимателям и организациям уменьшить налоговую нагрузку и упростить бухгалтерский учет. В рамках эксперимента он был введен в нескольких регионах с июля 2022 года, а с 2025 распространился на всю страну. Срок действия режима установлен до конца следующего года. В рамках АОСН ФНС самостоятельно рассчитывает налог, основываясь на данных контрольно-кассовой техники, банковских выписках и личном кабинете налогоплательщика. Предпринимателям не нужно подавать декларации по налогу, 6 НДФЛ и расчеты по страховым взносам. Среди основных преимуществ АОСН – освобождение от уплаты НДС при доходе до 60 миллионов рублей, а также отсутствие необходимости уплачивать фиксированные страховые взносы за себя и страховые взносы за руководителя и сотрудников. Ставки по АОСН составляют 8% при объекте доходы и 20% при доходы минус расходы, с минимальным налогом в 3% во втором случае. На 1 января этого года на АОСН было зарегистрировано 827 юрлиц и более 158 тысяч индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие суммарный показатель вырос более чем в 2,5 раза.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в интервью РИА Новости, что российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет. «Женщина в Европе рожает впервые в 34 года, у нас где-то в 30 лет», — поделился академик. Он пояснил, что такие сроки обусловлены желанием современных женщин до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и иметь устойчивый доход. В декабре минувшего года Онищенко говорил, что российские женщины впервые рожают в возрасте около 31 года. И в завершении выпуска: цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог Анжелика Еременко. Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение. При этом каждый цвет обладает естественным эволюционным и психологическим кодом. Так, красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности. Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии, а желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Накануне примерно в 1:00 в селе Нововладимировка Кизлярского района 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, управляя мопедом РС-50, не справился с управлением, в результате чего его пассажир, 16-летний житель Кизляра, упал с мопеда и с различными телесными повреждениями был доставлен в центральную городскую больницу города Кизляр. В период с 13 по 19 июля сотрудниками госавтоинспекции Дагестана выявлены и пресечены следующие нарушения правил дорожного движения. 753 факта выезда на полосу встречного движения. 3613 случаев использования мобильного телефона за рулем. 249 фактов управления транспортными средствами с незаконно установленными LED-лампами. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция Дагестана призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, отказаться от опасных привычек за рулем и помнить, безопасность начинается с личной ответственности. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
5: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает, что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистрации, то есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все, и в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой

картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц, просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально. Проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там под пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксировано, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляет свидетелем. Ну, таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну, делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о каком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и к которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю. Многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие,

0: уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее-прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
1: Юридическая рубрика

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12-х. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: Дорожные новости.
1: МВД пообещала аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещала аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колес.ру. Хорошей дороги!

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Гергебельского района Магомедали Тагиров и межрайонный прокурор Самурхан Наврузов обсудили возможность повышения уровня ЧС с муниципального до регионального. На встрече обсудили привлечение дополнительных ресурсов и финансирования для улучшения систем оповещения, а также подготовки спасательных служб и обучения населения. Повышение уровня ЧС, я напомню, что позволит активизировать работу по подготовке к возможным угрозам, а также повысит общий уровень безопасности жителей района. В свою очередь мы Диалог ФМ напомним, что режим ЧС ввели в Гергебельском районе еще 9 июля из-за подтопления после ливневых дождей. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану возбудило дело в отношении администрации Махачкалы по факту передачи муниципального имущества с нарушением установленного порядка. По данным ведомства, город передал компании «Теплоинвест» муниципальное имущество во временное безвозмездное пользование без заключения концессионального соглашения. Ранее ФАС уже направляла мэрии Махачкалы предупреждением с требованием прекратить такие действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. Это требование выполнено не было. Рассмотрение дела назначено на 30 июля. Ведомство оставляет за собой право принять предусмотрительные законом меры по результатам проверки. Но с 1 сентября этого года вступают в силу новые требования по обеспечению доступности объектов туристической индустрии для инвалидов. Новые требования распространяются на средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Об этом сообщает Минтуризм Дагестана. Документ направлен будет на создание безбарьерной среды и обеспечение доступности для инвалидов объектов туристической индустрии, подлежащих квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно поправкам, в закон для людей с ограниченными возможностями должны быть созданы условия для самостоятельности входа и выхода из объектов, а также посадка в транспортное средство и высадки из него. Турист с ограниченными возможностями должен иметь возможность самостоятельно передвижения по территории объектов туристической индустрии. Ну а глава города Дагестанские огни Замир Гаджимурадов на оперативном совещании критически оценил работу администрации по ряду ключевых направлений, дал распоряжение. Основной претензией мэра города стали финансовые показатели. По итогам первого полугодия этого года исполнение городского бюджета Дагестанские огни, по словам главы, оказалось слабым, а уровни собираемости налогов критически ниже. В связи с этим Гаджимурадов распорядился ужесточить экономию бюджетных средств и пересмотреть систему поощрений. Отдельное внимание, я напомню, что в городе Дагестанские огни на совещании уделили социальной инфраструктуре. На Дербентский городской суд приговорил двух жительниц Махачкалы к принудительным работам за кражу товаров на 677 тысяч рублей из пункта выдачи заказов «Валберес». Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Кража случилась 12 января этого года. Девушки зашли в пункт выдачи и забрали товары, которые им не принадлежали. Сумма ущерба составила почти в 700 тысяч рублей. В тот же день их задержали и отправили под стражу. В суде вину полностью подтвердили камеры видеонаблюдения, показания свидетелей. Сами подсудимые признались в содеянном. Ранее не были судимые, каждый из них назначили 11 месяцев принудительных работ. Ну а две подстанции мощностью 35 киловатт ведут строй в Дагестане до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко. Также в эксплуатацию будут введены 4 линии электропередачи в 4 горных районах Дагестана. По его словам, строительство новых подстанций необходимо начать и в окрестностях Махачкалы, потому что имеющихся мощностей для столицы Дагестана недостаточно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Бывший футболист Ливерпуля и сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Двукратный обладатель золотого мяча считался одним из самых титулованных английских футболистов. С мерсисайдцами он трижды выиграл чемпионат Англии. В его активе также два кубка УЕФА, кубок Англии и кубок европейских чемпионов. Позже он выступал за Гамбург, с которым выиграл Бундеслигу. После завершения карьеры Киган тренировал Ньюкасл, Фулхэм, Манчестер Сити и национальную сборную своей страны. Королевская бельгийская футбольная ассоциация не будет продлевать контракт с главным тренером сборной Руди Гарсией. 62-летний французский специалист возглавил команду в начале прошлого года, и под его руководством Бельгия обеспечила себе место в Лиге А Лиги наций и отобралась на чемпионат мира, где дошла до четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира сборной Испании. Президент Конмебол Алехандро Домингес объявил, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет с участием 64 сборных. В честь столетия турнир впервые в истории примут сразу 6 стран на 3 континентах. Матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае, а основная часть в Испании, Португалии и Марокко. Количество участников Мундиаля может вырасти сразу на 16 команд по сравнению с нынешним форматом, который был опробован на прошедшем чемпионате. В случае утверждения на введение команды будут разбиты на 16 групп, по 4 сборные, из которых в плей-офф выйдут по 2 лучшие. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет ФИФА. Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Яник Синнер начал 81-ю неделю в статусе первой ракетки мира и вышел на чистое 10-е место в истории по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP. Итальянец превзошел достижение австралийца Лейтона Хьюита, в активе которого было 80 недель в качестве лидера мирового тенниса. При этом свой отрыв в рейтинге Синнер гарантированно сохранит как минимум до открытого чемпионата США. В это же время первому номеру рейтинга ВТА Арине Сабалько покорилась сотней недель на вершине мировой классификации. Она стала всего 10-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь этой отметки. Групповой этап Лиги наций завершился матчем действующих чемпионов польских волейболистов и команды США, где в 3 сетах поляки выиграли и финишировали на 2-м месте, а первая с абсолютным результатом 12 побед из 12 заняла Япония. Главными неудачниками группового этапа стали Бразилия и Франция. Обе команды сенсационно не попали в плей-офф. В четвертьфиналах Словения встретится с Турцией, Япония с Китаем, Италия с США и Польша с Украиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 21 июля 1883 года на Березняковском заводе получили первый пуд соды. Так в России появилась собственная содовая индустрия. Пермский купец Иван Любимов и бельгийский химик Эрнест Сальве вложили в проект по 125 тысяч рублей и объединили капитал с передовой технологией. Уже вскоре завод выпускал 1 000 000 пудов соды в год, избавив страну от импорта. Сода была нужна стекольным, мыловаренным, текстильным производством. Запуск завода дал импульс целой группе отраслей. А партнерство Любимова и Сальве показало, как чужой опыт можно превратить в собственную промышленную силу. История Березняковского завода – это пример дальновидного предпринимательства и удачного трансфера технологий. В 1887 году на базе предприятия создали акционерное общество «Любимов, Сальве и Ко». Это позволило масштабировать производство и закрепить модель технологического партнерства. А еще завод стал настоящей школой кадров. Здесь готовили инженеров, которые потом запускали другие химические производства в стране. И примечательный факт – предприятие дошло до наших дней. Сегодня акционерное общество «Березняковский» содовый завод остается одним из крупнейших производителей соды в России.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли. Маркиз де Вовенарк. Знаменитый французский философ, моралист и писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предстоящем рассмотрении законопроекта, который обяжет финансовые учреждения информировать граждан о взятых на их имя кредитах. Володин в своем телеграм-канале отметил, что согласно данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили более 12 миллиардов рублей у 23 крупнейших банков России. В прошлом году показатель снизился на 40%. Однако риск того, что мошенники могут оформить кредит на человека без его согласия, остается. В связи с этим предлагается обязать банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании от их имени кредитных договоров, подчеркнул Володин. Авторы инициативы считают, что уведомления должны отправляться через контактные данные заемщика или портал госуслуги в течение 15 минут. В уведомлении должны содержаться индивидуальные условия кредитования, процентная ставка, сумма займа, срок погашения, а также информация о возможности отказаться от кредита, если его сумма превышает 50 тысяч рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Личный коуч.
9: Михаил Таковинин, основатель компании Amo CRM.
10: Расскажите секрет. Как вы продавали на большие чеки? Как вы удерживаете ядовитых клиентов? Не бывает ядовитых клиентов. Бывают маленькие чеки. У всего есть цена. Это бизнес. Если клиент тяжелый, это лишь означает, что он должен больше заплатить. Вот и все. Поэтому первое – это нужно перестать испытывать эмоцию по отношению к клиенту, начать испытывать эмоцию по отношению к чеку. Второе – тяжело сказать что-то безотносительно индустрии, что продаем, кому продаем, как продаем. Идея в том, что, как правило, когда мы говорим про очень высокие чеки, мы редко продаем товар или услугу, как она есть. Мы продаем что-то другое. Часто мы продаем уверенность, стабильность, риски, надежность. Например, мы строительная компания. У одних дом стоит 10 миллионов рублей, а мы хотим за 20 продавать. Но при этом дома абсолютно одинаковые. Вопрос, почему у одного за 20 купят, а у другого за 10? В чем разница? Еще раз повторю, в условиях сдачки дома одинаковые. Потому что у первого за 10 не будет гарантии, что он построит. Ненадежный. Можно все 10 потерять. А у второго будут гарантии и будет срок. Например. И он у него сорвет. И когда мы говорим про товар или услугу, всегда суть нашего предложения сложнее, чем просто товар или услуга. Особенно, когда мы выходим в большие чеки. Я это часто повторял, что сайт за $1 миллион, а сайт за...

или в самом услуге. Бензин одинаковый. Как найти бизнес-партнера? Я имею в виду конкретные способы. Объявление на Авито не работает. Ну, пока не работает. Главный для меня вопрос, как найти вообще, хорошая ли эта идея или утопия. В любых партнерских отношениях есть первый и второй. Есть лидер и ведомый. Если ты лидер, то ты никогда бы в жизни не задал вопрос, а как мне кого-то увлечь и повести за собой? На той же работе нашел бы. Мимо в поезде проезжал. В такси ехали вместе. Если ты лидер, очень странно задать вопрос, как увлечь людей за собой? Таких вопросов люди не задают, у которых есть такие способности. А вот если ты не лидер, а претендуешь на вторую роль в вашем партнерстве, то ты не можешь найти партнера. Ты можешь дать найти себя. Это объявления такие на Авито. Типа, стану вторым партнером, сделаю вам бизнес. Там, я не знаю, или как. На сайте знакомств. Если ты претендуешь на вторую роль в этом союзе, тогда скорее слушай внимательно, что тебе предлагают. Потому что, скорее всего, рано или поздно кто-то будет проплывать мир и что-то тебе предложит. Тот самый твой приятель, у которого уже что-то получается, вдруг можешь сказать, слышь, Петь, а у меня там новая идея, не хочешь попробовать? Скорее всего. Но ты, скорее всего, вот это говоришь, нет, я буду лидером, я хочу стать главным, и я найду себе двух подаванов, уговорю их начать новое дело и найду их на Авито. Ну, давай, как бы. Но если у тебя есть склонность к тому, чтобы стать лидером, и за тобой кто-то пошел, ты найдешь этого человека в соседней уборной, в конце концов. В соседнем кабинете, в соседней квартире. ДТП на дороге произойдет, ты скажешь, а что делаешь-то? Чё? А, о, кстати, интересно, да? А как? А не хочешь? А давай двинемся. Ну и так далее. Так это работает. Знаете, как дети дружат? Один к другому подходит. Привет, меня Миша зовут, давай дружить. Вот взрослые знакомятся приблизительно так же. Только там текст чуть посложнее. Михаил, как на ваш взгляд лучше выстраивать маркетинговую стратегию для IT-компании? Мы занимаемся поставкой инженерного ПО в B2B. Что, по вашему опыту, в плане продвижения лучше всего работает в этом сегменте? В этом сегменте лучше всего работает сарафан. Это сова не тактик, сова стратег. Все, на вопросы ответили, спасибо, до свидания. Но, скорее всего, следующий вопрос будет, а как сделать сарафан, а что вот это? Дело в том, что в B2B, чем бы мы ни занимались, особенно в высоком B2B, в enterprise-сегменте, надо понимать, что есть какое-то ограниченное количество людей на рынке, которые принимают решение или могут принять решение о покупке нашего товара или услуги. Их всегда ограниченное число. Я помню, когда я делал сайты, я как размышлял, сколько в России людей, которые могли бы купить сайт за 20 плюс тысяч долларов? Не из своего кармана, имеется в виду, а там сотрудники компании. Я так размышлял, что их 1050 человек на всю страну. Они работают в разных компаниях, и мне нужно как-то с этими 50 тысячами людей выстроить коммуникацию, как-то на них построить пиар, как до них донести месседж, как-то, в общем, до них дотянуться. Самый банальный, тот самый сарафан, самый банальный способ просто работать. Через некоторое время половина этих людей с рынка будут о тебе знать просто потому, что они участвуют в этом рынке, и они за ним следят, они на нем живут, и поэтому с годами, со временем, так или иначе, они про тебя что-то узнают, скорее всего. Просто потому, что этот рынок всегда закрытый, всегда ограниченный. Но если у тебя есть таланты пиарщика, можешь попытаться как до них дотянуться, устраивать какие-то контентные проекты, там, публикации, я не знаю. Но логика вся такая. Есть какое-то ограниченное количество людей, которые распоряжаются нужными нам бюджетами. И нам нужно этим людям как дотянуться и про себя рассказать. И это вообще-то всегда довольно простая задача, не суперинтересная. Это вам не пепси-колу раскручивать. Как выйти из кассового разрыва? Меньше тратить, больше зарабатывать. Все выходят из кассового разрыва одинаково. Сначала берут долг у сотрудников. Ну, не платят зарплату, задерживают. Хотя это незаконно, но все так делают. Потом берут долг у работодателя, у арендодателя, аренду задерживают. И так начинают брать долг у всех, у кого можно взять. И у кого легче взять. А потом окончательно банкротится. Проблема не в кассовом разрыве, проблема в том, что нас привело в кассовый разрыв. Как мы в нем оказались. И в 99 случаях из 100 в кассовый разрыв нас привела неправильная бизнес-модель. Продаем дешево, себестоимость дорогая, думали, что проскочим, на что-то рассчитывали и так далее. И поэтому в 99% случаев из 100 из кассового разрыва не надо выходить. Потому что это приведет нас лишь к следующему кассовому разрыву, который будет еще страшнее, еще тяжелее и так далее. Худшее, что можно сделать в кассовом разрыве, это взять в долг, закрыть кассовый разрыв и словить следующий. Потому что, еще раз, основная проблема, что нас привело в кассовый разрыв. Вот если нас привело в кассовый разрыв в

внешнее, непредсказуемое событие, окей, это одна история. А если наш кассовый разрыв привело наше раздолбайство, это другая история. Что такое внешнее событие? Например, пандемия. Да, ну вот я знаю ребят, они перед пандемией закупили огромное количество оборудования для празднования, там годовщина Победы была, 75 лет, по-моему, да? А потом пандемия, и все. И они попали в кассовый разрыв, что они взяли огромный кредит, случилась пандемия, и они в кассовом разрыве. Это здоровый кассовый разрыв, потому что они ни в чем не виноваты, внешнее событие, непредсказуемое. Действительно, в этом случае надо и кредиты таскать, и вытаскиваться любой ценой, спасти контору, потому что контора не виновата в том, что она оказалась в кассовом разрыве. И она из него замечательно вылезла потом, и все у них теперь хорошо, и все замечательно. Но если вы залетели в кассовый разрыв просто на своей операционной деятельности, лучшее, что вы можете сделать, прекратить эту операционную деятельность. Потому что любая попытка вылезти из этого кассового разрыва будет приводить только к еще большему кассовому разрыву, к еще большим долгам, к еще большим проблемам. Поэтому вопрос, что нас привело к кассовому разрыву, что это за кассовый разрыв, это такой вот здоровый или нездоровый, как из него выходить, вопрос, не всегда из него надо выходить, да, если это неправильный кассовый разрыв от операционной деятельности, из него, может, и выходить-то не надо, может, надо контору закрыть, пока долги не стали безумные, потому что потом они задают вопрос, знаете, у меня там 50 миллионов долгов, вот эти вот. Ты говоришь, как ты оказался в этой ситуации? А ты, знаешь, спрашиваешь, ну как, там был кассовый разрыв, я взял долг, то был еще кассовый разрыв, я взял долг, я потом еще кассовый разрыв, я взял долг, и вот так вот оказывается ситуация, когда следующий уже кассовый разрыв не возвращаем. Вот, поэтому не всегда из него и надо выходить.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы трудолюбивый человек, как и я, то вы знаете, что таким людям, как мы, проще работать, чем ничего не делать. У предпринимателя или собственника каждый день — это еще один рабочий день. Но один подход очень мне помог. Иудеи это называют «шаббат». У иудеев шаббат начинается в пятницу в 6 вечера и заканчивается в 6 утра в воскресенье. Итого это 36 часов и 2 ночи сна, в течение которых нельзя делать ничего. И мне так это понравилось. Считаю, каждому стоит это попробовать, потому что это может изменить вашу жизнь. Я, например, делаю так с вечера пятницы и до утра воскресенья, или с вечера субботы и до утра понедельника. У меня есть 36 часов и 2 ночи для сна и один полный день, когда я не делаю вообще ничего. Мы ходим в кино, я отдыхаю, читаю, никакого компьютера, никаких телефонов, никаких планшетов, абсолютно никакой работы. Первый раз, когда пробуешь, тебя трясет как наркомана, потому что у тебя отчаянная потребность что-то делать. Но нужно приложить усилия и заставить себя не делать ничего, связанного с работой на протяжении 36 часов. Если выдержите, у вас будет гораздо больше энергии, когда приступите к работе. Все станет намного ярче, вы будете успевать намного больше, и при этом у вас появится гораздо больше времени для себя и для вашей семьи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Дагестана Федор Щукин предупредил руководителей органов власти Дагестана об увольнении за недостоверные отчеты. Процитирую главу Дагестана: «Если у вас проблема, приходите и говорите прямо, будем решать вместе». Одновременно он пообещал нулевую терпимость к фальсификациям. Если вы решили соврать, скрыть или нарисовать красивые цифры для галочки, нам не по пути. По словам главы Дагестана, государственная служба несовместима с личной выгодой или попытками уклониться от ответственности. Процитирую главу Дагестана: «Мне нужны руководители, который умеет держать удар и отвечать за результат перед людьми, а не художники, умеющие красиво рисовать отчеты». Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение в Генпрокуратуру Российской Федерации и Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить резкий рост цен на бензин в Дагестане. Я напомню, что в Махачкале стоимость топлива удвоилась, достигнув 160 рублей за литр. Хамзаев назвал ситуацию недопустимой агрессивной спекуляцией и заявил, что направляет два депутатских запроса для проверки всей цепочки ценообразования. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании Кабинета министров поручил ускорить развитие инфраструктуры связи в республике. Главная цель федерального проекта – устранение цифрового неравенства, создание равных цифровых возможностей для каждого жителя, вне зависимости от места проживания. Особенности рельефа и большое количество малых сел требуют также дополнительных условий. Прокуратура Кировского района Махачкалы в ходе проверки в частном центре по уходу за присмотром детьми выявила серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ходе надзорных мероприятий установлено, что помещение организации не было оборудовано системной пожарной безопасности. Кроме того, руководитель учреждения не прошел обязательное обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. В отношении сейчас заведующей прокуратура возбудила административное дело. Ну и до начала отопительного сезона в районах Дагестана проведут реконструкцию и капремонт 51 объекта газораспределительной инфраструктуры. Работы выполнят в Бабаюртовском, Тарумовском, Ботлевском, Гергебельском, Гумбетовском и Кайтакских районах. Ранее напомню, что специалисты восстановили в более чем 160 объектов газового хозяйства, поврежденных непогодой, в 15 районах и в Махачкале в том числе. Ну и Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Об этом сообщает Москва-24. Теперь сообщение должно прийти в личный кабинет госуслуг в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Я напомню, что новые правила помогут быстрее узнавать о займах, оформленных мошенниками на чужое имя. Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12-х. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 21 июля 1758 года в России появился медный банк. И это был один из первых шагов к безналичным расчетам. В середине 18 века основанная масса денег была медная, а возить ее на дальние расстояния было тяжело и дорого. Банк предложил решение: вместо мешков монет – векселя. Купцы, заводчики и помещики могли расплачиваться бумажными обязательствами, а банк гарантировал их покрытие медью. Так в экономике появилась удобная альтернатива наличным расчетам, а торговля стала быстрее и дешевле. История медного банка – это про то, как неудобство с монетами подтолкнуло к созданию более современного денежного оборота. Правда, эксперимент оказался недолгим. Уже в 1763 году медный банк закрыли. Оказалось, что вексельный механизм легко использовать для злоупотреблений, а спрос на медные деньги начал падать. Но главное было сделано. Экономика получила наглядный урок. Удобство оборота важнее привычной формы денег. Этот опыт позже учитывали при создании новых кредитных учреждений и развитии банковской системы России. Так, одна смелая попытка упростить расчеты стала важной вехой на пути к современным финансовым инструментам.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первом полугодии этого года в России зафиксирован рост спроса на вторичное жилье. Согласно данным Роскадастра, за этот период было продано почти 700 тысяч квартир, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом пишут ведомости. Эксперты компании ЦИАН отмечают еще более значительный рост. Так, за 6 месяцев этого года было зафиксировано 655 тысяч договоров купли-продажи квартир, что на 32% превышает показатели прошлого года. Компания «Этажи» также фиксирует заметное увеличение числа сделок. Особенно активно спрос растет в крупнейших регионах страны. В 19 субъектах число сделок возросло на 38%, достигнув 255 тысяч объектов. При этом часть сделок формально относится ко вторичному рынку, однако фактически они включают готовые квартиры от застройщиков. В частности, 12% сделок были заключены с жильем в домах, построенных менее 3 лет назад. Аналитики объясняют рост спроса на вторичное жилье снижением ипотечных ставок и перераспределением покупателей из сегмента новостроек. Готовое жилье позволяет быстрее завершить сделку и часто оказывается доступнее по цене, чем первичное, стоимость которого остается высокой.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Решение начинать единый государственный экзамен не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента России, полностью подтвердило свою эффективность в 2026 году и будет действовать на постоянной основе. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменение сроков проведения экзаменационной кампании не вызвало негативной реакции со стороны участников образовательного процесса. Музаев отметил, что система образования спокойно восприняла нововведение, а для педагогов оно стало более удобным. Глава Рособорнадзора пояснил, что раньше последние звонки традиционно проходили около 25 мая, тогда как ЕГЭ в отдельные годы стартовал уже 23-го, когда праздничные мероприятия в школах еще не завершились. После переноса экзаменов появилась возможность без спешки провести последние звонки и подготовиться к началу государственной итоговой аттестации. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами, поскольку им хватает общения вне работы. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог Сергей Волков. Специалист объяснил, что представители этого поколения воспринимают работу лишь как инструмент жизни, а не ее часть. Зумеры не вовлекаются в компанию эмоционально, испытывая раздражение из-за утверждения о том, что коллектив является одной большой семьей. При этом, по словам психолога, так молодые люди относятся не только к романам, но и к различным корпоративным мероприятиям и тимбилдингам, в том числе к празднованию дней рождений и другим торжествам. Многие зумеры придерживаются мнения, что личная жизнь не должна быть встроена в работу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM.
1: Это этикет.
2: Правила этикета распространяются и на подарки коллегам. Они не должны ставить именинника в неловкое положение, быть провокационными и слишком личными. Обычно дарят деловые аксессуары, сертификаты или что-то съедобное. Но вот в дружном коллективе ограничений меньше.
0: Диалог FM.
1: Это этикет.

0: Личный коуч.
1: Почему малые бизнесы не выживают?
2: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
1: Бизнес-роли и баланс.
2: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли. Специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он – источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять, а второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же — ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
1: Стадии взросления бизнеса. Детство.
2: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницы. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: нужно что-то менять. Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
1: Взросление.
2: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры. Сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
1: Зрелость.
2: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
1: Зрелость предпринимателя.
2: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы. Изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, которые потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет

0: и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Депутат назвал переход к автоматическим уведомлениям актуальным решением как для предпринимателей, так и для физических лиц.
1: Деньги дороги, как память.
0: В третьем квартале 2026 года потребительская корзина россиян может заметно подорожать. Наибольший рост цен затронет кофе, молочную продукцию и рыбу. По мнению главы группы компаний «Маршал» Михаила Белоусова, главным драйвером инфляции станет не дефицит товаров, а стремительный рост затрат на их транспортировку, хранение и распределение. Кофе полностью зависит от импорта из Латинской Америки и Африки, поэтому любое удорожание морских перевозок напрямую отражается на магазинном ценнике. Молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи. Использование рефрижераторов и низкотемпературных складов кратно увеличивает себестоимость молока, масла и сыра. Рыба дорожает из-за огромных расстояний от мест вылова до мегаполисов и высоких затрат на глубокую заморозку в пути.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости. ФАС разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в Федеральной антимонопольной службе, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, заявили в ФАС. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти два тысячелетия. «Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем». По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Казбековском районе Дагестана временно приостановлена подача природного газа для потребителей, запитанных от газораспределительной станции «Ленин-Аул». Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе «Моздок-Казимгамед». Подача газа будет возобновлена только 25 июля. В зону отключения попадают населенные пункты Артлух, Буртунай, Гертма, Густала, Гуни, Данух, Дылым, Инчха, Калинин-Аул, Ленин-Аул и Хубар. А в трех районах Дагестана – Чародинском, Клератинском и Дахадаевском – отрезанными от мира остаются жители 9 сел, об этом сообщает Минтранс Дагестана. Из-за схода оползня на автомобильной дороге Ашты-Дербакмахи в Дахадаевском районе отсутствует транспортное сообщение селом Дербакмахи. Восстановительные работы осложнены подъемом уровня воды в реке. В Чародинском районе закрыт подъезд к селу Цемер, где повреждены мостовые сооружения, ведутся аварийные восстановительные работы. Ситуацию сейчас осложняют неблагоприятные условия и медленный спад уровня воды в реке. Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Но в оперативной сводке Главного управления МЧС России по Дагестану за прошедшие сутки сообщается о двух трагедиях на воде. В Дербенте в море утонул мужчина 2001 года рождения. В селе Новокаякенка Якенского района в районе базы отдыха Тимхан утонул мужчина 2003 года рождения. Также пожарно-спасательные подразделения МЧС ликвидировали два техногенных пожара. В селе Черкей Буйнакского района пожар произошел на площади 50 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать. В селе Боутлех-Боутлевск района произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Огонь повредил все имущество на площади 165 квадратных метров. Обошлось без жертв. Также спасатели участвовали в ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека. Но водитель имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если такой документ оформлен в электронном виде. Об этом сказано в Верховном суде. Суд рассматривал дело водителя, которого на дороге остановил инспектор госавтоинспекции для проверки документов. Автомобилист оформил к тому моменту полис ОСАГО, но не имел при себе бумажного вида. В результате водителю выписали протокол об административном правонарушении. Водитель обжаловал это решение и в ходе разбирательств дошел до суда. Высшая инстанция установила, что на момент остановки у водителя был страховой полис, срок действия которого не истек. Это подтверждается данными страховой компании. Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения. На власти Индонезии планируют создать собственную инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой и рассматривают Россию в качестве одного из главных технологических партнеров. Об этом ТАСС заявил посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толчунов. Дипломат уточнил, что несколько месяцев назад президент островного государства подписал указ о строительстве космодрома в Индонезии. О планах строительства космодрома стало еще известно несколько лет назад. Например, в декабре 2024 года Национальное агентство исследований инноваций Индонезии выпустило заявление о сотрудничестве с Роскосмосом. Аргентинский нападающий Лионель Месси сообщил партнерам по сборной, что провел последний матч за национальную команду. Об этом заявил журналист Эрон Кастильо в соцсетях. По информации источника, Лионель Месси произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, где аргентинцы уступили в дополнительное время со счетом 0-1. 39-летний Месси – чемпион мира 2022, серебряный призер мировых первенств 2014-2026 годов, олимпийский чемпион 2008 и двукратный обладатель Кубка Америки 2021-2024 годов. И напомню, что ему принадлежит рекорд по числу золотых мячей. Их составляет 8. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашильта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашильты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива, сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил: «Эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше». Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашильте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Один старый мужчина переехал жить к своему сыну, невестке и 4-летнему внуку. Руки его дрожали, глаза плохо видели, ноги заплетались. Семья ела за одним столом, но старые трясущиеся дедушкины руки и слабое зрение делали его неуклюжим. Горошины сыпались с ложки на пол, когда он зажимал в руках стакан, молоко проливалось на скатерть. Сын и невестка все больше раздражались из-за этого. «Мы должны что-то предпринять», — сказал сын наконец. «С меня достаточно пролитого им молока, рассыпанной еды и звуков, с которыми он ест». И муж с женой поставили старику отдельный маленький столик в углу комнаты, где он с тех пор ел в одиночестве, в то время как остальные члены семьи наслаждались обедом за общим столом. После того, как дедушка стал разбивать тарелки, ему начали подавать еду в деревянной миске. При взгляде на дедушку почти всегда можно было заметить слезы в его глазах, ведь он остался совсем один – и к тому же перестал слышать в свой адрес что-либо, кроме замечаний, когда ронял вилку или рассыпал пищу. Внук наблюдал за всем молча. Однажды вечером, перед ужином, Отец заметил его играющим на полу с деревянным бруском и ласково спросил малыша: «Чем ты занимаешься?» Так же ласково мальчик ответил: «Я делаю деревянную миску вам с мамой, из которой вы будете есть, когда я вырасту». Мальчик улыбнулся и продолжил работу. А родители от его слов потеряли дар речи. Потом по их лицам покатились слезы. И хотя не было произнесено ни слова, оба знали, что надо делать. В тот вечер сын подошел к старому отцу, взял за руку и нежно проводил его обратно к семейному столу.
4: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большое количество людей определенно напуганы кризисом в эти дни. И это не секрет. И именно таким людям стоит услышать те три главные рекомендации, о которых говорит Рэй. Первая рекомендация – необходимо думать о ваших сбережениях. Сколько денег у вас есть в сбережениях, заявляет Рэй. Лучший способ правильно размышлять об этом – это подумать, сколько денег вы тратите каждый месяц и сколько денег вы сэкономили, сколько месяцев вы будете в порядке. Оценивайте сбережения, рассчитывайте их, говорит миллиардер, потому что сбережения – это свобода и безопасность. Финансовое благополучие любой семьи, каждого человека невозможно без денежных накоплений или сбережений. Денежные сбережения – это основа для достижения ваших финансовых целей и реализации желаний. Но будьте осторожны с долгами, предостерегает Далио. Когда вы думаете о долгах, подумайте о том, поможет ли долг вашим сбережениям и принесет ли доход. Иногда такой долг, как покупка дома, квартиры или покупка актива, создает вынужденные сбережения, а это хорошо. И если вы берете на себя долг и собираетесь использовать его как актив, то этот долг будет приносить вам прибыль. Если же вы используете долг как расход, это не самое лучшее, что нужно делать сейчас. Таким образом, вы просто откажетесь от безопасности, говорит миллиардер. Второе, о чем нужно думать, это как правильно накапливать. В чем каждый из нас должен сохранять свои сбережения? И когда вы думаете о том, куда направить свои сбережения для хранения, вы должны понять и найти наименее рискованные инвестиции. Попытайтесь найти их путем анализа волатильности, говорит Рэй. Наличные деньги являются худшими инвестициями. Вы можете судить об этом, оценивая уровень инфляции по отношению к доходу, который вы собираетесь заработать после уплаты налогов. Поэтому, если у вас есть уровень инфляции, который составляет, например, 2 или 3%, и вы зарабатываете 1%, не забывайте, что вы также должны платить налоги на этот 1%. Вы будете облагаться налогом по существу на 1-2% в год, и это будет проблемой. Так что, как говорит миллиардер, нужно двигаться к активам, к другим активам, которые будут работать лучше за определенный период времени. Когда вы это сделаете, самое важное, что может посоветовать Рэй Далио, это хорошо диверсифицировать. Инвестируйте средства в разные активы с целью снижения рисков. Потому что, как говорит сам миллиардер, один из тех активов, который вы выберете, может оказаться неправильным и будет катастрофическим в вашей жизни. Вы потеряете половину ваших сбережений, если выберете какой-то неправильный актив, а вы не будете знать наверняка, какой правильный. Поэтому необходимо диверсифицировать. С целью диверсификации рисков в инвестициях принято включать в портфель разные классы финансовых инструментов, например, акции и облигации, а также различные финансовые инструменты одного вида – акции нескольких компаний. Поэтому выбирайте разные страны, выбирайте разные классы активов, говорит Рэй. И это вторая рекомендация. И третья рекомендация – действуйте наперекор своим инстинктам. Если вы собираетесь быть в игре, вы должны действовать не так, как говорят ваши инстинкты, не так, как действует толпа, говорит Далио. Потому что рынок отражает толпу. Поэтому покупайте, когда этого никто не хочет делать. Продавайте, даже если этого никто не делает. Это сложно эмоционально, и, возможно, вы не сможете играть в эту игру хорошо, поскольку на это тратится много ресурсов. Сам миллиардер тратит сотни миллионов долларов каждый год, чтобы играть в эту игру хорошо. И он хочет предостеречь нас об игре на рынке. Но если вы все-таки собираетесь делать это, играйте способами, которые неудобны, потому что они противоположны вашим инстинктам. И таким образом вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Сергей Миронов направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом и воспитанием ребенка. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Он уточнил, что размер выплат зависит от возраста матери и ребенка. Если матери менее 25 лет, родственники могут получать до 45 700 рублей в месяц. Если матери 25 и старше, до 38 200 рублей. В письме Миронов предложил распространить этот механизм на родителей, введя родительскую зарплату. По его мнению, один из родителей, который не работает из-за ухода за ребенком, должен ежемесячно получать сумму в размере прожиточного минимума. При этом право на такую выплату, как считает депутат, должно предоставляться при рождении каждого ребенка, а не только первенца. С 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале госуслуги. Для этого больше не потребуется подавать специальные заявления, сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам парламентария, с указанной даты начнет действовать автоматическое направление налоговых уведомлений через портал госуслуги. Сейчас для получения таких уведомлений пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления автоматически разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. При этом граждане, не пользующиеся госуслугами, продолжат получать налоговое уведомление привычным способом – заказными письмами. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: У меня есть серия коротких вопросов. Топ-3 факапа в жизни и в бизнесе Пинского.
3: Не, ну это уже много, у меня столько нет, слава богу.
2: Сколько есть?
3: Понимаешь, что я все-таки стараюсь любой факап перевернуть его во что-то. Ну, наверное, вот киевский проект — это факап. Хотя там из него много, ну, факап с точки зрения, что просто не надо было его там в это время делать. Да, и надо было все-таки как-то чуть более мудро посмотреть. Крабер в Москва-Сити. Мы там, ну есть еще один тоже факап. Это ведь бенефициар времени. Например, у меня есть два ресторана. Один находится в терминале Д Шереметьево, другой в терминале Е Шереметьево. Оба терминала не работают уже 2-3 года. Как, факап это не факап?
2: Ну, деньги потерял?
3: Ну, как просто, нет, ну, в терминале Д мы ресторан отбили на тот уже момент. Угу. То есть мы их технически не потеряли, а в терминале Е мы их еще не успели отбить. Угу. Вот. Но терминалы там сколько, 3 года с пандемией они не работают.
2: Топ-3 победы Пинского?
3: То, что сумел, как мне кажется, все-таки состояться как ресторатор и построить целую ресторанную группу. Раз. Stars Coffee однозначно. Два. Ну и третий еще, надеюсь, впереди.
2: Топ-3 напитка от Пинского.
3: Минеральная вода без газа, комнатной температуры, холодный и с лимоном.
2: Оригинально. И топ-3 блюда от Антона Пинского.
3: Салат помидор, огурцы, сметана. Пюре с котлетами. Это два. Ну и третье. Это, знаете, на завтрак я себе делаю. Я вот беру творог, добавляю туда, значит, гранолу, добавляю ягоды, все это замешиваю каким-нибудь молоком, и вот супер.
2: Угу. Да. Сам любишь готовить дома?
3: Да нет, я много чего люблю, просто не все успеваю на все время готовить. Ну вот завтрак сам себе делаю.
2: На тебе не обидно, что Мишлен ушел, и хотел бы ты получить звезду?
3: Я думаю, что если бы Мишлен не ушел, мы бы получили сейчас столько звезд, потому что когда был Мишлен, значит, мы открыли АВУ в тот год, и даже Мишлен, по-моему, проходил в сентябре или в октябре, да, а мы открыли, в октябре он был, а мы открыли в сентябре. И вот эта комиссия, которая...

0: и, наверное, отмечены. Но вопрос, получил, не получил, я за это время, слава богу, получил столько наград и Вертуит, и Пальмовая ветвь, и до этого ранее GQ. Но, как мне кажется, мне грех жаловаться на нехватку наград. И опять же, мишленовские звезды получают все-таки не рестораны, а повара, которые в них работают, в этих ресторанах. И, кстати, например, Авокадо Квин был отмечен не звездой, правда, он там в этом гиде был, да, но, конечно, там у Авы Патриков, там, вот, который я перечислил, ресторанов, у них шансов получить одну, а то и две звезды было гораздо больше. Угу. Да, ну, не случилось и не случилось. Это, знаете, если бы мне сказали... выбирать между тем, чтобы людей в ресторан ходило меньше, но зато со звездой. Я бы лучше без звезды, но чтобы людей ходило столько, сколько ходит. Да, поэтому это с точки зрения потешить свое самолюбие, эго, конечно, круто. И рассказать компании MR в презентации, а вот у меня еще есть 5 звезд Мишлен. Угу. Да, ну, 5 условно, да. Это, для этого, наверное, только с этой точки зрения это хорошо. Да, а с точки зрения бизнеса, знаете, шутка же такая, помните, ходила? Оказывается, мы все это время ели в мишленовских ресторанах. Да, ну и плюс, Мишлен все-таки в первый год рейтинг был немного смазан, был сильно, там много скандалов было, когда там давали или отмечали кого-то, которые там в рестораны уже не работали, или вообще не попали никаким образом какие-то рестораны, которые, по общему мнению, там, гастроаудитории были точно достойны, а некоторые были, которые вообще никто не знал, что есть такие рестораны. Угу. Ну, мне кажется, они бы, наверное, там даже не на второй, может быть, на третий год более или менее бы так уже стали понимать наш рынок, да, и как это все работает, функционирует. Поэтому сказать, что я расстроен, ну, давайте так, если взять вот общую ситуацию и общие процессы, ну, это еще сильно менее значимый момент, чем закрытие проекта в Киеве.
1: Спасибо. Я хочу процитировать тебя в интервью Business.fm, цитата. «Ну, теперь мой перст коснется, и сейчас будет все нормально». В интервью нам... Ты говорил, сейчас начинается эра Пинского. Вот вообще у тебя бывают моменты, когда ты сомневаешься в чем-то? Исходя из этих цитат, кажется, что нет.
0: Ну, эра Пинского, я сейчас скажу. Знаете, знаете, как говорит руководитель нашей страны, начну с последнего вопроса. Значит, эра Пинского. Ну, это давал, кстати, да, Форбсу я интервью. И... журналист, который вел интервью, говорит, а давай как-то, говорит, надо вот красиво, как-то пафосно закончить, вот как назвать. И я с юмором говорю, я говорю, эра Пинского, говорит, вообще супер, давай. И вот пошла эта, значит, фраза эра Пинского, ну, как мне кажется, я, наверное, как бы это не скромно было, да, не надо меня сейчас там хейтить в комментах, но с учетом того количества заведений, которые я сделал за последние 3 года, с учетом Stars Coffee, с учетом там вот теперь еще сети пиццерий и прочее, прочее, ну, если уважаемый зритель мне позволит, так сказать, то мне кажется, эра это идет. Вот, что касается...
1: Скромненько.
0: Да, что касается... По-другому скажу, то этот период в гастрономии можно, наверное, так охарактеризовать. Ну, послушайте, я в том году открывал рестораны, знаете, сначала там типа писали, это уже не шутка, что Пинский открывает рестораны каждый месяц, когда я открывал в сентябре, в октябре, в ноябре и в декабре. А в декабре так получилось, что одна стройка подзатянулась, другая чуть быстрее, и оба надо было ресторана Le Pigeon и The Greeks открыть до Нового года, потому что после Нового года это бы там затянулось бы еще на месяц. Мы один открыли типа там 25 декабря, другой 26. И в телеграм-каналах ходила шутка, что теперь Пинский открывает рестораны каждый день в прямом смысле этого слова. Да, еще одна шутка была, подтверждающая вопрос эры. Когда мы открыли ресторан «Нарния» на Бронной и договорились об аренде помещения бывшего ресторана «Академия», значит, тоже в определенных там светских телеграм-каналах, значит, была следующая шутка, что типа «Пинский, оставь нам хотя бы винный магазин там где-то на Спиридоневском». Говорит, хоть это не трогай. Вот, поэтому... Можно охарактеризовать или нельзя. Конечно, это звучит пафосно. Мне приятно, что эту фразу там кто-то подхватил и как-то там ее обыграл. Но точно я сделал весомый вклад, большое дело. Значит, за этот период на ресторанном и рынке общественного питания. Это с одной стороны. А с другой стороны, я все-таки большое социальное дело сделал. Представляете, сколько рабочих мест создал, сколько налогов плачу и так далее.
1: Знаешь, я когда готовился к нашему

0: интервью с некоторыми представителями индустрии говорил, и не буду называть сейчас фамилии, некоторые из них говорили, что ты, ну, не совсем рукопожатный в сфере. Что это, зависть, или как ты можешь это объяснить?
1: Ну, смотря кем считать, знаете, с кем хочу я сам жать руки, а с кем не хочу, это тоже такой вопрос. Ну, смотрите, вот для меня, ну, есть определенный там набор людей, которых я уважаю и чье мнение мне важно. Ну, например, вот Аркадий Новиков. Это, я считаю, там, человек-легенда и прочее, и его уважение для меня важно. Есть определенные люди, ну, наверное, с появлением меня в индустрии, которым стало несколько тесно и душновато. И я никогда, знаешь, не хотел ни с кем дружить, потому что вот именно в индустрии, как ты сказал, потому что они все для меня конкуренты в той или иной степени. И я для них конкурент. И я вот эту дружбу не понимаю. Зачем? Вот Аркадий говорит, вот ты там мало с кем дружишь, надо дружить, вот ты такой колючий и прочее, прочее, прочее. Я говорю, слушай, на самом деле, если ты, Аркадий, думаешь, что тебя все любят, я говорю, тебя тоже никто не любит. Угу. Ну, там, я тебя уважаю, потому что ты мой партнер и люблю, да. Я говорю, а остальные, они тебе завидуют, и за спиной тебя ненавидят. Но из-за того, что ты настолько там велик и легендарен, они, конечно, тебе там в глаза улыбаются и обнимаются, угу, и прочее, прочее, прочее, прочее. Ну, когда ты на соседней улице открываешься, а кто-то вынужден из-за этого закрыться, или у него выручки падают, поверь мне, он хорошо тебе не скажет. Поэтому я не люблю все вот эти сейшины, вот эти все форумы, где надо улыбаться людям, которым ты там не хочешь улыбаться. А я человек очень открытый, прямой, и вот если там кто-то говорит, там, не рукопожатный, там, и прочее, здесь вопрос, что я еще не там каждому руку не то что протяну, а протягиваю. Угу. И, например, есть просто много примеров, и многих могу назвать, например, да, там, вот у кого-то ресторан не получился, угу, в этом месте, а потом я беру в аренду, и у меня там фантастически работает. Угу. Ну, вот пример, не Дальний Восток бывший. Аркадий, когда я его закрывал, после там 15 лет или 12 лет работы, угу, он говорит, вот я хочу там с одним ресторатором попробовать. Да, партнерство. Ну, в итоге попробовали, что он торговал в два раза хуже, чем ресторан, который там 15 лет назад открылся. Он говорит, давай срочно во что-то переделаем. Мы зашли, я придумал, значит, договорился с единственным, о чем сделали сематч, и супер вообще там, угу, ситуация. Как тот будет ко мне относиться? Конечно, он будет ходить там ядом дышать. Угу. А потом его там с Цветного сейчас собственники попросили, мы на Цветном, в Легенде Цветного делаем там большой ресторан вместо него. Он мне не будет, или я ему не буду руку жать, и он мне, наверное, не будет, угу, и зачем? Например, там, значит, от кого-то там какие-то сотрудники ушли там ко мне, а там была вот история там от одного, значит, там гениальные повара ушли, но они стали моими партнерами, то есть они пришли, в принципе, с той, и говорят, мы больше не хотим на чужого дядю работать, угу, вот мы гениальны, они действительно гениальны, они говорят, вот мы ищем такого партнера, который с компетенцией, значит, именно там операционки, управления, с пониманием стартапа, стройки, ресторана и так далее, а вот мы умеем там типа гениальную еду делать. Но мы больше не хотим на зарплатах работать, мы хотим быть партнерами. Я говорю, давайте, окей. И у нас с ними одно, второе, третье, четвертое там пошло. Ну, наверное, человек тоже будет негативно относиться. Ну, ради бога, это там его право, mm-hmm, и прочее. А потом был там случай, значит, когда была пандемия, некоторые рестораторы заключили между собой некий пакт о том, по борьбе, значит, с арендодателями. Что если арендодатели не будут идти навстречу, делать скидки там и так далее и тому подобное, и будут выкручивать руки, то другие, и выгонять этих рестораторов, то другие рестораторы не должны занимать эти места. Угу. А я говорю, послушайте, но те, кто это сделал, эту идею этого пакта, это в основном те, не которых пандемия подкосила, а которые и так работали плюс-минус около нуля, а пандемия лишь обнажила все их проблемы, да, и они, соответственно, там вынуждены, там, и собственники понимали, что там не только в пандемии дело, что они и так там на скидках сидели и прочее, прочее, и те их, соответственно, там выгоняли. И они таким образом пытались себя застраховать. Но очень умная позиция. Слушайте, ну мы с вами все находимся где? На рынке. Угу. Мы все в конкурентной среде. Вы как угодно это можно называть, коллеги, еще кто-то, но мы все конкуренты. Поэтому я открыто опять в этом чате рестораторов написал. Угу. Я написал: товарищи, я этот пакт подписывать не буду, я там туда-сюда. Они там, значит, хай подняли, там один, другой, и там особо резвому. Я говорю: а зато, я говорю, ну раз так умный, я говорю, ну за помещением первым завтра пойду давать предложение, там, угу, и так далее.
0: То есть я, ну, чем нажил
1: себе
0: врагов?
1: Я говорю, что если нажил себе врагов? Я человек резкий, открытый и прямой. И когда я вижу вот какие-то такие, там кто-то там начинает хитрить там, и, значит, пытаться, знаете, там, обобщить всех в какую-то коммуну ради своих интересов, но прикрывает каким-то там общим делом, то это я в эти игры играть не буду. И в этом плане, кстати, мы с Тимуром, вот Юнусом, если вы говорите, по энергетике очень похожи. Он тоже такой парень, он не будет мириться там, с тем что-то. Потом вот там один был, например, он сейчас там ресторатором стал. Лет 10 назад у нас на Бадаевском помещении было. И тогда у меня еще ресторанов не было. Значит, еще до Аркадия, до Сарвари, у нас только первый клуб там был. А он сейчас достаточно известный на рынке. Да, и вот мне тогда... Значит, один говорит: слушай, вот там есть ресторатор, у него есть идея, вот у него сейчас один ресторан, на тот момент он действительно был популярен, у него только тогда был один ресторан. Он говорит: можешь ты, значит, может быть, там вместе с ним сделать ресторан? Там один знакомый был, я говорю: ну, давай вместе сделаем ресторан. Да, мы с ним пошли, говорим: вот у нас есть помещение в аренде, вот, то все, есть ли у тебя концепция, давай, сколько денег, начали что-то обсуждать. А потом я... Мне звонит, значит, узнаю через неделю, мне звонит собственник и присылает визитку этого человека. И говорит: а ты его знаешь? Я говорю: знаю. Он говорит: ну вот он пришел и предложил, типа, там, на 200 тысяч больше за вот это помещение, которое ты уже арендуешь. Угу. Потом этот ресторатор сейчас чуть-чуть подраскрутился, у него сейчас уже больше ресторанов и прочее. Ну, и я тогда как бы на нем крест поставил, как на рукопожатном или нерукопожатном человеке. Угу. Понимаете, когда команды в чемпионате по футболу играют, 16 команд играют, они что, дружить должны? Они же не дружат. У них у всех своя каждая цель. У этого там, значит, выиграть чемпионат, там еще что-то, там забить больше голов и прочее. И здесь все то же самое. Чем отличается?
0: Ты связываешь как-то вот конъюнктуру текущего времени и так называемую эру Пинского или успех Пинского сейчас?
1: Не, вообще никак не связываю. Просто это вот так совпало, что... То есть это два абсолютно там не связанных, хоть и параллельных процесса, и они там просто идут в одно время, но это вот просто так совпало, что я именно ресторанным бизнесом стал активно заниматься, да, именно вот в этот исторический период. Но, наверное... Конечно, вне этого времени вряд ли случился бы там Starbucks и Stars и пицца.
0: Ну, то есть не считаешь себя бенефициаром времени?
1: Ресторанного уж точно нет. Если брать ресторанный бизнес как core-бизнес, угу, то точно нет. Это и так там шло и развивалось и прочее. И, в принципе, да, вот такой фундамент в виде как раз там Магадана, колбасного цеха и всех остальных проектов, он был построен до 2019 года, даже до пандемии. Наоборот, как мне кажется, вот эти процессы все, они там сильно притормозили. Я думаю, если бы не было пандемии и не было бы всех тех ограничений, которые там западные страны ввели в связи со СВО, то, я думаю, имел бы шанс развиваться быстрее. Возможно, не было бы Старса, да, но ресторанная бы компания, скорее всего, могу предположить, развивалась бы быстрее.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Кизилюртовский районный суд в Дагестане вынес приговор молодому человеку, который похитил чужие наличные в отделении банка. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Инцидент произошел еще в октябре прошлого года, как установил суд. Подсудимый находился в помещении кредитной организации, когда банкомат выдал 20 тысяч рублей, предназначенные для другого посетителя. Забрав купюру, злоумышленник скрылся. В ходе разбирательства фигурант полностью признал вину и добровольно возместил всю сумму. Пострадавший получил деньги обратно, претензий к нему не имеет. При внесении решение суд учел, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризируется положительно, а также принял во внимание его молодой возраст и искреннее раскаяние. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану выдало предпринимательнице из Махачкалы предписание демонтировать рекламу с изображением кружки пива на фасаде многоквартирного дома в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Проверку антимонопольная служба провела после жалобы жителей на рекламную вывеску кружки пива на фасаде дома по улице Шамиля, 18G. В ходе рассмотрения выяснилось, что реклама пива размещена не только на фасаде, но и на отдельной конструкции перед спортбаром. В управлении Федеральной антимонопольной службы напомнили, что размещение рекламы алкогольной продукции на фасадах жилых домов запрещено российским законодательством. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в Дагестане выросли почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 122 миллиарда рублей за первое полугодие этого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Премьер-министр Магомед Рамазанов отметил, что исполнение доходной части бюджета идет в соответствии с установленными показателями. Отчетный период завершился, я напомню, что с профицитом более 10 миллиардов рублей. Ну и два навеса в селе Кухановское, это Кизлярский район Дагестана, там выставили на аукцион Минимущество Дагестана для использования в сельскохозяйственной деятельности, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Аренда предоставляется сроком на 10 лет, в лот входят два навеса площадью 817 и 1310 квадратных метров. Начальная годовая арендная плата за оба объекта составляет 207 тысяч рублей. Прием заявок от потенциальных арендаторов продлится до 2 августа на сайте закупок Российской Федерации. Ну а судью Верховного суда Дагестана Зулжат Ментимирову проводили в почетную отставку после более чем полувека службы. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Трудовая деятельность Зулжат Ментимировой началась в 1975 году с должности деловода в Хасаюртовском районном суде. Затем были годы работы секретарем судебного заседания, заведующей канцелярией, ведущим специалистом, консультантом и администратором. В 2000-х годах она была назначена мировым судьей судебного участка номер 85 Хасаюртовского района, а с 2005 года более 12 лет трудилась судьей Хасаюртовского районного суда. В 2017 году была назначена судьей Верховного суда Дагестана, где до последнего времени исполняла свой долг. На удары по складам Валберес в Тамбовской и Московских областях могут признать военным преступлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после расследования. Я в свою очередь напомню, что в ночь на 18 июля атаки подверглись логистические центры в Котовске и в Электростале. В результате погибли 8 человек, еще более 80 получили ранения. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 21 июля 1883 года на Березняковском заводе получили первый пуд соды. Так в России появилась собственная содовая индустрия. Пермский купец Иван Любимов и бельгийский химик Эрнест Сальве вложили в проект по 125 тысяч рублей и объединили капитал с передовой технологией. Уже вскоре завод выпускал 1 000 000 пудов соды в год, избавив страну от импорта. Сода была нужна стекольным, мыловаренным, текстильным производством. Запуск завода дал импульс целой группе отраслей. А партнерство Любимова и Сальве показало, как чужой опыт можно превратить в собственную промышленную силу. История Березняковского завода – это пример дальновидного предпринимательства и удачного трансфера технологий. В 1887 году на базе предприятия создали акционерное общество «Любимов, Сальве и Ко». Это позволило масштабировать производство и закрепить модель технологического партнерства. А еще завод стал настоящей школой кадров. Здесь готовили инженеров, которые потом запускали другие химические производства в стране. И примечательный факт – предприятие дошло до наших дней. Сегодня акционерное общество «Березняковский содовый завод» остается одним из крупнейших производителей соды в России.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотир» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Лекции Джордана Питерсона собирают миллионы зрителей и слушателей по всему миру. Его книга «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» переведена на более чем 40 языков и разошлась тиражом более 5 миллионов экземпляров. А одно его выступление стоит от 175 до 150 тысяч долларов. Профессор психологии щедро делится советами, которые меняют жизни людей. Порой они отличаются от того, как мы привыкли смотреть на этот мир, и в этом находит неповторимость профессора психологии. «Не будьте рабом глупых правил», — так заявляет Питерсон, призывая людей смотреть шире идей, которые бытуют в нашем обществе, и каждый день искать новые способы своего совершенствования. А начать профессор предлагает с привычек для вашего тела. Джордан Питерсон говорит, что любой успех начинается с вашего мозга и тела. Улучшить свою память, когнитивные функции и расширить диапазон концентрации можно благодаря нескольким простым, но очень дельным советам. Питерсон советует просыпаться каждый день в одно и то же время, желательно по утрам. Ваш завтрак должен быть полноценным, а во время приема пищи избегайте большого количества углеводов и сахара, особенно с утра. Питерсон уверен, что эти две простых привычки способны вывести вас на стабильное эмоциональное и физическое состояние. Именно оно требуется каждое утро, чтобы достичь значительных успехов. Анализируйте себя. Профессор Питерсон настоятельно рекомендует сравнивать себя с собой вчерашним, а не с кем-то сегодняшним. Постоянное сравнение себя с другими – мрачная реальность нашего времени. Мы всегда находим кого-то, кто лучше, чем мы. В итоге каждый раз чувствую себя хуже других. Для начала осознайте тот факт, что вы всегда найдете того, кто будет что-то делать лучше вас. Поймите, что так будет всегда, потому что это заложено в человеческом поведении. Отпустите такие мысли, прекратите бессмысленное сравнение себя с другими людьми. Как только вы осознаете этот принцип, жить станет проще, а достигать поставленных задач легче. На самом деле самое важное – это то, насколько мы выросли по сравнению с тем, какими мы были в прошлом. Питерсон советует ежедневно находить то, что можно в себе немного улучшить. Более того, записывайте эти мысли, чтобы понимать, к чему двигаться. В долгосрочной перспективе это приведет к значительным изменениям в вашей жизни. Займитесь своим ростом. Этот совет отлично дополняет предыдущий. Джордан Питерсон подчеркивает важность роста, но не путайте это понятие с успехом. Ваши внешние достижения, такие как крупные суммы на банковском счете, внешний вид или влияние в обществе, ничего не значат, если у вас нет внутренней самореализации. Питерсон подчеркивает, что настоящий успех приходит тогда, когда наряду с материальными достижениями мы растем умственно и духовно. Все это взаимосвязано, и если развиваться, то только во всех направлениях одновременно. Поэтому, чтобы победить в жизни, займитесь своим ростом. Слушайте других. Мудрые люди снова и снова подчеркивают силу умения слушать. Питерсон закрепляет эту мудрость в своем правиле. Предположите, что человек, которого вы слушаете, может знать что-то, чего не знаете вы. Слушать и быть понятым – жизненно важные потребности человека. Когда мы слушаем других, они не только чувствуют, что их понимают, но и знакомят нас с новыми идеями. Частенько гениальные мысли рождаются в момент разговора, обмена мыслями и опытом. Не пренебрегайте этим советом. Чтобы научиться слушать, полезно будет делать итог в разговоре с собеседником. Это позволит убедиться в том, что вы полностью поняли оппонента, а также прояснит вашу мысль. Научитесь писать. Питерсон считает этот навык одним из самых необходимых в 21 веке. Профессор объясняет это тем, что письмо способствует запоминанию и помогает организовать свои мысли. Чтобы что-то хорошо написать, нужно прежде всего подумать, о чем вы пишете. А чтобы подумать, необходимо об этом где-то узнать, прочитать, провести исследование. После вам необходимо применить свои креативные навыки, чтобы создать хороший текст. Вместе с этим информация, вкладываемая в буквы, слоги и предложения, должна быть отфильтрованной, полезной и упорядоченной. Более того, если вы умеете хорошо писать, вы можете выступать публично. Весь этот процесс помогает организовать работу мозга, прояснить свои мысли. Казалось бы, мы просто пишем. Но сколько процессов на самом деле задействовано? Если вы умеете писать, у вас есть сила, убежден Питерсон. Перестаньте делать то, что вам не нравится. В своей книге «За пределами порядка» Джордан Питерсон призывает людей перестать тратить время на то, что им не нравится делать. Особенно это касается карьеры. «Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что не приносит удовлетворения», считает профессор. «Если вы не получаете удовольствия от своей работы, вы не сможете выкладываться в нее на полную. Мало того, что ваше эмоциональное состояние будет на дне, вместе с этим и финансовые успехи тоже не будут блистать». Человек без желания и мотивации не хочет делать большего, чтобы получать большее. Этот урок применим во всех сферах жизни. Подумайте прямо сейчас о том, приносит ли удовольствие то, чем вы занимаетесь. Если ответ однозначно позитивный, значит вы на своем месте. Остается поднажать и добиться финансовых успехов. Осталось совсем чуть-чуть. Если есть сомнения или точное понимание, что вы не на своем месте, немедленно начните менять свою жизнь. Правда перед самим собой сделает вас свободным и готовым достигнуть новых вершин. Риск делает вас выносливыми. Оставьте детей в покое, пока они катаются на скейтборде. Довольно интересный совет от Питерсона. Суть его заключается в том, что профессор проливает свет на человеческую склонность получать удовольствие от некоторого элемента опасности и извлекать из него уроки. Мы живем в небывалом комфорте по сравнению с нашими предками, и это делает нас слабыми, говорит Питерсон. Смысл этого правила заключается в том, чтобы позволить нам и нашим детям подвергаться определенному риску. Это способствует формированию устойчивости. Мелочи спасут вашу жизнь. Когда все идет наперекосяк, Джордан Питерсон советует обращать внимание на самые мелкие детали, которые приносят радость. Часто жизнь бросает нам вызовы, которые выматывают. Разбираться в кризисных ситуациях сразу не самое лучшее решение. Вместо этого нужно замедлиться и сосредоточиться на том, что находится перед нами. Решайте проблемы понемногу и старайтесь делать то, что скрашивает ваш день. Потихоньку ваш пазл будет складываться, и жизнь начнет улучшаться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одной пожилой женщины было два кувшина, с которыми она каждый день ходила за водой. Набирая два полных кувшина, она вешала их на коромысло, но до дома всю воду не доносила. В одном из кувшинов была небольшая трещина, и половина воды из него по дороге выливалась. Целый кувшин был очень доволен собой, а треснувший стыдился своего недостатка. Ему было очень жаль пожилую женщину, которая из-за него была вынуждена чаще ходить за водой. И однажды он ей сказал: «Прости, что из меня вытекает половина воды, пока ты идешь домой. Я ничего не могу с этим поделать». Но мудрая женщина только улыбнулась. «А заметил ли ты, что с твоей стороны дороги я посадила прекрасные цветы, а с другой стороны нет? С твоей помощью я поливаю их каждый день, а они радуют мои глаза и душу и украшают мой дом. Если бы не ты, всей этой красоты просто не было бы. Все это лишь благодаря тебе».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предстоящем рассмотрении законопроекта, который обяжет финансовые учреждения информировать граждан о взятых на их имя кредитах. Володин в своем телеграм-канале отметил, что согласно данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили более 12 миллиардов рублей у 23 крупнейших банков России. В прошлом году показатель снизился на 40%. Однако риск того, что мошенники могут оформить кредит на человека без его согласия, остается. В связи с этим предлагается обязать банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании от их имени кредитных договоров, подчеркнул Володин. Авторы инициативы считают, что уведомления должны отправляться через контактные данные заемщика или портал госуслуги в течение 15 минут. В уведомлении должны содержаться индивидуальные условия кредитования, процентная ставка, сумма займа, срок погашения, а также информация о возможности отказаться от кредита, если его сумма превышает 50 тысяч рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росол худулхаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росол худулхаве, нухта халмах кве. Цочесл боролару, цохец оесл цхиролару. Из одного воина войска не составится. Из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цохец оесл цхиролару. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев. Киневгу бахарчи хажимрад Адава тлуинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Кинеугу имам Шамиль Адава кринчев, кинеугу бахарчи Хаджи Мурад Адау тлуинчев. Халт арасташала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арасташала хинк азул таам. Голбац отнакет цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет человек имя. Голбац отнакет цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
1: Лидер – тот, кто говорит.
2: За каждым действием человека лежит слово. Убеждение, которое становится импульсом к изменениям. Лидеры формируют убеждения. Они выбирают цели, говорят с людьми и убеждают их вместе двигаться в определенном направлении. История знает немало примеров, когда речь лидера изменяла реальность страны и мира, сплачивала, направляла, вдохновляла, поддерживала и помогала целым народам добиваться непростых целей. Если вы хотите вести людей к верным целям, научитесь вкладывать в их души нужные слова. Неважно, на каком уровне вы лидируете, ведете вперед страну или управляете небольшой командой, вам нужно уметь говорить.
1: Захват внимания.
2: Жизнь людей полна проблем. И чем они серьезнее, тем активнее люди ищут лидера, который сможет понять их положение и предложить решение. Каждое выступление начинается с того, чтобы показать себя таким лидером.
1: Увеличьте масштаб.
2: Чтобы завоевать внимание аудитории, нужно сразу установить высокие ожидания от встречи. Найдите реальные детали, которые выделяют события из ряда ему подобных. Но будьте реалистичны.
1: Создайте чувство общности.
2: Подчеркните общность интересов и проблем. Предложите объединяющую идею, которая усилит это чувство. Пусть эта идея будет трансформирующей.
1: Проявите эмпатию.
2: Вы знаете проблемы своей аудитории. Скажите людям об этом. Я знаю, через что вы проходите. Я понимаю вашу боль. Я веду такую же битву. Эти формулы покажут слушателям, что вы понимаете их ситуацию, потребности и желания. Подкрепите эти слова конкретными деталями, чтобы слушатели видели, вы не обманываете их.
1: Задайте «да» вопросы.
2: Опишите положение дел через вопросы, на которые аудитория ответит утвердительно. Люди должны почувствовать, что вы действительно глубоко погружены в их проблемы, эмоции и надежды.
1: Признайте горькую правду.
2: Это дает ощущение полной открытости, честности и доверия и приковывает внимание. Не закрывать глаза на трудности значит быть лидером, которому доверяют.
1: Говорите о боли.
2: Этот прием так привычен, что им часто пренебрегают. И напрасно, потому что он обеспечивает активное внимание аудитории. Проблема — это внешние обстоятельства. Боль — то, что происходит внутри. В вашей речи нужно отразить и боль, и проблемы.
1: Укажите на несправедливость.
2: В людях заложено чувство справедливости. Мы испытываем сильные эмоции, когда видим, что творится нечто неправедное. Мы стремимся к тому, чтобы добро победило зло, и верим тем, кто обещает добиться правды. Инструмент, к которому прибегают многие политики. Помещая аудиторию в позицию жертвы, они избавляют ее от ответственности за негативные события и получают поддержку. Этот прием состоит из трех этапов. Обозначить агрессора. Представить аудиторию в роли жертвы. Подчеркнуть свое намерение добиться справедливости.
1: Усильте авторитет.
2: Надежный способ подчеркнуть свою компетентность – поменять диагноз. Расскажите о проблеме с другой, более широкой точки зрения. Укажите на неочевидные нюансы. Объясните непонятное. Вы думаете, это проблема X? На самом деле это проблема Y. Говорите вы и...

0: Поэтому она удерживает внимание от начала до конца. Самая простая структура истории.
1: Покажите чудо.
0: Выберите нечто, что кажется аудитории привычным и само собой разумеющимся, и смените оптику. Продемонстрируйте, что с точки зрения других людей это событие выдающееся и замечательное.
1: Дайте ясное обещание.
0: Обещать что-то значит создать чувство предвкушения, как будто вы выдали чек на крупную сумму, который можно будет обналичить. Психологически для человека сумма чека важнее, чем срок его оплаты. Ясная и великая цель воодушевляет, даже если она далека. Обещания обладают магической властью, потому что представляют собой передачу уверенности, веры. Самые мощные по воздействию обещания. Достижение цели. Получение выгоды. Защита от врага.
1: Измените перспективу.
0: Восприятие событий зависит от временной перспективы. То, что выглядит ужасным сейчас, может быть не таким страшным в длительном контексте. Покажите это аудитории, чтобы успокоить и вдохновить ее. В 90% случаев большая перспектива более оптимистична, чем малая.
1: Используйте декларативный каскад.
0: Это череда утверждений, бьющих в одну точку. Такой прием создает сильные эмоции, демонстрирует всесторонний подход оратора к проблеме и закрепляет внимание слушателей. Особенно мощно работают каскады, которые начинаются с одних и тех же слов и имеют одинаковую грамматическую структуру. Последняя фраза каскада отличается от других и становится самой запоминающейся, ударной.
1: Подчеркните решающий момент.
0: Каждый человек знает эти моменты, когда нужно принимать решение. Это приковывает внимание, будоражит, волнует. Когда человек волнуется, в его мозге контроль переходит от фронтальной коры к амигдале. В такой момент люди особенно готовы откликнуться на решение, которое им предлагают.
1: Еще несколько приемов на первом шаге.
0: Показать, как сегодняшний день влияет на будущее. Рассказать о трудностях, которые ожидают аудиторию. Сосредоточиться на текущем моменте.
2: Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров, средняя глубина 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающаяся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Вот есть определенная категория людей, которые все, вот что бы они ни видели, они все негативят, вот все критикуют. Когда ты предлагаешь им какую-то возможность, они видят только плохую сторону, они видят только риски, они видят препятствия, барьеры, они видят все в темном свете. Причем они эти барьеры и препятствия преувеличивают, а вознаграждение и удовольствие после достижения преуменьшают. Они сразу же как бы прогнозируют негативный путь и неудачу. Они таким образом как бы каркают, что ли, можно так сказать. Или критиканы. Критиканы — это те люди, которые подавляют вообще творчество любое. Поэтому с ними вообще нельзя общаться, потому что они забивают ваше творческое начало. При них даже неудобно что-то креативить и что-то предлагать. То есть они своим присутствием уже нарушают баланс и разрушает вас как личность. Чем, что вам неудобно при них креативить и что-то предлагать? Вы знаете, что это встретится в штыки, будет много негатива и будет очень много критики. Поэтому самый лучший способ – это не переделывать их, а просто избегать общения с такими людьми и убирать таких людей из своей жизни.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Гергебельского района Магомедали Тагиров и межрайонный прокурор Самурхан Наврузов обсудили возможность повышения уровня ЧС муниципального до регионального. На встрече обсудили привлечение дополнительных ресурсов и финансирования для улучшения систем оповещения, а также подготовки спасательных служб и обучения населения. Повышение уровня ЧС, я напомню, что позволит активизировать работу по подготовке к возможным угрозам, а также повысит общий уровень безопасности жителей района. В свою очередь, мы Диалог ФМ напомним, что режим ЧС ввели в Гергебельском районе еще 9 июля из-за подтопления после ливневых дождей. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану возбудило дело в отношении администрации Махачкалы по факту передачи муниципального имущества с нарушением установленного порядка. По данным ведомства, город передал компании «Теплоинвест» муниципальное имущество во временное безвозмездное пользование без заключения консенсуального соглашения. Ранее ФАС уже направляла мэрии Махачкалы предупреждением с требованием прекратить такие действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. Это требование выполнено не было. Рассмотрение дела назначено на 30 июля. Ведомство оставляет за собой право принять предусмотрительные законом меры по результатам проверки. Но с 1 сентября этого года вступают в силу новые требования по обеспечению доступности объектов туристической индустрии для инвалидов. Новые требования распространяются на средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Об этом сообщает Минтуризм Дагестана. Документ направлен будет на создание безбарьерной среды и обеспечение доступности для инвалидов объектов туристической индустрии, подлежащих квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно поправкам, в закон для людей с ограниченными возможностями должны быть созданы условия для самостоятельности входа и выхода из объектов, а также посадка в транспортное средство и высадки из него. Турист с ограниченными возможностями должен иметь возможность самостоятельно передвижения по территории объектов туристической индустрии. Ну а глава города Дагестанские огни Замир Гаджимурадов на оперативном совещании критически оценил работу администрации по ряду ключевых направлений, дал распоряжение. Основной претензией мэра города стали финансовые показатели. По итогам первого полугодия этого года исполнение городского бюджета Дагестанские огни, по словам главы, оказалось слабым, а уровни собираемости налогов критически ниже. В связи с этим Гаджимурадов распорядился ужесточить экономию бюджетных средств и пересмотреть систему поощрений. Отдельное внимание, я напомню, что в городе Дагестанские огни на совещании уделили социальной инфраструктуре. На Дербентский городской суд приговорил двух жительниц Махачкалы к принудительным работам за кражу товаров на 677 тысяч рублей из пункта выдачи заказов «Валберес». Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Кража случилась 12 января этого года. Девушки зашли в пункт выдачи и забрали товары, которые им не принадлежали. Сумма ущерба составила почти в 700 тысяч рублей. В тот же день их задержали и отправили под стражу. В суде вину полностью подтвердили камеры видеонаблюдения, показания свидетелей. Сами подсудимые признались в содеянном. Ранее не были судимые, каждый из них назначили 11 месяцев принудительных работ. Ну а две подстанции мощностью 35 киловатт ведут строй в Дагестане до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ПАО «Сети Северный Кавказ» Романа Левченко. Также в эксплуатацию будут введены 4 линии электропередачи в 4 горных районах Дагестана. По его словам, строительство новых подстанций необходимо начать и в окрестностях Махачкалы, потому что имеющихся мощностей для столицы Дагестана недостаточно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Слушай, а вот смотри, мы прошли с тобой по вот этим вот этапам, да?
2: Но не всем, ты понимаешь, мы остановились сейчас на редефайнере, на индивидуальности.
1: А, то есть там дальше...
2: Смотри, сначала... Прям, там самое интересное начинается, потому что всем понравится предпринимателям. То есть смотри, сначала ты как бы реализуешь программу достиженца, которую условно проходили люди, прошли, дальше они не знают, как жить. Вот наши с тобой предки нам сказали, вот до сюда дошли.
1: Да, дальше сами.
2: Дальше сами. Понимаешь? Вот. И по процентам интересно, я тебе сейчас расскажу. Ну, давай я закончу просто.
1: Давай.
2: Тестом, это меряется тестом, вот эта штука. Тестом можно померить. То есть ты переход из достиженца в индивидуалиста мы с тобой разобрали. Дальше есть еще два перехода, стратег и алхимик. Ну, такое название немножко какое-то такое метафизическое. Но смысл в следующем, что сначала вот именно индивидуалист, он понимает про себя, а эти люди очень внимательно, ну, как бы знают, как они устроены, знают, что хотят. Вот здесь очень приятно жить. Потом начинается переход стратега. Стратеги удивительные люди. Значит, они... очень, как это сказать тебе, это трансформаторы, трансформинг на английском. То есть это люди, которые видят процессы, системы и умеют организовывать решения на уровне вин-вин-вин-вин-вин-вин. Вот знаешь, там не вин-вин, а много-много побед. Это люди, которые способны, вот в этом состоянии находящиеся, они могут решать очень сложные задачи. За счет чего? За счет того, что они... обладают способностью видеть картину очень широко и понимать, где акупунктурная точка, воздействие на которую ты получишь результат.
1: Угу.
2: Понимаешь? И там, конечно, другой совершенно образ жизни возникает у человека. То есть ты уже понимаешь, что во многих ситуациях тебе не надо суетиться. Ты находишь... Ты затихаешь, ты смотришь, как, значит, как развивается событие, смотришь на нее с разных сторон, и с рациональной, и с иррациональной, и очень точно находишь точку воздействия. В общем, вот это вот уже...
1: Это стратег.
2: Это стратег.
1: Ага, так, алхимик, когда это уже без точки просто.
2: Да, да, да, да, да. Ну, алхимик, слушай, это, как говорят в математике, его мало. Ну, их очень мало, ты их мало встретишь. Но смотри, алхимическая реальность совсем интересна. Они говорят, нашей жизнью управляют слова.
1: Так.
2: Да?
1: Понятнее не стало пока что.
2: Да, но сейчас это очень просто. Значит, наша жизнь управляет слова. Тебе скажи лимон, например, человеку, ему будет кисло. Правильно? Uh-huh. Поэтому он называется constructive error, конструкт осознающий. Ты в этом смысле ты должен подобрать очень точно, ну, как бы подбирать очень точно слова, описывая то или иное явление. Ну, то есть алхимическая реальность, она связана с тем, что ты умеешь обнаруживать точные слова, которые потом люди, которые будут объединять людей, не знаю, помогать им двигаться куда нужно. Это не всегда разные слова.
1: Слушай, знаешь, вот из того, что ты сейчас рассказываешь, относительно там управления очень большими структурами, государствами, например, да, очень же, есть же вот идея, что вообще вот государствами должны молодые управлять, и тогда все будет в тренде и так далее. А вот исходя из того, что ты говоришь, наоборот, становится понятно, почему все-таки люди во власти стран, они в довольно взрослые. Большом... Да, очень взрослые уже.
2: Опыт, конечно.
1: Да, потому что, по сути, они как раз уже прошли там многие из этих этапов, находятся...
2: И цену слов могут понимать.
1: Да-да-да, они понимают уже, вот находятся там в финальных двух стадиях, скажем так, да, когда и слово, и стратегия, скажем так. И вот мне кажется, это такая важная связка.
2: Да, ну знаешь, вот, например, у стратегов есть, очень мне нравится, красивая, у стратегов есть такая часть, они говорят, например, как делать выборы или там, как решать задачи. Они, например, они говорят, все заслуживают уважения, но не все заслуживают внимания. Понимаешь? Ну вот, ты знаешь, какие тонкие вещи, которые ты начинаешь понимать. Не знаю, что в странах. Мне сложно сказать, я их не мерила. Но я знаю, что есть действительно... Это же все-таки, ну, по-честному надо смотреть не голословно. Вот, но я могу... Вот какую вещь хотела сказать. Смотри, мы говорили с тобой, что первое время они говорили, значит, оппортунистов 5%, дипломатов 12% в менеджменте, в среднем, в верхнем. 38% было экспертов, 35% достиженцев, и 15% приходилось на постконвенциональной стадии. Индивидуалист, стратег и алхимик. Mm-hmm. Ну, понятно. А вот сейчас тебе скажу, в 2020 году они нам дали новую аналитику. Они же делают, собираются всего мира, эти тестирования делают. Mm-hmm. Значит, что они обнаружили? Оппортунистов не осталось в управлении. Смотри, дипломатов там 0-0-0. экспертов там процентов 12, что ли, осталось, 35 или там 40 этих самых достиженцев, и огромная территория индивидуалистов, 50, там что-то 2 с чем-то процента. То есть, смотри, мир эволюционирует, то есть люди эволюционируют, начальники. И я тебе хочу сказать, что мы иногда, мы раньше набирали на программу людей с 35, а сейчас мы берем раньше. У меня есть сейчас прецеденты, когда ко мне на программу приходит человек, молодой предприниматель, мы ему делаем исследование, а он уже на стратегической стадии.
1: Угу.
2: Понимаешь? Поэтому все-таки это не возраст. Это не возраст. Хотя любые масштабные задачи, конечно, взрослят.
1: Ну, словом, нет, я, знаешь, когда, там, знаешь, очень часто говорят, вот в таком-то возрасте кризис. Мне кажется, что это в большей степени, когда говорим про возраст, просто примерно в это время обычно люди к этому приходят, условно. Да?
2: Примерно,
1: кто-то,
2: конечно.
1: Кто-то приходит раньше, кто-то приходит позже.
2: Есть те, кто раньше,
1: да.
2: Но молодеет, молодеет.
1: Безусловно. История. Смотри, а давай вот с точки зрения эволюции. То есть вот эти вот этапы, да, это, я так понимаю, вот в твоей концепции это только один из элементов, да? А какие еще есть элементы?
2: Ты знаешь, их очень много, потому что мы как раз есть, я везде собирала... Я человек-практик, я не теоретик. То есть можно все оспаривать, все, что я говорю, потому что я абсолютно... Я работаю с конкретными феноменальными ситуациями либо в корпорациях, либо в людях. И в этом смысле я не знаю, на каком человеке, у какого человека, в какой части что сработает. Вот мы, когда люди заходят на эволюцию и проходят этот процесс, в чем смысл вообще этого упражнения? Они пробуют опыт, сейчас вот, да, они пробуют делать по-другому, не так, как они привыкли. Помнишь, ты говорил, что трудно поменять привычные способы?
1: Да.
2: А если ты в безопасных обстоятельствах попробуешь решать задачу другим способом, например, взять инструментарий, который используют индивидуалисты, стратегии и алхимики, и этим способом целенаправленно попробовать решить задачу, ты увидишь на самом деле, что ты можешь, ну, то есть у тебя есть доступ к этим территориям. И вот то, что сейчас есть, это большое количество разных практик. Ну, как бы есть инструменты, которыми можно себя исследовать и понимать, как ты устроил. Интересно, да, что если человек смотрит на себя и на свои особенности, он эти особенности прирастают. То есть вот если, например, ты возьмешь, поймешь, как у тебя устроено, увидишь свои сильные стороны, и начнешь их изучать, у тебя они начнут, ну, как бы увеличиваться. Я не знаю, почему так работает. Вот. Есть инструменты коммуникативные. Как строить коммуникацию? Мы же все разные, и нам нужно... Мы не всегда можем в одном и том же... Ну, понятно, что с разными людьми нужно по-разному говорить. Вот есть много инструментов про это, про то, как строить отношения с другими. Есть много инструментов, как, например, принимать решения, делать выборы. Понимаешь? Ну, то есть вот все на все территории опыта.
1: Смотри, давай, и мне хочется здесь такую линию подвести, как бы, и чтобы нас зафиксировало. Смотри, то есть... такой пошаговый план действий, значит,
2: да.
1: для человека, скажем так. Значит, первая история, когда ты, мы с тобой с кризисов начали, когда ты окажешься в том или ином кризисе, ты должен понять вообще, как бы, да, на каком этапе ты находишься.
2: Да.
1: Затем ты, соответственно, понимаешь, какие инструменты, исходя из того, что мы обсудили, и как бы работают на этом уровне, и какие есть на следующем уровне.
2: Да.
1: И дальше, понимая свои задачи, тебе нужно начать брать инструменты со следующего уровня и как бы ключи с того уровня для того, чтобы начать открывать новые двери.
2: Да.
1: И, по сути, в этот момент, если ты делаешь это без конфликта внутри, без надрыва, без каких-то завышенных ожиданий, ты плавно переходишь просто в следующую стадию.
2: Да.
1: То есть примерно такой план.
2: Так и есть. Точно, ровно, как ты описал. Просто если ты не знаешь, что с тобой происходит, ты не будешь эти ключи даже видеть.
1: Я понимаю, да. То есть здесь вот это вот самоисследование, оно принципиально большую важность имеет для того, чтобы объективно понять, где ты находишься,
2: конечно,
1: и как бы,
2: конечно,
1: что ты себе представляешь.
2: Ну, представляешь, и вообще, то есть иногда люди хватаются за ключи на предыдущих уровнях, потому что они им знакомы, как искать под ключи под фонарем, а не там, где уронил, понимаешь. А тут ты действительно видишь, какой инструментарий тебе нужен конкретно тебе в твоей ситуации. И это начинаешь целенаправленно исследовать и осваивать.
1: Понял. Слушай, а вот смотри, ты же много работаешь с компаниями, да, и с лидерами внутри компании. Вот давай попробуем с тобой взять лидера такого, знаешь, такой среднестатистический портрет лидера и поразмышляем про него. То есть, безусловно, как бы, ну, в моей картине мира, там, энергия, да, там, вот эта вот отдача, это вообще number one. То есть, ну, как бы, кто пойдет за ней, ну, наверное, есть такое, но, как, может быть, наверняка исключения какие-то из правил есть, но, тем не менее, это вот энергия определяющая. Но вот насколько, что еще, на твой взгляд, должен развивать в себе лидер сегодня для того, чтобы эффективно управлять командой, которая вот находится в современных условиях, которые мы с тобой сегодня обсудили?
2: Ты знаешь, это очень сложный вопрос, конечно. Но если...
1: Мы можем на примерах каких-то попытаться.
2: Да, я пытаюсь как раз посмотреть. Ты знаешь, наверное, несколько вещей. Первое, конечно, важно, чтобы человек, который управляет другими, ну, ему нужно, я не знаю, слово «терпеть» плохое. Я не люблю это слово, да, «терпеть». Но очень много... принимать и признавать. Вот давайте я скажу. Есть две... О, это практическая вещь, и, может быть, она всем пригодится.
1: Давай.
2: Значит, если вообще вот все обобщить, ну, как бы, что пишут про людей. Всем нам нужно две вещи. Принятие и признание. То есть признание означает... Ну, это такая немножко мужская энергия, да? Что то, что ты говоришь, имеет смысл. Что ты ценный, ну, в смысле, важный. Что ты осмысленный, что то, что ты предлагаешь, важно.
1: Угу.
2: А второе, что всем людям абсолютно нужно, неважно, они большие, маленькие, богатые, бедные, им нужно принятие, что вот такой, какой ты есть, это вообще окей, что ты можешь, что ты ценный. Ну, как бы, вот это то, что нужно всем людям. Вот если лидер сегодня понимают, могут это делать для своих людей, давать им ценность. Причем я не говорю сейчас ни о каких этих самых сверхъестественных вещах. Просто говорить человеку, что вот здесь то, что ты сделал, вот это вот для меня, вот это очень круто. Ну, не знаю, вот это ценно и важно. И этого очень мало. А вторая история – давать ему проявлять свою уникальность и реализовать свой потенциал. Вот это тоже важно. Второе. Вот две вещи.
1: Угу, супер. Слушай, а вот по поводу, кстати, потенциала не спросил тебя, я слышал твои размышления частично на эту тему. Вот смотри, про такое некое вот счастье, вот там, достигаторов и так далее. То есть вот достигаторы, мне кажется, это достиженцы они у тебя называются, да? То есть они как бы приверженцы того во многом, чтобы они понимают, что у них, они уже в этот момент осознали какую-то свою внутреннюю мощь, да, какой-то вот этот потенциал, и стремятся максимально его распаковать, да?
2: Да.
1: И, соответственно, вот очень часто вот это вот несчастье внутреннее, оно наступает в тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя есть какая-то дура потенциала огромная,
2: да.
1: А распаковать ты это полностью не можешь. Вот у меня, я помню, Оскар Хартман у меня в гостях был, и мы с ним посмотрели, он говорит, вот у меня перед глазами постоянно вот этот разрыв, сколько лет вот я живу, он говорит, сколько лет я занимаюсь бизнесом, постоянно разрыв между тем, что я могу, и между тем, что я сделал на текущий момент, и я никогда не могу достигнуть вот этого вот максимального. И здесь формируется как будто бы определенное такое несчастье, внутреннее терзание. Как, на твой взгляд, нужно к этому относиться?
2: Ты знаешь, тема потенциала. Во-первых, из того, что я вижу в своей работе, да, практически люди плохо понимают свой потенциал. Ну, очень плохо, не знают его. Потенциал разный бывает. К реализации чего-то бывает человеческий потенциал. Ну, понимаешь, он разный. И нереализованный потенциал человека очень сильно мучает изнутри. Ну, то есть вот это самое болезненное. Потому что когда человеку, например, не чувствует этого потенциала...
1: Ну, переживать особо не о чем.
2: Да, ну, в общем, да, ему... Он как-то нету, и, в общем, как ты говоришь, нежели хорошо, не, нечего начинать. Да. Не, ну, а вот когда ты понимаешь, что ты одарен, у тебя... честно сказать, я вижу много на уровне... Вот мы же про лидеров с тобой говорим. И руководители разных, и предприниматели, очень многие из них одаренные. Но из-за давления социума их потенциал иногда лежит в той области, в которой социум его не запрашивает. Понимаешь? Ну, то есть нету спроса. Нет такого, что тебе сразу открывают двери, говорят, идите, вот только создайте. Нет такого. Да? А он при этом сформировался твоей жизнью, твоими родителями, опять же, если повезло, и все остальное. Родители всех развивают детей, а потом вот эти дети приходят, у них они... Поэтому смотри, если ты этот потенциал обнаружишь, свой собственный, уникальный, то дальше... ты можешь его выгуливать. Его обязательно надо выгуливать. Его нужно находить ему приложение, то, которое ты можешь найти. Допустим, ты хотел, да, как Оскар, реализовать его, допустим, я могу его такое делать и такое делать. Ну, не знаю, такой бизнес построить и такой. Но ты же можешь этот потенциал направить в какие-то другие сферы. Ну, некоторые люди, не будучи способными, например, на работе добиваться целей, вот я сталкиваюсь с этим, например, ходят на всякие достиженческие упражнения, айронмены и все остальное, потому что видят...
1: Как прям на повестке дня.
2: Да, это один
1: этап определенный.
2: Да, да, да. Многие ходят, начинают в горы ходить, еще что-то. То есть люди же за разным туда ходят, да? И в этом плане ты, не будучи, например, здесь ты не видишь такого, но ты начинаешь в какой-то другой территории, в спорте, в увлечениях, в хобби, где-то применять эту штуку, которую тебе... Ну, если у тебя потенциал, ты его уже ощущаешь, не реализовывать его очень опасно для жизни. Его надо обязательно выгуливать.
1: То есть твой посыл такой, что если ты чувствуешь, что ты можешь больше, чем ты сделал, тебе нужно находить области, в которых ты можешь вот этот максимализм свой проявить, да? Распаковать где-то это,
2: распаковать, да. Потому что сидеть на потенциале, он бомбанет точно. Рано или поздно тебе мало не покажется.
1: Угу. А на твой взгляд, вот вообще есть ли точка какая-то, да, вот у человека амбициозного, человека, который понимает свой потенциал, где... У него стыковка происходит этого, да, вот то, что вот это потенциал. И вот я недавно, буквально вчера мне попалось видео с Илоном Маском очередное. Вот сегодня, кстати, побил какой-то там опять мировой рекорд. Его состояние на сегодняшний день 346 миллиардов долларов, почти полтриллиона, да. И там видео как раз, где его спрашивают там, про то, как он мыслит. Он говорит, у меня в голове шторм. То есть, как бы шторм мыслей, поток бесконечный, который я не могу остановить. Он говорит, что вот у меня количество идей, которые приходят мне в голову, эти миллионы идей, у меня недостаточно времени для того, чтобы как бы их заэкзекьютить. Да? То есть просто я понимаю, что я не смогу, потому что их очень много. И его как бы ведущий спрашивает: ну, это хороший шторм? Типа, он говорит, нет, это типа ужасный шторм, который делает его бесконечно несчастным в моменте времени, потому что неважно, сколько он создал, он хочет создать еще больше и понимает, что как бы создать все это невозможно. И вот это вот, ну, как бы, там, он абсолютный гений, как бы, да, но каждый на своем уровне, я думаю, может это почувствовать. Если у тебя есть какая-то амбиция, и ты, амбиция с ростом результата, амбиция тоже растет, и аппетиты твои растут, и... По сути, это как будто бы, если мы же говорим про деятельных людей, это абсолютно точно противоречит как бы вот этому тотальному внутреннему счастью. Или нет?
2: Ты знаешь, мне не могу сказать, что это противоречит. Мне кажется, это и составляет. И один из составляющих элементов счастья. От того, что это тяжело и сложно, что это может быть болезненно в моменте, ну, это не значит, что это счастье забирает. Ты же чувствуешь, вообще ощущать потенциал, ощущать, что ты можешь, для человека очень важное качество. Помнишь, что могу и что это имеет смысл. А вот, другой вопрос, что если вот то, что мы делаем, допустим, и то, как мы предлагаем с этим разбираться, искать точку приложения. Это могут быть... Ну, пока ты это все держишь в своей голове, да, это будет тебя взрывать. Как только ты начинаешь этим делиться, я вообще считаю, что надо все отдавать. Ну, отдавать надо. У нас же мир такой немножко, он прагматичный, утилитарный, эгоистичный. Вот. А мне кажется, что надо брать эти вещи. Если ты что-то понял, и поделись этим, отдай. Есть люди, которые помогут тебе это реализовать. Ну, или они будут, сделают и хорошо, если ты не можешь сейчас. У тебя есть идея, и ты понимаешь, как это сделать. Некоторые вещи, понимаешь, что трудность в том, что человек понимает, что вот он может сделать, а другие не могут. Вот эти такие вот крупные люди. Они все сталкиваются с этой ситуацией, что они не знают, кому отдать. А здесь это системный фактор. Тогда нужно создавать среду изначально людей, с которыми ты можешь поделиться. Это к вопросу, что делать лидеру современному. Вот ты сказал, значит, одну вещь. Ты сказал про то, что надо, чтобы был следить за своим уровнем энергии, ну, то есть, чтобы тебя там самого хотелось, моглось, и вот это все.
1: Прорастить преемников.
2: Ну, конечно. Надо создавать вокруг себя людей, делиться с ними. Ну, как бы развивать людей. Потому что иначе ты окажешься в ситуации, когда тебе некому передать. Ты напридумывал идеи. Ну, кому отдать? Никто не может взять. Нету валентности у людей, чтобы взять, понимаешь? Вот. Поэтому, ну, там же начинается еще одна история со средой, которая либо способствует раскрытию твоего потенциала, либо не способствует. Вот то, что должен, на мой взгляд, делать лидер сегодня, создавать среду, в которой какие-то прекрасные люди вокруг тебя могут как бы вырасти и состояться. Понимаешь, это самое ценное, самая большая ценность.
1: Мне один мой товарищ такую штуку интересную сказал не так давно, тоже один из гостей моих подкастов. Значит, то, что он говорит, я раз в, я не помню точно период, он говорит, я раз в 3 месяца прошу как бы HR, говорит, привести мне 3 новых ассистентов. Он говорит, без понимания как бы таких ассистентов бизнесового уровня, говорит, без точного понимания того, чем они будут заниматься. Он говорит, я их просто беру и вот и начинаю как бы им накидывать какую-то пищу для размышления. Он говорит, да. Пока что, он говорит, за все время, говорит, я вот это делаю там уже несколько лет, не было ни одного человека, который за эти бы 3 месяца не прижился бы в компании на какой-то из ролей. Угу. То есть про вот это, про взращивание вокруг себя людей. Да. То есть берет, начинает их погружать, и он говорит, эти люди просто прилипают. Не было еще, говорит, ни одного человека, который бы не остался внутри компании. Даже вот такая интересная история.
2: Ну вот видишь, я чего только не вижу. Люди делают из молодых, делают, знаешь, ну, из практической жизни. Вот есть совет директоров в компании, так. Да, понятно, что нужно как-то берут, собирают совет директоров из молодых и просят человека принимать решение, вот надо принять решение, вбрасывает и сюда, и сюда. И если вначале, условно говоря, он принимал решение на базе того, что делает основной совет директоров, то с какого-то момента 30%, 40% стали принимать вот эти ребята молодые. Ну, то есть они больше...
1: Интересно, кстати.
2: Понимаешь, да? То есть такие вещи я вижу.
1: То есть... Интересная история с точки зрения того, что взгляд не зашоренный, как бы, да, какие-то... свежие идеи.
2: Да, и, вообще ну, по-другому.
1: Интересная, кстати, практика.
2: Представляешь, практика. Я видела это прям живьем реализованное. Вот. И, или, так сказать, вот ты говоришь, ну, в 3 ассистентов. А бывает так, что ну, как бы наличие в твоей... Ты, как начальник, условно, можешь на что влиять? Ты можешь создавать среду, в которой это все это растет. Ты можешь сам развиваться, ну, вот то, что ты сказал про энергию. Вот, еще одна важная вещь, я тебе не знаю, слышал ты такое или нет, есть исследование такое большое, Беркли, в котором, значит, 20 лет наблюдали за всякими людьми, которые склонны к власти. Ну, в смысле, они работают начальниками где-то, лидерами, бизнесы ведут и все остальное. Оказывается, практически все люди, которые имеют властную работу, теряют чувствительность в большинстве своем. Поэтому перестают чувствовать, воспринимать. Много, когда используешься властью, в меньшей степени можешь вообще чувствовать и понимать то, что происходит. Поэтому вот этот последний тренд с развитием всяких эмпатий и того, что нужно людям для, ну, как-то оставаться человеком, создавать, например, человеческие отношения, а не только рабочие. Это тоже очень важная штука, на мой взгляд.
1: Класс. О чем я сегодня тебя не спросил, что, на твой взгляд, очень важно знать деятельным людям относительно, вот опять же, твоей деятельности? Может быть, какой-то очень важный элемент, про который я как-то не затронулся.
2: Ты знаешь, мне приходит в голову одна история, которая называется «Функциональность отношений». Знаешь, я про нее скажу.
1: Давай.
2: С точки зрения нашей адаптивности, вот я прям помню эту тему, есть много исследований, что одиночество в современном мире, мнимое в том числе, понимаешь, да, мнимое
1: одиночество. Да-да, ты можешь жить с кем-то, но внутри быть одинок, да.
2: Мнимое одиночество бывает для людей более разрушительно, чем даже курение, например, представляешь? То есть люди, у нас больше шансов умереть от одиночества, чем от курения. Вот. Ну, то есть мы на самом деле существа социальные. Нам очень важно, чтобы нас окружали люди. И мы при этом в нашей жизни, вот ты говоришь, деятелем, начальником, мы очень сфокусированы на результате, то, что мы говорили с тобой, дисбалансированы, и не сфокусированы на людях вокруг себя. И в этом плане мы как раз говорим про такое нефункциональное общение, ну, то есть наличие такого общения в жизни является одним из... Вот если взять всех исследований, которые пишут про счастье, все сходятся только в одном, что нужны близкие люди рядом.
1: Я где-то даже... Я тоже какое-то исследование видел на эту тему, и там исследование было непосредственно про мужчин, про то, что вот, по-моему, где-то в Италии, в каком-то там регионе, про типа вот женатых и неженатых мужчин, про продолжительность жизни. И там,
2: да,
1: тоже какая-то наглядная статистика такая
2: есть,
1: была,
2: такая,
1: что
2: да,
1: женатые мужчины живут дольше.
2: Да, это правда. Люди, которые... люди одинокие живут, как ты понимаешь, меньше. Есть статистика разная, связанная с... огромное количество исследований. Вот, знаешь, я тебе так скажу. Всех же волнует не только в той работе, которой я занимаюсь, всех волнует, собственно, не только многие люди уже достигли многих целей. Угу. Они хотят дальше, они думают, как себя реализовать дальше, это правда. Вот. Но все задаются вопросом, вот мне хочется сейчас здесь моего собственного персонального счастья. И даже если я понимаю радость, счастье какого-то полноты жизни, целостности жизни, я понимаю, что если я, конечно, еще что-то построю, это прекрасно. Ну, то есть я не против. Но я не хочу, чтобы бизнес-цели вставали в конфликт. Это вот я тебе прямо из реальных разговоров тебе даю. С моими вот этими, там, семья и все остальное. Это самая большая тема. И вот все исследователи счастья говорят, ну, то есть первое, понятно, люди создают комфорт и безопасность там себе какую-то, да, ты понимаешь, да. А потом несколько вещей, это в качестве полезные вещи, на которых людям, может быть, имеет смысл обращать внимание. И одна из них, и основная, конечно, это близкие отношения. То есть должны быть люди, с которыми вы имеете теплые человеческие отношения без... как это называется, понимаешь, без...
1: Я понял, без подтекста какого-то, да.
2: Без целевого значения. Да, не целевые отношения, да, ты мне дай это, ты мне... Отсутствие этих людей делает человека несчастным. Но есть еще две вещи, которые нам нужны для того, чтобы мы были счастливыми. Нам обязательно нужно видеть красоту.
1: И, по-моему, еще одно переживание, я тебя слышал.
2: Да. И вторая история, да, большие, сложные, переживать большие, сложные чувства. Ничего страшного с нами, они могут быть негативные переживания. Угу. Но большие, сложные человеческие чувства, в том числе негативные, делают нас счастливыми. Представляешь?
1: Ну, в моменте это никогда не понимаешь, но зато потом,
2: точно,
1: когда все это проходит, мне кажется, очень четко всегда осознаешь, думаешь, блин, как вот... Спасибо за этот опыт, как говорится.
2: Да.
1: Супер, короткий блиц.
2: Давай.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Книга, которая поменяла жизнь. Ой, это, знаешь, странная у меня будет книга. Она называется «Он. Глубинные аспекты мужской психологии».
1: Отлично. Я не читал, обязательно прочитаю.
2: Написал юнгианский психолог Роберт Джонсон, да.
1: Супер, зафиксировали. На твой взгляд, в следующее десятилетие самый важный навык, который нужен человеку, который хочет добиваться, собственно, больших результатов в своей деятельности?
2: Знаешь, можно я воспользуюсь классиком у Ахматовой, она как определяла качество людей, знаешь, одно из качеств, ну, ее тезис. Так. Она говорила, вот этот человек, когда он говорит, он вообще слышит себя. Вот слышит себя.
1: Супер. Самое смешное, сейчас, когда записываешь подкасты с ребятами-предпринимателями, которые стоят большие компании, они все говорят, что нужно с AI дружить и промты писать. Да-да-да, тут видишь про другое, наоборот, про себя, а не про технологию, про себя. Совет себе 18-летний.
2: Себе 18?
1: Себе 18-летний.
2: Поехать учиться в Беркли.
1: Я понял, раньше. Раньше, как можно раньше?
2: Слушай, я очень люблю учиться, поэтому мне очень... Ну, тогда не было такой возможности. Я ужасно завидую сейчас всем, кто может себе позволить получать такое удивительное образование.
1: Класс. Спасибо тебе большое. Очень интересный взгляд на вещи. И очень... Мне очень понравилось вот это вот... Не знаю, не хочется назвать иерархией, да, но тем не менее вот эти ступени, этапы. И, знаешь, так всегда же мы тяжело относимся к переживаниям, к кризисным моментам, а когда ты понимаешь, что это неизбежные штуки, и вопрос просто того, как ты проживаешь
2: все
1: этот
2: пройдут,
1: кризис,
2: да. Да.
1: То есть это меняет, знаешь, поменяв отношения, ты меняешь и инструментарий, и вообще переживания, с которыми ты все это дело проживаешь. Да. Такой большой для меня инсайт. Вот, я думаю, что на самом деле каждый увидит и послушает это, исходя из того, что у него сегодня, знаешь, болит и что его заботит, и найдет свои собственные выводы, но для меня было очень полезно. Спасибо тебе большое.
2: Да, спасибо тебе. Удивительные вопросы. Я, конечно, абсолютно поражена тем, насколько ты быстро хватаешь суть. Я же занимаюсь похожей с твоей с собой работой, только в другом жанре чуть-чуть. Но как ты быстро выхватываешь суть, это потрясающе, конечно.
1: Спасибо тебе большое.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буневский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Оказываясь перед лицом преград, многие сомневаются в себе, сомневаются, что способны их преодолеть. На самом деле, в достижении заветных целей нам намного чаще мешают не внешние обстоятельства, а именно внутренние установки. Подумайте сами, с преградами на жизненном пути сталкиваются все, но кто-то мотивируется, преодолевает их и растет, а кто-то опускает руки в страхе, что не сможет. И дело не в том, что чьи-то преграды легче, а чьи-то сложнее. Разница именно в нашем мышлении. Исследователи тут обычно делят людей на две категории – существенные теоретики и пошаговые теоретики. Первые из них – существенные теоретики – убеждены в неизменности своих способностей. От них можно услышать фразы в духе «я бы хотел петь, но у меня ни слуха, ни голоса», или «я бы хотел поехать учиться по обмену, но мне так и не даются языки» и так далее. Вторая группа – пошаговые теоретики. Когда сталкиваются с трудностями, просто начинают искать новый подход к проблеме. Они знают, что всегда есть обходной путь или решение, если продолжать работать над задачей. Это те, у кого работает мышление, изобилие. Из этих двух путей один ведет к неудачам, застоям, провалам, а второй – к росту, развитию и успеху. А разница их заключается в ограниченности мышления. Люди с ограничивающим мышлением опираются на систему ограничивающих убеждений о мире, других людях и о самих себе, в то время как люди с мышлением изобилия апеллируют к принципам раскрепощающей правды. Для начала рассмотрим технику когнитивного разделения. Суть ее заключается в том, что все мысли, которые рождаются в вашей голове от внутренних ограничений,

0: пытайтесь побороть и оспорить, а просто от них дистанцируйтесь. Представьте, что вы едете за рулем, и в машине на соседней полосе играет отвратительная песня. Должны ли вы воспринимать ее как руководство к действию только потому, что вы ее слышите? Нет, это просто слова. Также и негативные мысли – это, по сути, всего лишь слова у вас в голове. Например, приходит вам в голову мысль «у меня это не получится», которая, очевидно, вас тормозит, вызывает стресс и дискомфорт. А насколько вы уверены в правдивости этого утверждения? Это ведь всего лишь ваша догадка, возникшая минуту назад. Попробуйте переформулировать ее и дистанцироваться от нее. Мне в голову пришла мысль, что у меня это может не получиться. Согласитесь, звучит уже не так угрожающе и категорично, это уже просто мысль, промелькнувшая в вашем сознании. Вторая практика, которую мы рассмотрим, называется растяжка. Она построена по принципу гиперболизации. Вы берете утверждение, которое вам мешает, утрируете и раздуваете его до абсурда. Например, вы считаете, что дело надо выполнить либо абсолютно, идеально, либо вообще никак. Но вот представьте, что вы целый день посвящаете одному этому небольшому делу, часами напролет, оттачивая и совершенствуя результат. Иногда будет достаточно одной реалистичной фантазии, чтобы вашему мозгу стало некомфортно, и он стал понемногу отказываться от такого убеждения. И еще одна техника называется схлопывание. Она нацелена на то, чтобы в те моменты, когда ваше сознание пестрит маркерами «всегда», «никогда», подставлять на их место рассуждения с конкретными примерами. В каких случаях? Например, установку директора может стать только человек со связями можно конкретизировать, приведя примеры лидеров, прошедших по карьерной лестнице с ее основания. Это позволит сопоставить факторы влияния и точки роста, которые привели к результату. Так можно найти что-то работающее для вас. Вам будет легче избавляться от внутренних ограничений, если вы начнете развивать критическое мышление. Это поможет вам разглядеть несоответствие между вашими внутренними убеждениями и реальностью. Наблюдайте за своим поведением со стороны. Учитесь оценивать поступки, беспристрастно видеть связь действий и результатов. Люди развиваются, взрослеют, меняются. Какие-то убеждения могут потерять актуальность и тормозить развитие.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что некоторые люди цепляются за свои беспокойства? Они все время говорят об этом и не могут это отпустить. При неудаче они начинают ныть. Это конец, все пропало. Или если кто-то сказал им что-то неприятное, им трудно перешагнуть через это. Хотите совет? Спрашивайте себя по любому поводу. Это полезно для меня? Это приносит мне пользу? И если что-то вам не полезно, забудьте об этом. Выкиньте из головы все, что не приносит вам пользу. Все, что мешает вам развиваться и не повышает качество вашей жизни. Неважно, что это. Это могут быть люди, которые постоянно негативят, и в их головах только проблемы. Они не могут перешагнуть через них. И в итоге проблем становится еще больше. Вы притягиваете то, на чем сконцентрированы. Мы получаем то, во что вкладываемся. Зачем концентрироваться на том, что не приносит вам пользу? Задумайтесь. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что, фокусируясь на том, что не приносит вам пользу, вы совершаете страшную ошибку. Вы притягиваете к себе еще больше проблем. Можно обвинять других людей или обстоятельства. Не-а, только вы — источник всех своих проблем. Один человек, который посоветовал мне прочитать эту книгу, Рэй Стэнфорд, постоянно мне говорил: «Боб, ты сам источник своих проблем, и только ты сам их решение». У меня ушло 5 лет, чтобы это понять. Но понял. И знаете что? Я и есть проблема, и только я ее решение. Хватит держаться за то, что вам не полезно. Выкиньте это. Знаете, в чем красота индуктивной логики? Вы сами выбираете, что вам принять или отвергнуть. В этом вся прелесть. Вы сами фильтруете все то, что приходит в ваш мир. Принять или отвергнуть — выбор за вами. Избавляйтесь от всего, что не приносит вам пользу. Классный совет. До свидания.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Дагестана Федор Щукин предупредил руководителей органов власти Дагестана об увольнении за недостоверные отчеты. Процитирую главу Дагестана: «Если у вас проблема, приходите и говорите прямо, будем решать вместе». Одновременно он пообещал нулевую терпимость к фальсификациям. Если вы решили соврать, скрыть или нарисовать красивые цифры для галочки, нам не по пути. По словам главы Дагестана, государственная служба несовместима с личной выгодой или попытками уклониться от ответственности. Процитирую главу Дагестана: «Мне нужны руководители, которые умеют держать удар и отвечать за результат перед людьми, а не художники, умеющие красиво рисовать отчеты». Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение в Генпрокуратуру Российской Федерации и Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить резкий рост цен на бензин в Дагестане. Я напомню, что в Махачкале стоимость топлива удвоилась, достигнув 160 рублей за литр. Хамзаев назвал ситуацию недопустимой агрессивной спекуляцией и заявил, что направляет два депутатских запроса для проверки всей цепочки ценообразования. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании Кабинета министров поручил ускорить развитие инфраструктуры связи в республике. Главная цель федерального проекта – устранение цифрового неравенства, создание равных цифровых возможностей для каждого жителя, независимости от места проживания. Особенности рельефа и большое количество малых сел требуют также дополнительных условий. Прокуратура Кировского района Махачкалы в ходе проверки в частном центре по уходу за присмотром детьми выявила серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ходе надзорных мероприятий установлено, что помещение организации не было оборудовано системной пожарной безопасности. Кроме того, руководитель учреждения не прошел обязательное обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. В отношении сейчас заведующей прокуратура возбудила административное дело. Ну и до начала отопительного сезона в районах Дагестана проведут реконструкцию и капремонт 51 объекта газораспределительной инфраструктуры. Работы выполнят в Бабаюртовском, Тарумовском, Боклевском, Гергебельском, Гумбетовском и Кайтакских районах. Ранее напомню, что специалисты восстановили в более чем 160 объектов газового хозяйства, поврежденных непогодой, в 15 районах и в Махачкале в том числе. Но и Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Об этом сообщает Москва-24. Теперь сообщение должно прийти в личный кабинет госуслуг в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Я напомню, что новые правила помогут быстрее узнавать о займах, оформленных мошенниками на чужое имя. Закон вступит в силу с 1 октября 2020. 27-го года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 21 июля 1758 года в России появился медный банк. И это был один из первых шагов к безналичным расчетам. В середине 18 века основанная масса денег была медная, а возить ее на дальние расстояния было тяжело и дорого. Банк предложил решение вместо мешков монет – векселя. Купцы, заводчики и помещики могли расплачиваться бумажными обязательствами, а банк гарантировал их покрытие медью. Так в экономике появилась удобная альтернатива наличным расчетам, а торговля стала быстрее и дешевле. История медного банка – это про то, как неудобство с монетами подтолкнуло к созданию более современного денежного оборота. Правда, эксперимент оказался недолгим. Уже в 1763 году медный банк закрыли. Оказалось, что вексельный механизм легко использовать для злоупотреблений, а спрос на медные деньги начал падать. Но главное было сделано. Экономика получила наглядный урок. Удобство оборота важнее привычной формы денег. Этот опыт позже учитывали при создании новых кредитных учреждений и развитии банковской системы России. Так, одна смелая попытка упростить расчеты стала важной вехой на пути к современным финансовым инструментам.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На вопрос о том, как получается так, что такие люди, как Роберт Кийосаки, не платят налоги, он вместе со своим консультантом Томом отвечает в один голос: законно. И все же, как же так получается, что богатые люди не платят налоги? Роберт рассказывает это посредством квадранта денежного потока. Он изобразил четыре части. Первая часть, буква R, это работник по найму. Вы ходите в школу, находите работу, становитесь наемным сотрудником, но вы ничего не узнаете о налогах. Затем идет квадрант S, который обозначает тех, кто сам обеспечивает себе работой, представителей малого бизнеса. Представьте, что вы становитесь предпринимателем, открываете свой ларек по продаже шаурмы или что-либо другое. Квадрант B обозначает владельцев собственного бизнеса, то есть тех, у кого под руководством находится 500 и более наемных работников. А квадрант I обозначает инвесторов. Итак, люди из квадранта R, и это, как уточняет Том, происходит по всему миру, обычно платят 40% налогов. Далее мы переходим к квадранту S. Люди, которые хотят создать свой собственный малый бизнес, свою маленькую пиццерию или кофейню, будут платить уже 60% налогов. А это объясняется тем, что придется заплатить и свою часть налогов, и плюс к этому еще и часть работодателя. Консультант Роберта уточнил, что это как раз то место, где у людей начинаются проблемы, ведь они просто не поинтересовались заранее о налогах. Вот в чем суть. Из квадранта R налог вычитывается из зарплаты человека, а в квадранте S человек сам отвечает за уплату налогов. Что же получается в итоге? Вы успешно занимаетесь, к примеру, вашей пиццерией, но внезапно наступает время уплаты налогов. Вы понимаете, что вы потратили все ваши деньги, и у вас нет возможности уплатить налоги. Что будет дальше? В подобной ситуации человек выходит из бизнеса достаточно быстро. Роберт делает небольшой итог. Прежде чем начать бизнес, вам нужно больше узнать о налогах. А мы переходим к следующему квадранту. Квадрант B. Крупный бизнес с числом сотрудников больше 500. Обычно здесь платят 20% налогов. Почему так происходит? Почему крупные бизнесмены платят меньше, чем владельцы малого бизнеса? Дело все заключается в том, что государство хочет, чтобы большой бизнес совершал определенные действия, и поэтому оно и стимулирует тех, кто именно так и поступает. Что же государство хочет от большого бизнеса? Ему нужно трудоустройство населения. Правительству нужно обеспечивать занятость, потому что это способствует стабильности в стране. Рабочие места. Поэтому чем больше рабочих мест вы создадите, тем больше налоговых преимуществ вы получите. Роберт не упустил возможности спросить о компании Amazon, ведь у них были намерения переехать в другой штат. Том сообщил, что Amazon платит очень маленькие налоги. Они платят не только низкий налог на прибыль, но также низкий налог с продаж и взнос в фонд страхования по безработице и все остальные налоги, потому что получают льготы от государства на разных уровнях. От федерального правительства до правительства штата и городской мэрии. Кстати, такая же ситуация и у Илона Маска. Он открывал свой завод по производству аккумуляторов в Неваде. У Илона были огромные налоговые преимущества на исследования и разработки. И, кстати, такие налоговые преимущества, уточнил Том, доступны в большинстве стран мира, не только в США. Роберт подытожил, если вы хотите, чтобы ваш бизнес оставался небольшим, это неплохой старт. Но в конце концов, стоит оказаться в квадранте B. Следующая остановка – это квадрант I – инвесторы. Они могут вообще ничего не платить, фактически они могут полностью избавиться от налогов. Далее налоговый консультант Роберта Кийосаки Том Уилрайт рассказал о разнице между богатыми и бедными. Разница между богатыми и бедными в том, как они используют налоги в свою пользу. Большой бизнес использует это посредством того, что дает рабочие места. Но почему профессиональные инвесторы получают льготы? Потому что правительству нужно жилье, нужно, чтобы строилась коммерческая недвижимость, вырабатывалась энергия, то, что сделал, например, Илон Маск. Им нужны технологии, продукты питания, сельское хозяйство, поэтому правительство старается стимулировать людей, которые хотят вложить куда-то свои деньги. Немного позже Роберт рассказал о уроке, который научил его богатый папа. Отец Роберта всегда говорил, что нужно помнить о формуле Макдональдса. Цель бизнеса Макдональдса – это не гамбургеры, хотя все думают наоборот. Цель Макдональдса – покупка недвижимости. Они устанавливают прилавки с гамбургерами, которые приносят колоссальный доход. Компания может позволить себе купить недвижимость, и вот среднестатистический человек со степенью MBA или кандидат наук задается вопросом, почему я не могу покупать недвижимость? Все просто, потому что такой человек находится в левой стороне квадранта. Итак, компания Макдональдса сделала это в правой стороне. У них был бизнес по продаже гамбургеров, и они покупали недвижимость. А на сегодняшний день, как отмечает Роберт, Макдональдсу принадлежат больше недвижимости, чем католической церкви. Далее налоговый консультант Роберта Киосаки сделал акцент на важности финансового образования. Он подметил, что налоговое законодательство в конечном итоге справедливое. Не нужно иметь огромный бизнес, чтобы воспользоваться преимуществами. Но то, что действительно нужно, это оно – финансовое образование. Нужно поступать, как все те люди из правых квадрантов. Если вы будете делать то же, что и все те люди, вы получите те же налоговые льготы. Проблема, с которой сталкивается большинство людей из квадранта S, заключается в том, что у них нету должного финансового образования. Роберт также рассказал о том, как использовать долг в ваших интересах. Большинство людей считают, что долги – это плохо, но мало кто знает, что они приносят большие налоговые выгоды. Как это? Узнайте через секунду. Актив номер один, который можно использовать – это задолженность. Вот причина, по которой Роберту очень нравится понятие «долг». Представьте, что у вас есть $1 от гамбургерного бизнеса плюс $5 задолженности, и вы используете их в правой части квадранта. В сумме это $6. Что дает наличие задолженности? Она усиливает положительную сторону, если вы знаете, что делаете, и если обладаете финансовым образованием. Положительную сторону, которая увеличивает ваш доход и налоговые льготы. Суть в том, что для людей с правого квадранта это будут хорошие долги, за которые не приходится платить. У людей с левого квадранта будут плохие долги, например, ипотека, или автокредиты, или кредиты на учебу. Главное, что сказал Роберт, любой человек может руководствоваться принципами правой стороны, если, конечно, захочет. Главное – захотеть.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: К пророку, мир ему и благословение, однажды прибежал верблюд и попросил спасения. Следом появился его хозяин и заявил, что хочет зарезать верблюда. Он рассказал, что купил его, но не получил никакой пользы, и поэтому решил зарезать, чтобы хоть мясо получить. А верблюд убежал. Пророк, мир ему и благословение, обратился к верблюду со словами: «Почему твой хозяин на тебя жалуется?» На что верблюд ответил: «Как я могу быть покорным своему хозяину, если он не покорен своему Господу? Не совершает ночной намаз, не ходит на коллективный. Когда гнев Всевышнего обрушится на ослушавшихся его рабов, я боюсь находиться среди них. Если мой хозяин даст вам слово больше не ослушиваться своего Господа, я тоже дам слово быть покорным ему». Этот человек раскаялся, дал слово пророку, мир ему и благословение Аллаха, и вместе с верблюдом вернулся домой.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахасса. Чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахасса, чахучув гуйкейса. Заккантуву, тинявкисри архальса. Кулаке все пальцы равны. Заккантуву, тинявкисри архальса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Личный коуч.
1: Расчет выкупа времени. Рассмотрим первое возражение. Никто не сможет сделать работу правильно. Конечно, никто не сможет сделать ее лучше вас, потому что это ваш бизнес. Как решить эту проблему? Снизьте ожидания. Не стоит стремиться к идеальному. Поставьте цель достичь примерно 80%. Ведь 80% работы, выполненной другими, уже замечательно. А тот факт, что вам не придется работать по выходным, станет еще одним достижением. Дэн советует использовать правило 10/80/10. Вы берете на себя первые 10% работы, позволяете другим выполнить 80%, а затем сами доводите до совершенства последние 10%. Следуя этому принципу, вы можете быть уверены в качестве выполняемой работы и использовать освободившееся время для решения важных задач. Перейдем ко второму возражению. «Я не могу себе это позволить». Вам поможет расчет выкупа времени. Во-первых, вы должны знать, сколько зарабатываете в час. Дэн утверждает, что ваше время стоит столько, сколько ваш бизнес платит вам, деленное на 2000 часов. Подплатит подразумевается весь доход вашего бизнеса, а 2000 часов – это стандартный рабочий год. Если ваша компания зарабатывает 100 тысяч долларов в год, разделите эту сумму на 2000 и получите $50 в час. Если ваш доход составляет 24 тысячи долларов, то почасовая ставка составит $12. Сколько вы можете позволить себе платить другим? Просто возьмите часовую ставку и разделите ее на 4. Дэн говорит, убирайте задачу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Самая главная ошибка – неструктурирование своих расходов. Например, сколько бы ни было денег, я первым делом покрываю свои гигиенические потребности. И если что-то остается, тогда я вкладываю деньги там, в образование или что-то, или в резервы. Вот это самая большая ошибка. То есть, таким образом, ты финансируешь то, что сейчас, и совершенно не финансируешь то, что завтра, и вообще не финансируешь то, что «а может быть». Поэтому очень важно в этот момент почувствовать что-то знакомое. Может быть, кто-то наверняка уже много раз сталкивался с похожей ситуацией, когда он говорит, нет резервов и что-то. Я очень тактически действую, но как бы не, все время как белка в колесе, со мной не происходит чего-то желаемого. Вот это все симптомы, когда надо просто сказать стоп, просто стоп, взять листок бумаги и написать, что я позволяю себе не больше 50, например, единиц потратить на еду, кров, шмотки. Все. Например, 30 единиц у меня будет зарезервировано для образования, развития и развлечений. Да? И 20% будет это создание непредвиденных резервов. Дальше у меня поступает, например, 100 тысяч рублей. Все, у меня есть 50 тысяч рублей на еду, кров и т.д. И что мне делать, если у меня еда, кров занимает больше 50 тысяч рублей? Надо ужаться. Надо переехать в квартирку поменьше и так далее. Надо вложиться в этот бюджет. Либо что делать? Либо расширить доходы. Недофинансированность вот этих двух тем, непредвиденные расходы и средства на развитие, вот это, я бы так сказал, ошибка. Ну, структура – это, скорее всего, способность увидеть, что у тебя недофинансированы вот эти вот статьи расходов. Подробно показываю, что на эти 100 тысяч влияет вот эта сумма. Вот если ты вкладываешь деньги в личностное развитие, в образование и так далее, твои 100 тысяч могут превратиться в 200. Если ты ничего не вкладываешь, твои 100 тысяч, ну, они будут в лучшем случае оставаться там 100 тысяч или как бы может слишком медленно расти. Очень опасно оставаться в такой ситуации. Опасно не инвестировать в развитие. Есть очень простое правило жизни. Если даже у тебя сейчас все хорошо, дела идут на лад и так далее, и ты не развиваешься и не откладываешь деньги на резерв, то придет некое событие, черный лебедь, неважно, как оно называется, в какой момент дела у тебя все разрушатся, да, и у тебя все будет очень плохо, а ты не успеешь среагировать, потому что ты не подготовлен, и резервов у тебя нет, и ты сгоришь, умрешь и так далее. Очень обидно.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Товары со склада «Валберис» в Котовске, на котором из-за атаки дрона погибли 7 человек, вернутся в продажу. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким в своем телеграм-канале. Сам склад начнет работу после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске. Ким добавила, что «Валберис» начал первые выплаты семьям погибшим и пострадавшим в тяжелом состоянии. После происшествия изменились правила безопасности при нештатных ситуациях. По словам Татьяны Ким, в компании предусмотрели, что из-за эвакуации могут выпадать доходы у исполнителей. По этой причине размеры вознаграждения занятых будут пересмотрены. Татьяна Ким отметила, что «Валберис» в самое ближайшее время отобразит в отчетах на портале продавцов все товары, которые находились на атакованном дронами складе в «Электростале». Я напомню, что удар по логистическому центру «Валберис» в Котовске произошел в ночь на 18 июля. После атаки на территории склада возник пожар. В ту же ночь дроны ударили по складу в подмосковной «Электростале». Пострадали 24 человека. Следственный комитет России сейчас возбудил уголовные дела о терактах, статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Когда слышишь фразу Тора о том, что тебе не нужно менять жизнь, а нужно убрать лишнее, сначала кажется, что это просто красивая мысль, из тех, которые приятно читать, но непонятно, что с ними делать. А потом вдруг ловишь себя на ощущении, что в этих словах есть что-то очень точное, почти болезненно точное. Потому что, если честно посмотреть на свою жизнь, редко проблема в том, что она не та. Чаще проблема в том, что она перегружена. Шумом, ожиданиями, обязанностями, вещами мы привыкли думать, что изменения — это всегда что-то большое. Новая работа, новый город, новая версия себя. Кажется, будто нужно все сломать и построить заново. И на этом этапе многие просто останавливаются, потому что страшно, сложно, нет сил. Тора смотрел на это иначе. Он не призывал становиться кем-то другим. Он предлагал просто отойти в сторону и честно спросить себя, а что из всего этого действительно необходимо? А что я тащу по привычке? Ментальный минимализм начинается не с отказа от мира, а с возвращения к себе. С очень простого, но непривычного действия перестать все время добавлять. Мы постоянно что-то добавляем. Новые цели, новые источники информации, новые требования к себе. Даже когда нам плохо, мы чаще думаем, что нужно еще что-то сделать, еще что-то понять, еще чему-то научиться. И почти никогда, что нужно убрать. Идея упрощения здесь не про аскетизм и не про бегство, она про честность, про вопрос, если убрать все лишнее, что останется, и достаточно ли этого, чтобы жить. Практическое упрощение часто начинается с очень приземленных вещей, с понимания, что не каждая мысль заслуживает внимания, что не на каждый внутренний импульс нужно реагировать. Мы привыкли считать, что если мысль появилась, с ней нужно что-то сделать, обдумать, решить, прокрутить еще раз. Но большинство мыслей — это просто шум. Они не требуют действий, они требуют тишины. Тора уехал жить к пруду не потому, что ненавидел людей или цивилизацию. Он хотел увидеть жизнь без лишних слоев, понять, что в ней действительно важно, когда все второстепенное убрано. И в этом есть ключевая идея для нас сегодня. Не обязательно уезжать в лес, но можно начать с внутреннего пространства. Сократить количество дел до тех, без которых действительно нельзя. Сократить количество потребляемой информации до той, которая реально что-то дает. Сократить требования к себе до человеческих. Интересно, что когда начинаешь убирать лишнее, появляется не пустота, а наоборот, пространство. Пространство для внимания, для покоя, для настоящего выбора. Ты вдруг начинаешь лучше чувствовать, что тебе подходит, а что нет. Потому что раньше этот сигнал просто тонул в шуме. Ментальный минимализм — это не про идеальную чистоту в голове. Это про уважение к себе. Про признание, что твоя энергия ограничена, и ты имеешь право не раздавать ее направо и налево. Ты имеешь право не участвовать во всем, что происходит вокруг. И ты имеешь право жить проще, чем от тебя ожидают. Мы часто боимся упрощения, потому что путаем его с потерей. Кажется, что если убрать лишнее, жизнь станет беднее. Но на практике происходит обратное. Она становится яснее, чище, тише. И в этой тишине, наконец, становится слышно, что ты сам думаешь и чего ты на самом деле хочешь. Именно с этого и начинается настоящая перемена, без надрыва и без насилия над собой. Когда начинаешь действительно убирать лишнее, быстро становится ясно. Самое трудное — не отказаться от вещей или дел. Самое трудное — отказаться от образов, к которым ты привык. От представления о том, каким ты должен быть, как должна выглядеть твоя жизнь, с какой скоростью ты обязан двигаться. Именно эти внутренние конструкции создают основной шум, не реальность, а ожидание от нее. Тора писал о том, что человек становится богатым не тогда, когда у него много, а тогда, когда ему мало нужно. Это напрямую относится к психике. Чем меньше тебе нужно внешних подтверждений, одобрения, постоянных стимулов, тем устойчивее ты себя чувствуешь. Тем меньше тебя шатает из стороны в сторону, и тем проще становится жизнь в целом. Упрощение – это еще и про смелость быть неудобным, не соответствовать всем ожиданиям, не участвовать во всех гонках, не объяснять каждый свой выбор. Это может вызывать тревогу, потому что мы социальные существа, и нам важно быть принятыми. Но Тора как будто говорит, если цена принятия – потеря себя, возможно, эта цена слишком высока. Когда в жизни становится меньше лишнего, обостряется чувствительность. Ты начинаешь сильнее ощущать усталость и вовремя останавливаться. Начинаешь различать, где твое, а где навязанное, где интерес, а где просто привычка. И это не делает жизнь идеальной, но делает ее более живой. Важно понять, что ментальный минимализм – это процесс, а не состояние. Нельзя один раз все упростить и навсегда остаться в ясности. Лишнее будет возвращаться. Новые заботы, новые страхи, новые отвлечения. И это нормально. Смысл не в том, чтобы никогда не перегружаться, а в том, чтобы уметь вовремя расчищать пространство. И в этом подходе есть удивительное спокойствие. Тебе не нужно становиться другим человеком, не нужно срочно все менять. Достаточно периодически задавать себе один простой вопрос. Что из этого действительно важно, а что можно спокойно отпустить? Есть особая тишина, которая приходит не сразу. Она не оглушающая и не пустая, она живая. В ней слышны собственные мысли без спешки, без надрыва. В ней легче принимать решения, потому что они перестают быть ответом на шум и становятся откликом на внутреннее понимание. И именно к этому состоянию, кажется, и ведет идея Тора, даже если он не формулирует ее прямо. Упрощение меняет и отношение ко времени. Оно перестает быть вечным дефицитом. Ты больше не пытаешься втиснуть в день максимум всего, потому что понимаешь, насыщенность не в количестве, а в присутствии. Один спокойный разговор может дать больше, чем десяток поверхностных взаимодействий. Один осознанный вечер больше, чем неделя в постоянной суете. И в какой-то момент приходит очень тихое, но устойчивое ощущение. С тобой все в порядке. Не потому, что ты все успел, всего достиг или все понял, а потому, что ты перестал бесконечно требовать от себя быть кем-то другим. Ты убрал лишние ожидания, лишние сравнения, лишние доказательства собственной ценности. Тора не предлагает готовых рецептов. Он не говорит, как именно ты должен жить, и в этом его сила. Он просто напоминает, что жизнь может быть проще, чем мы привыкли думать. Что тебе не нужно постоянно улучшать себя, чтобы заслужить покой. Иногда достаточно просто перестать мешать себе жить. И если честно прислушаться к этой мысли, она звучит почти как разрешение. Разрешение замедлиться. Разрешение упростить, разрешение не менять жизнь радикально, а бережно освободить ее от того, что давно стало тяжелым. И, пожалуй, самое важное, что открывается в самом конце этого пути, упрощение никогда не происходит против тебя. Оно не отнимает жизнь, не делает ее беднее, не лишает красок, оно просто возвращает ее в человеческий масштаб, тот, в котором ты можешь дышать. В котором не нужно все время спешить, доказывать, оправдываться, соответствовать. Когда убрано лишнее, вдруг становится заметно, как много в жизни было напряжения, которое ты считал нормой. Постоянная готовность, постоянная настороженность, постоянное ощущение, что что-то упускаешь. И когда это напряжение уходит, пусть не полностью, но хотя бы частично появляется удивительное чувство, устойчивое спокойствие. Не эйфория, не радость на показ, а тихая уверенность, что ты справляешься. Тора как будто мягко подталкивает к мысли, что жизнь не требует героизма. Она не требует, чтобы ты каждый день был сильнее, умнее, продуктивнее, чем вчера. Она требует честности. Честности в том, что ты чувствуешь, в том, где тебе тяжело, в том, что тебе действительно важно, а что ты делаешь просто потому, что так принято. Ты понимаешь, что настоящие изменения происходят не через ломку, а через освобождение, через отказ тащить то, что давно не работает. И тогда фраза Тора перестает быть просто красивой цитатой. Она становится живым ощущением. Тебе действительно не нужно менять жизнь. Она уже здесь. Она уже происходит. Нужно лишь убрать то, что мешает ее чувствовать. И когда это лишнее постепенно уходит, остается не пустота, а тихая, простая, настоящая жизнь. Та, в которой можно быть собой без напряжения. И, возможно, это и есть самое ценное, что можно обрести.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У нас у всех есть что-то, во что мы верим. Мечты, которые мы хотим реализовать. Проблемы, которые мы надеемся разрешить. Может быть, восстановить разрушенную семью, сбросить вес, избавиться от вредных привычек, начать свой бизнес. Но иногда, после того, как проходит время, месяц за месяцем или даже год за годом, мы не видим перемен. Очень легко опустить руки и сказать: «Это никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Мне надо просто смириться». Все мы проходим через разочарование, потери, неудачи. Боль – это неотъемлемая часть нашей жизни. Очень легко опустить руки и задать себе вопрос: почему это произошло именно со мной? Иногда мы смотрим на вещи и не понимаем, почему все именно так, а не иначе. Главное, надо знать, что нужно делать в такие моменты. Боль меняет нас. Страдания, потери и разочарования, они оставляют свой след. Каждый болезненный момент, даже если тебе не нравится, но он создает что-то в тебе. То, что можно создать только в такие моменты. В конечном счете и это пройдет. Ты справишься с этим, но ты будешь уже другим. В эти трудные моменты, когда тебе не по себе, когда ты переживаешь потерю, борешься с болезнью, это запросто может подавить тебя. Как боль изменит тебя, зависит только от тебя. Ты можешь стать озлобленным или можешь стать лучше. Ты можешь признать поражение и оставить свою мечту, или можешь найти страстное увлечение, разжечь чувства, быть вдохновленным перед новыми возможностями, которые открываются перед тобой. Может, мне это и не нравится, но я не слабак, я воин, я знаю, что я справлюсь. Не жалуйся на боль. Трудности – это часть жизни. Перестань говорить себе, что ты не справишься. Ты не слабак, ты вполне способен. В конце концов, боль пройдет. Ты станешь сильнее. Но даже если ничего не получилось, это не значит, что не получится после. Всегда будут присутствовать внешние силы, которые захотят тебя остановить. Жизнь сама разрабатывает планы, чтобы ты отказался от своей мечты. Мечты могут быть похоронены из-за неудач, похоронены из-за прошлых ошибок. Есть мечты, похороненные из-за развода, похороненные из-за низкой самооценки. Очень легко с этим смириться и просто сдаться. Но послушай, знаешь, какой отличительный признак чемпиона? Даже если в его мечту бросают грязь, вместо того, чтобы ее закопать, он смывает с нее грязь и продолжает двигаться вперед. Перечеркни весь негатив, который был в прошлом, и вспомни свою мечту. Никогда не поздно реализовать свое предназначение. Каждый раз, когда ты вспоминаешь о своей мечте, ты смываешь с нее грязь, откапываешь и формируешь в себе мышление чемпиона.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Топ-5 советов водителю Яндекса, чтобы получать больше заказов.
2: Первое – принимать все заказы. Второе – если вы работаете в повышенном классе и заказов нет, включать класс ниже. То есть если вы работаете в комфорт плюсе и кажется, что заказов мало, включите класс комфорт. Третье – не злоупотреблять режимами «мой район» и «по делам», потому что они сильно уменьшают эффективность. Наверное, это какие-то базовые три вещи.
1: Как-то Яндекс.Такси еще оценивает водителей, помимо рейтингов приложений, которые ставят?
2: Обязательно. У нас есть большая часть тех вещей, которые мы делаем в этом месте, они связаны с безопасностью. Мы смотрим на превышение скорости, мы смотрим на там, более сложную телеметрию того, как машина ускоряется, как машина тормозит, резкие перестроения. И если там, водитель решает поиграть в шашечки и так далее, и делать это систематически, мы это довольно быстро увидим. И мы сначала стараемся объяснить, много раз стараемся объяснить, то есть мы делаем все, чтобы изменить поведение, но если вдруг не получается, то тогда мы доступ к системе ограничим в этой ситуации. Возможно, правда, лучше там работать курьером или кем-то еще.
1: Что должно произойти, чтобы Яндекс.Такси внес водителя в черный список?
2: Мы в этом месте сделали за последние два года большую работу для того, чтобы опрозрачить вообще все причины, почему можно потерять доступ к заказам. Как правило, вот черные списки – это все-таки какие-то очень-очень грубые нарушения, связанные там с… Это прям жесть. Там конфликты с рукоприкладством. Когда понятно, что человеку с людьми работать не стоит. Какая-то математика за этим стоит, чтобы быть уверенным в том, что, вот кто, что мы… Правда, знаем, кто прав, кто виноват. И мы стараемся постоянно обогащать наши знания о том, что же в реальности происходило в поездке. Например, у нас там есть... Потому что, мне кажется, здесь очень важно сказать, что в реальности конфликты в обе стороны направлены, и для водителя это гораздо более серьезная проблема в реальности, чем для пассажиров в среднем, потому что бывают неадекватные пассажиры. Вот. И в этом смысле вот, большая наука состоит в том, чтобы научиться разбираться. И у нас даже мы сделали такую штуку, которая называется кнопка «конфликт», когда просто водитель, если ему кажется, что что-то не так, да, и пассажир начинает себя как-то там агрессивно вести и так далее, он может нажать кнопку, в общем, начнется аудио- и видеозапись того, что происходит в салоне с телефона, для того, чтобы, собственно, у нас, как бы у арбитра в этой ситуации, была информация о том, кто же все-таки себя действительно вел неподобающим образом, потому что базовое представление о том, что так делают водители, это неправда. Пассажиры так тоже делают, и я сам лично в своем опыте, я с этим сталкивался. Это очень неприятно, и наша задача как платформы защитить всех участников процесса от неадекватности второй стороны.
1: Скажи, пожалуйста, вот как SEO Яндекс.Такси, у вас есть такая часть корпоративной культуры, когда все сотрудники один день в году должны поработать таксистами?
2: Да, у нас есть постоянно действующая история. У нас в офисе, собственно, вот здесь в ОК постоянно стоит там несколько машин, и ты можешь, соответственно, там с утра зайти на медосмотр к врачу, который у нас в офисе есть, там все заполнить, взять документы и поехать потаксовать. Ну, там, по определению все, к сожалению, не могут это сделать, потому что не у всех есть права. Но там команды, которые вот активно работают, особенно над водительским приложением и так далее, они, конечно же, на линию выходят регулярно, и я тоже стараюсь это соблюдать и, хотя бы раз в год это делать. Там вот последний раз я там на электрической машине, например, первый раз таксовал. Это было любопытно. Вот. И в целом это очень сильно, это очень сильно дает очень большой опыт, потому что и какой-то представление реальности, потому что когда ты сидишь там где-то там на высоком этаже, там смотришь какие-то дашборды, тебе кажется, что реальность по одному устроена, потом ты выходишь на линию, сталкиваешься с какими-то там базовыми простыми вещами.
1: А вот можно я тебя сразу спрошу? Вот здорово, что ты сам, как SEO Яндекс.Такси, выходишь потаксовать, да, поработать таксистом. А вот расскажи, может быть, несколько таких лайфхаков, которые ты в этом процессе увидел и изменил что-то, например, в клиентском опыте?
2: Я не знаю, например, вот я это, наверное, там много лет назад было, да, что я когда первый раз выходил, собственно, самый первый раз, я готовился. И я такой, блин, будут наличные, и я буду... Как-то мне надо будет сдачу давать. И я прям подготовился, пошел, разменял. У меня были, короче, монетки, там, все номиналы и так далее. А потом оказалось, что никаких наличных нет в реальности. Да? Что как бы то, что мы видим как наличные, в 90% случаев это как бы, просто переводы по номеру телефона. Да? И это как-то тоже там, наши продуктовые бэклоги в тот момент как-то мы его поменяли. Очень там ценный опыт, когда ты делаешь так не только там со своим приложением, но и с приложениями конкурентов. Когда у нас там была активная стадия, там, активные стадии, вот мы пробовали все приложения, и ты можешь там достоверно понять, например, где-то что-то подсмотреть. Да, где-то понять, там, где ты молодец. Потому что тебе кажется, что там, у тебя вот такой набор проблем, а на самом деле у тебя совсем другой набор проблем. Там, одна из вещей, которая первое, что я понял, и это занимает все твои мысли, когда ты первый раз выходишь на линию, но тебе просто очень хочется в туалет. А заказы приходят, ты такой, ну ладно, сейчас возьму, еще сейчас возьму, а вроде час пик и так далее. И в какой-то момент у тебя уже просто вот так начинает просто заливать. Вот. И это проблема. И мы ее никак как продукт не решали. Вот. Можно ли до этого додуматься, если не пробовать это на себе? Конечно, невозможно.
1: Я должен SEO Яндекс.Такси спрашивать лайфхаки не о том, как улучшить клиентский опыт, а просто советы таксистам, где сходить в туалет. Реально, вот как они эту проблему решают?
2: Прости господи, был проект, который называл... Ну, наше приложение для водителей называется Яндекс.Про. У нас был проект, который назывался «Туалеты в Про».
1: Я сейчас скажу, что был проект, который назывался «Яндекс.Канистра». Ну, потому что у пилотов я видел просто один раз. Вот есть пилот самолета такого небольшого, который летит, ну, например, там 5 часов. Ну, типа Cessna. Ну, в нем нет туалета. Угу. Там эта проблема решена реально. Вот пластиковая канистра такая всегда стоит у пилота рядышком, и все.
2: Такое решение мы не продумали. У нас, благо, есть все-таки, там, ну, уж как минимум, есть заправки обычные, на которых эти удобства доступны. Но,
1: то есть некоторые дозаправляются.
2: Да, но, опять же, но потом я специально спрашивал у водителей, и оказалось, что это все-таки скорее моя проблема. У них как бы не так ярко выражена, но она есть.
1: Слушай, ну эту тему можно много развивать. Мне кажется, вы уже обладаете такой большой концентрацией водителей. Вы можете просто мобильный туалет так и для Яндекс.Таксистов специально делать. Не, я вообще не шучу.
2: Ну, у нас, да, скорее, опять же, это...
1: Стационарные такое... такие стоят где-то. Как, знаешь, для самокатов зарядки ставят. А вот такие раз прям сразу подъехали, и все.
2: Ну вот, опять же, я скорее как для фана этот пример привел, да, наверное, это все-таки неправда. Это мой личный опыт, да, то есть это вот то, с чем ты лично сталкиваешься, у всех, он у всех разный, да, то есть там кто-то, там, я не знаю, например, вот одна из вещей, мы там переделали интерфейс, мы поняли, что новичку сложно понять, как выйти с линии на заказе. То есть, грубо говоря, ты сидишь, ты на линии, тебе приходят заказы, ты как бы их должен принимать, потому что если ты их не принимаешь, то у тебя там падают метрики в системе. Вот. А ты не знаешь, как выйти с линии, а тебе надо.
1: Яндекс.Такси может заблокировать пассажира?
2: Может. И блокирует.
1: То есть есть тоже такие инструменты, правильно?
2: Есть. Безусловно, такие инструменты есть, но, к сожалению, пассажира гораздо сложнее заблокировать, чем водителя. Просто потому, что с водителем мы собираем все документы, мы проверяем их подлинность там, через всякие базы и так далее. И, ну, там, это... Давайте. Подделка водительского удостоверения – это серьезное преступление. Более того, мы узнаем, что оно недействительное, потому что пойдем и проверим в базах, что, как бы, что оно правда существует такое. Да? А для того, чтобы пассажиру как бы, выйти сухим из воды, достаточно сменить номер телефона и устройство. И тогда как бы, для нас это какой-то новый человек. Вот, и все начинается заново. И в этом, конечно, есть фундаментальная несправедливость.
1: Скажи, пожалуйста, такси – это вообще безопасный вид транспорта? Аварии часто бывают?
2: Мы следим за сущностью, которая называется транспортный риск. Транспортный риск – это риск попасть в ДТП и получить там, какие-то... травмы легкие или тяжелые и так далее. И в такси это доказано, что транспортный риск меньше, чем при езде на личном автомобиле и в других видах транспорта. То есть это мы за этим смотрим очень внимательно, мы про это все знаем, у нас есть отдельная команда безопасности и

0: Мне кажется, что есть, безусловно, страны, в которых как бы это более популярно и менее популярно, но у нас это называется просто тариф-водитель, потому что мы не можем назвать, как это, все понимают, но если ты вдруг называешь это трезвый водитель, то создается ощущение, что во всех остальных тарифах водители пьяные, вот, что нехорошо. Поэтому у нас есть эта опция. Я не могу сказать, что она какая-то ультрапопулярная. Мне кажется, что вот эта вот базовая философия того, что такси приезжает легко и быстро, она в целом спрос на эту услугу фактически, ну, он исчез, просто потому что это, ну, не очень понятно. То есть вот этот контекст, он, как правило, очень редко такой случается. То есть если человек там собирается вечером в бар, он все-таки, как правило, заранее про это знает. А если даже не знает, то там все
1: Да не скажи.
0: такое есть, безусловно, но этого скорее мало. Большого какого-то спроса мы на это скорее не видим.
1: Но если кнопка отдельно есть, значит, есть спрос.
0: Все относительно. В процентах от общего числа транзакций это исчезающая маленькая величина в России.
1: Я был в Норвегии и в такси забыл телефон. Ну, схватился, все, а даже телефона нет, чтобы позвонить. И в итоге прошло где-то, наверное, минут 40. Я где-то иду по улице, там, в центре Осло, и мне прям бибикает, что-то бибикает, бибикает. Я оборачиваюсь, это мой водитель. Он меня вот эти все 40 минут искал, он увидел мой там телефон, и вот искал, чтобы его отдать. Вот насколько вообще вот культура возвращать забытые вещи, она существует на сегодняшний день?
0: Мне кажется, что вот это как раз проблема, которую там цифровые платформы типа нашей решают очень круто, потому что у нас есть флоу возврата забытых вещей, он там даже может без участия сотрудников поддержки, мы недавно запустили какую-то историю, в рамках которой просто там есть у водителя есть кнопка «Пользователь забыл вещи», соответственно, их там технологично связывает, они могут между собой пообщаться, договориться о том, как это что все вернуть. Есть какая-то голубая мечта просто сделать это все абсолютно бесшовным, чтобы условно вы забыли вещь, заказать ее обратно по тарифу такси. Вот просто нажимаете «Да», и вам ее привозят, и вообще ничего не происходит. Вот с телефоном ситуация чуть сложнее, потому что у вас нет возможности обратиться, но в целом это тоже решается. Я тоже сам забывал телефон, и это, ну, ты просто берешь какого-то там своего ближайшего человека, у которого есть телефон, он обращается в поддержку, разбираются, связываются, разговаривают, ну, связываются с водителем, и эта проблема решается. То есть, ну, это вот вам попался хороший водитель, который вот решил вас найти и заморочился, а кто-то бы просто забил, да, и вы бы остались без телефона. Вот в мире цифровых платформ это невозможно.
1: Супер. А какие самые необычные вещи пассажиры забывали в Яндекс.Такси?
0: В Сочи в тарифе бизнес-класс забыли живого крокодила. Ну, маленького, правда, в клетке, но забыли. Забывали салат оливье. Говорят, забывали гуся жареного целого. Но это каждый раз, когда ты это слышишь, тебе хочется это перепроверить. Просто такой, я сейчас пойду в админку и проверю, правда ли это. Правда. Да? И когда у тебя там миллиарды транзакций в год, по закону больших чисел в такси забывают любую дичь.
1: Зачастую у нас какие-то хорошие идеи рождаются не в рамках индустрии, в которой мы уже много лет, а в какой-то новой индустрии. Мы даже с группой инициативных предпринимателей организовали такое бизнес-сообщество «Эволют». В рамках него мы обмениваемся какими-то идеями. В основном это предприниматели, которые хотят свои бизнесы масштабировать. И мы видим, что вот в рамках какого-то обмена опытом, в рамках вот этого предпринимательского сообщества «Эволют», ребята берут какие-то идеи из одного бизнеса и переносят в другой. Вот у меня такой вопрос. Вот на какие индустрии ты смотришь? Что вот, то есть понятно, что ты как бы в индустрии, вот, не знаю, там, транспорта, да, назовем вот так, но все равно есть же какие-то смежные, может быть, индустрии или вообще какие-то другие, в которых ты видишь какой-то интересный клиентский опыт, какие-то интересные модели, и ты думаешь, как это перенести в индустрию транспорта.
0: У нас там, это мне кажется, наша такая и большое преимущество, и большая проблема наша, что в этом смысле Яндекс – это уже экосистема бизнесов, и, конечно, я с там абсолютным большинством руководителей наших бизнесов регулярно общаюсь, просто чтобы вот подпитываться какими-то новыми идеями, новыми историями там, и часто это бизнесы там, которые вообще никак не там максимально далеки от транспорта,

0: смотрят, например, там, я не знаю, продакшн сериалов, как устроен на Кинопоиске, там тоже внезапно можно что-то для себя интересное узнать и как бы понять вообще, чем живет другой мир и другой бизнес. И в этом смысле у нас такого вообще немного. Вот, мне кажется, вот там, например, Даня Шулейко, там тебе знакомый, безусловно, он как бы гораздо больше инвестирует именно во внешнее общение. Вот, и я понимаю, что я в этом месте не дорабатываю, мне, наверное, тоже хотелось бы. Как-то важно не ограничивать список индустрий, про которые ты общаешься, потому что внезапная, классная какая-то прорывная идея может возникнуть там, где ты никогда бы не подумал, поэтому там... Я тут скорее стараюсь не фреймить свое мышление, что вот там с такими индустриями общаюсь, с такими не общаюсь.
1: Пара личных вопросов. У нас аудитория очень любит какие-то, когда наши гости рекомендуют книжки почитать. Порекомендуй, пожалуйста, ну там, не знаю, 2-3 книжки, которые вот действительно важное влияние на тебя оказали.
0: Я в этом смысле какой-то, возможно, нетипичный человек, потому что я, ты вот так вот прям по-честному, я скорее не очень люблю бизнес-книжки. Но есть две, которые... Они не бизнес, которые на меня очень большое влияние оказали. И вообще я их всем... Они тяжелые, прям тяжелые такие. 30 страниц прочитал, вспотел, вот такого плана. Но, по-моему, очень важные. Первое – это там ныне покойный Даниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро». Это такой фундаментальный труд о том, как в реальности устроена система принятия решений в человеческом мозгу, потому что там особенно людей с техническим образованием нас всех учат, что вот, короче, все такие рациональные, в общем, там вот тут все взвешивают за и против, там теории принятия решений и так далее. Вот ты, как бы, когда работаешь, как какой-то крестьянин, ты начинаешь понимать, что что-то тут не так, что-то нифига оно так не работает, да, как-то оно по-другому работает, какая-то вот там классические экономические теории о том, что все агенты рациональны, это все булшит просто, это просто неправда. И вот Даниэль Канеман там с авторами написали книжку про этот фундаментальный труд, там показаны разные, как разные когнитивные искажения работают, и там, ну уж как минимум всем, кто занимается маркетингом, мне кажется, это очень-очень крутая книжка. И вторая про похожей тематики книжка, тоже такая большая, толстая, Роберт Сапольски, по-моему, она называется «Биология добра и зла». Это тоже о том, как она как бы такая более фундаментальная про то, как в принципе устроены эволюционные механизмы, но в итоге тоже о том, как бы мы, люди, себя ведем, как принимаем решения, почему это происходит. И это, эти две книжки, они помогают не только там, ну, например, в маркетинге, в том, как можно там работать с пользовательским поведением, но и очень сильно помогает в том, как ты управляешь командой, просто потому что ты какие-то базовые вещи, там, они там где-то с психологией имеют пересечение, ты начинаешь их просто лучше понимать, и тебе просто проще становится жить, потому что ты начинаешь понимать, что там люди ведут себя тем или иным образом, потому что и дальше почему. В книжках это написано, очень рекомендую.
1: Александр, спасибо тебе огромное за то, что к нам пришел.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Уведомления по имущественным налогам физическим лицам начнут автоматически приходить на госуслуги с 1 августа этого года. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать специальное заявление. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления будут доступны, как и прежде. Бумажные письма по почте получат только те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах или доступа к кабинету в Федеральной налоговой службы. Кроме налоговых уведомлений, в кабинете на госуслугах также будут приходить требования о решении взыскания задолженности. Это следует из перечня поручения президента России Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума. Кабинету и госкорпорации поручено создать механизм беспрепятственного перехода между формами бизнеса и налоговыми режимами с использованием цифровых письменных платформ. В числе поручений сохранить порог в 20 миллионов рублей по упрощенной системе для уплаты НДС и ввести специальный правовой режим.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Вот я, например, считаю, что очень сильно повлияет появление нормального перевода. Мы недооцениваем потери мировой экономики от перевода. Что, например, русские не потребляют, не знаю, китайский контент, китайцы не потребляют русский контент, тяжело торговать. Это сильно повлияет на многие индустрии, и в этом можно найти возможность. А мы находимся вот завтра. Я считаю, что, конечно, огромная история от телемедицины. Ну, потому что нейросети, диагностика, большие данные совершат революцию в медицине, как, не знаю, Яндекс.Такси совершил революцию в транспортировке, ну или Uber. Вот мы сейчас видим супертренд на деглобализацию. Похоже, что это надолго. Что это означает для локальных рынков? На всех локальных рынках будет возможность сделать локальные копии Uber. Вот, например, Booking. Кто сказал, что Booking не запретят на Бали через 2 года, если уж мы пошли в эту сторону? Вот был такой островок. Я помню, на одной тусовке в Сан-Франциско в 2011 году был один из кофаундеров островка. И я помню спор за столом, что кто-то говорит, ну это же плохая идея. Вы просто копия Booking, какой смысл? А он говорит, а зачем нужна оригинальная идея? Огромный рынок, если мы даже просто делаем свои 5%, ничего не сочиняем, ничего изобретать не надо, супер возможность. Ну, тогда они так рассуждали. А сейчас еще лучше. Сидел этот островок, никого не трогал, вдруг бац, и они в России монополист. Ни с того, ни с сего. И это же может произойти везде в мире. Инфлюенсеры – очень большая супер тема. Принципиально меняется рынок медиа, когда у тебя, вот читал, какая-то модель в OnlyFans за 4 года заработала 60 миллионов долларов. Один человек, просто, без ничего. Фантастика. И это будет супертренд. Это будет суперизменение всего медиапространства. Будет немножко серьезное изменение рекламных моделей. А если мы на это накладываем еще и суперперевод, когда у тебя на лету в браузере любого блогера можно любой язык перевести. Огромные возможности.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не, ну видишь, я у меня инсайт пришел, потому что в чем отличие тебя от других, которые вот падают? У них все сообщество внутри индустрии, да? Они все, вот рэпер, да, он вот знает. Да, все да, только да. В рэпе, у него нет другого сообщества. А если ты, например, закончил физтех, да, а потом стал рэпером, да, у тебя вот есть рэп-сообщество, да, и есть физтех-сообщество, да, да, да, и у тебя получается очень сильное преимущество. То же самое у тебя в Томске. Совсем другие люди, они не связаны с тем, что да, ты делаешь. Конечно. Потому что когда ты варишься вот в этой одной, у тебя получается одно и то же. Вот они, рэперы, они все сникерсы запускают, да, ну, у тебя как бы у них все одно и про одно и то же. И, да, и, вот, и там в основном это плохо кончается.
2: Да.
1: Вот сообщество – ключевой фактор. Если у тебя есть разные сообщества, и ты не только в своем мире, еще ну, как бы находишься в другом, да, мире, где на тебя, может быть, не молятся, и ты не пытаешься только монетизировать свой бренд. А...
2: Нет, конечно, это очень помогает, и разнообразные связи. Это вообще, я считаю, что вообще нетворкинг – это просто потрясающая вещь. Я всегда открываюсь для новых людей. Ну, я люблю новые знакомства всегда. Мне кажется, это помогает всем потом в конечном итоге, когда вы друг с другом взаимодействуете. И в планах у меня сейчас есть еще один проект с моими друзьями из Дагестана. У меня есть друг Абдул-Азиз, у него есть потрясающее место. Это заведение небольшой, это безалкогольный бар, который ему функционирует. Да, и это потрясающее место. Я очень вам советую, если будете в Дагестане. Во-первых, в принципе, в Дагестан. Я вас очень...
1: Ну, это у меня была одна из лучших поездок в моей жизни.
2: Ты был в Дагестане?
3: Ну, это что? Махачкала считается?
2: Ну,
3: это столица Дагестана.
2: Да, был.
3: Ну, в смысле, что я не путешествовал. Я был
2: не был.
3: Да.
2: Ну, да, естественно, нужно еще... Но в Махачкале есть тоник-бар. Это одно из лучших мест вообще, где я был. Маленькое заведение, потрясающее. И мы бы хотели... Вот,
3: подожди, а что безалкогольный бар? Есть вопрос.
1: Без алкоголя, происходит? Без женщин.
2: А вот приди туда, и с ума сойдешь. Как
3: круто. Круто.
1: Вот ты набираешь сейчас такой портфель разных деятелей, в которых ты в основном как не операционный, пассивный,
2: да, да, да,
1: партнер, как инвестор в основном. Да?
2: Я не лезу в операционку, и я понимаю, что в этом есть определенный риск, но я с этими людьми, с которыми взаимодействую, в принципе, я понимаю, что в бизнесе, там, доверяй, но проверяй, как бы...
1: А ты идешь через людей.
2: Но я иду через людей. Да, я инвестирую в людей. Вот я так для себя так говорю. То есть я инвестирую в этих людей. И если, ну, всякое бывает, но я такой, я вот верю сейчас даже в идею «да», но я в этого человека верю в первую очередь.
1: Да, даже если это не сработает, он что-то другое найдет и так далее. Да?
2: Просто это все эти люди, они очень пассионарные, они очень...
1: Но для этого ты должен просто хорошо разбираться в людях.
2: Да, как бы... А здесь это уже вопрос. Может быть, я и хорошо, может, плохо, но пока меня все устраивает с ними.
1: Какие отборочные критерии? Топ-3. Что у тебя вызывает там?
2: Ну, для меня это человек, который и источает энергию, а не забирает ее. Это ты просто чувствуешь от человека. Для меня это человек с... Это позитивно мыслящий человек вообще в широком смысле, который в случае критической ситуации не ноет, а предлагает решения просто разные. Говорит, можно так, можно так, можно так. А не сидит и... Да как же это так произошло, блин? Ну как мы так смогли? Блин, вот мы облажались. Кто же так не делает?
3: И третий – это из Томска человек.
2: Обязательно. Ну или из Дагестана. Нет, и третий момент, наверное... Может быть, это не сюда, но у него должны быть какие-то ценности, даже с точки зрения того, что он не должен в моем представлении, в моей вселенной, быть человеком, для которого там... классно провести время, это там напиться или там какими-то наркотиками закидаться. И это, понятно, не имеет, возможно, отношения к бизнесу, но для меня это характеризует очень человек.
3: Слушай, это у каждого свои ценности, то есть для кого-то это действительно важно. Мы просто привыкли, что в этом мире это, знаешь, не... Но это не делают базовым критерием, mm-hmm. это как бы такая какая-то еще один из пунктов, но для кого-то это прям принципиально. Может, да, это отражать какие-то внутренние установки, отношения к миру и так далее.
2: Ну, просто все ребята, с которыми я делаю вот, бизнес и инвестирую, участвую, они все либо ходят в походы, либо они яхтинг какой-то, либо они просто увлечен спортом, у них какие-то все время амбициозные mm-hmm. задачи, они очень активные жизненно, то есть они все в этом смысле для меня вот похожи друг с другом, хотя они и не знакомы, но вот в этом они похожи.
1: Честность, трудолюбие.
2: Безусловно, безусловно. Это все важно. И я просто думаю, что человек, который источает энергию и заряжен на какой-то вот успех и решение, там трудолюбие и честность, они, безусловно, так или иначе присутствуют. Но я вспомнил про вот эти три параметра, наверное.
1: Очень круто. Что
3: Оскар, ты запомнил их?
1: Да, конечно. Но это для меня просто таких людей... Не так уж много, на самом деле, если да. подумать, да, хотя только три критерия, но их не так много, если да. из которых ты встречаешься.
3: Но у тех же людей есть какие-то встречные критерии к тебе, чтобы партнерство случилось.
1: Да.
3: Это еще сужает фильтр.
2: Да.
3: Ты такой, у меня вот это, они такие, а мы еще вот так хотим.
2: Нам еще вот это надо.
3: Да.
1: Не, ну прям, да, это все может быть здравый смысл. Ну, как бы,
2: вот объединить.
3: Да, блин, да, слушай, здравый смысл, это, знаешь, опасная вещь, потому что здравый смысл, условно, у каждого свой. Вот прикольно, когда есть какая-то оцифровка. Как ты поймешь, что смысл здравый? Для кого-то в данный момент прыгнуть со второго этажа в бассейн – это здравая идея, да, это здравый смысл.
1: Это будет весело.
3: Это будет весело.
1: Или купить тигра.
3: Или купить тигра, да. Потому что здравый смысл у всех разный.
1: Пока он маленький, все классно.
3: А потом мы смотрим новости.
1: Да. Майк Тайсон сказал, в какой-то момент его тигр его ударил лапой, и он понял, что это сильнее удар, чем все его соперники. А ему только типа 8 месяцев. И он понял в этот момент, что, наверное, это не самая супер идея.
3: Да,
1: ну в общем, Коля, у тебя все наоборот.
3: Да.
1: Видишь, вы... Как в анекдоте в двух поездах, оба друг другу показывают. Да. Ты из бизнеса перешел в шоу-биз.
3: Да.
1: Все равно ты думаешь, как бизнес, ну, как предприниматель.
3: Я вообще в шоу-биз просто пошел с четким осознанием того, зачем я туда пошел. За трафиком, за медийностью. Вот. Я знаю, как ее монетизировать. Я знаю, что это плюс. Это, опять-таки, выход на... Новый уровень коммуникации с людьми, это проще, быстрее завязать какой-то контакт, проще с кем-то найти какой-то мостик, проще с людьми связаться. Опять-таки, трафик аудитории, который, если ты понимаешь, что это целевая аудитория, и ей этот продукт подходит, ты просто его сюда же включаешь. Опять-таки, тоже франшизный бизнес меня научил, у тебя есть твои обладатели твоих франшиз, ты можешь им выкатить еще один продукт, зная их потребности, зная их боли, и на ту же сетку просто сразу продать. То есть не придумывая, не тратить деньги на поиск новых клиентов.
1: Подожди.
3: Да.
1: Я в полном шоке. Вот мой мозг до сих пор не может воспринять информацию, что тот концерт, который вчера дал, который я увидел своими глазами, что это результат работы 2 лет. Что 2 года назад ты просто сидел как...
3: Лежал,
1: да.
3: Я лежал в депрессии.
1: Все, да, ты лежал в депрессии, ты был просто несостоявшийся предприниматель.
3: Да.
1: Ну вот просто врезался в стенку, все плохо.
3: Меня удалили из чатов Эквиума. Понял? Крайняя степень отчаяния.
1: Хуже только, если ты сам удалился. Сам себя такой.
3: Я недостоин.
1: Я не буду ждать, пока вы меня удалите. Понятно. И вот 2 года, и ты абсолютно новая деятельность, и ты достигаешь такого уровня. Как? Как это возможно вообще?
3: Ну, это загореться, это миссия, это смысл жизни, это вот так вот все. Потому что, собственно, как раз-таки ключ в том, что я лежал без сил, умирал. И вот мы познакомились 2 года назад тоже на регате. Опять-таки про окружение. Mm-hmm. Про окружение. Регаты — активные люди, которые такие, давайте под парусами в Греции будем фигачить неделю. Вот. И меня туда затащили. Я такой, ну ладно, поехали, хорошо. Вот, поехал, познакомился там с новыми людьми. Вернулись, начали думать, что делать. Ребята говорят, вот мы занимаемся, приходите, может, будет интересно. Я пришел в какой-то танцевальный зал, подвал. Я такой, зачем я сюда? Мне и так все плохо. Мне нужно думать какую-то бизнес-модель, пытаться искать деньги, как-то вставать. Я в танцевальном зале, балуюсь, валяюсь по полу. Зачем это? И потом, спустя 5 часов, я выхожу, так я... О, что, 5 часов прошло? Я заряжен силой, энергией, я общение принес это домой. Там сразу чувствуется, что ты... Ну, типа, жена твоя такая, о, какой-то другой человек вернулся. И вот так вот бам-бам, я такой... И я не видел в этом никакого решения, я просто такой, а когда тренировка? Когда тренировка? Давайте 5-6 часов еще. Вы не можете? Я сам соберу. Давайте, кто еще может? Создал там свой чатик, приходите, мы свой чатик создали. Все, давайте ходить. В какой-то момент, блин, давайте сделаем это, покажем людям. Покажем, посмотрим, как это. Да облажаемся, облажаемся. Это же правило импровизации. Лажать — это круто, ошибки, подарки. Ну, посмотрим, что будет. Все, собрали, начали звать людей. Потом мы поняли, вот это наше объединение трех человек, что мы не можем сделать в целом плохо. Вот так, опять-таки, по ценностям мы это не фильтровали. Но эта поездка как-то сама нас отфильтровала, отбор произошел. Мы поняли, что мы не можем сделать плохо. Мы поняли, что нам нужно забить зал. Поняли, что надо сделать там хороший звук. Хоть как-то это снять, хоть как-то это сфотографировать, без денег. Это все вот на каких-то контактах. Sold out, люди говорят, особенно тогда был разгар всех новостных февральских событий. Они говорят, я первый раз в этом месяце 2 часа забыл про телефон, забыла, я не смотрел, я просто вот здесь, и спасибо вам за это ощущение какой-то счастливой жизни, которая, оказывается, есть, где мы вне контекста просто кайфуем.
4: Круто.
3: И вот я это все прожил, то есть, и я такой, я увидел в импровизации спасение для себя, для своей души, я такой, я буду этим заниматься, я увидел миссию, я понял, что я хочу делиться этим с людьми, чтобы у людей, возможно, их решит эта проблема также. Они...
1: Ты стал шоуменом, реально. Реально.
3: Ну, получается, что так. Вот. И вот и ответ на вопрос, как так за 2 года, что просто мы этим горим. Мы с этим засыпаем, мы с этим просыпаемся, мы придумываем, как сделать. А давайте сделаем там мерч, а давайте сделаем тоже там хороший мерч. Давайте переедем на другую площадку, соберем больше людей. То есть мы людей собирали.
1: А когда ты первые деньги получил, вот такие ощутимые за... Ну, твой артистический.
3: Я думаю, что в этом году, в начале того, да, в середине того года у нас пошли заказы, вот от 500 000 у нас ценник как пошел, мы сразу начали сильнее ощущать деньги. Вот, то есть это уже ты понимаешь, что за один день можешь дать несколько концертов, вот с таким ценником. Ну, не считая там технические райдеры и бытовой и так далее. Ну, то есть, вот Женя понимает, я человек без медийки, это нереальный ценник, вот для меня понимание. То есть, сколько я без медийки занимался юмором, комедией, выше 15 тысяч рублей, 30 ты не можешь пробиться. Да, даже, то есть, если ты дорогой ведущий мероприятий, ну, ты можешь там до 200 тысяч дойти, это реальные цифры. 500 000 не медийному артисту практически нереально получать. Да.
1: Ты когда первый миллион свой получил?
4: Ну, я думаю, в 21 году.
1: Прям за одно выступление?
4: Да.
1: Как это было?
4: Вот, возьмите. Спасибо.
1: Твои следующие будут.
3: Я купил тигра.
4: Не, я, конечно, я обрадовался, и было приятно. Но я не помню, чтобы я прям, вот знаешь, что я такой... Вот она! Я как-то потом постфактно такой, о, прикольно. Это же было прям разово. Да, я такой, ничего себе.
1: Я же могу это делать каждый день.
4: Так, да. Но просто само ощущение, да, это я прям сильно прям чувствую, про что сейчас Коля говорит. Прям понимаю прекрасно это ощущение.
1: А бренд свой вот строишь, ты строишь свой бренд. Вот даже запах продумал. Это там, ты прям думаешь, вот мой... Мое позиционирование, как ты за рамки не выходишь.
4: У меня есть моя личная структура, то есть что я хочу нести через те или иные бизнесы, через тот или иной подход. Мои да и мои нет. Вот это у меня есть. И у меня есть это прям, я их постоянно да. Как-то смотрю, напоминаю себе, где-то коррелирую, то есть мои там... Словно мои нет, я не хочу транслировать алкоголь, я не хочу
1: ниже пояса. Поэтому да, ты единственный для меня возможный вообще наставник, потому что у меня все те же самые нет,
4: да,
1: а все остальные мне говорят, без этого никак. Ты моя последняя надежда. Если эта волосинка оборвется, все.
4: Ну,
3: Оскар, ты накидываешь, конечно, на Женю ответственность.
4: Да нет, нормально, я готов к этому риску.
1: Вот эти нет.
4: Они приходят постоянно, и они испытывают, у меня много друзей мусульман, как так сложилось еще с Казахстана, и они, один мой хороший друг, он мне однажды сказал, что дьявол всегда будет пугать тебя бедностью, и это, так мне понравилась эта фраза, потому что это всегда я это об этом вспоминаю, о том, что они потому что говорят тебе, вот эти ставочники, они все время говорят, вот смотри, у нас очень много денег. Просто пойди на эту сделку сам с собой, но мы легализовались, это все в белую, это все... Ну вот.
1: Это вообще хорошо для людей.
4: Это даже ты даже добро несешь. Но я же внутри понимаю, что я сам с собой нечестен, и поэтому для меня это уже важно. И понятно, можно там бить кулаком в грудь, там всякое бывает, но в данной точке времени я там где-то снимаюсь в проектах, где они присутствуют, и это невозможно избежать, потому что я часто в спортивных мероприятиях, а спорт весь на этом. Но все личные контракты, я с ними очень неприятно разговариваю, чтобы они не приходили больше.
1: А твои да какие? Какие твои да?
4: Мои да, это какие-то... Это семейные там, мои ценности, это спорт, это здоровый образ жизни, это, наверное, это современные технологии, конечно. Любовь к животным, это какое-то уважение к старшим, к окружающим.
1: Ну, а что вообще примеры такого в мире, такого позиционирования?
4: Я даже, честно сказать, ты спросил, поставил меня в тупик этим вопросом, потому что у меня нет этой ролевой модели. Мне просто то, как бы я хотел видеть свой путь.
1: Ну, вот конечно, у тебя не может быть ролевой модели, что ты личностный, очень лидер. Ну, ты не можешь стать просто кем-то другим. Но, тем не менее, какие-то примеры вдохновляют просто, что это возможно вообще в принципе.
3: Джеймс Леброн количество. Вдохновляет
1: тебя. Меня, например, вдохновило, когда я первый раз в Америку приехал, 17 лет. Я там увидел очень много успешных людей, предпринимателей, которые добрые, обычные, честные люди. Я понял. А до этого у меня была какая-то иллюзия. Я не знаю, почему, вот так как я вырос, что... предприниматели это вот ну очень такие серьезные, ну как бы такие злые,
4: жесткие люди.
1: А там
4: как Колян.
1: И там я увидел такое разнообразие, многообразие вообще, какие могут быть предприниматели. Это все, это мне показало, что ну это вдохновляет, что это возможно, что я тоже могу стать предпринимателем.
3: А вот у меня, кстати, вот всю мою жизнь буквально до последнего момента самый сильный был конфликт и в окружении про творческий человек и предприниматель вообще. Вот я когда был типа в бизнесе, мне все говорили, ну вот же ты же хочешь этим заниматься, иди в творчество. Я говорю, да мне это не мешает, я могу сегодня сидеть в офисе, вечером пойти выступить в стендап-клубе. Да. Они такие, ну нет. Выбери что-то одно, предприниматель, он жесткий, он типа не та-да-та-та. И я только вот сейчас понял, что это все неправда, это конечно. Неправильно. И вот если про примеры мы там говорили про Канье Веста, ну и много тот же там, вот Кевин Харт, когда ты можешь быть очень смешным комиком и очень успешным предпринимателем, тебе не обязательно быть жестким и каким-то акулой, разгрызающей всех ради денег. Ты можешь балансировать и можешь иметь ценностную базу, как ты говоришь, где есть принципы, там, ставки, алкоголь, наркотики и так далее, если они у тебя есть, и это тебе не помешает делать бизнес. Вот это для меня, наверное, главное открытие там, к 33 годам, вот, к которому я пришел.
1: Ну, Кевин Харт много работает, пробует, он учится, да, как Шек О'Нил тоже пошел, когда деньги появились, говорит, мне надо экономическое образование получить. Пошел, получил экономическое образование, чтобы, он говорит, чтобы меня не могли на сделках, мне все равно нужно понимать, я никому, и чтобы я понимал вообще, что такое там, вот это желание учиться, меняться, что-то еще освоить, какую-то еще навыки какие-то получить.
3: Ну вот ты правильно сказал, в какой-то момент вот у тебя был момент, что ты приехал в Америку, увидел, что так можно, вот ты можешь комбинировать, как хочешь проявляться, как хочешь одновременно, то есть ты, Оскар, тоже пример того, как там преуспевать, это вообще, ну то есть, когда ты рассказываешь про скорость реализации проекта, идей, навыков, скиллов, качеств личностных, там, физических, и все это одновременно, ты думаешь, невозможно это успевать. Ты понимаешь, что вот ты успеваешь.
1: Это возможно успевать и еще отдыхать.
3: Да. Вот.
1: Одновременно. Мы на Антарктиде сейчас. Да. Прямо сейчас.
3: Да. Пролив Дрейка, господа.
1: Пролив Дрейка, да. Давайте тогда по последний вопрос, потому что у тебя сейчас выступление.
4: Да.
1: Видение будущего.
4: Да.
1: Вот какие у тебя сейчас планы на будущее? Как ты это видишь?
4: Ну, я их связываю с творческим, конечно, развитием. Как только ты думаешь... Ну, я в целом уже профик, то есть я топ. Вот когда ты так думаешь, в творчестве, я не знаю, как в бизнесе, но в творчестве это супер просто провал.
3: Смерть, да.
4: И я себя считаю абсолютно точно начинающим стендап-комиком, который обучается постоянно, выходя на сцену, и мне хочется делать это. И очень много шуток моих коллег я слушаю с удовольствием всегда о том, что одна из моих любимых шуток, что Женя выступил на новом опять языке со стендапом, и он надеется, что хоть на каком-то языке это будет смешно. Я, потому что имею опыт выступления там на испанском, на английском, и мне это очень нравится. И даже, ну, и многие меня спрашивают, ну, зачем ты это делаешь? Ты что, думаешь стать известным комиком в Испании? Типа, вообще такой нет задачи. Просто когда я работаю с языком, я работаю с текстом, я потом из того, что я повыступал на испанском, я вернулся в русский язык, и у меня появились какие-то такие повороты, которые никогда бы до этого не появились. И то же самое с английским, то же самое. То есть расширение и углубление, вот что я хочу делать, и я получаю неимоверное удовольствие от этого, и стендап – это большой путь, поэтому глубже, дальше, шире, короче, углубляться и крупнеть в этом деле.
1: Да. И твоя состоятельность будет расти, поэтому в любой момент обращайся, любые инвестиции. Я энциклопедия бизнес-модели. Так что если есть какие-либо вопросы, обязательно. Вау. Оля, твои планы, давай.
3: Короче, глобальный план у нас. У меня есть большой запрос на то, чтобы научиться передавать методику импровизации, обучения детям. Я хочу, чтобы когда мой ребенок пойдет в первый класс, он пришел и сказал, где записываться на импровизацию.
2: Прикольно.
3: Они говорят, вот-вот, и все, он записался.
1: Знаешь, не все должно происходить в школе. Школа дает русский язык, математику.
3: Ну,
1: да,
3: как бы, давай, ну, типа, это такой образ, да. Это может быть, понятно, возможность дополнительного образования коммерческого и так далее, и так далее. Но сам факт, что сеть преподавателей, просто это же нужно обучить преподавателей, да. Сделать регламенты и так далее. То есть, если это франшиза, запустить ее, бизнес-процессы наладить, чтобы это было выгодно, маркетинг и так далее, и так далее. В общем, самая такая большая цель на ближайшее время – это справиться вот с задачей по детскому образованию, чтобы дети начинать заниматься импровизацией, чтобы они эти правила гибкости ума, этих скиллов уже начинали с детства понять, как это работает, чтобы мы там спустя 30 лет могли как-то повлиять на изменение общества, чтобы дети жили в другом мире, по-другому учили взаимодействовать. И такие же люди, как я, что-то еще добавят в этот прекрасный суп улучшений. И уже, ну, это все, что я могу сделать вот на текущий момент из своих ресурсов, из своих возможностей, чтобы будущее там, моих детей, и я, дай бог, до этого доживу, было более приятно.
1: Я уже вижу такое будущее, такой двор где-то в регионах, и там дети типа дерутся, а потом они все подходят и выясняется, они просто театр играют, да? Они импровизируют. О, я уже увидел это будущее.
4: Да.
1: Ребята, спасибо большое. Мы потихоньку юмор добавляем в бизнес. Бизнес добавляем в юмор.
4: Да.
1: И тогда и то, и другое становится сильнее. Вот так.
2: Это подкаст «Смешные деньги».
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В продажах основным препятствием часто становятся возражения клиентов, из-за которых они отказываются от покупки, а вы не можете закрыть сделку. Поэтому я покажу вам 9 возражений, с которыми вы будете сталкиваться постоянно. Вы должны научиться распознавать их и эффективно с ними работать. Первый тип возражений, с которым вы столкнетесь, это скрытое возражение, когда у клиента есть сомнения по поводу вашего предложения, но он ничего о них не говорит. Чтобы отработать скрытые возражения, дайте клиенту возможность больше говорить. Задавайте открытые вопросы, например, что, где, когда, как, почему, кто и так далее. Наклонитесь вперед, внимательно слушайте ответы и кивайте. Чем больше вопросов вы зададите потенциальному клиенту, тем выше вероятность того, что он расскажет вам, что именно мешает ему совершить покупку. Задавайте правильные вопросы и внимательно слушайте ответы. Вторая форма возражений — это отговорки. Обычно они лишь инстинктивная реакция на любую попытку что-то продать, и их не стоит принимать всерьез. Лучшие менеджеры по продажам просто кивают, улыбаются и соглашаются с отговоркой, а затем задают вопрос, чтобы направить разговор в нужное русло. Лучший способ справиться с любым начальным сопротивлением в продажах, включая отговорки и импульсивные ответы, использовать такую замечательную фразу. Человек говорит: «Меня это не интересует, нам это не нужно» или что-то подобное. Вы отвечаете: «Понимаю вас. На нашей первой встрече большинство людей реагировали точно так же, как вы, а теперь они стали нашими лучшими клиентами и рекомендуют нас своим друзьям и родным». Человек сразу же останавливается и говорит: «Что, правда? Что же вы такое продаете?» И зачастую его возражение просто рассыпается, как карточный домик. Следующий тип возражений называется злонамеренные возражения. Поскольку вы встречаетесь с самыми разными людьми, иногда вам будут попадаться недовольные или на что-то обиженные люди. Они не могут себе позволить накричать на своего начальника, мужа или жену, поэтому они вымещают свою злость на доброжелательном менеджере по продажам, на вас. Такие люди отличаются неприятными манерами и поведением. Чтобы справиться со злонамеренными возражениями, осознайте, что объект таких возражений — не вы. Ваша работа как профессионала — оставаться спокойным, позитивным и вежливым, и просто задавать как можно больше вопросов о том, чем занимается клиент и каковы его планы на будущее. Задавая вопросы, вы получаете контроль над ситуацией. Четвертый распространенный тип возражений — это запрос информации. Это самый лучший тип возражений, потому что вы знаете ответы на такие вопросы так же хорошо, как любую другую часть вашей презентации, или даже лучше. Всякий раз, когда потенциальный клиент хочет получить информацию о преимуществах вашего товара или услуги, это дает вам отличную исходную позицию для совершения продажи. Еще один тип возражений — это показное возражение. Иногда потенциальные клиенты пытаются показать вам, что они уже хорошо знают о ваших товарах и услугах. Они демонстрируют свою эрудицию или задают вам непростые вопросы. Когда это происходит, сделайте ход конем. Продемонстрируйте, какое сильное впечатление произвели на вас познания потенциального клиента. «Надо же, как много вы знаете!

0: Вот это да! Другими словами, комплименты — это замечательный способ построить хорошие отношения. Помните, когда вы слушаете потенциального клиента с подчеркнутым вниманием и тем самым даете ему возможность почувствовать свою значимость, он гораздо охотнее купит ваш товар. Шестой распространенный тип возражений — это субъективные или личные возражения. Объектом таких возражений становитесь вы как человек. Всякий раз, когда клиент начинает критиковать вас лично, это может быть признаком того, что вы слишком много говорите о самом себе. Если это происходит, сделайте клиента центром внимания, и субъективные возражения прекратятся. Как это сделать? Спрашивайте клиента о нем самом и внимательно слушайте ответы. Вы также можете услышать объективное или фактическое возражение. Такие возражения направлены конкретно на ваш товар или услугу или ваши слова о пользе, которую они принесут клиенту. Если вы сможете ответить на возражение такого объективного типа, например, как это работает, как вы можете это доказать, то в большинстве случаев вы совершите продажу. Люди часто создают объективные или фактические возражения, когда они уже почти купили, и им просто нужно чуть больше уверенности. Восьмой распространенный тип возражений — то, что мы называем «общее сопротивление продажам». Это всегда происходит в начале презентации. Пока вы не преодолеете это общее сопротивление продажам, клиент будет глух к вашим словам. Когда вы почувствуете, что клиент немного расслабился, немедленно начинайте задавать ему заранее подготовленные открытые вопросы, чтобы квалифицировать, понять этого клиента и выявить его потребности, которые вы можете удовлетворить. Например, я выяснил, что достаточно сказать «можно задать вам вопрос» или «можно задать вам пару вопросов». Если потенциальный клиент отвечает «да», то по существу он говорит «я отвечу на ваши вопросы, если вы их зададите». Это замечательно. Замечательный способ растопить лед и снизить сопротивление. Последнее, девятое, распространенное возражение называется «последняя попытка». Вы презентовали ваш товар или услугу, и потенциальный клиент ясно видит эту пользу. Он знает и понимает, что вы продаете и сколько просите, и уже готов принять решение о покупке, но все еще сомневается. В этом случае вы с уважением выслушиваете последние возражения вашего потенциального клиента и заверяете его, что предлагаете отличный товар или услугу по хорошей цене, и что все, кто пользуется этим товаром или услугой сейчас, очень довольны. Таким образом, вы преодолели последнее возражение и можете перейти к закрытию сделки.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Рейтинг регионов по динамике ипотечного кредитования за последний год возглавили республики Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и республика Саха-Якутия. В числе отстающих это Крым, Кабардино-Балкария, Чеченская республика и Дагестан, говорится в исследовании экспертов РИА Новости. Эксперты отмечают, что после двух лет падения сегмент ипотеки вновь наращивает выдачи, несмотря на сокращение льготных программ, а также жесткую денежную кредитную политику Центрального банка, а также высокий уровень цен на жилье. В первом полугодии этого года в России выдано свыше 389 тысяч ипотечных кредитов против 271 тысячи за те же месяцы 2025 года. Рост прибавил 43%. Денежный объем рынка за первые 5 месяцев 2026 года составил 1 триллион рублей по сравнению с 1 триллионом в январе-мае 2025 года. По данным этого исследования, Дагестан занял 84-е место.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Разные мысли.
1: Каждая черта личности или особенность поведения возникает не случайно, а как полезная адаптация. Но выходя из-под контроля, любое качество становится вредным для человека и окружающих. Полностью избавиться от привычки мышления, скорее всего, невозможно, но вполне реально научиться ее отслеживать и контролировать. Корни многих ограничивающих убеждений лежат в объективно незначительных событиях детства. Стоит вернуться к ним и переоценить со взрослой точки зрения. Исследуя вредные привычки мышления, полезно выразить беспокоящую вас мысль в крайней, даже абсурдной форме. Выявление истинных ценностей и подоплеки желаний – важный инструмент в работе с неудовлетворенностью, прокрастинацией, стремлением во всем доходить до предела. И в профессиональной, и в личной жизни стоит время от времени собирать мнение о себе у окружающих. Несовпадение их взглядов с нашим представлением о себе помогает выявить слепые зоны, где мы себя не понимаем. Скажите «да» фантазии. Многие эффективные техники основаны на воображении идеального будущего. Пишите письма из нирваны. Придумывайте альтернативные версии себя из параллельных вселенных. И рисуйте карты своих целей сокровищ. Бывает, что даже с помощью специалиста человеку не удается примирить свои черты поведения с окружением. Более продуктивным может быть командный коучинг. Но если он недоступен, решение – кардинальная смена среды. Чтобы привычная черта поведения или мышления не стала проблемой, нужно найти баланс между ней и ее противоположностью – агрессивным и пассивным стилем общения, мотивацией от противного и направленной на цель, ориентацией на чужое мнение и на самооценку. У любой личностной особенности есть своя цена. Например, циников трудно разочаровать, но и радость их редко бывает яркой. Понимая, какую цену мы платим, мы можем поддерживать баланс мышления.

0: Притчі народів міра.
1: Один Акын, поэт, лежал при смерти. Давно уже были решены все имущественные дела, наследство завещено, даны всевозможные наставления домочадцам, прощения у людей испрошены, молитвы прочтены. Оставалось ждать смерти, но смерть не шла. И сыновья, еще раз наклонившись к отцу, спросили: «Не хотите ли еще чего сказать, отец?» «Гостя на пороге не держите, меня после смерти не срамите», — сказал поэт и отдал Богу душу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Когда человек проходит через опыт духовного пробуждения, он ожидает, что мир изменится. Кажется, что все должно стать ясным, легким и гармоничным. Но на самом деле первым последствием пробуждения становится разрушение привычных опор. Карл Густав Юнг писал, что любое серьезное расширение сознания сопровождается кризисом отношений и структуры личности. Старые связи перестают работать, старые роли становятся пустыми. Вы замечали, что после внутреннего сдвига многие люди рядом начинают казаться чужими? Это происходит потому, что каждый союз строился на основе вашего прежнего «я». Когда вы меняетесь, контракты, которые связывали вас с другими, разрываются. Юнг подчеркивал, отношения – это живые системы, основанные на невидимых психологических соглашениях. Если личность меняется, старое соглашение умирает. Многие переживают это болезненно. Человек думает: «Я стал честнее, глубже, искреннее. Почему же мой партнер, друг или семья больше не понимают меня?» Ответ прост. Их связь была с другой вашей версией, с тем, кто нуждался в их поддержке или разделял их страхи. Но теперь вы свободны от многих зависимостей. Это пугает других. Они видят перед собой того же человека внешне, но внутри совершенно иную реальность. Женщина рассказывала Юнгу: «После пробуждения я ощущала в себе любовь и присутствие. Я думала, что мой брак станет крепче, но мой муж женился не на этой женщине. Его привлекала моя зависимость, мои слабости, моя нужда в нем. Когда они исчезли, он почувствовал себя ненужным. Мы стали чужими». Юнг отмечал, что подобный процесс универсален. Сначала возникает радость от перемен, затем недоумение, попытка сохранить старое. И в конце смерть прежних отношений. Иногда после этого рождается новое, но только если обе стороны способны отпустить прошлое полностью. Друзья тоже уходят. Близкие, с которыми вы делили привычные удовольствия или страдания, перестают находить точки соприкосновения. Один мужчина описывал, как после 20 лет дружбы он понял, что с его лучшим другом их связывали только общие способы избегать проблем. Когда эти привычки исчезли, их разговоры стали пустыми. Он говорил: «Каждая встреча напоминала спектакль. Мы пытались смеяться, но внутри знали, что смех мертв». Что делает пробуждение столь разрушительным? Оно убирает иллюзии. Все, что было построено на страхе, зависимости или лжи, рушится. Но это не ошибка. Это естественный процесс очищения. Юнг называл его необходимой смертью старого «я». Чтобы родилось новое, прежнее должно умереть. И вместе с ним умирают связи, основанные на прежнем образе. Это тяжелое испытание. Человек остается один среди обломков прежней жизни. Он задается вопросом: «Смогу ли я остаться верным себе, если потеряю всех?» Вы задавали себе такой вопрос. Именно здесь проверяется глубина вашего выбора. Готовы ли вы быть настоящими, даже если это приведет к одиночеству? Иногда после полного разрушения отношения воскресают. Но они уже не похожи на старые. Это встреча двух новых личностей, которые осознают друг друга заново. Такой союз рождается не из потребности, а из свободы. Но он возможен только если оба пережили собственное внутреннее умирание. Юнг учил, что пробуждение не конец пути, а начало. Оно требует мужества пройти через смерть старых оснований, отказаться от масок, пережить утрату. И только тогда появляется возможность построить новые связи. Не на страхе и привычке, а на истине. Итак, первая истина пробуждения. Оно не приносит мгновенного освобождения. Оно сначала разрушает то, что больше не соответствует вашей душе. Это больно. Но это и есть подлинный шаг к новой жизни. После пробуждения многие уверены, что самая тяжелая ночь осталась позади. Кажется, что кризис пройден, эго разрушено, а свет, наконец, победил. Но Юнг предупреждал: тьма возвращается снова и снова, и каждый раз она становится глубже. Он называл этот процесс нисхождением в слои бессознательного, которые невозможно исчерпать за один опыт. Вы когда-нибудь чувствовали, что старая боль снова оживает, хотя вы были уверены, что исцелились? Это не ошибка. Это новый виток спирали. Юнг писал, что бессознательное похоже на археологические слои. Сначала мы очищаем верхний уровень, личные травмы и вытесненные воспоминания. Но чем дальше идем, тем глубже поднимаются новые пласты. Они не личные, а родовые, коллективные, даже космические. Человек, переживший пробуждение, часто сталкивается с повторяющимися циклами тьмы. Каждые несколько лет он может вновь погружаться в депрессию или пустоту, но уже другого качества. Один терапевт рассказывал: «Раз в 2 года я чувствую, как все рушится. Это не просто печаль, это ощущение, будто сама земля подо мной проваливается. Но каждый раз после этого я выхожу более настоящим, будто сбросил еще один слой лжи». Женщина призналась Юнгу: «Я прошла через темную ночь 3 года назад. Я думала, что все позади. Но теперь я снова в пустоте. Только эта пустота старше и тяжелее. Она словно не из моей жизни, а из жизни моих предков». Юнг объяснял, что это естественный этап. «Первая ночь души касается личного опыта. Следующая затрагивает наследственные травмы, записанные в психике поколений. Потом может прийти встреча с коллективным бессознательным, где мы сталкиваемся с тенями всего человечества. И, наконец, тьма космического масштаба, где поднимается вопрос о смысле существования самого бытия. Каждое возвращение тьмы кажется провалом. Человек думает: разве я не должен был быть уже свободным? Но именно здесь рождается глубина». Юнг отмечал: «Только тот, кто способен многократно умирать в своей тьме, становится зрелым». Он называл таких людей профессиональными умирающими. Они знают, что каждая смерть – это рождение нового уровня подлинности. Но разве легко выдержать этот процесс? Представьте, что вы ясно осознаете, что происходит. Вы понимаете, что это очередная темная ночь. Но знание не спасает от боли. Вы видите, как ваше «я» растворяется в прямом эфире. Вы знаете, что контроль невозможен. И все же должны пройти через это. Сможете ли вы выдержать такое испытание? Юнг выделял несколько видов возвращающейся тьмы. Личная тень – это ваши собственные вытесненные эмоции и травмы. Семейная тень – это наследие рода, истории предков, их страхи и вина. Коллективная тень – это травмы культуры и человечества в целом. Видовая тень – это раны самой человеческой природы. И, наконец, космическая тень – соприкосновение с тайной бытия, с бездной, которая не имеет ответа. Каждый новый уровень кажется невыносимым. Но именно они формируют зрелую личность. В этом и заключается парадокс. Пробуждение не освобождает нас от боли. Оно делает ее осознанной. И каждый раз, когда вы думаете, что достигли конца, вы только открываете новую глубину. Юнг писал, что духовный путь похож не на подъем к вершине, а на спуск в бездонную шахту. Чем глубже спускаешься, тем темнее становится. Но только там, внизу, можно найти золото духа. Золото всегда скрыто в земле, а не на поверхности. Вторая истина пробуждения заключается в том, что тьма всегда возвращается. Это не знак поражения, это призыв идти глубже. Вы готовы снова и снова входить в нее. Вы готовы многократно умирать, чтобы каждый раз рождаться более настоящим. Именно так рождается подлинная зрелость души. После пробуждения человек начинает видеть то, что раньше оставалось скрытым. Сознание словно расширяется, и все, что происходит вокруг, обретает символический вес. Юнг писал, что пробужденный человек живет в мире, где ничто не остается простым. Каждое действие становится значимым, каждая мелочь превращается в урок. Это кажется прекрасным только в начале, но со временем ясность начинает давить. То, что кажется даром, часто является испытанием зрелости. Лишь тот, кто научится оберегать себя, сможет превратить проклятие в инструмент служения. Но даже когда человек учится справляться с новыми способностями, появляется другое испытание. Это особое одиночество. Оно рождается не из отсутствия людей, а из непонимания. Как рассказать близким, что вы слышите их мысли? Как объяснить друзьям, что вы чувствуете их страхи так же ясно, как свои? Большинство замыкается в себе, чтобы не быть отвергнутыми. Учитель говорил Юнгу: «Я окружен людьми, но я одинок, потому что вижу их такими, какими они не хотят себя видеть. Я знаю то, о чем они молчат, и это знание не приносит радости». Так пробуждение приносит не только ясность, но и изоляцию. Вы больше не можете вернуться в прежнюю простоту. Вы живете с глазами, которые невозможно закрыть. И вопрос, который ставит перед вами жизнь: сможете ли вы выдержать это знание и найти способ оставаться человеком среди людей? Многие думают, что пробуждение – это конечная цель, что однажды наступит момент, когда все завершится. Станет тихо, ясно и спокойно. Но Юнг подчеркивал: нет финальной точки, нет диплома о завершении пути, нет состояния, которое можно удержать навсегда. Пробуждение открывает не конец, а бесконечность. Один мужчина, посвятивший духовной практике 30 лет, говорил Юнгу: «Я думал, что почти пришел. Что осталось сделать? Последний шаг. Но каждый раз, когда я поднимался выше, я видел новые горизонты. Я осознавал, что не ближе к концу, а наоборот, все глубже в бесконечное». Юнг сравнивал это с путешествием в космос. Сначала кажется, что главное — прорваться за пределы атмосферы. Но как только это случается, человек сталкивается с безграничным пространством, которое не имеет границ. И чем дальше он летит, тем быстрее движется. Сознание не останавливается, оно ускоряется. Каждое открытие рождает десятки новых вопросов. Каждое понимание ведет к следующему уровню, еще более глубокому. Это осознание может сломать. Человек жаждет завершения, отдыха, финальной победы. Но пробуждение рушит эту надежду. Юнг писал: «Истинная цель не в окончании, а в умении быть в процессе. Вечное становление и есть путь. Подумайте, каково это — жить без конца. Не ждать награды, а принять бесконечность как норму. Вы готовы к этому? Готовы ли вы отказаться от идеи прибытия и позволить себе быть в вечном движении?» Настоящее пробуждение не обещает покоя. Оно дает лишь одно — бесконечное раскрытие, и именно в этом заключается его истина.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой из серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Какими глупыми вещами я рушу свою жизнь? Какой чепухой я занимаюсь, которая ломает мою жизнь? И если вы зададите этот вопрос, то вы наверняка захотите найти на него ответ. Ради ответов обычно и задают вопросы. Вы ведь не просто проговариваете слова, а хотите найти конкретную, интересующую вас информацию. Самый лучший способ реализовать себя – это найти свое предназначение и посвятить ему всего себя. Если определить для себя правильный вектор движения и начать обращать внимание на ежедневные действия, то это будет работать. И я считаю, что это работает по правилам перцепции. То есть, когда мир будет подстраиваться под ваши цели и замыслы. У вас всегда должен быть план действий. Вы всегда должны иметь цель, чтобы чем-то заниматься. Все мы по своей природе очень целеустремленные. Если у нас есть цель, конкретный ориентир, мы будем продвигаться в его направлении. Это заложено в каждом из вас. Итак, у вас есть самая главная жизненная цель. Она определяет мир вокруг вас, и на этой цели сосредоточено все ваше восприятие. Она приводит в систему все, что вы можете наблюдать и чего наблюдать не можете. Она приводит в систему ваши эмоции и мотивы. Сначала вы полностью фокусируете свое внимание на этой цели, а после этого каждый ваш день превращается в полосу препятствий, которая ведет к этой цели. И если вы будете преодолевать все эти препятствия, то с каждым шагом вы будете становиться все ближе к своей мечте. На мой взгляд, это наполняет каждый ваш день смыслом, потому что все ваши ежедневные действия будут связаны с вашей главной жизненной целью. Одна из главных причин, почему люди не могут достичь своей цели, заключается в том, что люди просто не понимают, что именно им нужно. И они не уверены, что их действия в конечном итоге принесут им какой-то результат. Тот результат, который превзойдет все их ожидания. Потому что людям свойственно ошибаться в отношении своих желаний. Но в любом случае, нужно просто попробовать. Представьте себе конечный результат не в том смысле, что вам мир преподнесет его сам, благодаря вашему статусу, авторитету, месту в обществе. А представьте, что вы следите за собой, как за кем-то, кто вам действительно дорог. Вы думаете: «Мне дорог этот человек, я забочусь о нем и хочу, чтобы у него все получилось». Какой была бы жизнь этого человека в конечном итоге? Многие из вас просто не делают этого. Вы не задумываетесь о том, что ваша жизнь в ваших руках. Возможно, в вашей жизни не все так легко и просто, но поверьте, за пару лет можно все кардинально изменить. И для этого вам нужно очень тщательно все продумать. Не получится иметь все и сразу, но можно иметь то, что вам хочется, если вы поймете, что именно вам нужно. За все время работы с людьми я понял, что четкое понимание конечной цели и стремление к ней приводит к положительному результату. Да, это может быть не так просто. Можно определить для себя цель, сделать 10 шагов вперед и понять, что вы идете совсем не в том направлении. Приходится корректировать цель и идти к ней буквально зигзагами. Говорят, что если сильно чего-то захотеть, то можно получить желаемое. Но тогда возникает вопрос: что значит сильно захотеть? Сильно захотеть – это значит перенаправить свою жизнь всеми возможными способами. Создавать у себя в жизни такие условия, при которых произойдет то, что вам нужно. Придется чем-то пожертвовать, потому что нельзя иметь все и сразу. Но можно иметь что-то, что вам действительно необходимо. И возможно, все, что вам потребуется для этого сделать, это просто попросить и четко обозначить желаемое. Проблема в том, что мы слепы. Но слепы мы по отношению не к кому-то, а к самим себе. Вам нужно понять, что противоречит идеальной картине. Не нужно надеяться на других людей. Нужно понять, что если вы будете стараться, то рано или поздно у вас все получится. Но если вы будете постоянно искать виноватых, будете ждать чьей-то помощи, будете перекладывать на других ответственность, то в вашей жизни ничего не изменится. Вы не будете контролировать ситуацию. Поэтому задумайтесь, возможно, вы слепы и многого не видите. Если это так, то вам нужно это исправить. И всегда будут способы все изменить, если вы в корне ошиблись. Найдите свои просчеты и исправьте их.
0: Секрет. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны. Не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет. Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я понял?
2: Первый, да.
1: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
2: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще, это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров. Прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся, все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой. Работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрению фени сломалась. Есть две враждующих стороны – классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию, салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну, а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться, ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня как-то пришло, фракталинг, это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты, государство должно регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
1: Я часто удивляюсь, когда люди берут франшизу. Сейчас столько, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну...
2: Типа упаковка.
1: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот это вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает это. И ты сейчас, разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях, где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
2: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
1: Подавляющий или...
2: Вот, да. Давай сейчас или... доберемся. Да. Смотри, в страхе можно подавиться или утонуть, и эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это проконструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил...

0: персона делала все телевидение России стопроцентно. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в ЯПе. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках вот этой первого вот этого треугольника.
1: Когда вот так же, столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит, мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние.
0: Страх этот не перепутаешь.
1: Да. И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое, вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики, и ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями, а ты говоришь, в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень, они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный. Да, да. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
0: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время, в те смутные нефтяные времена, много дел ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, ну, нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю, Нин, надо объединяться. И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрию. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация – живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
1: Бьюти-сфера — это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
0: Давай я прям обопрусь на исследование. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента.
1: То есть, это уже само собой.
0: Это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидание. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет, чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал, ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое, слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. О. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли
1: голову.
0: Слушай,
1: ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
0: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
1: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть, которая существует...
0: Внутренняя.
1: Да, внутри, и она вот рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывает.

0: случается, или вот это случается? Вот ты сейчас прям вот как будто описываешь.
1: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: ты видишь персону с большой буквы. И я тебе скажу, я знаю кучу историй, когда человек садился у зеркала, читал: ты видишь персону, он видел себя. У него случались сатори просто от того, что он, бедолага, работающий в офисе, к нему прикасались не только руки там чудесной девы, которая умеет стричь, и ласкали его голову на мойке, а это немаловажный фактор, но еще его стрижка могла получить комплимент, и он женился потом. Я помню историю, иду на какое-то мероприятие.
0: На ней женился или вообще?
1: Я сейчас тебе расскажу. Два жлоба меня встречают огромные.
0: А, так все-таки...
1: сейчас близко к челке, да. Но тонкое мастерство. Они говорят: вы Игорь? Я говорю: да. Стоянов, да. Мы по поводу своих жен. У меня пролетела жизнь перед глазами. Они говорят: хотели поблагодарить. Мы с Семеном женаты на ваших стилистках. И хотели поблагодарить за фантастическое воспитание девчонок.
0: Е-е-е.
1: Ты понимаешь? Ну, потому что я...
0: Раньше были женские школы, сейчас у тебя...
1: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно: Игорь, я буду работать 24/7, я хочу выйти замуж, я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
0: Так вот в чем секрет-то.
1: Это один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя, ну, стесняться. Пусть она лучше...
0: Ну, пусть станет проявлением.
1: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи персона – это пара. Угу. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Товары со склада «Валберис» в Котовске, на котором из-за атаки дрона погибли 7 человек, вернутся в продажу. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким в своем телеграм-канале. Сам склад начнет работу после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске. Ким добавила, что «Валберис» начал первые выплаты семьям погибшим и пострадавшим в тяжелом состоянии. После происшествия изменились правила безопасности при нештатных ситуациях. По словам Татьяны Ким, в компании предусмотрели, что из-за эвакуации могут выпадать доходы у исполнителей. По этой причине размеры вознаграждения занятых будут пересмотрены. Татьяна Ким отметила, что «Валберис» в самое ближайшее время отобразит в отчетах на портале продавцов все товары, которые находились на атакованном дронами складе в «Электростале». Я напомню, что удар по логистическому центру «Валберис» в Котовске произошел в ночь на 18 июля. После атаки на территории склада возник пожар. В ту же ночь дроны ударили по складу в подмосковной «Электростале». Пострадали 24 человека. Следственный комитет России сейчас возбудил уголовные дела о терактах, статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
4: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступление безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному же попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому, что ты предоставишь.